за право получить возможность выезда за границу, которую тогда большевики предоставляли только некоторым знаменитым людям. Ну, тогда это был Шаляпин, Маяковский, Горький. Владимиру Горовицу пришлось бороться. Чтобы не упустить представившуюся возможность, музыкант был вынужден собраться и уехать буквально за один день, не имея возможности даже проститься с семьей, которую он больше никогда не увидел. В Европе, успел в Германии, потом в Париже. В итоге поначалу музыканту не принес ни громкого имени, ни ангажементов. И не будем забывать, что эпоха та была временем великих пианистов, среди которых были Подеревский, Гофман, Рахманинов и многие другие. Советский консул в Париже требовал вообще возвращения пианиста на родину, угрожая ему, но все же Владимир Горовиц решился на риск и уехал из Европы в Соединенные Штаты Америки уже в надежде, что там его талант может быть вознагражден. И так и случилось. Дебют его в США не просто принес ему успех. Публика его боготворила.

Итак, Владимир Горовец и Соединенные Штаты Америки. Молодой красивый пианист, поразительно похожий на Шопена, это отмечали многие. Феерический виртуоз, он был обречен на славу. Самый знаменитый дирижер того времени, Тосканини, выдал за него свою дочь. Рахманинов стал его близким другом, а услышав исполнение им своего третьего концерта, сам отказался исполнять его на публике. Это был неслыханно щедрый жест. Согласитесь, ведь гениальный пианист зарабатывал в то время исключительно концертами. Лучшие залы страны соперничали за право приглашать Владимира Горовица.

Друзья Владимира Горовица, которых было не очень много, утверждали, что слушать его исполнение в семейном кругу было для них настоящим счастьем. Он помнил наизусть едва ли не все существующие произведения. Оперы Вагнера, сонаты Бетховена. И их предпочитал играть, кстати, на публике. Квартеты Брамса. Пианист настолько вживался в произведения, что его интерпретации никогда не повторялись. И музыка для знатоков, они это замечали, звучала по-новому каждый раз. Фактически он творил ее заново при интерпретациях. Каждое исполнение происходило на пределе возможностей, и слушатели совершенно не могли определить, какая из интерпретаций ближе к совершенству. 1985 год ознаменовался его последними выступлениями в период небывалого подъема душевных сил и при этом полного отсутствия физических. Таким примером торжества, можно сказать, духа над телом и остается он, Владимир Горовиц, в благодарной памяти публики всего мира. И Горовиц играл до последних дней своей жизни. Все это время, вплоть до самой последней записи, которая была сделана у него дома за считанные дни до ухода. Он стремился объединить в своем исполнении здравый смысл, вы помните это, сердце и технику. Так оно и было. Владимир Горовиц.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

Качнулся и качнулся, завертелся шар земной. Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной? Этот луч прямой резкий, это светополоса.

великой этой драме я со всеми наравне тоже в сущности играю роль отведенную мне. Даже если

я к вам травою прорасту, попробую к вам дотянуться. Как почка тянется к листу, вся в ожидании проснуться. Однажды утром зацвести, пока ее никто не видит, а уж на ней роса блестит и сохнет, если солнце выйдет. Оно восходит каждый раз и согревает нашу землю, и достигает ваших глаз.

Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели надежную пристань и свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими

извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит.

их не забот. Или в горы, как Алитет, уходить каждый год. Вбей в колено тоску,

сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно.

Мам, а вы знаете, Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашу соседа забирают не хотят.

0: родной всегда звучит в устах кликуш. А к хорошим слухам люди не привыкли. Говорят, что это выдумки и чушь.
1: И словно мусь тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
0: Закаленный во многих заваруха, слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно муть тут и там ходят слухи.

Не надо не высиживать, а падать и взлетать. И под куполом, под куполом, под куполом скользя, ни о чем таком сомнительном раздумывать нельзя. Все костюмы наши праздничные, смех и суета, все улыбки наши пряничные не стоят ни черта перед красными султанами на конских головах, перед лицами, таящими надежду, а не страх. О, надежда, ты крылатое такое существо, как прекрасно твое древнее святое волшебство. Даже если вдруг потеряна, как будто не была, как прекрасно ты распахиваешь два своих крыла над манежем и над ярмаркою праздничных одежд, над тревогой завсегдатаев, над ужасом невежд, похороненная заживо, являешься опять тем, кто жаждет не высиживать.

дурак, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного.

с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

был бедствие мое. Ты был или не был, жил ты или не жил. Ты был, но это все равно, об этом все равно никто не знает. Наедине зову тебя страной, и ни на что тебя не променяю.

мой друг рисует горы далекие, как сон, зеленые озера, да черточки лесов, а рядом шумный город стеной со всех сторон.

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Далет Басиван Тавшин Пейвав. Четвертый день месяца Сиван, 5786 год. Среда, 20 мая 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. В бою на юге Ливана вчера утром погиб офицер подразделения Маглан, майор резерва Итамар Сапир, 27 лет, из поселения Эли в округе Бенемин. Похороны майора Итамара Сапира пройдут сегодня в 10 часов утра на военном кладбище в Раанане. Да будет его память благословенна. Корреспондент Кармела Менаше и Итай Блюменталь отмечают, что инцидент, в котором погиб Итамар Сапир, произошел в христианской деревне Каузах на контролируемой Цаалем территории в зоне безопасности напротив Машава Штула. Террорист появился из здания церкви и открыл огонь по военнослужащим, находившимся за пределами церковного комплекса, и, по всей видимости, сумел скрыться. Цаль взял под контроль все суда флотилии, направлявшиеся в сектор Газа. Корреспондент Кан Итай Блюменталь сообщает, что все 430 активистов, находившихся на борту, переведены на корабли военно-морских сил. По прибытии в Израиль они смогут встретиться с представителями своих консульств. Министерство иностранных дел заявило, что эта флотилия еще раз доказала, что является исключительно пиар-акцией в интересах Хамаса. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Израиль продолжит действовать в соответствии с международным правом и не допустит никакого нарушения законной морской блокады сектора Газа. Кризис в отношениях с Ираном. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в случае возобновления боевых действий его страну ждет еще много сюрпризов с учетом извлеченных Тегераном уроков и приобретенных знаний. В социальной сети X Аракчи выразил гордость тем, что в ходе войны его страна нанесла ущерб на миллиарды долларов десяткам американских самолетов. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс отметил, что обе стороны не заинтересованы возобновлять военный конфликт, однако президенту Трампу, возможно, придется пойти на этот шаг ввиду отсутствия иного выбора. Высший суд справедливости постановил, что консультативная комиссия по назначениям на высшие государственные посты должна заново рассмотреть кандидатуру Романа Гофмана на пост главы Моссада из-за недостатков процедуры проверки. Представитель Гофмана Оад Шалем заявил, что его подзащитный достоин поддержки всех членов комиссии при утверждении в должности. Адвокат Шалем выразил уверенность, что председатель комиссии, экс-председатель Верховного суда Ашер Грунис, изменит свою позицию после того, как будут заслушаны показания истца Ори Эль-Макаеса и бригадного генерала Гиммел. Корреспондент Кан Тамар Альмок сообщает, что Багац предписал комиссии завершить обновленную процедуру проверки и представить окончательные выводы в течение недели. В случае единогласного утверждения назначения комиссии, Багац, как ожидается, признает его законным. Новости спорта. Высшая футбольная лига Апоэль Беэр-Шева завоевала 6-й титул чемпиона в своей истории после победы над тель-авивским Маккаби со счетом 4-2. Соперник по чемпионской гонке Бейтар Иерушалаим оступился в Петах-Тикве, завершив матч против местного Апоэля нулевой ничьей. За один тур до окончания сезона Беэр-Шеву и Иерусалим разделяют 4 очка. Корреспондент Кан Йоав Барович отмечает, что Апоэль Беэр-Шева попытается оформить золотой дубль в следующую среду в финальном матче за Кубок страны против тель-авивского Маккаби. Игра будет транслироваться на радиостанции Кан Решет Бет. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня ожидается небольшое похолодание. На севере возможен кратковременный легкий дождь. На большей части территории страны будут дуть порывистые ветры. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и в Хайфе составит 23 градуса, в Тель-Авиве будет 24, в Ашдоде 25, а в Беэр-Шеве 28. В Эйлате ожидается до 37 градусов. Температура воды у Тель-Авивского побережья Средиземного моря 23 градуса, ветер северо-западный до 25 км в час, высота волн от 70 до 240 см. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире Канрека в 8 часов. Доброго дня. Шалом Миерушалаим.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7 часов и 5 минут в Израиле. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Минувшим вечером была разрешена к публикации информация о том, что в бою на юге Ливана погиб майор запаса Итамар Сапир, 27 лет, из поселка Эли. Заместитель командира роты 7008 батальона 551 резервной бригады специального назначения Хецея Эш. Стрелы огня, огненные стрелы. Сообщение о гибели военнослужащего передано его семье. Согласно опубликованной информации, Итамар Сапир погиб в результате выстрелов, в результате огня, открытого террористами из церкви, находящейся неподалеку от места событий. Итамар Сапир повышен в звании посмертно. С начала военных действий 7 октября в Газе, Ливане, других районах погибли 946 военнослужащих ЦАЛа. Вечна им память. Боевые действия в Ливане продолжаются. Мы будем говорить на эту тему, будем говорить и о том, как ЦАЛ, какое противодействие ЦАЛ находит в нынешней ситуации нападением боевиков Хизбаллы, как при помощи дронов, так и другой форме войны. Поговорим и о противостоянии США и Ирана. Президент Трамп дал иранцам 2 дня, а может быть 3, как он сказал, для принятия решений. Тем временем американские СМИ сообщают, что США и Израиль прочили Махмуда Ахмадинежада, бывшего президента Ирана, крайне антиизраильский и антиамерикански настроенного. Именно его они прочили на роль лидера этой страны. В Израиле продолжается сага вокруг назначения главы службы внешней разведки Моссад. Богац распорядился вернуть рассмотрение кандидатуры Романа Гофмана в комиссию по назначению высокопоставленных чиновников. Политическая система продолжает готовиться к выборам. Сегодня в Кнессете ожидается в предварительном чтении голосование по закону о роспуске Кнессета. Это еще только предварительное чтение. И рассмотрение может занять очень много времени, тем более, что правительство подает этот законопроект, а значит, регулирует процесс его утверждения. Одновременно продолжает рассматриваться вопрос о утверждении закона о призыве или закона о непризыве, так или иначе закона, автором которого является Боаз Бисмут, глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Накануне вечером сообщалось, что представители премьер-министра сообщили ультраортодоксальным фракциям, что достигнуто большинство, позволяющее утвердить законопроект. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, как обычно, несколько слов о тех программах, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в среду 20 мая. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. С 9 до 11 «Доброе утро, Израиль». У микрофона будет Юлия Цодыкс. С 10 до 11 в гостях у программы «Доброе утро, Израиль» доктор Марина Низник, государственный инспектор по русскому языку Министерства просвещения и преподаватель Тель-Авивского университета. Ведущие Юлия Цодыкс и Олег Клоц. В 11.05 открытый микрофон на ваши вопросы ответит Элла Гитцин, консультант по вопросам работы службы национального страхования «Битуах Леуми». С 15 до 16 часов музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 литературная программа, редактор и ведущий Игорь Хариф. В 17.05 программа «Особый случай», редактор и ведущая Татьяна Берлина. В 18.05 на пике событий ведущий Михаил Гуревич. С 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которую вы сможете услышать сегодня на волнах Канрека, уважаемые радиослушатели. И, как обычно, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. И вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается скандала вокруг военнослужащего, осужденного за нашивку с надписью «Машиах». Командир бригады «Нахал» сократил на 10 дней срок ареста этого военнослужащего.
Что вы думаете, уважаемые радиослушатели, об этой истории? Как о самом действии военнослужащего? Допустимы ли подобного рода нашивки? Неважно их содержание на самом деле, будь то Машех или что-то другое. Что вы думаете о наказании, которое на него было наложено изначально 30 дней гауптвахты? И вот сейчас сокращен срок на 10 дней. Что вы думаете обо всей этой истории? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, дискутируйте между собой, дискутируйте с нами, спорьте, критикуйте нас. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. А сейчас 7 часов и 11 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газета «Идиот Ахронот». Главный ее заголовок – «Напряжение достигло апогея», или «Напряжение в воздухе достигло апогея». После того, как объявил о замораживании, о том, что в последний момент остановил возобновление военных действий против Ирана, президент США Дональд Трамп установил новый дедлайн из Исламской Республики – 2-3 дня. Может быть, до воскресенья. Я цитирую слова Дональда Трампа. Вице-президент США Джей Ди Уэнс накануне заявил, что иранцы хотят прийти к соглашению. В Иране не слишком взволнованы ультиматумами и угрозами Трампа. Железный кулак иранской нации обяжет их признать свое поражение и капитулировать. Источник в Израиле заявляет, что у Трампа ничто не само собой разумеющееся, ничто не очевидно. Здесь же фотография боевого самолета, американского самолета на борту авианосца «Нимитц». Что еще можно прочитать? Заголовки на первой странице газеты «Идиот Ахронот». Ограничения, которые вводят в отчаяние командиров ЦАЛа в Ливане. По словам военного источника, способность действовать в рамках желтой линии не позволяет, разрешение действовать в рамках желтой линии не позволяет использовать преимущество ВВС для того, чтобы нанести удар по целям Хизбаллы глубоко внутри ливанской территории. Накануне в бою погиб майор запаса Итамар Сапир, отец младенца, которому всего лишь, отец ребенка, которому всего лишь 1.5 года. Об этом Элиша Бенкимон на 4-й странице газеты «Идиот Ахронот». Еще несколько материалов. Министр Урит Струк комментирует впервые в подкасте «120.1». Впервые говорит о слухах по поводу обстоятельств смерти ее дочери и о гигантской боли, которую она испытывает после того, как ее дочь покончила с собой. Мурана Зулай об этом на 6-й странице газеты «Идиот Ахронот». Мы прикладывали гигантские усилия к тому, чтобы молчать, не заниматься публичным отталкиванием или публичными спорами со всеми теми, кто говорил то, что говорил. Все это было только для... Все это было только ради одного. Ради нее. Ради того, чтобы Шошана была жива. Говорит Урит Струк. И здесь же рядом фотографии празднующих футболистов команды Апоэль Беэр-Шева, которые накануне официально стали чемпионами Израиля в этом сезоне, после того, как выиграли со счетом 4-2 у команды Макаби Тель-Авив, и после того, как главный противник Апоэль Беэр-Шева, иерусалимский Бейтар, не сумел победить Апоэль Петах-Тиква, матч закончился 0-0, и южане стали чемпионами за один тур до конца чемпионата страны. И еще у них есть возможность оформить дабл, так сказать, и стать чемпионами и обладателями кубка. Это выяснится на следующей неделе после финального матча кубка между Апоэль Беэр-Шева и Макаби Тель-Авив.
И об этом также в газете идет Хоронот и в спортивном приложении. И еще несколько заголовков этого издания. На второй странице статья бывшего министра просвещения Шая Перона. «Мои молодые братья-ультраортодоксы, приходите в армию, в вас нуждаются», пишет Шай Перон. Ариэла Рингель-Гоффман. Рингель-Гоффман публикует статью под названием «Убежище уже готово». Вся страна в ожидании. Бросается из крайности в крайность, от надежды к истерике. Все зависит от того, кто последний, кого вы слушаете. Мы теряем вменяемость и способность быть добрыми и спокойными в отношениях друг с другом, пишет Ариэла Рингель-Гоффман. Что еще можно здесь прочитать? «Мы напряжены и готовы к бою», заявляют представители ЦАЛа по поводу ситуации в Иране и в Ливане. Вице-президент США Джей Ди Вэнсак сказал накануне, что президент Трамп не заинтересован в возобновлении военных действий в Иране. «Однако мы пойдем этим путем, если нам придется». Трамп сказал накануне, что, возможно, нам придется снова наносить удары. Мы это узнаем очень скоро. «Я не дам миру взорваться в мою смену или в мою каденцию». В Иране продолжают транслировать пренебрежение угрозами Трампа. Высокопоставленный представитель Ирана заявил, что железный кулак иранской нации заставит агрессоров капитулировать. Это заголовки газеты «Идиот Ахронут». Газета «Маариф», главный ее заголовок «Отсрочка и предупреждение». Президент США назвал предстоящий уикенд в качестве дедлайна перед возобновлением военных действий. Трамп заявил, что иранский режим способен осуществить ядерный холокост, как он сказал. В Израиле продолжают готовиться ко всем возможным сценариям. И отменено заседание, которое было назначено на сегодня в окружном суде по делам премьер-министра Бенямина Нетаньяу. Вновь отменено заседание, точнее говоря, не вновь, а на сей раз полностью отменено. В последние дни заседания сокращались всякие раз и были короче, чем планировалось. А сегодня полностью отменено. Сообщается также о том, что Иран восстановил свой запас или свою систему, свой комплекс баллистических ракет. Обо всем этом на второй и третьей страницах газеты «Маариф». И на третьей же странице авторский материал военного обозревателя газеты «Маариф» Ави Ашкенази под названием «Полная победа». Трамп обязан действовать в третьем круге таким образом, чтобы этот шаг был гораздо более быстрым, и в конце его у Ирана не было обогащенного урана. Но важнее всего этого, причем для всех, включая иранцев, должно быть ясно, кто победил в этой войне. Это совершенно не то, что иранцы думают сейчас. Об этом Ави Ашкенази на третьей странице газеты «Маариф». Здесь же статья Анны Барской о том, что Бенямин Нетаньяу проводил дополнительные встречи с представителями Объединенных Арабских Эмиратов. Напомню, что недавно сообщалось о том, что во время войны Нетаньяу, Дэдди Барнеа, глава службы внешней разведки Моссад, и Давид Зини, глава Общей службы безопасности Шабак, посещали. Возможно, это еще был предшественник Давида Зини, посещали Объединенные Арабские Эмираты. Но, тем не менее, вот сейчас вот сообщается о том, что это же сделал премьер-министр вновь. Посетил Объединенные Арабские Эмираты.
Политика. Немного о политике в газете «Маариф». Коалиция оказывает давление на ультраортодоксальные партии. Сегодня ожидается голосование по роспуску Кнессета. Об этом на 8 и 9 страницах издания. И здесь же на первой странице заголовок «Чемпионство возвращается на юг». Апоэль Бершева, чемпион страны, чемпион Израиля по футболу, 6-й раз в своей истории. За один тур до завершения сезона игроки Рана Кужаха выиграли со счетом 4-2 у Макаби Тель-Авив, с которой они встретятся и в финале Кубка. Бейтар, который преследовал Бершеву, ограничился разочаровывающей нулевой ничьей против Апоэль Петахтиква. Что еще можно прочитать в газете «Маариф» сегодня утром? Судьи решили, что свидетельские показания Бениамина Нетаньяу, запланированные на сегодня, отменены. И здесь же о ситуации на севере. Мы находимся в зоне военных действий, а государство полностью отрицает реальность. Жители севера провели накануне демонстрацию протестов на Арии с требованием определить линию противостояния как красную линию, то есть как район военных действий. Силы военно-морского флота захватили последние лодки, которые направлялись в Газу. Та самая флотилия, которая направлялась в Газу. И еще один материал. Эксклюзивный материал. В ЦАЛе создается спецназ, который будет состоять полностью из женщин. Адар, так называется это подразделение, которое было создано в рамках извлечения уроков событий 7 октября. Об этом пишет Авиашкенази на 6-й странице газеты «Маариф». И здесь же его же материал о том, что в аэропорту Бен-Гурион создан новая старая военная база, старая, потому что уже была такая военная база, сейчас она воссоздается вновь, для ВВС американской армии. Об этом также в газете «Маариф», также на 6-й ее странице. Сейчас 7:23, уважаемые радиослушатели, мы сделаем небольшую паузу, немного музыки и продолжим программу. Оставайтесь с нами.

0: 7:27, 7:28, уже почти минут в Израиле. Еще немного заголовков израильских газет, прежде чем перейдем к нашим первым собеседникам. Газета «Арец» передо мной сейчас. Кнессет проголосует сегодня за роспуск парламента в первом чтении. Предварительное чтение, простите. Одновременно продолжается давление на ультраортодоксальные партии со стороны коалиции не голосовать по этому поводу, не поддерживать эту инициативу. Партия Еш Атид объявила о том, что ее кандидатом на пост государственного контролера является отставной судья Верховного суда Йосеф Эльрон, тот, кто бросал вызов назначению Ицхака Амита на пост главы Верховного суда. Кто бы мог подумать, что эта кандидатура будет от оппозиции. И еще несколько заголовков газеты «Арец». «Багац» о работе комиссии Груниса Верховный суд потребовал от комиссии вызвать для дачи свидетельских показаний Уриэль Макайса и бригадного генерала Гиммел, того самого, кто представил заключение в Верховный суд по поводу того, что не очевидно, что знал Роман Гофман о вербовке и том, что Уриэль Макайс является, собственно говоря, сотрудником и помощником военной разведки. Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть еще только несколько дней, прежде чем начнется новая атака. Солдаты в Ливане говорят о том, что заявление о прекращении огня – это непонятно, откуда берущиеся слова. В новостях говорят «прекращение огня». О чем говорят, мы сами не знаем. 5 свидетельских показаний солдат в Ливане. Еще несколько сообщений. Ученые представили более сдержанный, более умеренный, чем раньше, прогноз по поводу всемирного глобального потепления. Однако даже эта умеренная оценка вызывает беспокойство. И еще одно сообщение на тему, о которой мы будем говорить в ближайшие минуты. И число свидетельских показаний о сексуальных преступлениях в армии резко выросло. Отчет, который был представлен накануне в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, свидетельствует о резком росте числа сообщений о сексуальных преступлениях, совершающихся в армии, или, по крайней мере, сексуальных домогательствах, поскольку очень многие эти эпизоды не находятся на уровне уголовного дела, то есть не находятся на уровне того, что заслуживает открытия уголовного дела. Об этом поговорим в ближайшие минуты, а пока посмотрим несколько заголовков газеты «Исраэль Айом». «Часы тикают», таков заголовок этого издания сегодня. Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось несколько дней для того, чтобы принять решение по сделке. В Цале царит напряженность перед возможностью возобновления военных действий. У Ирана есть 2-3 дня, сказал Дональд Трамп, об этом мы уже говорили. Здесь также и о чемпионстве Бершевского Апоэля. На первой странице анонс материала на эту тему. И в Ливане продолжаются военные действия, а в самой стране, продолжается дискуссия по поводу переговоров с Израилем, и по опросам 58% ливанцев поддерживают разоружение Хизбаллы. Означает ли это, что они поддерживают переговоры с Израилем? Далеко не очевидно. По поводу нормализации отношений с Израилем и нету единого мнения в Ливане. 59% возражают. 40%, простите, 30%, нет, гораздо больше возражающих. 59% возражают, 30% поддерживают и 11% не имеют мнения. Это заголовки газеты «Исраэль Гайом». А мы возвращаемся к теме отчета о росте числа жалоб на преступления на сексуальной почве в армии. С чем связан этот рост, как можно бороться с этим явлением и какие меры предпринимались ранее. С нами в эфире сейчас депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль», бригадный генерал запаса Шарон Нир, член комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, в прошлом советник начальника генштаба по гендерным вопросам. Шарон Нир, шалом лах.
1: בוקר טוב, גדי.
0: אנחנו עדים לעלייה מאוד מאוד חדה, אני ככה רואה את הדוח הזה, בתלונות על תקיפות מיניות, על עבירות מין בצבא. תני לי את התובנה שלך, למה, ממה נובעת הצמיחה המדהיגה הזאת?
1: תראה, קודם כל חשוב לומר שבמהלך שנת 2025, אז צה"ל התבונן לעבר אירועים, שבאמת חלו וקרו בשנתיים שלוש החולפות, וצה"ל נמצא כעת בלחימה רב-זירתית, צריך לומר שגם יש משרתים בו יותר חיילים, אוכלוסיות נוספות התחברו למערכת, ובכלל כשמתבוננים על צבא בלחימה, אחד הדברים, האתגרים הגדולים ביותר של המפקדים, זה להקפיד על שגרת חירום שיש בה משמעת, ולכן ההתעקשות גם של הרמטכ"ל על משמעת, בכל תחומי העשייה וגם בתחום הזה, בטח בתחום הזה של מיגור תופעת ההטרדות המיניות, זה מאוד חשוב. עכשיו, חשוב לי לומר
0: 2,420 דיווחים על פגיעה לרקע מיני בשנת 2025.
1: נכון. חשוב לי לומר קודם כל, שאחד הדברים המשמעותיים זה שיש כתובת לדווח. אחד הדברים שמדגישים אותם, שככל שיש כתובת יותר רלוונטית לדיווח, אז גם חיילות לא מוכנות לספוק, חיילות וחיילים, אבל חיילות בעיקר, כי עיקר התלונות מגיעות מנשים, ובהחלט מתלוננות מרגישות שיש להם כתובת לדווח. אז אנחנו על עצם העובדה שהצבא עושה טיפול שורש, גם מייצר כתובת לדווח, גם בסוף מדגיש מאוד את סוגיית המניעה,

0: нужно и есть, есть адрес, куда можно жаловаться в случае, разумеется, сексуальных домогательств, сексуальных преступлений. Советник начальника генштаба по вопросам Мигдара, по гендерным вопросам, назначает, по сути дела, в каждой военной части назначает своего представителя, это военнослужащая в звании сержанта, и она является адресом, к которому обращаются в случае необходимости. Этот адрес релевантен, говорит наша собеседница, этим адресом пользуются, потому что есть общая атмосфера, которая говорит о том, что есть легитимация обращаться, есть легитимация жаловаться, тем более, что командиры и, собственно говоря, это исходит от начальников генерального штаба всех последних лет, транслируют полную полное неприятие, не только неприятие, неготовность мириться с явлением сексуальных домогательств, даже когда речь не идет о тяжких преступлениях, атмосфере и так далее. Все это выкорчевывается там, где с этим сталкиваются. Обратите внимание, говорит наша собеседница, я отнюдь не принижаю серьезность этого отчета, однако в нем также говорится о том, что большинство эпизодов, по поводу которых поданы жалобы, находятся, не находятся на уровне сексуальных преступлений на сексуальной почве, не находятся на уровне уголовных преступлений. Однако это не снимает с командиров обязанность бороться с этим явлением на любом уровне. И по моим сведениям, по моим данным, по тому впечатлению, которое есть у меня, это то, что происходит именно потому, что сейчас, особенно сейчас, когда идет затяжная война, необходима дисциплинированная армия, необходима армия, солдаты, которые хорошо знают, что такое ценности, которым необходимо следовать, что можно и что нельзя, и где проходит граница допустимого. С нами в эфире была Шарон Нир, бригадный генерал запаса, депутат Кнессета от партии НДИ, член комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, в прошлом советник начальника генерального штаба по гендерным вопросам.
1: Сложно пройти проверку для получения выплат по БИТУАК СИУДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
2: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Белые сыры комбацола и бри только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк Брон 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.
3: Мада! Уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты
0: 035-260-260. 7 часов 44 минуты. Продолжаем программу. Прежде чем перейти к следующему собеседнику, немного заголовков с сайта газеты «Макор Ришон». Главный заголовок здесь — Трамп, двоеточие. Возможно, нам придется нанести Ирану еще один большой удар, сильный удар, заявил президент США Дональд Трамп. Может быть, придется, а может быть, не придется. Дональд Трамп все оставляет открытым. Еще несколько заголовков. Барселона стала столицей джихада и преступности. Печальные данные, на которые в Европе предпочитают не обращать внимания. Что еще можно прочитать в газете «Макор Ришон»? Не просто нас здесь поставили, или нас здесь дислоцировали. Рассказывают полицейские, которые находятся сейчас в точке, которая раньше была иорданским полицейским участком на юже, на Хевронском Нагорье. Что еще можно прочитать в газете «Макор Ришон»? сегодня какие новости, о чем пишет это издание, разумеется, о политике, о том, что сегодня Кнессет начнет рассмотрение закона о самороспуске. Когда этот закон будет принят во втором и третьем чтении, не ясно, но, по крайней мере, пока в предварительном чтении этот закон рассматривается. Здесь же, разумеется, о гибели майора Итамара Сапира, командира бригады «Миглан», погибшего в Южном Ливане. И еще один материал. Россия намерена вернуть своих работников на ядерные электростанции в Иране. Ядерные объекты, точнее говоря, в Иране. Ожидается, что это произойдет в течение нескольких недель. Об этом пишет Шай Розен. Вашингтон против флотилии в Газу, санкции в отношении активистов, которые пытались пробиться в сектор. Об этом также в газете «Макор» решен. Сейчас 7 часов 47 минут. Я приветствую в эфире нашего следующего собеседника, наш военный обозреватель Давид Шарп. Давид, здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро, Габи.
0: Еще один солдат погиб в Ливане. Газеты сегодня полны цитат, анонимных, разумеется, цитат военнослужащих, которые жалуются на неспособность эффективно действовать в условиях, в которых армия поставлена в Ливане решением политического руководства. И ваш комментарий о том, что там происходит?
4: На самом деле, по поводу не очень эффективно действовать, это некоторое преувеличение. Важно понимать, что даже если бы действия были оптимальными наших сил, то есть можно было бы наносить удары в Бейруте, то ведь это не значит, что Хизбалла бы, которая атакует наших солдат беспилотниками, FPV-дронами, обстреливает противотанковыми управляемыми ракетами, или конкретно тот террорист, который в засаду, к которому попали наши силы вчера, куда-то бы в этом случае делся. Это все равно речь идет о боевых действиях специфического типа, полупротивпартизанского, в которых есть свои угрозы. Эти действия несут угрозу по определению, и здесь нет абсолютно стерильной игры в одни ворота. Есть политическое решение, которое не было принято, и, на мой взгляд, здесь бы могло многое измениться, если бы оно было принято, но в том-то и дело, что это некий другой уровень и стандарт. Я подразумеваю наступление с целью уничтожения разгрома Хизбаллы во всем Южном Ливане, а отнюдь не создание ограниченной буферной зоны.
0: Стоп, иными словами, Давид, я хочу остановиться здесь. Иными словами, даже там, где, собственно говоря, нету ограничений со стороны американцев, мы воздерживаемся от чрезмерно активных действий. Это что вы хотите сказать?
4: Я имею в виду, что, возможно, ограничение от американцев было в самом начале, с самого начала, но в любом случае Израиль не преследовал этой цели, далеко идущей политической, стратегической цели полного разгрома Хизбаллы путем более глубокого, существенно глубокого продвижения. По ряду причин, субъективных, объективных, этой цели не преследовали. В тот момент, когда эта цель не преследовалась без связи с американцами или в связи с американцами, ты действуешь на неком другом уровне и по-любому, по определению оставляешь Хизбалле в Южном Ливане ее основной потенциал, и боевые действия продолжаются так или иначе. В случае, если бы можно было наносить больше ударов и по Бейруту, и ликвидации, и более масштабные обстрелы, это было бы более удобно, руки бы Израиля были менее связаны. Однако это совершенно не значит, что наши силы бы находились в безопасности и не летали бы FPV-дроны. Это тоже очень важно понимать. А ситуация носит характер вот такой вот достаточно масштабной, но войны с ограничениями, и она такой и будет именно дальше в ближайшие дни и недели, если в случае с Ираном, и возобновление возможных боевых действий с Ираном не отразится напрямую на том, что происходит в Ливане.
0: Хочу спросить вас, Давид, мы почти не говорим о Сирии в последнее время, очень мало, наверное, хорошо, потому что это означает, что там ничего не происходит, но там дислоцированы силы ЦАЛа. Что мы знаем о происходящем в Сирии сейчас?
4: Силы ЦАЛа дислоцированы в буферной зоне, а также в интересной точке, которая к ней тоже относится, но все равно особняком это сирийский Хермон, и вершина сирийского Хермона, она эта точка имеет немалое значение с точки зрения разведки, наблюдения и целеуказания. В целом в Сирии все тихо. Израиль уже достаточно давно наши силы перестали проводить разного рода активные мероприятия, которые, ну, что-то вроде рейдов в те или иные деревни враждебные. И мы помним, были эксцессы, были и бои. И, на мой взгляд, это правильно. Это были бессмысленные действия с точки зрения и военной, и с точки зрения политической. Там,
0: бессмысленные?
4: На мой взгляд, безусловно, бессмысленные. Изъять автоматы в какой-нибудь соседней сирийской деревне, вступив в столкновение с местными жителями, смысла никакого не имело, потому что автоматов все равно там не убавится, а вот столкновение в итоге происходило, причем не в том духе, как это обычно мы привыкли делать в Шхеме или в Дженине, а в других несколько обстоятельствах. И факт, что это делать перестали на том уровне, который был, и трения стало меньше. Между тем, трение все равно кое-какое присутствует, однако сирийские власти и местные жители в общем и целом сидят достаточно тихо. Соответственно, есть наши силы и есть мнение по поводу того, что некоторые позиции, скажем так, которые там занимаются, они излишни. И силы некоторые, которые там находятся, излишни. Но это спорное мнение. Тем не менее, оно есть. Потому что, в общем-то, сил в других местах не хватает, а ситуация в Сирии не напряженная. Ну еще, что еще любопытно, сирийские власти пытаются предпринять те или иные усилия по недопущению контрабанды оружия.
0: Вот этот вопрос я хотел задать. Этот процесс идет? То есть сирийцы пытаются каким-то образом закрыть эту дыру на границе?
4: Они пытаются. У них есть классический частичный успех, но этот успех тоже не полный, потому что граница обширная, контрабандой занимаются с выгодой для себя и с точки зрения идеологической, и с точки зрения материальной. Достаточно многочисленные силы и по всей Сирии, и внутри Ливана. Не настолько они сильны, организованы, чтобы добиться здесь 100% успеха, но есть определенные перехваты, есть вообще усиление сирийской границы со стороны режима Ашары на том направлении. То есть определенная работа идет, но она не 100% близко. Ну и есть еще интересные нюансы. Например, то, что происходит в друзском полуанклаве Сувейда, Сувейда, их конфликты и наркоторговли с той стороны, причем наркоторговлей вроде как занимаются и бедуинские кланы, а есть обвинения в адресе друзских группировок, в том числе и близких к Израилю. Это на местном уровне. Иорданцы наносили удары в тех местах даже с воздуха. Есть разного рода нюансы, которые имеют место в Сирии. Ну и, конечно же, сирийские власти заявили, как минимум в паре случаев, о разоблачении группировок, близких с Хизбаллой. В одном случае диверсанты, в другом случае те, кто планировал обстрелы Израиля ракетами калибра 107 миллиметров. И в том и том случае Хизбалла опровергала то, что это ее люди. Но, скорее всего, люди все-таки ее или, по крайней мере, имеющие к ней или к Ирану отношения.
0: Есть ли какой-то, я не хочу сказать какое-то сотрудничество, но какой-то уровень координации между ЦАЛом и нынешними силами, вооруженными силами Сирии?
4: Ничего такого напрямик о том, чтобы это было на официальном уровне или на формальном, неизвестно. Определенная координация, та или иная, безусловно, есть через третьих лиц, через посредников. Американцы имеют связи с теми и с другими. Ну а координация, которую можно было увидеть своими глазами, не так давно источники в Сирии, там, в общем-то, есть даже определенные фото-видеосвидетельства, говорили о том, что генерал Хасан Элиан, бывший координатор действия на территории, он друз, а сегодня он отвечает за связи с друзской общиной, в том числе и Сирии, побывал в одной из деревень, деревни Хад, в одной из деревень на севере Сирии, не в Суэде, но в друзской деревне поблизости от Хермона, съездил к соплеменникам и, в общем-то, это особо не скрывало.
0: Давид, прежде чем закончить, не могу вас не спросить о том, о чем мы спрашиваем сегодня радиослушателей. Скандал с вот этим патчем, с нашивкой, с решением командования приговорить солдата к 30 дням гауптвахты. Сейчас это решение немного изменено, смягчено наказание на 10 дней, на 20 дней в итоге его приговорили. Ваше мнение?
4: Мнение мое насчет на этот счет плохое. Абсолютно я имею в виду решение начальника генштаба, и это по его наводке командир бригады на месяц, который до этого не мог сам справиться со своими солдатами и навести дисциплину, внезапно наказал солдата на неадекватном уровне. Мое мнение таково: дисциплина необходима. Такого рода вещи, в принципе, неуместны, и они должны планомерно и нормальным образом все это предотвращаться. Сверху донизу должен быть отдан приказ, и, соответственно, командиры должны за этим следить. Ситуации, когда никто должным образом не следит, начиная от старших командиров до младших, а потом проходившему мимо начальнику генштаба это не понравилось, и судорожным образом находят козла отпущения, да и сам начальник генштаба должен понимать, что более адекватное наказание, что менее адекватное, как менять правила игры, не менять. Продействовать нужно систематически, спокойно, наводить дисциплину, и чтобы не было подобного рода эксцессов, и, естественно, 30-дневной посадки на гауптвахту за такую провинность. Но когда дисциплина хромает и нет последовательности достаточной, то мы видим вот такие учебно-показательные шаги, потом общественную бурю, потом частичное помилование. На мой взгляд, здесь очевидно, что начальник генштаба, как мне кажется, действовал неверно, и вообще вся система, как я уже сказал, проблематично относилась к подобного рода проблемам, не делала тех шагов, которые необходимы, ну а потом вдруг начинают судорожно решать вопросы с перегибами.
0: Давид Шарп, наш военный обозреватель, огромное спасибо. Всего доброго.
4: Спасибо, всего наилучшего.
0: Осталась у нас минута, наверное, чтобы познакомиться с несколькими ответами, вашими ответами, уважаемые радиослушатели, на тот же самый вопрос. Армия есть армия, пишет Евгений Горфель. Там должен быть порядок и дисциплина. Если пошел человек служить, то он должен понимать, чем ему грозит нарушение, то, что мы сократили наказание. Стоит ли вообще раздувать все это в СМИ? Больше поговорить не о чем. Григорий Рейхман, нашивку с надписью «Машек» следует, как всякую другую, рассматривать как нарушение формы одежды и так далее. Аркадий Баранов, с другой стороны, пишет: наверное, каждый солдат, идя на смерть, ищет идеал, который его вдохновляет, который оправдывает его смерть и делает ее не напрасной. Простите, уважаемые слушатели, я сокращаю ваши ответы, просто чтобы познакомиться с большими ответами. Сергей Баландин: если в стране есть закон, то думать нечего. Елена Шатова: за нашивку 30 дней наказания, ну, полный бред. Нельзя, значит, нельзя. Сделал выговор и до свидания. Это ваши мнения, разные ваши мнения, надо сказать. Меня очень радует, что мнения разные. Без разномыслия нет мыслей, а чем больше разных мнений, тем интереснее. Спасибо, что вы нам пишете, спасибо, что вы с нами. Юваль Есот за пультом в студии, Лена Черкасова продюсер, Арик Эльман редактор, и Мила Сталинская продюсер, Арик Эльман редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей.
1: Сложно пройти проверку для получения выплат по битуах СИУДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
2: Внимание! Только до конца недели в Мадане и Мане. Сыры голландские Донаблю и французский Бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Мадане и Мане.
5: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. В студии Семен Каплан. На военном кладбище в Раанане в 10 часов начнутся похороны майора резерва Итамара Сапира, погибшего вчера в бою на юге Ливана. Итамар Сапир, 27 лет, из поселка Эли в округе Бенямин, служил заместителем командира роты формирования Хецея Эш. У него осталась жена и ребенок. Да будет его память благословенна. Законопроекты о роспуске Кнессета будут вынесены сегодня на голосование в предварительном чтении. Корреспондент КАН Декла Аарон Шафран передает, что после открытия заседания будут представлены 9 или 10 соответствующих законопроектов, поданных коалицией и оппозицией. После оглашения ответа правительства депутаты Кнессета проголосуют за каждый законопроект отдельно. Одновременно с этим в попытке заблокировать или отсрочить роспуск Кнессета комиссия по иностранным делам и обороне соберется сегодня утром для обсуждения закона о призыве. В коалиции рассчитывают тем самым дать сигнал ультраортодоксальным фракциям о возможности завершить утверждение этого закона еще в рамках текущей каденции. Ожидается также, что комиссия обсудит законопроект о продлении срока службы в ЦААЛе. Президент США заявил, что война с Ираном завершится быстро, поскольку Тегеран очень хочет заключить сделку. Это, по словам Дональда Трампа, должно было произойти 47 лет назад, и кто-то должен был предпринять меры по этому вопросу. Американский лидер подчеркнул, что все произойдет быстро, и анонсировал падение цен на нефть. Как передает обозреватель КАН и Хескель Корнберг, Трамп вновь подтвердил свое обязательство не допустить появления ядерного оружия у Ирана. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в случае возобновления боевых действий его страну ждет еще много сюрпризов с учетом извлеченных Тегераном уроков и приобретенных знаний. В социальной сети X Аракчи выразил гордость тем, что в ходе войны его страна нанесла ущерб на миллиарды долларов десяткам американских самолетов. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс отметил, что обе стороны не заинтересованы возобновлять военный конфликт, однако президенту Трампу, возможно, придется пойти на этот шаг ввиду отсутствия иного выбора. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что США и Израиль планировали поставить бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада во главе государства, однако план сорвался во время попытки освободить его из-под домашнего ареста. Согласно публикации, данный план был разработан Израилем, и определенным лицам даже удалось проконсультироваться с бывшим иранским лидером. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по дому Ахмадинеджада с целью ликвидации охранявших его сотрудников сил безопасности. Однако в ходе атаки сам экс-президент получил ранение. Обозреватель КАН Дов Гелиар отмечает, что в последние годы Ахмадинеджад конфликтовал с иранским режимом и обвинял его в коррупции. Власти, со своей стороны, ставили под сомнение его лояльность. После удара по его дому Ахмадинеджад исчез, и его местонахождение остается неизвестным. Новости спорта. Высшая футбольная лига. АПОЭЛ Беершева завоевал 6-й титул чемпиона в своей истории после победы над тель-авивским Маккаби со счетом 4-2. Соперник по чемпионской гонке Бейтар Ярушалаем оступился в Петах-Тикве, завершив матч против местного АПОЭЛа нулевой ничьей. За один тур до окончания сезона Беершеву и Иерусалим разделяют 4 очка. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня ожидается небольшое похолодание. На севере возможен кратковременный легкий дождь. На большей части территории страны будут дуть порывистые ветры. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и в Хайфе составит 23 градуса. В Тель-Авиве будет 24, в Аш-Доде 25, а в Бейершеве 28. В Эйлате ожидается до 37 градусов. Температура воды у побережья Тель-Авивского побережья Средиземного моря 23 градуса, ветер северо-западный до 25 км в час, высота волн от 70 до 240 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире Канрека в 9 часов. Доброго дня. Шалом. Мейру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: стороны, он пытается изменить свой предвыборный список, он пытается изменить список путем назначений туда людей по своему усмотрению. Каждый лидер хочет, чтобы его список выглядел привлекательно, по возможности привлекательно и так далее. И большинство партий, как мы все знаем, не избирают кандидатов через праймерис. Там есть лидеры, которые назначают кандидатов. В Ликуде желающие избраться в предвыборный список отданы во власть небес, точнее говоря, во власть членов Ликуда, которые голосуют на праймериз. Нетаньяу сейчас пытается каким-то образом изменить эту ситуацию, по крайней мере, частично получить контроль за тем, как выглядит список. Я не думаю, что это само по себе переведет 10 мандатов, вернет 10 мандатов, которые Ликуд и блок коалиции потерял после выборов, вернет эти 10 мандатов к им. У нас вообще есть такая стандартная ошибка. Мы считаем, что одно действие влечет за собой один результат. Это далеко не так. Есть целый комплекс вопросов. Не то, что все 10 мандатов людей сейчас скажут, окей, есть более привлекательный список, поэтому я проголосую за Ликуд. Однако есть 2-3 мандата, которые вполне могут перейти, могут вернуться домой, в кавычках или без кавычек, после того, как список Ликуда станет более сбалансированным или более привлекательным с общественной точки зрения. С нами в эфире был Рони Римон, стратегический советник, политтехнолог, в прошлом советник Бениамина Нетаньяу. 8:43, мы продолжаем программу. Поговорим сейчас о решении Высшего суда справедливости Богатца вернуть дело Гофмана в комиссию по высшим назначениям. Что нас ждет дальше? С нами в эфире адвокат Аркадий Елегулашвили, заместитель главы коллегии адвоката в Иерусалимском округе. Адвокат Елегулашвили, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Для тех, кто потерялся, да, для тех, кто уже не в состоянии следить за происходящим, в нескольких словах, на каком этапе сейчас находится процесс по назначению, рассмотрению кандидатуры Романа Гофмана на должность главы Моссада?
1: Ну, в принципе, назначение было признано, было утверждено и комиссией, и правительством. И в начале июня Роман Гофман уже должен войти на должность главы Моссада. Но в связи с обращением в суд, Верховный суд, продолжается разбирательство подтвердить или отменить назначение Романа Гофмана. По решению, которое было принято вчера в Верховном суде, была дана еще одна неделя комиссии, которая давала рекомендации насчет Романа Гофмана, которая проверяла в том числе и те претензии против него насчет тогдашнего несовершеннолетнего агента, который был задействован, Эль Макаес. И если были бы какие-нибудь неправильные действия, оправдывающие отменение назначения Романа Гофмана, Верховный суд дал неделю этой комиссии закончить разбирательство, выслушать в том числе того офицера, который Гиммель, его полное имя еще нельзя публиковать, тот Гиммель, который по просьбе юрсоветниц правительства дал декларацию, где он разъясняет какие-то новые факторы, которые не были учтены комиссией в то время, когда она обсуждала этот вопрос, и выслушать позицию самого Эль Макаеса и какие у него претензии были против Романа Гофмана. Верховный суд дал такой короткий период, недели, учитывая то, что у нас, в принципе, и праздник Шавуот в четверг вечер, из-за того, что просто тянуть больше невозможно. Роман Гофман уже проходит изучение новой должности, он уже, в принципе, готовится к этой должности, и через очень короткий период он уже должен, как я сказал, войти на эту должность.
0: Когда Богатц принимает такое решение вернуть дело до изучения комиссии, это должно быть продиктовано какими-то очень важными обстоятельствами. Что-то новое открылось, что-то новое появилось, что-то новое вскрылось?
1: Появилась вот эта новая декларация того офицера Гиммеля, который в то время работал под Романом Гофманом. Очень интересно заметить то, что, в принципе, позиция этого Гиммеля уже была учтена той комиссией в армии, которая проверяла были ли какие-то нарушения или какие нарушения именно были со стороны Романа Гофмана. Его позиция, она не новая, но вот эта декларация, которая была очень засекречена и очень узкому кругу с специальными разрешениями и доступом со стороны безопасности страны, была возможность просмотреть его и в круге премьер-министра, и Романа Гофмана. И еще интересно заметить, что Богац решил, что тот же самый состав комиссии будет рассматривать это дело, несмотря на то, что уже хотя бы один из составляющих той комиссии, которая решала подтвердить должность Романа Гофмана, назначение Романа Гофмана, уже не при действии. И это тоже очень интересно, потому что если Богац решил бы, что та комиссия, тот состав комиссии, который решал из-за того, что он уже в принципе не действующий, надо назначать новую, это бы проделал процесс. Но похоже, что Богац тут искал какую-то середину, путь, который позволит пройти посередине между двумя позициями. С одной стороны, и позиция юрсоветника, чтобы было выслушано комиссией, и с другой стороны, чтобы не отказывать или не делать так, чтобы Роман Гофман не был назначен на эту должность. Конечно, все, что происходит вокруг этой истории, нам, как выходцам бывшего Советского Союза, русскоязычным, очень неприятен. И многим это где-то дает почувствовать, что, может быть, Роман Гофман не был подтвержден на эту должность окончательно Верховным судом, или юрсоветница не хочет его назначать, потому что он не из наших, значит, не из тех, которые привыкли быть элитой в этой стране.
0: Не из наших, это может быть по-разному трактовано, но я хочу вас спросить с юридической точки зрения. После того, как комиссия через неделю закончит свою работу, на практике, что происходит дальше? Они представят свое новое заключение, и Богац закончит рассмотрение?
1: Да, да. Богац должен будет закончить рассмотрение. Эта комиссия может проголосовать заново. Она должна будет заново дать свое заключение. Интересно будет просмотреть позицию Ашера Груниса, председателя этой комиссии, потому что в предыдущем он не поддержал кандидатуру Романа Гофмана из-за того, что он говорил, что есть некие вопросы, которые он не совсем разъяснил. Теперь у него будет возможность эти вопросы разъяснить самому себе и принять решение, потому что сам этот Эль-Макаес тоже будет давать показания, и офицер Гиммель. Я думаю, что вопросов больше не будет. И очень будет интересно посмотреть, если Ашер Груниц подтвердит. Если он да подтвердит, это в принципе отнимает у юрсоветницы один из тех доводов, почему не принимать Романа Гофмана, потому что председатель был против. Но что интересно заметить, когда назначали саму юрсоветницу на ее должность,
0: тоже был,
1: тот же председатель был против ее назначения, да, из-за профессиональной причины.
0: Адвокат Аркадий Гулашвили, заместитель главы коллегии адвокатов Иерусалимского округа, огромное спасибо за участие в программе.
1: Спасибо вам, хорошего дня.
0: Всего доброго, до свидания.
1: До свидания.
0: 8:50. Возвращаемся к тому, собственно говоря, к той новости, с которой мы начали сегодняшнее утро. Накануне была разрешена публикация информации о том, что в бою на юге Ливана погиб майор запаса Итамар Сапир, 27 лет, из поселка Эли. Сегодня в 10:00 он будет похоронен на кладбище в Раанане. Зиви Эдельштейн, подруга семьи Итамара Сапира, с нами в эфире сейчас. Зиви, шалом. תודה רבה שאת איתנו. את חברת משפחה של איתמר ספיר, תספרי לנו קצת עליו בבקשה.
2: איתמר איתוש, היה לו חיוך גדול ועיניים טובות, ממש היה לנו כבן, אנחנו גרים שכנים ומגדלים ביחד את הילדים. היה ילד קסם, חייכן, חכם, איש ספר, הוא אהב לקרוא מגיל צעיר ספרי היסטוריה וכל מיני סיפורים על מבצעים צבאיים. הוא היה רוח החיה של הבית, אח גדול, נושא הרצה לטל, ערב ויוסף.
0: זה אחים הפך, שלו?
2: כן. הפך לבחור יפה תואר, הוא היה קצין מצטיין, הוא הכל עשה ברצינות, ביסודיות, היה ממש גאווה גדולה לאביו, לאמו, למשפחה, לשכונה. הוא היה בעל אוהב לרועי ומעריץ אותה, ואבא גאה למעייני הקטן.
0: אני חייב להגיד לך שמסתובבת בפייסבוק תמונה שלו עם אשתו, תמונה מקסימה, מקסימה, מקסימה.
2: שניהם קצינים, שניהם קצינים ששירתו הרבה שנים בצה"ל, מצטיינים מאוד. הם תמיד ראשונים, איתמר תמיד היה ראשון בכל דבר, הוא תמיד עשה הכל על הצד הכי יסודי והכי טוב. לא מזמן הוא השתחרר, הוא התחיל ללמוד באוניברסיטה העברית. מהר מאוד הוא מצא את עצמו מנסה לתמרן בין הסבבי מילואים הבלתי נגמרים האלה לבין החיים האזרחיים החדשים. משפחת ספיר בכלל היא משפחה, היא ממש ארץ ישראל היפה. שלושה מהילדים שלה משרתים עוד זמנית בצבא, והילד הרביעי הוא מסיים עוד מעט תיכון.
0: ממש... משפחה גרה בעלי, נכון?
2: המשפחה גרה בעלי בשכונת היובל. אנחנו שכונה שאיבדנו לא מעט בנים ואנשים בשכונה, והיישוב איבד עוד אחד ממיטב בניו. עם ישראל איבד היום מפקד, לוחם, אדם שחי את מה שהוא מאמין בו במלוא עוצמותיו, בשמחה, באמונה גדולה, במסירות אין קץ, ממש מלך הארץ. האובדן הזה מאוד קשה, והלב שבור.
0: היית בקשר איתו בזמן האחרון, דיברתם, הוא סיפר משהו על מילים?
2: כן, אנחנו משפחה, אנחנו חברים מאוד טובים, אנחנו מגדלים את הילדים מגיל אפס ביחד. הוא נולד חודש, סליחה, שלושה חודשים אחרי הבן שלי, הבכור. כל מסלול החיים אנחנו עושים ביחד. הבן שלי, תמר, מעיין, נולד יום לפני הנכד שלי, גם הבכור. ממש ככה, אנחנו צמודים צמודים, וחוגגים חגים ביחד. זהו, ביום ראשון האחרון הוא עוד הגיע הביתה לאפטר קצר, וביקר את אשתו.
0: ביום ראשון, ביום ראשון הוא היה בבית.
2: כן, כן, בכמה שעות, ואחר כך חזר, ואנחנו כל כך מצטערים, אנחנו מרגישים שהעבדה היא כל כך קשה וכל כך כבדה, ובאמת, אין מילים.
0: ההלוויה היום בעשר ברעננה.
2: ההלוויה בעשר ברעננה, אחר כך יושבים שבעה בבית בעלי, בשכונה שידע כל כך הרבה צרות.
0: כן, שכונת היובל, לצערנו ידועה בעצב. מוכרת.
2: אבל גם, בעזרת השם, גם בשמחות.
0: בעזרת השם. זיו אדלשטיין, חברה של משפחת ספיר, אני מאוד מודה לך ששוחחת איתנו. הרבה כוחות למשפחה הזאת.
2: תודה רבה ותודה לכם.
0: תודה רבה.
2: בשורות טובות.
0: להתראות. Я попросил Зиви Эдельштейн, подругу семьи Сапир, рассказать немного про Итамара. Итамар, Итуш, как его называли близкие. Молодой парень, веселый, добрый. Человек книги читал с самого раннего возраста. Прекрасный брат, он был моделью для, он был примером для подражания для трех братьев, которые у него остались. Муж Руи, которую он не просто любил, а которую он восхищался, и которую он почитал. Прекрасный отец Маян, которому всего полтора года. Мы... Огромная потеря, говорит Зиви Эдельштейн. Мы растили... Мы живем с семьями очень-очень близко и общаемся очень близко, растим детей вместе фактически. И Тамар родился за месяц до моего старшего сына, говорит наш собеседник. А ребенок Майя, а ребенок и Тамара родился за месяц до рождения моего внука. Мы очень-очень близки. Тамар все время общались. И Тамар последний раз был дома в воскресенье. На несколько часов его выпустили, повидался с семьей. Он служил в армии, много лет был в армии, затем демобилизовался, начал учиться в еврейском университете в Иерусалиме, рассказывает Зиви Эдельштейн. К сожалению, очень быстро ему пришлось начать маневрировать между учебой в университете и бесконечными резервистскими сборами. И он не жаловался, как не жалуется никто в нашем окружении, говорит наша собеседница. Мы живем в поселке Эли, в квартале Йовель. Это квартал, который потерял очень много жителей, погибших в ходе войн и военных операций. Однако и много радости в этом квартале, много жизни. Вообще семья Итамара – это соль земли, говорит Зив Эдельштейн. И он, и Рои – офицеры. Много служили в армии, много отдали этой стране. А сейчас мы хороним Итамара, который погиб накануне в Южном Ливане. Дети росли вместе, как это очень часто бывает. Очень много общего, очень много совместных воспоминаний. Все это сейчас уже останется воспоминаниями. Зиви Эдельштейн была с нами в эфире, подруга семьи Итамара Сапира из поселка Или, 27-летнего офицера ЦААЛа, который погиб накануне в результате в бою в Южном Ливане. 8 часов 57 минут. На этой ноте мы и заканчиваем сегодняшнюю программу. Программу «Тема дня». Юваль Исот за пультом. Мила Сталинская и Лена Черкасова, продюсеры. Арик Эльман, редактор. У микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами, уважаемые радиослушатели. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Юлия Цодекс. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хороших новостей пожелала нам Зиви Эдельштейн в конце нашей беседы. Это то, чего и я вам желаю. Хороших новостей.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260. Внимание! Только до конца недели в «Маданой Мане». Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты «Грильяж» и «Прага» с вишней 69,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях «Маданой Мане».

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. В студии Семен Каплан. На военном кладбище в Раанане в 10 часов начнутся похороны майора запаса Итамара Сапира, погибшего вчера в бою на юге Ливана. Итамар Сапир, 27 лет, из поселка Эли в округе Бенямин, служил заместителем командира роты формирования Хецей Аэш. У него осталась жена и ребенок. Да будет благословена его память. Законопроекты о распуске Кнессета будут вынесены сегодня на голосование в предварительном чтении. Корреспондент Кан Дикла Аарон Шафран передает, что после открытия заседания будут представлены 9 или 10 соответствующих законопроектов, поданных коалицией и оппозицией. После оглашения ответа правительства депутаты Кнессета проголосуют за каждый законопроект отдельно. Одновременно с этим, в попытке заблокировать или отсрочить распуск Кнессета, Комиссия по иностранным делам и обороне соберется сегодня утром для обсуждения закона о призыве. В коалиции рассчитывают тем самым дать сигнал ультраортодоксальным фракциям о возможности завершить утверждение этого закона еще в рамках текущей каденции. Ожидается также, что комиссия обсудит законопроект о продлении срока службы в ЦААЛе. Законопроект о разделении полномочий юридического советника правительства был одобрен вчера к первому чтению. Председатель законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман заявил в эфире Кан-Решет-Бет, что существующая система подорвала доверие общественности к институту блюстителей закона. По словам Ротмана, при нынешней системе правительство не выбирает, не назначает и фактически не может уволить юридического советника правительства, даже если принято такое решение. Он отметил, что эта модель дала стране таких деятелей, как Гали Баарав Миара, Авихай Мандельблит и Мени Мазуз. Взамен Ротман предложил вернуться к прежнему порядку назначения, существовавшему с момента основания государства, когда правительство само выбирало своего юридического советника. Он подчеркнул, что именно этот подход привел на должность таких выдающихся юристов, как Аарон Барак, Мейер Шамгар, Ицхак Замир и Гидон Хаузнер. Президент США заявил, что война с Ираном завершится быстро, поскольку Тегеран очень хочет заключить сделку. Это, по словам Дональда Трампа, должно было произойти 47 лет назад, и кто-то должен был предпринять меры по этому вопросу. Американский лидер подчеркнул, что все произойдет быстро, и анонсировал падение цен на нефть. Как передает обозреватель Кан Хескель Корнберг, Трамп вновь подтвердил свое обязательство не допускать появление ядерного оружия у Ирана. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что США и Израиль планировали поставить бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадиниджада во главе государства. Однако план сорвался во время попытки освободить его из-под домашнего ареста. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по дому Ахмадиниджада с целью ликвидации охранявших его сотрудников сил безопасности. Однако в ходе атаки сам экс-президент получил ранение. После удара по его дому Ахмадиниджад исчез, и место его нахождения остается неизвестным. Новости спорта. Высшая футбольная лига АПОЭЛ Беершева завоевал 6-й титул чемпиона в своей истории после победы над тель-авивским Макаби со счетом 4-2. Соперник по чемпионской гонке Бейтар Иерушалаим оступился в Петах-Тикве и завершил матч против местного Апоэля нулевой ничьей. За один тур до окончания сезона Беершеву и Иерусалим разделяют 4 очка. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня ожидается небольшое похолодание. На севере страны возможен кратковременный легкий дождь. На большей части территории страны будут дуть порывистые ветры. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и в Хайфе составит 23 градуса. В Тель-Авиве будет 24, в Аш-Доде 25, а в Бершеве 28. В Айлате ожидается до 37 градусов. Температура воды у Тель-Авивского побережья Средиземного моря 23 градуса. Ветер северо-западный до 25 км в час. Высота волн от 70 до 240 сантиметров. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире Кан-Река в 10 часов. Доброго дня. Шалом, Мирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан Река.

0: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Сегодня в нашей программе мы поговорим о борьбе родителей-солдат, которые покончили с собой после окончания службы и вследствие службы, об их праве на признание, о протесте сотрудников психологической службы Тель-Авивского университета, о певице Шер, которая сегодня исполняется 80 лет. Во втором части программы у нас сегодня гостья, доктор Марина Низник, государственный инспектор по русскому языку Министерства просвещения и преподаватель Тель-Авивского университета. Как обычно, мы снимаем наши разговоры с гостями на видео. Вот такие часовые разговоры выкладываем их в YouTube. Также будет и сегодняшней беседы. Вы затем сможете ее посмотреть, не только послушать по радио, но и посмотреть в YouTube. Заходите на наш канал и подписывайтесь на него. Анонс программы с Мариной Низник в нашем Фейсбуке. Заходите и туда. Но начнем мы программу сегодняшнюю с разговора о главных событиях сегодняшнего утра. Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Канрек и политический обозреватель сайта News.ru. Доброе утро, Габи.
1: Доброе утро, Юля. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: У нас в очередной раз мы скорбим о гибели солдата, который погиб в Южном Ливане накануне.
1: Да. Майор запаса Итамар Сапир, 27 лет, из Или, погиб накануне в бою в Южном Ливане. Сегодня в 10 утра похороны. Мы говорили с Зиви Эдельштейн, подругой семьи Итамара. Говорили о нем, говорили немного о его семье.
0: Да, молодой отец, у него маленький ребенок.
1: Полуторамесячный ребенок. Я сказал, что в социальных сетях сейчас много фотографий его и его жены. Такие очень-очень красивые фотографии.
0: Да.
1: А Итамар погиб.
0: Да, к сожалению, такова реальность наших дней сегодня. Сегодня лично мое утро началось с того, что попалась мне на глаза статья в «Нью-Йорк Таймс», в которой говорится о том, что Израиль, ну и Америка тоже, но в основном Израиль, в общем, планировали сменить власть в Иране посредством посадки туда на трон, так сказать, да, в бывшего президента Ахмадинеджада.
1: Ну, на самом деле, во-первых, это не только Израиль, это и в большой степени Соединенные Штаты, потому что совершенно очевидно, что Израиль может хотеть чего угодно сделать, это могут только американцы, поэтому я бы не отдавал нам весь кредит в этом отношении.
0: Ну, по-моему, как раз Нью-Йорк Таймс отдал.
1: С другой стороны, да, речь шла, если верить Нью-Йорк Таймс, опять же, речь шла о том, что обдумывалась возможность заменить Али Хаменеи на Махмуда Ахмадинеджада. Те, с кем я разговаривал сегодня в эфире, и обозреватель АЯ-24 Гая Зриэль, и эксперт по Ирану доктор Джавад Анфар, выразили, мягко говоря, сомнения в том, что такое было возможно. И в принципе, смена режима путем посадки, как вы говорите, какого-то альтернативного кандидата, а уж Ахмадинеджад тем более. Но, тем не менее, да, вот такая новость крутится, такая новость появилась. Это только означает, что в Израиле и в США продолжают обдумывать возможность смены режима, искать пути сменить режим, потому что прекрасно понимают, что до тех пор, пока этот режим остается, любое соглашение, даже если оно будет достигнуто, оно в большой степени на бумаге, и поэтому ищут возможности смены власти. Не думаю, что сейчас, по крайней мере, это на повестке дня, но, тем не менее, такие разговоры идут, велись, и думаю, что ведутся и сейчас.
0: На фоне всего этого Дональд Трамп заявляет о том, что иранская власть очень хочет уже этого соглашения, буквально жаждет его, и поэтому оно должно произойти очень скоро.
1: Я все пытаюсь понять, если иранская власть так жаждет этого соглашения, как говорит Дональд Трамп, как говорят Джей Ди Венс, причем говорят они об этом уже не одну неделю, почему этого соглашения до сих пор нет? То есть, как бы, это, в общем, есть некое противоречие. Трамп сказал, что, возможно, для того, чтобы добиться этого соглашения, придется нанести еще несколько ударов по Ирану. удастся, не удастся, когда это будет. На самом деле сейчас действительно все совершенно непредсказуемо. Публиковалась информация накануне, что на этой неделе должны были возобновиться военные действия, но потом они были отложены. Сейчас Трамп говорит о том, что он ждет еще 2-3 дня до субботы.
0: Злые языки говорят, что в середине недели это никогда не происходит, только в конце недели, когда биржа закрыта.
1: Окей, ждем конца недели. Я пытаюсь вспомнить, когда было...
0: Первый удар был в субботу.
1: В пятницу. Война «Народ лев» 12 июня началась в пятницу, в ночь четверга на пятницу.
0: А Шагата-Ари началась в субботу.
1: А Шагата-Ари началась действительно в субботу. И ждем пятницы, субботы. Очень хочется надеяться, что все-таки праздник животным дадут отпраздновать дома, а не в убежищах. Но посмотрим, как... Как мне сказал Гай Азриэль, в Иерусалиме очень осторожно, но дают понять, что ничего не понимают в намерениях Дональда Трампа, то есть что это полный туман и непредсказуемы совершенно его шаги. Это может быть начало войны в любой момент, а это может быть затягивание времени еще до бесконечности. Период выжидания. В общем, очень сложно что-то еще добавить.
0: Да, причем, если раньше мы говорили о том, что вот это окно возможности, оно от возвращения Трампа из Китая до начала мундиаля, ну, собственно говоря, вот мы сейчас находимся именно в это время.
1: Мне тут совершенно правильно указали на то, что мы говорим о начале мундиаля, но нужно взять еще несколько дней, потому что будут полеты из разных стран в Соединенные Штаты Америки, а если будет активная война, то не ясно, что будет с воздушным сообщением. Поэтому я бы говорил до 5-6 июня. Да, то есть мы находимся вот буквально сейчас в этом самом окне. Две с половиной недели, которые есть у Дональда Трампа. Какое решение он примет, никто не знает.
0: В общем, да, думаю, что это оптимизма не прибавляет многим нашим слушателям. Но, в общем, действительно, ситуация, видимо, как-то должна разрешиться, потому что не разрешиться она не может.
1: Безусловно.
0: Окей, у нас тут тоже происходят разные события. Я так понимаю, что сегодня возможно или точно будет голосование по законопроектам о распуске Кнессета?
1: Сегодня должно состояться голосование в предварительном чтении. Давайте не будем радовать или пугать, каждый для себя решит, наших радиослушателей. Сегодня Кнессет распущен не будет. Да? Сегодня будет максимум в предварительном чтении утвержден закон о распуске, после чего начнется долгое обсуждение его в комиссиях, насколько долго, насколько захочет коалиция. То есть закон о распуске Кнессета — это такая вещь, которую можно утвердить за 2 часа во всех 3 чтениях, а можно тянуть 2 месяца. Да? То есть как бы было бы желание, учитывая тот факт, что этот законопроект подан коалицией, она контролирует процесс его утверждения. Если Нетаньяху примет решение, что пора, то этот закон будет утвержден очень быстро. Если он примет решение, что ему нужно еще время, и нужно, он не хочет торопиться, а сейчас именно эта тенденция, то это может занять еще время.
0: И если выборы проходят в срок, то тогда вообще никаких законов не принимается, просто...
1: 17 июля Кнессет заканчивает летнюю сессию, и депутаты расходятся по домам, и 27 октября выборы. Да? То есть не нужно вообще ничего, не нужно никакого закона, не нужно никаких действий. Секретариат Кнессета принял решение, что эта сессия завершается 17 июля, и, собственно говоря, на этом все.
0: Габи, еще буквально в одну строку по поводу Богатца, который вернул дело Гофмана в комиссию по высшим назначениям, комиссию Груниса.
1: Комиссия Груниса дана неделя для того, чтобы заслушать Уриэль Макайса, этого самого подростка, для того, чтобы оценить те новые данные, если они появились. Мы не знаем, что никто этой декларации не видел, но те новые данные, которые появились в декларации, представленной бригадным генералом Гиммел. Ровно через неделю комиссия Груниса должна дать свое окончательное заключение в Богатц. Богатц примет решение.
0: Габи Вольфсон, политический обозреватель сайта Ньюсру, и, ну, разумеется, наш коллега, ведущий Канрека тоже. Спасибо, хорошего
1: Спасибо,
0: дня.
1: Всего доброго.
0: Мы продолжаем программу. Богатц впервые проведет заседание по вопросу, будут ли солдаты и бойцы, покончившие с собой после военной службы и вследствие службы, признаны павшими солдатами Цааля. Заседание запланировано на 25 мая. Петиция по этому вопросу была подана в январе в Иерусалимским центром справедливости от имени форума Яалумей Крав, семей погибших и ассоциации Яалумим Лехаим с требованием остановить выводы комиссии Альмос, которая рекомендовала признавать этих бойцов лишь в статусе погибших после службы, а не павшими ЦАЛя. Петиция была подана, как уже было сказано, в январе 2026 года. И несмотря на ответ государства о том, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально в соответствии с планом Министерства обороны, Верховный суд решил назначить заседание по петиции и не ограничиваться только ответом государства. Иерусалимский институт правосудия будет представлять семьи погибших против государств на заседании. Я напоминаю, что речь идет о солдатах, которые покончили с собой после окончания службы, и они были, находились в состоянии посттравмы очень острой, и учитывая, что их гибель произошла уже после окончания, после несения службы, их, собственно говоря, их статус определяется как погибшие после службы. Родители солдат, родственники солдат говорят о том, что, в общем, это несправедливо, потому что только из-за того, что ранение их детей и близких было невидимым, в общем, им отказывают в праве признаваться павшими солдатами ЦАЛя. У нас на линии Ольга Панкинский, мама Гили Панкинского, бойца морского спецназа Шаета Члёшесре, покончившего с собой в ноябре 2024 года после окончания службы. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Спасибо большое, что вы с нами согласились поговорить. Расскажите, в чем разница между сегодняшним статусом Гиля и тем признанием, которое вы требуете от государства?
2: В чем разница? Смотрите, по идее мы подали на БАГАЦ, потому что мы хотим положить конец этой несправедливости, этой разнице между солдатами, которые погибли в бою, и солдатами, которые душа осталась в бою, которые больше не смог это выносить. Мы хотим, чтобы их признали полноценными павшими воинами ЦАЛа и не погибшими после службы. То, что мы требуем, это наши требования от Министерства обороны, начальника Генштаба, остановить реализацию всех выводов комиссии ЛМОЗ. Я могу объяснить, что это значит комиссия ЛМОЗ, да. Если слушатели да, не знают. То, что мы хотим сказать, в общем, то, что наши солдаты — это не второй сорт. Они не просто умершие впоследствии военной службы, они павшие войны армии обороны Израиля, Халилей Цааль. И мы считаем, что государство обязано признать как моего сына, а также других павших, покончивших с собой солдат, чья смерть, очевидно, связана с их армейской службой. И павшими воинами, они оставили свои души в бою. Они так и не вернулись с этой войны. Их душевная рана — это точно такая же рана, как телесная рана. Это просто прозрачная, невидимая рана, о которой солдаты стыдятся говорить. Они несут ее в себе, пока больше не могут терпеть. Так как они сражались за нашу страну, теперь я считаю, что долг страны — это сражаться за их честь. Они не второй сорт. Я хочу только сказать, что этот иск был подан в БАГАЦ Иерусалимским институтом юстиции,
0: да.
2: И форум Ярмей Крав и семьями погибших. И комиссия ЛМОС постановила, что солдаты, которые покончили с собой из-за душевной травмы, полученной на войне, не будут признаны, не будут. Я извиняюсь, мой русский, я должна думать просто, как
0: да, все нормально,
2: переводить какие-то слова. Что солдаты, которые покончившие с собой из-за душевной травмы, полученной на войне, не будут признаны павшими воинами Халилей Цааль. Вместо этого им присвоили статус погибших впоследствии службы, вследствие службы. И это наша цель, БАГАЦ.
0: Скажите, то, что государство ответило, что будет каждый случай рассматривать индивидуально, да. Вас это не убедило, да, этот ответ?
2: Это, конечно, я считаю, что это правильно, чтобы каждый случай рассматривался индивидуально. Но к тому же, даже если оно будет рассматриваться индивидуально, в конце мы получаем ответ. Что они будут призваны именно как это погибшими вследствие службы, окей? И не павший воин, не халаль цаль.
0: Да.
2: И наша цель, чтобы они, да, были признаны халаль цаль, потому что нету разницы. Если солдат был ранен на поле боя в ногу или в тело, и потом он погиб вследствие этого, то же самое и наши мальчики.
0: Да.
2: Наши солдаты.
0: Ольга, расскажите о Гиле.
2: О, про Гиле. Ой, сколько можно рассказать? Я думаю, что этого сюду не хватит.
0: Да.
2: Трансляция не хватит для этого. Замечательный. Рос мальчиком, который всегда пытался всем помочь. Немножко тяжело мне просто.
0: Я поняла. Да. Он служил во флоте, да, в Шейтет-Шлёшесре.
2: Да, он не обязан был поступать в Шейтет-Шлёшесре и не в Лохонкове. Он учился в Тихон. Он должен был быть техник. Угу. Как это сказать, пожалуйста?
0: Ну, помогите мне. Техническую профессию должен был получить.
2: Да, да, он закончил все на пятерке, и все-таки он решил, что да, это его долг. Он написал письмо, что он считает, что Шейтет-Шлёшесре, морской спецназ, это место, которое может помочь ему стать самым хорошим солдатом, чтобы ему было спокойно. Это письмо, которое мы нашли потом, что ему, чтобы спокойно было семье, чтобы его младшие братья спокойно играли, и чтобы папа мог спокойно работать, и чтобы мама не переживала, что с ним что-то случится, потому что там его научат защищать себя, защищать друзей, семью и всю страну. И в конце он вышел оттуда сраный, который он не смог сам себя защитить.
0: Какие годы он служил?
2: Какие годы он служил? Он был призван в марте 18-го, и он вышел в сентябре 22-го, он служил 5 лет. Но были уже признаки в период армии, и с этим ничего не сделали, были признаки, которые должны были быть, да, подняты.
0: Это вы ведь знаете, наверное, что сейчас есть очень много солдат с такой вот душевной раной, которые, в общем, добиваются того, чтобы им была вовремя предоставлена помощь, и чтобы, в общем, так сказать, ну, армия понимала, да, что с ними происходит. И это фактически то, что произошло с Гилем. То есть признаки были,
2: да,
0: но...
2: Конечно. Были признаки, у них была проверка Байхида. Шейтет-Шлёшесре они проверяют их периодически на полиграф. Он два раза не прошел, 8 месяцев перед концом службы он не прошел по ЕСИФ НАФШИ, что называется. Там несколько систем всякие, ЕСИФ НАФШИ, которые тем, которым тяжело именно душевные какие-то травмы, он не прошел, ничего с этим не сделали. Перед тем, как он должен был выйти из армии, он сказал... он сказал психологу при всех его при всех друзьях армейских, я имею в виду, что он очень-очень боится выйти из армии, он боится из следующей стадии, которая будет после армии. С этим тоже ничего не сделали. После его смерти мы нашли письма, про которые он пишет, про как ему тяжело. Я не знаю, ли я должна объяснять тут, что служить в спецназе, в армейском спецназе, это не только когда есть война. Они делают, мабам это называется на иврите, это война между войной. Когда у нас спокойно, они все равно воюют, они делают...
0: Учебные бои, да?
2: Учебные бои обязательно, учебные бои. Но учебные бои — это перед тем, как они делают потом это на территориях. И мы нашли письма, когда он писал, что после одной из мифцаим, что ему очень тяжело, что он... Вы знаете, они их учат... Они обучены не говорить.
0: Да.
2: Они обучены не говорить, поэтому он это все нес в себе... Но он писал, очень много писал, мы нашли эти дневники. Он писал, что, например, после одной из каких-то... Скажите мне, Саим, пожалуйста, извините.
0: Операции.
2: Операции. После одной из операций, когда они вышли, он написал, мы поднимаемся с моря. Я пытаюсь перевести это. Мы выходим из моря. Мое тело дрожит, что-то от того, что от шума лодки.
0: Да, корабля.
2: Извиняюсь, не перевела заранее, поэтому... В общем, он писал несколько вещей, писал в конце, что никто не проверяет, что именно случилось, и я не могу это рассказать, потому что нас учили не говорить. И вот я сижу тут, пишу. Я могу на иврите это сказать?
0: Да, конечно.
2: Я могу найти это именно, если у нас время, и прочитать на иврите, вы можете перевести, я не знаю, ли это подходит сейчас.
0: Давайте.
2: Хорошо, я ищу секундочку, извините.
0: Да. Я хочу просто сказать, что, ну вот сейчас этот, пока вы ищете, я просто хочу сказать, что вот этот богатс, который будет на следующей неделе, ну я так понимаю, что вам пришлось родителям погибших солдат, при том, что вам, что вы находитесь в состоянии скорби и траура по детям, еще прилагать вот эти невероятные усилия для того, чтобы бороться, в общем, за то, чтобы им был дан достойный статус. Это, наверное...
2: Конечно, вы правы. Мы хотим уже, чтобы это все закончилось, чтобы мы уже смогли спокойно сидеть и лейтабель, говорят на иврите.
0: Да, скорбить.
2: Скорбить без всяких войн. Это очень тяжело, но мы не можем это все оставить, потому что нашим мальчикам это положено.
0: Да, то есть это как такая открытая рана, да, которая до сих пор, в общем, никак не может начать даже
2: открытая
0: затягиваться.
2: Открытая рана у нас, так как у них была открытая рана, которую не помогли им закрыть. И, знаете, опять на иврите говорят «буша урегет». То, что у них получилось, они стеснялись все это говорить. Они же воины, которые не открывают это все, нельзя. Я нашла.
0: Да, Ольга, давайте.
2: Могу прочитать. «Оли ми аям ואינף אחד שמתחקר, ואתה לא טיפוס שרגיל כל כך לספר, רועד מהפחד מערה של מנוע, אף מריח השפעה ודגים, והנה אני יושב וכותב פה את הכאבים והפחדים, גיבור גדול עם שק של נחשים. להדחיק עמוק מהלב, זה דווקא נשמע לי כמו אחלה רעיון». Есть несколько таких, которые мы нашли.
0: Это стихотворение, что... да? Он писал стихи?
2: Он писал стихи. Да. Да. Он писал очень много стихов. Он использовал какие-то красивые метафоры всегда. Ой, извините, это у меня телефон. Тяжело потерять такого ребенка, который очень умный мальчик. Очень умный. Умел всегда... найти в другом человеке то, что его развеселит, именно дать ему это. Ему было важно. Я его помню маленьким, и вечно спасал каких-то муравьев, каких-то животных. Потом пошел спасать страну.
0: Да.
2: Но себя не смог.
0: Ольга.
2: Я хочу только обратиться еще, пожалуйста, к семьям. То, что я хочу сказать, это наша цель, это предотвратить, это наша добавочная цель тоже, конечно, и самое главное, это предотвратить следующие трагедии. Но если уже это произошло, я обращаюсь к семьям или знакомым к семье, которые, возможно, не знают иврит, или чьи сыновья были одни в Израиле, или близкие не знают, что делать. Пожалуйста, я прошу, чтобы они через вашу программу как-то связались. У вас есть мой телефон. Мы поможем, они не одни, это важно. И также я хочу обратиться к народу и к солдатам, которые чувствуют, что им тяжело не молчать, говорить про это. И если кто-то видит их со стороны, обращаться к ним тоже, помогать им, объяснять, что это нормально, что можно говорить, что нужно говорить. Чтобы предотвратить это дело, эти следующие трагедии, чтобы больше не было.
0: Ольга, спасибо вам огромное. Я очень надеюсь, что будет решение вынесено в пользу вас, людей, которые с вами вместе подают этот иск, и что ваши дети будут признаны павшими солдатами ЦАЛЯ. Мне кажется, что это то, что государство может сейчас сделать для вас, и это будет правильно.
2: Конечно, обязательно мы не остановимся.
0: Спасибо вам огромное.
2: Мы не добьемся этого. Это цедек рефлёрт.
0: Да, справедливость.
2: Да.
0: Ольга Панкинский, мама Гили Панкинского. Спасибо. Всего хорошего.
2: Спасибо большое. До свидания.

Это новая песня Идана Амеди «Лёниш Бар». Еще одна песня, которая прозвучит в нашем эфире. Певице Шер сегодня исполняется 80 лет, 20 мая 2026 года. Это легендарная американская певица, актриса и икона поп-культуры, которую на самом деле зовут Шерилин Саркисян. Она дочь иммигрантов из Армении. Исполняется 80 лет. Она родилась в 1946 году в Эль-Сентро, Калифорнии. Стала одной из самых влиятельных фигур в истории музыки и развлечений. Карьера в 6 десятилетий. И она остается единственной артисткой, чьи синглы занимали первые места в чартах Billboard в каждом из последних 6 десятилетий наравне только с Rolling Stones. Мы сейчас послушаем одну из, может быть, самых выдающихся песен Шер, которая называется «Believe».

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2C UD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Внимание! Только до конца недели в «Маданной Мане». Белые сыры «Комбацова» и «Бри» только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное, 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля, 13,90 за 100 граммов. Чизкейк «Брон» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях «Маданной Мане».
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
4: Накануне в Тель-Авивском университете прошла демонстрация протеста психологов консультационных служб.

0: расплат. У нас на линии Сергей Сазонов, представитель инициативной группы сотрудников психологической службы Тель-Авивского университета. Сергей, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Вчера была ваша демонстрация. Каков был ее итог? Вышел ли к вам кто-то из руководства университета?
1: Нет, к нам никто, к сожалению, не вышел. И это как бы история началась еще в конце октября 2024 года. Я стажируюсь в клинике Тель-Авивского университета, и когда я начал стажировку, я просто увидел жуткую ситуацию. Нам, я вам дам цифру, за 60% ставки платят 4000 брутто. Mm-hmm. То есть фактически, и когда я начал проверку и сравнил это с остальными местами, я понял, что они просто нам не доплачивают. И в марте прошлого года было подписано в первые за 30 лет эскен кибуцы в области психологии, и мы просто поняли, что нас
0: дуют, можно сказать, да.
1: И я начал создавать профсоюзы, и как бы эта история длится очень долго. И, к сожалению, очень цинично с нами вели как бы общение. То есть вначале нас пытались дать маленькую зарплату, но требуют нас на минимум 2 года не присоединяться к этому подписанному соглашению с Министерством финансов. То есть как бы и это длится, и длится, и длится, и у нас уже начинают уходить люди. И это... Я напоминаю, в течение последних 3 лет, когда идет война, когда все больше и больше пострадавших, студенты очень страдают, особенно милыйники, и как бы, к сожалению, эта борьба еще не принесла
0: плодов.
1: Как бы результатов, да, плодов.
0: То есть, по идее, психологов в такой службе должно быть больше, учитывая огромный спрос, но их число все время уменьшается, потому что люди уходят
1: люди в состоянии, просто в этом году уже не приходят, потому что в этих местах находятся люди высочайшей квалификации, которые уходят, а психологи, которые приходят в стажировку, это люди тоже очень высокой квалификации, приходят обычно на 3 года, но с новой зарплатой просто люди не хотят приходить в эти места. Если эти места раньше котировались, так как у них действительно отлично высокий уровень, то сейчас из этого падает и уровень стажировки, и, к сожалению, уровень людей, которые находятся в этой области. То есть, к сожалению, университеты не понимают, что они как бы начинают как бы разрушать эти клинические центры, которые построены годами, которые столь важны для студентов. Мало того, я вам могу сказать, что это решение очень важно для студентов, которые, если они попытаются найти решение вне университета, должны платить колоссальные цели в частном секторе, а не в частном секторе по-прежнему дикие очереди, которые иногда, например, я вам могу рассказать, я проходил практику во время учебы в Бершеве, в психологической больнице, и средняя очередь ожидания из городов, как Кирьят-Малахи, потому что у них нет там даже центра психологического, год и 7 месяцев. То есть пенсионеры, но многие из них русскоговорящие, просто не доходят до получения столь важной службы в период, когда колоссальный стресс, война, когда люди теряют работоспособность. То есть ситуация просто вопиющая.
0: Да. Скажите, а вы говорите, что такая ситуация во всех университетах или ваш университет?
1: Я, когда начал это проверять, я проверил во всех университетах. Я увидел, что действительно в университетах университеты пользовались тем, что они котируются, и просто не доплачивали. Угу. Я создал вначале профсоюз в Тель-Авивском университете, потом мы создали инициативную группу всех университетов, и сейчас фактически идет параллельно, то есть масал-матан, извините,
0: переговоры,
1: что я не помню,
0: да.
1: Переговоры между под Истадрутом, то есть Истадрут, Министерство финансов и так называемый комитет университетов, в который входят все президенты университетов и все CEO Манкали университетов. Но они настолько цинично ведут эти переговоры, что они их просто специально затягивают, чтобы людям не платить. Мы думали, что мы сможем подписать и присоединиться к уже существующему соглашению, которое покрывает всех психологов по всей стране, которое было подписано в апреле 2025 года. Мы думали, что до октября 2025, до начала учебного года все будет подписано. Они просто цинично тянули, не передавали данные, потом не передавали так называемую тиутат соглашения, как бы первой
0: черновики.
1: К сожалению, они умеют затягивать.
0: Скажите, а есть

0: какие-то юридические способы с этим бороться? Ведь если существует соглашение коллективное, то почему, собственно...
1: Мы уже 6 раз мы дошли до комитета по молодым в парламенте под нам Малазини, который ведет этот комитет. Было уже 6 встреч. Я вам советую, уже есть все эти встречи, они на видео на интернете. Она сама говорит, она чувствует, что они явно затягивают. Последний раз на прошлой неделе она специально создала комитет вместе с комиссией по образованию, то есть как бы все понимают, что они пользуются своей силой и пользуются тем, что они могут затягивать. И фактор, который мы видим, это для них только деньги, потому что чем больше они затянут, тем меньшему количеству они заплатят за эти 2 года.
0: Да. И, в общем, вы говорили вчера на этой демонстрации о том, что непонятно, смогут ли возобновиться работы этой клиники.
1: В этом году новый стажировок, потому что создалась ситуация после подписания соглашения по всей стране, во всех остальных местах полностью определена четко градировка зарплат. Что входит, как влияет прежний опыт, уровень образования. То есть существуют все добавки. Керен Штельмут, академические добавки 4000 в год всем стажерам дается на учебу. Всего этого у нас нет. То есть это реально не позволяет нанять новых стажеров и нам понижает уровень стажировки.
0: Сергей Сазонов, я надеюсь, что ваша борьба завершится успешно и что все-таки в университете студенты смогут получать столь нужную им психологическую помощь.
1: Огромное спасибо. Ну, я делаю все, что от меня зависит, чтобы довести это до начала учебного года. Все-таки поэтому мы вышли на демонстрации, чтобы показать публике,
0: внимание,
1: что нам нужна поддержка, и мы должны давление извне, чтобы они все-таки подписали.
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо. До свидания.
0: До свидания. Сергей Сазонов, представитель инициативной группы сотрудников психологической службы Тель-Авивского университета. Дорогие друзья, я напоминаю, что во втором части у нас сегодня гостья доктор Марина Низник, государственный инспектор по русскому языку Министерства просвещения и преподаватель Тель-Авивского университета. Мы поговорим с ней о преподавании русского языка в Израиле, его месте в современной израильской культуре, о том, почему дети репатриантов перестают говорить по-русски, можно ли и нужно ли сохранить язык семьи, о билингвизме, смешении русского и иврита и жизни между двумя языками, о том, как война и новая волна Алии изменили русскоязычное сообщество Израиля, о том, существует ли сегодня особый русский язык Израиля и чем он отличается от русского в России, и о языке как о части идентичности, памяти и ощущений дома. Обо всем об этом в следующем части нашей программы. Слушайте нас через какое-то время и смотрите нас на YouTube, по видео. А сейчас послушаем урок иврита с Галей Городецкой. Галя отвечает на вопросы радиослушателей.
2: Иврит для души с Галей Городецкой.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, хочу напомнить вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. Номер 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о празднике Шавуот, о том, почему он так называется и какие еще интересные слова связаны с этим праздником. Во-первых, само слово «шавуот». «Шавуа» – это, как вы знаете, неделя. «Шавуот» – соответственно, недели. Почему? Потому что этот праздник отмечается через 7 недель от первого дня Песоха. Насчет того, почему «шавуа» мужского рода, но при этом «шавуот», мы знаем, что у нас есть еще другие слова, которые тоже заканчиваются на «от» во множественном числе, несмотря на то, что они относятся к мужскому роду. Например, «сила», «коах», но множественное число «силы», «кохот». «Моах», «мозг», «мозги», «мохот». Не мозги одного человека, а несколько людей и их мозги. Или, допустим, «район», «идея», множественное число «идеи» и «районот» и так далее. Очень много таких слов. Это явление называется «рибуй хариг», то есть необычное образование множественного числа. Да? Рибуй – это множественное число, а харыг – это значит необычный, выходящий за рамки, не такой, как принято. То есть это слова исключения. И вот слово «шавуот», оно тоже и в качестве праздника, и в качестве просто там прошло 3 недели «шлёша» – «шавуот». И вы видите, что числительное «шлёша» тоже в мужском роде. 4 недели «арбаа», «шавуот» и так далее. Теперь у праздника «шавуот» есть 2 аспекта, 2 смысла. Смысл духовный и смысл земледельческий. Что относится к духовному смыслу праздника Шавуот, это праздник дарования Торы на горе Синай. Называется это Хаг Матан Тора. Матан от того же корня, что Матана, то есть Нун Тав Нун. Мы знаем, например, глагол Латет, у которого тоже проявляется то же самое пропадание нуна, то есть ассимиляция. Вот смотрите, натан, мы видим нун, а вальгу йитен, он даст. Нун пропадает. Почему? Потому что он ассимилируется, соединяется со следующей согласной. Латет, тоже нун пропал. Матан, матана, тоже нун пропал. Кстати говоря, имя матан, то есть дар, ну, как бы его очень часто дают детям, родившимся в Шавуот. Ну, не только, но очень часто, если ребенка зовут Матан, то есть вероятность, что он родился в Шавуот. Теперь, что касается еще дарования Торы, то мы говорим о такой вещи, как Маамад Гар Синай. Что такое Маамад? От корня Айн Мэм Далид – это стояние у горы Синай. По-русски мы говорим «Синайское откровение», то есть когда Моше поднялся на гору Синай и вернулся оттуда со скрижалями заповедей. Теперь, в принципе, считается, что дарование 10 заповедей, дарование Торы было моментом рождения еврейского народа как объединенной нации, у которой появляются четкие морально-этические нормы, ценности и так далее. Да, потому что 10 заповедей, они, в общем-то, объединили все племена, и всем им был дан единый закон. Теперь, что касается земледельческого смысла этого праздника, то это праздник первых плодов, которые называются на иврите бикурим. Дело в том, что изначально в эпоху существования Иерусалимского храма Шавуот был днем, когда приносили в дар первые плоды нового урожая, в частности, первые плоды пшеницы. Это праздник жатвы, когда оканчивалась жатва ячменя на иврите сеора, син айн вав рейш эй. И начиналась жатва пшеницы. И вот этот вот момент, он называется Хагга Бикурим, потому что корень бет каф рейш, он обозначает вообще что-то первое. Да, это были первые плоды. Отсюда же мы знаем слово бехор, старший. Абена бехор, старший сын. Или старшая дочь абата бехора. Отсюда же есть слово «бахир», то есть старший уже не по возрасту, а по званию или по должности. Например, старшая медсестра «ахота бхира» или старшая секретарша «маскира бхира» и так далее. Есть отсюда же, допустим, в театральный термин «премьера» мы скажем «гацагата бхора», или иногда просто бехора. И вот бикурим – это были эти самые первые плоды, которые приносились в храм. Поскольку евреи приходили в храм, это ведь происходило не каждый день, а происходило это в 3 праздника – Песах, Суккот и Шавуот. И эти праздники, они называются «шлёшет ха-регалим» – А Регалим, потому что они паломниками шли пешком, да? Алия ла Регель – это вообще паломничество. И вот они приходили и приносили бикурим, то есть первые плоды. И приносили они их в корзинке, которая называлась тене. И сейчас тоже у детей в садиках, они когда празднуют Шавуот, то они приносят с собой корзиночку, в которую кладут фрукты и кладут что-то молочное обычно. Обычно сладкий творожок или сладкий йогурт. И таким образом отмечают этот праздник. Обязательно принято одеваться в белую одежду. И дети еще на голову надевают белые веночки в саду обычно. В школах этого уже не делают. Ну, может быть, в начальных школах. Теперь, почему белое? Потому что считается, что, получив Тору, евреи сразу не могли забить скот по правилам кашрута, потому что это был шаббат, и поэтому они питались только молоком. Поэтому в Шавуот принято есть молочную трапезу. Теперь очень часто украшают дом, двор, синагогу зеленью, травами, цветами и так далее, в память о том, что гора Синай перед получением Торы покрылась зеленью. И здесь мы подходим к тем семи видам растений, которые являются символами праздника Шавуот. О двух из них мы уже сказали. Это хита, то есть пшеница. Кстати говоря, жатва, кацир. И это тоже еще одно название праздника Хага Кацир. Хита – пшеница. Сеора – это ячмень. Причем тот ячмень, который в глазу, он тоже сеора. Кроме этого, есть еще гефен. Гефен – это виноградная лоза. И обратите, пожалуйста, внимание, что слово гефен женского рода – это тоже исключение. Инжир – это теэна. Тав алиф нун гей. Далее гранат – это римон. Не только в Рош ха-Шана едят гранат как символ, но и в Шавуот. Далее оливки – это зайт, зайтим, зайн ют тав. И финики – это тамар, тмарим. Кроме этого, есть еще обычай в ночь перед наступлением Шавуот. Очень многие религиозные люди не спят, а учат Тору. И это называется Тикун Лейль Шавуот. Считается, что если человек хочет изменить, исправить этот мир, то это хорошо делать через изучение Торы в ночь перед Шавуот. Но, в принципе, изменять мир и улучшать мир, на летакен эт аулам, в общем-то, лучше делать постоянно, делать этот мир лучше. Теперь еще, что я хотела сказать по поводу слов. Есть, собственно говоря, обычай надевать венок на голову. Это я уже сказала, венок будет зер. Вот, и кроме этого, я еще хотела вам рассказать, что в ашкеназийских общинах в средние века было принято маленьких детей начинать учить Торе именно в праздник Шавуот, поскольку это праздник дарования Торы. То есть, еще раз повторю, что у праздника две составляющие – и духовная, религиозная, и земледельческая, и, в общем, очень хороший праздник. Люди и думают о том, чтобы сделать мир лучше, и пытаются что-то сделать для этого, и едят вкусную молочную еду, и, в общем, отдыхают, что тоже хорошо. Я только еще раз хочу перед окончанием нашего занятия напомнить вам номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю. 050 7-3-7-8-1-2-7. Спасибо за внимание. Всего доброго.
2: Иврит для души с Галей Городецкой.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «звездочка-8507». «Звездочка-8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Мадам, уже падают лист.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260. Внимание! Только до конца недели в «Маданэй Мания». Сыры голландские «Донаблю» и французский «Бри» только 7,90 за 100 граммов. Красная икра «Лемберг» 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях «Маданэй Мания».

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. На военном кладбище в Раанане начинаются похороны майора запаса Итамара Сапира, погибшего вчера на юге Ливана. Сапир, 27 лет, из поселка Эли в округе Бенямин, служил заместителем командира роты формирования Хецэй Аэш. У него остались жена и ребенок. Да будет его память благословенна. Законопроект о роспуске Кнессета будут вынесены сегодня на голосование в предварительном чтении. Корреспондент Кан Дикла Аарон Шафран передает, что после открытия заседания будут представлены 10 соответствующих законопроектов, поданных коалицией и оппозицией. После оглашения ответа правительства депутаты Кнессета проголосуют за каждый законопроект отдельно. Одновременно с этим, в попытке заблокировать или отсрочить роспуск Кнессета, комиссия по иностранным делам и обороне соберется сегодня утром для обсуждения закона о призыве. В коалиции рассчитывают тем самым дать сигнал ультраортодоксальным фракциям о возможности завершить утверждение этого закона еще в рамках текущей каденции. Ожидается также, что комиссия обсудит законопроект о продлении срока службы в ЦААЛе. Законопроект о разделении полномочий юридического советника правительства был одобрен вчера к первому чтению. Председатель законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман заявил в эфире Кан Решет Бет, что существующая система подорвала доверие общественности к институту блюстителей закона. По словам Ротмана, при нынешней системе правительство не выбирает, не назначает и фактически не может уволить юридического советника правительства, даже если принято такое решение. Он отметил, что эта модель дала стране таких деятелей, как Галиба Арав Миара, Авихай Мандельблит и Мени Мазуз. Взамен Ротман предложил вернуться к прежнему порядку назначения, существовавшему с момента основания государства, когда правительство само выбирало своего юридического советника. Он подчеркнул, что именно этот подход привел на должность таких выдающихся юристов, как Аарон Барак, Мейер Шамгар, Ицхак Замир и Гедон Хаузнер. Президент США заявил, что война с Ираном завершится быстро, поскольку Тегеран очень хочет заключить сделку. Это, по словам Дональда Трампа, должно было произойти 47 лет назад, и кто-то должен был принять меры по этому вопросу. Американский лидер подчеркнул, что все произойдет быстро, и анонсировал падение цен на нефть. Как передает обозреватель Кан и Хескель Корнберг, Трамп вновь подтвердил свое обязательство не допустить появления ядерного оружия у Ирана. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что США и Израиль планировали поставить бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада во главе государства. Однако план сорвался во время попытки освободить его из-под домашнего ареста. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по дому Ахмадинеджада с целью ликвидации охранявших его сотрудников сил безопасности. Однако в ходе атаки сам экс-президент получил ранение. После удара по его дому Ахмадинеджад исчез, и его местонахождение остается неизвестным. Новости спорта. Высшая футбольная лига. Апоэль Беэр-Шева завоевал 6-й титул чемпиона в своей истории после победы над тель-авивским Маккаби со счетом 4-2. Соперник по чемпионской гонке Бейтар Иерушалаим оступился в Петах-Тикве и завершил матч против местного Апоэля нулевой ничьей. За один тур до окончания сезона Беэр-Шеву и Иерусалим разделяют 4 очка. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня ожидается небольшое похолодание. На севере возможен кратковременный легкий дождь. На большей части территории страны будут дуть порывистые ветры. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит 23 градуса, в Тель-Авиве будет 24, в Аждоде 25, а в Беэр-Шеве 28. В Эйлате ожидается до 37 градусов. Температура воды у Тель-Авивского побережья Средиземного моря 23 градуса, ветер северо-западный до 25 км в час, высота волн от 70 до 240 сантиметров. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире Кан Река в 11 часов. Доброго дня. Шалом Иерушалаим.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан-Река.
3: Сложно пройти проверку для получения выплат по битуах СИУДИ. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
4: Мадам, уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260. Внимание! Только до конца недели в Мадонеймане. Блинчики с пылу с жару для фарширования или с творогом 22 шекеля за две пачки. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Конфеты «Трюфель» только 19,90 за полкило. Чизкейк «Бронт» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Мадонеймане.
5: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире второй час программы «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Ко мне присоединяется в этом часе мой коллега Олег Клоц. Олег, привет!
6: Привет, Юля!
7: Доброе утро, уважаемые радиослушатели!
5: И у нас в студии гостья доктор Марина Низник, государственный инспектор по русскому языку Министерства просвещения, преподаватель Тель-Авивского университета. Здравствуйте!
8: Доброе утро!
5: Спасибо!
7: А что такое государственный инспектор по русскому языку?
8: Это Шишков, прости, не знаю, как перевести. Называется Мафмарит. В Министерстве образования есть люди, которые отвечают за преподавание той или иной дисциплины. Вот я отвечаю за преподавание русского языка в государственных школах.
5: Там напоминает инспектор народных училищ.
8: Я моложе, чем инспектора народных училищ. Да. Нет, ну вот такая должность, человек, который отвечает за преподавание какого-то предмета.
7: То есть вы выезжаете на места и в какие-нибудь школы?
8: Иногда выезжаю, но дело в том, что я одна, школ много, поэтому не до всех школ мне удается добраться. Я в основном занимаюсь тем, что я координирую преподавание, работаю над программой, определяю, что будет преподаваться, что не будет преподаваться, не входя в излишние детали, потому что в Израиле очень велика свобода учителя, конечно, и очень много зависит от учителей, и израильская система образования это поощряет.
5: А сколько школ, в каком количестве школ изучает русский язык сегодня?
8: Сегодня это порядка 65 школ. У нас около 72 преподавателей. Я говорю около, потому что кого-то, к сожалению, уволят в конце года. Появятся новые. Но в этом году 1600 учеников сдавали русский язык на 5 ехидот. Это 5 единиц. Я не знаю, надо объяснять или нет, что это такое. На аттестат зрелости. И мы уже довольно много лет держим эту цифру.
5: То есть с приездом новой Алии и их детей эта цифра не слишком изменилась? Не то что...
8: Она была до 2014, по-моему, года. Это было порядка 1200-1300 учеников. Сейчас стало вот чуть-чуть больше. Но я не могу сказать, что это как-то очень сильно изменилось.
7: Угу. То есть, как правило, на аттестат зрелости русский язык выбирают, так сказать, в расширенном варианте выходцы из русскоязычных семей, или не только?
8: Только. Есть два языка, которые изначально вводились в систему образования как языки общины. Есть такой термин у методистов и лингвистов «heritage language», сватоморожный иврит, на русском это называется наследуемый язык, семейный язык. До сих пор спорят, как это правильно перевести, потому что как не переведешь, все равно получается немножко коряво. И в 90-е годы, когда приехала наша Алия, то и учителя, и родители начали бороться за то, чтобы появился русский язык в школах. Сначала его начали преподавать как вообще родной, никто не знал, что с этим делать, но поскольку приехало много мандатов, то есть у этих людей была реальная сила, то к ним решили прислушаться. И начали преподавать русский язык так, как его преподавали в более-менее в покойном уже тогда Советском Союзе. Просто там заменили молодую гвардию на Бабеля, ну и дальше в соответствии, так сказать, с требованиями места и времени. К 96-му году, когда дети начали рассказывать, что там Пушкин убил Лермонтова на дуэли за Ахматовой, стало понятно, что что-то мы делаем не так. И изменили полностью программу, и была разработана то, что называется установочная бумага, которая определяла преподавание русского, как должны вообще преподаваться второй, третий, четвертый языки в израильской школе, и в том числе она определяла преподавание русского и амхарского. Вот они изначально должны были преподаваться как язык общины. Тогда еще вот этого термина, то есть он уже существовал, но в Израиле его еще не знали. Вот. И тогда была разработана первая программа, которая была не, вроде бы и не родной, но...
7: Разработана здесь, местными, так сказать,
8: здесь,
7: силами.
8: Здесь,
7: да?
8: Здесь. При участии тогда специалисты из института имени Пушкина, но местными, да. Да, да, да. Тогда инспектором была такая доктор Еля Аруси, кстати, уроженка Израиля, из русскоязычной семьи. И это была большая удача, потому что именно благодаря ей удалось встроить русский в систему преподавания. Я не уверена, что, например, если бы на этом месте был новый репатриант, нам бы так удачно удалось встроиться в систему образования. Она понимала, как работает израильская система образования, и она знала, что нужно сделать, чтобы предмет получил статус. Например, устные экзамены при ней заменили на письма, и это дало возможность детям, которые заканчивают русский, которые выбирают русский язык и делают экзамен на аттестат зрелости, это дало возможность им улучшить свой аттестат, потому что они получают бонус 20 баллов, поскольку это предмет, который сдается на 5 ехидот, это то, что называется в Израиле мегама, то есть направление, которое обязательно должен выбрать выпускник. И да, это она проделала очень серьезную работу, и во многом благодаря ей, и благодаря потом инспектору Марии Виньяр, которая тоже работала много лет на этом месте, предмет существует сегодня. Я работаю только второй год.
7: А дети, которые выбирают как магаму, как расширенное
8: изучение
7: русского языка, они потом горько об этом жалеют, потому что они думают, ну я все равно знаю русский язык, я говорю с бабушкой, не хочу больше котлет. Почему бы мне не...
8: Хороший вопрос, потому что его часто очень задают родители. Зачем нам нужен этот русский? Дело в том, что...
7: Я скорее... Зачем это, так сказать, мы потом об этом еще спросим. Uh-huh. Я скорее с точки зрения ребенка, который думает, ну я же разговариваю, а выясняется, что потом надо учить эти правила, запятые какие-то ставить, ну и прочее.
8: И акцент... Когда мы проверяем работы на аттестат зрелости, то есть багрута, не на знаках препинания и не на безударных гласных. Хотя за незнание нескольких основных правил снижаются оценки, но много баллов потерять на этом нельзя. Акцент на понимание текста, на умение найти нужную информацию, акцент на умение выражать свои мысли, делать это аргументированно, делать это убедительно. Поэтому те навыки, которые дети приобретают, когда они учат русский язык, это то, что называется метаязыковые навыки, они потом пригодятся им в жизни. Кроме того, мы как раз с Юлей обсуждали детей, у меня сын врач. И когда он пришел за свою первую работу, он сказал большое спасибо, что его все-таки учили, несмотря на возражения русскому языку, потому что он работал в районе, где было очень много русскоязычных пациентов. И оказалось, что знание русского языка — это огромное преимущество. Вообще, если вы работаете в больнице, знание русского языка — это огромное преимущество.
7: Ну, это, в общем, и во многих структурах таких общественных,
8: конечно,
7: государственных.
8: Конечно.
7: Это да. Мария, вы немножко больше в микрофон говорите,
8: так,
7: вот
8: хорошо.
7: Так вас,
8: да,
7: лучше слышно.
8: Да, да. Хорошо.
5: Окей, хорошо. Ну, вообще, вся эта, как вам кажется, вся эта история с языком, вот языком наследия, учитывая, ну, как и с любым языком иммигрантов, я думаю, в любой стране, это все история на одно-два поколения, не больше?
8: Был такой социолингвист, которого началась во многом, может быть, не с него, но он был одной из выдающихся фигур в этом, Фишман. Он жил и работал в Нью-Йорке, и он выдвинул так называемую теорию трех поколений. То есть в третьем поколении язык обычно теряется. Если речь не идет о какой-то религиозной общине, и мы с вами это видим, посмотрите на староверов, которые живут за пределами России, посмотрите на идиш, который сохраняется в браке, потому что они должны сохранить вот эту дегласию, то есть идиш для обычного общения и для иврит как святой язык. То есть вот все эти вещи, они зависят очень от обстоятельств. Если нет каких-то обстоятельств, которые заставляют общину сохранять язык, то язык теряется. И ученые думали, что сегодня, когда мы знаем о плюсах мультилингвизма, билингвизма, когда мир намного более открыт, когда преподаванию языков опять уделяется очень много внимания, может быть, это будет иначе. Но вот нужно еще лет 20, чтобы посмотреть назад и увидеть, как это будет. Но, с другой стороны, мы столкнулись с очень интересным явлением. Это желание наших детей, то есть тех, кому сегодня 40, кто приехал в возрасте 30-40 лет в 90-е, да, кому сегодня, нашим детям сегодня 30-40, они, многие из них хотят, чтобы их дети говорили по-русски. И у них уже нет никаких комплексов, у них уже нет никакого чувства вины, они не боятся, что эти дети из-за этого не будут полноценными гражданами Израиля, но они хотят, чтобы дети сохранили русский. Это тоже есть. Не все, но очень многие.
7: А с чем вы это связываете?
8: Вы знаете, я думаю, что со статусом русскоязычных сегодня в Израиле, то есть это уже сегодня, я не знаю, все ли наши слушатели помнят Бабу Любу, но в свое время израильский комик Таль Фридман создал такой образ, карикатурный, да, вызвавший очень много споров и нареканий, образ кассирши Бабы Любы, которая на самом деле была лет на 10 моложе меня, наверное, но тем не менее она была баба. И я очень хорошо помню, насколько болезненно это воспринималось детьми. И вот этот вот собирательный образ Бабы Любы, конечно, он был отрицательным, хоть тогда Фридман это отрицал.
7: Но он был очень смешным.
8: Он был ужасно смешным. Знаете, мне одна девочка очень хорошо по этому поводу сказала, я обсуждала это со своими учениками, она сказала, ну, конечно, Марина, потому что ты работаешь в университете, и ты себя с ней идентифицируешь. А моя мама работает в супермаркете, и мне это больно. И тогда я поняла, что вот так наш взгляд вроде бы успешных и состоявшихся людей на это, он не всегда правильный. Вот. Так вот, мы очень далеко отошли от этого образа. И сегодня есть очень много успешных, состоявшихся в Израиле русскоязычных. И сегодня русский акцент совершенно не свидетельствует о том, что вы должны жить в бедном районе и работать в охране или мести улицы. Сегодня, так сказать, у израильского хай-тека во многом русский акцент. И поэтому это перестало быть каким-то таким маркером чего-то второсортного. И во многом успеху людей, приехавших в 90-е, мы обязаны тем, что, так сказать, русский язык завоевал в израильском пространстве то место, которое он завоевал. И это, во-первых, а во-вторых, знаете, у меня есть такая игра с моими студентами. Я говорю на первом уроке, мы говорим там каждый о себе, три предложения, надо догадаться, правда или нет. Вот я им рассказываю, что я была учительницей русского языка Амира Переца. И это действительно так. Mm-hmm. Они всегда считают, что я вру, а это, значит, действительно так. И он мне сказал, замечательно, вопреки сложившемуся вокруг него образу, очень глупый человек. И он попросил несколько уроков перед выборами. И я, естественно, все понятно. И я не спросила, зачем тебе это надо? И он мне сказал, послушай, когда у русских 15 мандатов, даже марокканец начинает говорить по-русски. И это тоже, конечно, очень, так сказать, важный фактор. Ну и еще одна тоже услышанная мною на одной из лекции по маркетингу, куда я попала совершенно случайно, фраза, что если вы хотите что-то продать, вам нужно говорить на иврите или на английском. То есть если вы хотите что-то купить, вам нужно говорить на иврите или на английском, а если вы хотите что-то продать, вам нужно в том числе говорить по-русски.
7: Ну вот хорошо, дети, так сказать, хотят, чтобы их дети тоже говорили по-русски, чтобы что?
8: Ну, во-первых, всем уже сегодня понятно, что язык — это хорошо, а не плохо.
7: Что еще один... вагон и маленькая тележка.
8: Замечательно, но языков, на которых говорит 240 миллионов, не вагон, а маленькая тележка. Поэтому, что бы ни происходило сегодня в мире, русский язык — это язык ООН, русский язык — это язык, у которого огромное международное значение, и никакому Путину это не изменить. Это, так сказать, он не сделал точно нашу жизнь, как и жизнь многих людей, лучше, легче и приятнее, но это огромная страна с огромным населением, и огромное количество людей говорит по последним данным, по-моему, 240 миллионов. Я сделала шпаргалки, но открывать телефон не хочу, потому что тогда мы зависнем. И поэтому люди понимают, что это может им очень здорово помочь. Сегодня огромные русскоязычные общины по всему миру. И очень многие услуги нацелены, международные, нацелены именно на эту общину. То есть, вот, так сказать, транснациональную, русскоговорящую. И поэтому... А этот язык уже есть. Это сложный язык, это флексивный язык. Флексия — это окончание, то есть слова связываются с помощью окончания. И учить все эти падежи, склонение, распоряжение, глаголы — все это очень сложно. А у детей из русскоязычных семей уже есть база, им это все намного проще. Это, знаете, моего дедушки была коллекция старинной мебели. Мы родители, когда поженились, все это выкинули. Ну, потому что не модно было, им хотелось, там, не знаю, венгерскую, чешскую стенку, а потом выяснилось, что, так сказать, у дядюшки, кажется, был антиквариат, стоило все это бешеных денег. Вот так же с языком. Не случайно это называется язык наследия. То есть можно от этого наследия отказаться и выкинуть, и забыть. И никто не начнет хромать и писаться в постели за этого. Это, кстати, из сказок о билингвизме, потому что, ну, если мы об этом поговорим, то затронем эту тему. Но просто зачем? У вас есть антикварный журнальный столик. Зачем его выбрасывать? Это не мудро.
7: Ну, но это же при этом не повод сдавать это в школе в расширенном формате.
8: А почему?
6: Ну, потому что все, что в школе изучается, как правило, не любится детьми.
7: Многое.
8: Смотрите, а где вы учились всему? У вас были гувернеры, домашнее образование. Ну, расскажите мне, где вы учились читать, писать, математику? Вы, наверное, учились в школе всему этому. Кроме того, понимаете, не у всего, что мы учим в школе, есть обязательно прикладное значение. Русский язык — это иная культура. Русский язык — это иной взгляд на целый ряд вещей. Сейчас вы мне начнете рассказывать про имперское мышление, об этом мы тоже можем поговорить. Но русский язык — это язык, на котором говорит огромное, как мы уже с вами сказали, огромное количество людей. Россия в плохом и в хорошем очень важный игрок на мировой арене. Мне кажется, этого достаточно. И кроме того, слушайте, вы же привезли с собой альбомы. Там есть надписи. Вы не хотите, чтобы ваши внуки их смогли разбирать?
6: Есть ведь на самом деле еще... Я думаю, причина, почему стоит учить русский язык, тем более, что уже есть база, потому что есть исследования, которые говорят о том, что чем больше языков, тем, в общем, тем легче учить следующий, скажем так, да?
8: Это тоже. Но есть исследования, которые убедительно доказывают, что у билингов есть очень серьезные когнитивные преимущества.
7: Давайте с определения начнем. Кто такие билингвы?
8: Хороший вопрос. Значит, есть очень много видов билингвизма. да, есть действительно то, что называется симультанные билингвы, каким, например, был Набоков, у которого был английский и русский на абсолютно одном уровне. Таких людей сегодня много. В Израиле огромное количество людей, для которых, которые на одном уровне знают русский и английский. Ну, что далеко ходить? Наш премьер-министр. Это, так сказать, но людей, которые вот действительно дошли до такого уровня, много, но это сложная задача. Чаще всего, и люди тоже билингвы, один язык является доминирующим, или он является доминирующим в какой-то из сфер, а другой язык развит меньше. И у наших детей...
7: Но это все равно билингв.
8: Это все равно билингвы. Угу. Билингвы бывают разные. Вообще люди разные. Билингвы — это люди. И билингвы, как люди, тоже бывают очень разными. Есть огромное... Я сейчас не буду вас засыпать терминами, но есть самые разные виды билингвизма. И вот что нам интересно, может быть, для этой передачи, и что очень важно, существует так... Считается это деление очень неполиткорректным, но вы меня простите. Считается, что есть так называемый элитарный билингвизм. Это билингвизм, к которому мы стремимся. Это билингвизм Пушкина, Набокова. И есть так называемый вынужденный билингвизм. Это билингвизм, окраин...
7: То есть, когда говорят, что моя прабабушка говорила на украинском, идише и польском, живя в условном
8: вынужденный
7: Львове,
8: билингвизм. Вынужденный билингвизм во многом. Я не знаю конкретно, так сказать. Может быть, ваша бабушка писала стихи на всех этих языках, но и научные исследования. Но если мы отвлечемся от этого, то в целом, если мы возьмем историю местечка, то да, очень во многом да. И, кстати, именно местечко доказывает нам, что не особого вреда в этом нет. Весь вопрос заключается в том, как мы к этому относимся. И здесь мы подходим тоже к очень интересной теме, потому что в 90-е годы тема билингвизма стала очень модной. Все стали отстаивать право иммигрантов, репатриантов, в нашем случае иммигрантов, в принципе, по миру, сохранять свой семейный язык. И дальше взвыли школы, потому что толпами пошли дети, которые не знали ни языка страны, в которой они находятся. Кстати, у нас и сегодня есть это явление. Потому что, так сказать, их мама и бабушки сказали, это мое любимое словосочетание, они возьмут язык потом. Вот язык взять нельзя, но если это не с полки перед Новым годом, с полки в холодильнике. Потому что язык... человек учит, да, то есть он может его в естественной среде учиться языку, он может в искусственной среде учиться языку, это процессы, которые отличаются, но просто так язык взять нельзя. Если вы меня завтра выкинете в Китай, то я не выучу язык, потому что есть такое понятие, которое называется comprehensive input, то есть язык вы должны понимать. Да, это объем, потребляемый вами, я знаю, что коряво, не приходит в голову, тот язык, который вы воспринимаете и понимаете. Потому что если вы воспринимаете просто, вы не начнете его понимать. И мы это тоже с вами знаем, есть, к сожалению. И у нас с вами, мы видим репатрианты, которые 40 лет прожили в стране и не выучили язык. Потому что для них это набор звуков. И нужно понимать, что если вы живете не в России, то нужно учить язык страны. Иначе это заканчивается для детей полной абсолютной катастрофой.
6: То есть родители должны учить язык для того, чтобы их дети тоже знали?
8: Нет, родители, вот это тоже хороший вопрос. Если вы, так сказать, приехали в новую страну, сейчас я в целом говорю, да, то у вас займет определенное время выучить язык, и лучше, если вы будете говорить с ребенком на своем родном языке, потому что вы передаете ему свою картину мира. И это с одной стороны. С другой стороны, если вы говорите с ошибками, он эти ошибки исправляет, то это, так сказать, бьет по вашему авторитету. Да, он будет знать, что вы не знаете иврит, условный вы, но вы рассказываете ему важные, интересные вещи, и вы рассказываете это бегло и интересно, а не спрашиваете у него и не пытаетесь догадаться, что означает это слово. Теперь... о чем нужно думать безусловно? Ребенок не должен расти в ситуации гетто. Если вы дома говорите по-русски, то мультики должны быть на иврите. Я не знаю, вводить его в театр на иврите, пусть он слушает аудиокниги на иврите, То есть должен быть баланс. Вы должны понимать, что если вы бросите русскоговорящего ребенка в школу или в театр, в школу или в садик, и он не будет знать языка, то для него это страшная травма, и неизвестно, какие последствия у этой травмы будут. То есть нужно делать все, чтобы ребенок учил язык страны. И это в первую, как мне инспектору по русскому языку не больно это говорить, это в первую очередь, и это самое главное.
7: Насколько, на ваш взгляд, верно утверждение следующее? Ну, это как бы такой комплекс, но он, в общем, про одно. Вот раньше, когда мы приехали, не было никаких русских каналов, не было никакого интернета, не было всех этих Google-переводчиков, и поэтому все мы быстро и хорошо выучили язык.
8: Ойли.
7: А сейчас новые репатрианты могут навести...
8: Не, ну мы лучше были, конечно. Нет, ну посмотрите на Олег, посмотрите на нас с вами. Конечно, мы были лучше, моложе и красивее, чем любой, кто сегодня
7: приезжает. А вот сейчас новый репатриант может навести телефон на какой-то текст на иврите, пришедший ему не знаю откуда, перевести это, и ничего учить не надо. И поэтому люди плохо знают иврит.
8: Олег, я вам расскажу, тут никому не рассказывайте, а то меня выгонят с работы, так сказать, что первые 10 лет все записки в школу мой сын писал себе сам. Он сам переписывался с учителями, так сказать, от моего имени. Вот. И я не уверена...
7: Но общий посыл-то был ваш все равно.
8: Это история умалчивает. Поэтому, знаете, давайте не будем. И это было море слез и крови. И первые лекции я записывала русскими буквами на иврите. И масса людей, которые приехали... Я до сих пор пишу с ошибками. Масса... Граница этим нечем, но просто когда мне начинают говорить, что вот все, кто приехали в 90-е, такие прям молодцы ребята, вот... Нет, я вижу сейчас очень многих коллег, учителей, которые учат иврит, которые выучили прекрасный иврит. Многие из них уже знают, пишут лучше, например, чем я, потому что я очень много лет писала на английском все рабочие свои документы. И еще потому что ленивая, наверное. Вот. Но нет, я думаю, что все разные. И те, кто молодые, выучат язык и выучат его быстрее. С пожилым будет тяжелее. Очень хорошо, что есть Google, очень хорошо, что есть интернет. Очень хорошо, что эти люди могут черпать информацию из самых разных источников. Я не вижу в этом ничего плохого.
6: Я хочу вернуться к истории, когда дети начинают там хватать или как-нибудь учить иврит, например, в своих учебных заведениях, и родители продолжают с ними говорить по-русски. Очень такая распространенная ситуация, когда они начинают отвечать на иврите. Вот в данном случае это как бы удар по билингвизму, если...
8: Смотрите, вырастить билингва или трехязычного ребенка, полилингва, мультилингва, не знаю, это очень затратный проект. Это надо понимать. Это сложный, затратный проект. Если мы не говорим о вынужденном билингвизме, если мы говорим об осознанном подходе к этому процессу. Только так имеет смысл это делать. И если вы хотите, чтобы ребенок сохранил язык, то обычно, если это смешанная семья, то есть такой метод УПОЛ, то есть один родитель, один язык. Там папа говорит по-русски, мама говорит на иврите. Если это русскоязычная семья полностью, то рекомендуют систему «Место и время». То есть дома мы говорим на русском, вне дома ты, пожалуйста, можешь говорить на иврите. Если к тебе приходят друзья, ты говоришь с ними на иврите, это абсолютно нормально. Но нужно обговорить правила игры. Нужно обговорить правила игры, и нужно тоже не доходить до фанатизма, потому что, например, психологи рассказывают о том, что ребенок приходит, хочет что-то рассказать родителям, ему больно, ему важно что-то рассказать, ему трудно это выразить на русском, а родители говорят, нет, у нас дома только русские. Вот этого быть, конечно, не должно, потому что если, прежде всего, благополучие ребенка, а уже потом билингвизм и так далее.
7: Но при этом все равно в билингвизм нужно вкладывать эмоции
8: в первую очередь
7: и время.
8: Время и деньги. Вообще в воспитание детей нужно вкладывать время и деньги. А если вы хотите чуть-чуть больше, то нужно вкладывать больше времени и больше денег. И тут даже я не знаю, чего больше, времени или денег, потому что теперь сегодня это очень большой рынок. да, еще помимо всего прочего. То есть в Израиле мы начинаем преподавать русский с хатевы, то есть 7 класса, а на самом деле преподавание русского больше всего ведется для маленьких за границей, для детей детсадовского возраста, младших классов и так далее. И здесь очень интересно, что Израиль, большинство школ, которые были открыты как раз в 90-е годы, разорились или находятся в очень плачевном состоянии. Очень мало
7: школы вы имеете в виду?
8: Выходного вечерний, выходного дня, вот такой-то. Но у нас нет выходного дня, у нас вечерний. В Европе, в Америке выходного дня. Там они, многие из них выжили, не без труда, но выжили. У нас они потерпели, очень многие разорились. Кто-то выжил, но очень многие разорились. Сегодня еще есть рынок онлайн-услуг, да, и здесь тоже надо быть очень осторожным, потому что все, так сказать, огромное количество преподавателей, которые выехали, решили, что они могут преподавать билингвом, если они там преподавали русский язык и литературу, они были такими замечательными преподавателями, вот они будут просто продолжать. Нет, это другая специальность.
7: А вообще, как выглядит, раз уже тему затронули, сотрудничество, ну вот, структуру, которую вы возглавляете, огромные, многотысячные, значит,
8: я не возглавляю никаких многотысячных, боже мой, нет, что бы.
7: С теми, кто приехал недавно, преподает русский, является каким-то записным филологом, работает над программами, как все это выглядит?
8: У нас есть курс повышения квалификации, и мы обязательно читаем лекции, проводим семинары, у нас есть практические занятия, на которых как раз мы акцентируем внимание на том, что, ребята, вот как там было у Жванецкого, забудьте школу как кошмарный сон, забудьте все, что вы делали там. Ну, по крайней мере, половину того, что вы делали там.
7: Почему?
8: Здесь... Потому что, когда человек преподает, когда учитель преподает родной язык, то он фиксируется на рефлексии. То есть, когда вам говорят предложение «мама пошла на работу», то вам объясняют, что мама — это принадлежащее, а «пошла» — это сказуемое. Но для того, чтобы вам сказать «мама пошла на работу», вам не нужно знать, что это принадлежащее и сказуемое. То есть это называется рефлексия. Вы с ребенком обсуждаете то, что он практически уже знает. Ну да, вместе с этим происходит наращивание словарного запаса, меняются грамматические конструкции и так далее. Он учит новые грамматические конструкции. Изучение иностранного языка построено совершенно иначе. До 12 лет, возраст 12 лет, он условный, это идет вместе с узнаванием мира, потом очень во многом у взрослых это идет через перевод, но это совершенно другой механизм. И поэтому мы оказались как бы на стыке. Для наших детей это не родной, не иностранный. Да? И поэтому методика, есть методика, очень много работ написано на эту тему. В чем-то мы еще идем на ощупь, что-то уже четко совершенно описано методистами, лингвистами. И вот, так сказать, мы учителей стараемся направить в нужное русло, мы учим их работать именно с эритажниками.
6: Скажите, а вот то, что тот факт, что действительно вот дети того момента, как они идут в школу, и до 12 лет, когда они приходят в хатеву, у них фактически нет русского языка, кроме как дома. Это, может быть, вот здесь, в этой консерватории, что-то подправить? Может быть, ввести русский язык в начальных школах?
8: Я за.

0: мозган там присутствует.
1: Это немножко другая штука. Это немножко другая штука, да. Это сейчас мы тоже можем об этом... У нас там есть время? Нет, не знаю. Поговорить. Значит, это для фальшивых начинашек. И у нас сейчас появились группы РКИ, русского как иностранного, в которых у нас самые разные дети. Немного таких групп. Это в порядке эксперимента, но они есть. Есть дети, которые хотят учить русский язык, особенно если они живут в районах, где компактного проживания русскоязычных. В школе, где там 70-80% русскоязычных, очень многие из них хотят учить русский язык. И мы стараемся тоже дать им такую возможность. Это не очень легко, но здесь мы вообще просто первопроходцы, потому что русского как иностранного для ивритоязычных никогда не было. Детей для взрослых был много лет тут, так сказать. А для маленьких детей не было. И да, мы идем на ощупь, но это очень интересно. Всегда интересно быть первыми. И да, что вы хотели... А, про мозган. Да.
0: Мозган, так сказать, да, как да. образ. Да.
1: Значит, Шурхан, вот русский в Израиле, то, что называется этнодиалект. То есть, ну, ученые шутят, что диалект от языка отличается тем, что у языка есть армии и границы, но на самом деле есть более, так сказать, строгие критерии. Но вот русский в Израиле — это этнодиалект. Это нет никакого русского, так сказать, израильского русского. Это вот такой вариант. И мы пример...
0: Нет израильского русского?
1: Вот это называется этнолект. Сегодня это очень модное слово. Это вот такой вариант, да. Нет, это не отдельный язык, это, конечно, вариант русского языка. И он там он есть в Германии свой у них, есть в Израиле свой. Ну, здесь понятно, почему. Потому
0: то
1: что
0: есть фраза огромный... «мой ребенок говорит на русите», он, это не обидно, это русит, это констатация факта.
1: Русит,
0: да?
1: Хибраш, очень много названий всяких, да. «Мой ребенок говорит на русите». Ну, смотрите, не только ваш... Вот я сейчас сказала «смотрите», да? Да. Если бы здесь находился кто-то из моих... Ну, Набоков я не знаю, но даже кто-то из моих друзей из Москвы или Питера, мне бы сказали, ну, правда, ну. Это, конечно, влияние иврита. Или, например, недавно я на какой-то... на окне какой-то русскоязычной лавки видела кусочки Соломона по мефце. Значит, почему разрезали несчастного Соломона, и кто тот каннибал, который его разрезал? Вот. Или совершенно бесподобная вещь, там, пульки по 15 шекелей, да, то есть такая смесь идиша, да. И вот этих, да, конечно, этого очень много. Ну, если я вас попрошу включить кондиционер, вы на меня посмотрите, так сказать, Марина, что выпендриваетесь, в общем-то. Конечно, мы скажем, и идем мы в купат хулим, да, и возмущаемся мы тем, что кида пьет кофе день и ночь, и таких вещей очень-очень много. Да, да, потому что язык это средство коммуникации, язык это никогда не цель. Язык — это средство коммуникации.
2: То есть можно себя не съедать за это, да, за вкрапление?
1: Ой, боже мой, Юля, у нас есть такое количество проблем и такое количество... Я считаю, что в этом...
0: Если вы... Радиоведущих, Юля, это не касается,
1: Вы знаете, это тоже очень интересная история. Я недавно слышала, как Давид Шарп рассказывал, как его не взяли на радио Река. Потому что Кармон сказал, что с таким русским вообще ему там здесь не место. А вот, например, во время войны вот ивритский акцент стал, наоборот, неким знаком качества, что человек вполне уютно и хорошо себя чувствует в израильской системе. И, наверное, он знает, о чем он говорит. Если вы посмотрите на успех очень многих, так сказать, русских блогеров, то вы увидите, что те, кто, например, в 90-е кого бы сбросали гнилыми помидорами за то, что они не там ставят ударение, и звонят, а не звонят, сегодня совершенно спокойно набирают многотысячные просмотры, и среди их зрителей в том числе люди, которые прекрасно знают русский язык. Потому что, да, они, так сказать, да, вот это стало такое это очень интересное, я думаю, для социолингвистов явление.
2: Скажите, ну мы говорим о детях очень много, но вы ведь преподаете в университете тоже.
1: Да.
2: Кто в
1: университете? Я как Брежнев затрудняюсь жить на одну зарплату.
2: Расскажите, кто в университете учит русский язык?
1: У меня есть группа начинающих. Это те, кто учит русский язык как иностранный, кто приходит, и мы с ними учим алфавит, и начинаем с самого начала. Меня зовут Марина, как

0: вас зовут, я живу в Тель-Авиве и так далее. Есть группа продолжающих, и есть группа эритажников. Группу эритажников я нежно люблю. Я всех люблю. Но группу эритажников я люблю особенно нежно. Там мы поем, там мы пляшем, там мы...
1: Группу кого, простите?
2: Эритажников.
0: Эритажников. Это дети. Вот это как раз те, для кого русский язык наследный. Наследуемый. Эритажный.
1: Эритажный.
0: Heritage. Heritage — это наследие. Да, да. Okay. Вот. Они уже на русском называются эритажники. И их я очень люблю, это очень интересно, потому что они...
1: Марина, к микрофону.
0: К микрофону, да. К микрофону. Плохо быть маленькой. С ними очень интересно. С ними очень интересно, потому что я вижу, так сказать, своих детей в них. И они, например, мы читали не так давно отрывок из 12 стульев, и они сказали: ой, а теперь мы поняли, каким языком разговаривают наши родители, откуда все эти цитаты. Хотя им очень сложно понять, например, этот юмор. Да, вот как раз он. У нас три группы таких в университете.
1: А русский язык и имперское мышление. Вы очень хотели по этому поводу
0: поговорить. Вообще не хотела. Но просто меня уже так сказать, я уже устала на эту тему говорить. Россия была империей. И Россия была империей до недавнего времени. И у империи имперский язык.
1: В чем это проявляется? С точки зрения вас как лингвиста, оставим политические анализы в стороне.
0: С точки зрения лингвиста, наверное, не чисто лингвистики, здесь социолингвистика. Но смотрите, все, что мы, так сказать, сегодня переделываем, все эти Прибалтика, которую нельзя говорить, а страны Балтии, Средней Азии и так далее, про Украину даже нечего упоминать. Это язык, который подавил очень во многом языки имперских окраин. Была насильственная русификация. Эта насильственная русификация касалась не только национальных окраин, она касалась и местных диалектов. Язык — это во многом способ мышления. Но если мы возьмем литературу, то есть основные претензии, как вы можете преподавать Достоевского, если он был антисемитом, как вы можете преподавать Гоголя после того, что он написал в «Тарасе Бульбе», как вы можете, любить Бродского после и так далее. Дальше мы можем с вами, так сказать, примерно до вечера все это перечислять. Проблема заключается в том, что точно таким же имперцем был Киплинг, и еще, так сказать, Бродский нервно курит в стороне. Если мы почитаем Киплинга, так сказать, что он писал, то же самое можно сказать там о Конан Дойле, на котором лично я выросла. То же самое можно сказать, если мы будем говорить о французской литературе, так сказать, времен. Поэтому все эти претензии к русской литературе, что она националистическая, ксенофобская, имперская, да. Но я просто напоминаю, что Эйнштейн сказал, что книги Достоевского дали ему для создания теории относительности больше, чем работы современных математиков. А одним из, на мой взгляд, самых интересных исследователей Достоевского был Стефан Цвейг. И то, что он написал на Достоевском, и так точно, как он написал, не написал никто. Они что, не знали, что он был антисемитом? Знал. Но их величие заключалось в том, что они смогли над этим подняться. Теперь, если... Достоевскому уже все равно... Достоевского я, кстати, не очень люблю. Например, Гоголь, которого я многие годы просто не могла перечитывать после того, как мы изучали в школе Тараса Бульбу, и, если вы помните, там есть сцена еврейского погрома, я просто не могла. А потом так случилось, что я несколько лет преподавала русскую литературу в Тель-Авивском университете, мне пришлось все это перечитать. Как-то нельзя преподавать, все-таки не читая. И я поняла, что это просто, на мой взгляд, самый талантливый русский писатель, который когда-либо вообще писал.
1: Или украинский писатель.
2: Написал все-таки по-русски.
0: Он писал по-русски.
1: Я вас не тащу, это так замечание.
0: Он писал по-русски. Я считаю, что писатель определяет язык. Писатель определяет язык. Дина Рубина...
1: То есть Осип Мандельштам русский поэт?
0: Это вообще, тут даже вопросов нет. Что, конечно, он русский поэт. Пастернак русский поэт. Они приняли христианство, и тут вообще не о чем говорить. Может быть, Мандельштам вынужден, Пастернак по зову сердца, но как бы... Но я считаю, что писатель определяет язык, безусловно. И я вам скажу больше того. Я у Шалома Алейхама значительно больше русского, чем еврейского. И Гоголь и Пушкин оказали на него, это любой литературовед, который, так сказать, исследовал его тексты, вам подтвердит, оказали на него значительно, но не меньше влияние, чем как хасидские притчи. И Маршак русский поэт. И далее со всеми остановками. Я вам скажу больше, Дина Рубина русский писатель. То есть она русский, она еврейка, израильтянка, но она русский писатель. И я не знаю, может, она на меня обидится за это, но я считаю, что только так.
1: Если мы в контексте имперского мышления, то, наверное, обидится.
0: Наверное. Но я заранее прошу прощения. Да, писатель, безусловно, на мой взгляд, определяет язык.
2: Хорошо, а эта вот ситуация с русским языком, она осталась такой же, несмотря на то, что Россия перестала быть империей? Вы говорите, что, в общем, язык, он определяет мышление, да, как бы?
0: Ну, нет, язык, знаете, язык... Я сильно потеряла веру в воспитательную силу литературы. И как бы вот это из меня выветрилось вообще. Вот это вот нужные книги ты в детстве читал, это, конечно, очень романтично, но к делу имеет мало отношения. Я вообще не очень в это верю. Я считаю, что книги нужно читать, потому что книги помогают понять, книги учат эмпатии, книги помогают понять других. Это вообще то, что у современных молодых людей отсутствует. Ну, если присутствует, то очень в небольшой степени, если присутствует, скорее декларативно, а способность вот понять других, тех, кто думает иначе, тех, кто стоит на другой точке зрения, тех, кто...
1: Потому что читают мало.
0: И я не знаю, почему. Это к антропологам. Но я, когда меня спрашивают, зачем нужно читать, вот для этого нужно читать. Да? Для того, чтобы мир был более сложным, для того, чтобы понимать, что мир не плоский, не одномерный. Это, на мой взгляд, очень важно. Теперь вот все эти рассказы про страшный вред русской литературы, вот это, на мой взгляд, полная ерунда. То есть такой же, точно так же вредна любая другая, так сказать, имперская литература. А если мы посмотрим на Европе, ну, давайте откажемся от европейской классики. Но давайте пойдем по пути, сейчас там из Марка Твена что-то вырезают. Но это полная чушь. Это полная чушь, это глупо. Нужно объяснять детям, что да, раньше думали, раньше люди верили ошибочно, иначе во многое. Считали какие-то вещи правильными, а сегодня мы считаем их неправильными. А может быть, сегодня то, во что мы так свято верим, через 30 лет будут считать неправильными. Так что, мы сотрем полностью этот пласт культуры? Но это уже вообще какое-то хунвибизмство. Вот. Поэтому вот все эти разговоры о, так сказать, имперской русской культуре, нет, я не поддерживаю. Я считаю, что, так сказать, то, что мы называем культурой, нужно рассматривать всегда в контексте. Будь то русская, там, французская или немецкая культура, без контекста рассматривать ничего нельзя. И вопрос не столько в том, что мы преподаем, а вопрос в том, как мы преподаем. Но Пушкина и Гоголя мы практически не преподаем, поэтому для израильской школы это не сильно.
1: Писатели.
0: Да, значит, у нас есть отдельная программа.
1: Кибитка куда-то там чего-то несется.
0: Несется. Значит, у нас... Есть отдельная программа для тех, экзамен состоит из устной и письменной части. В устной части есть литература. Литература для тех, кто приехал и находится до 4 лет в стране, это, так сказать, одна программа, а для вот эритажников она другая. И там нужно выбрать на усмотрение, у нас очень большой список, в котором очень много современных писателей. И есть сегодня потрясающая детская подростковая литература на русском языке, не обязательно совершенно написанная на территории Российской Федерации, хотя и там есть замечательные писатели. У нас есть сейчас новая соотечественница, потрясающий детский писатель, классика, я считаю, Женя Пастернак, которая вместе с Андреем Жвалевским пишет потрясающие совершенно детские книги. Если у вас есть дети, немедленно пойдите купите Женины книги. Она замечательная, совершенно потрясающая. Есть очень много авторов современных, Нина Дашевская, которая живет в Москве, есть Мария Вершацкая, которая живет в Канаде, она из Беларуси, есть Нарине Абгарян, которая пишет об Армении, живет в Германии. И мы стараемся, чтобы в нашу программу входили эти авторы.
2: Потому что просто это более понятный язык.
0: Конечно. Потому что это я думаю, наша задача приучить детей читать. Это вообще очень сложно. Приучить детей читать, я вам скажу, более общее взаимодействовать, то есть научить понимать текст. То есть было исследование, которое ученые, которые его проводили, утверждали, что, например, дети очень многие затрудняются решить задачи по математике, потому что они не в состоянии прочитать и понять условия. То есть вот то, что мы перешли полностью на картинке, отучило определенную часть детей воспринимать, понимать текст. И поэтому вот эта работа с текстом — это то, на что мы, так сказать, обращаем самое большое внимание. И да, текст, в том числе с текстом художественной литературы. И да, конечно, потому что если вы возьмете, например, Денискины рассказы, то мама там будет на кухне, да, а папа будет читать газету, и это уже не в полной мере отражает все-таки то, что видят нормальные израильские дети в своей семье. И таких вещей там будет очень много. Или вы увидите какие-то модели общения с ребенком, которые абсолютно... Которые современные
2: папа
0: дети...
2: Папа достал ремень, да?
0: Нет, ну ремень у Драгунского никто не достает, но, например, там ребенок занимает третье место, и папа его позорит, а там третье место это было последнее, да, и папа его позорит, что вот тут черт занял не первое. Но это никак не соотносится ни с какими правилами современной западной педагогики. Вот такое достигаторство, но все-таки в такой форме для таких детей не приветствуется. А эти книжки, и вот Жвалевский, Пастернак, и Дашевская, они очень современные. Они пишут о самых разных детях, они пишут о нейроотличных детях, они пишут о том, какой должна быть школа. Потрясающая моя любимая книжка у Пастернака и Жвалевского «Это время всегда хорошее», которая такая фантастика, которая в двух временах происходит. И очень много, абсолютно не нужно, так сказать, читать с детьми Тараса Бульбу и стоять над ними с ремнем, чтобы они как-то, так сказать, продирались через эти тексты. Если они потом захотят там прочитать, ну, не Тараса Бульбу, а «Ревизоры», или, например, «Нос», или «Петербургские повести», что, на мой взгляд, совершенно потрясающая литература, ну, прекрасно, а не захотят, ну, значит, не захотят.
1: Мультфильм посмотрят, «Нос», в конце
0: мультфильм.
1: Концов.
0: Слушайте, да. Потрясающий нарштейнский фильм. Да. Потрясающий. Да, да, просто потрясающий. Я его пересматриваю. Да?
2: В этом смысле это у нас совсем мало времени осталось, но тем не менее преимущество переводной литературы в том, что периодически делают новые переводы, и в общем, и как бы язык немножко меняется, подстраивается под следующее поколение. А тут вот поди действительно почитай что-нибудь, что написано там 100 лет или даже 50 лет назад на русском языке. То есть и так-то это херитажный язык.
0: Ну, не читайте. Читайте то, что написано вчера. Читайте то, что будет написано завтра. А они, может быть, через какое-то время сами прочитают то, что... Это тоже очень интересно. Я читала с детьми с военной алией. Я читала Дубровского. Я еще... У меня есть несколько часов в замечательной школе имени Иоанна Жаботинского. Я считаю, что инспектор не должен уходить из школы. Он должен видеть живых детей, а не слышать, как ему о них рассказывают. Ну вот я не знаю, сколько я продержусь так. Но у меня был класс военная алия, и мы с ними читали Дубровского. Вы не представляете себе, как замечательно пошло. Значительно лучше, чем... Я сама была поражена. Вот есть, видимо, какая-то магия таланта. Но с детьми, рожденными в Израиле, я бы, наверное, не стала начинать с Дубровского. А, не знаю, какие-нибудь современные рассказы с удовольствием, почему нет?
2: Да. Марина, буквально осталась минута до конца программы. Скажите, вы когда приехали сюда со своей специальностью, так сказать, преподавателя русского языка, вы вообще представляли себе,
0: мой бывший одноклассник, так сказать, глядя на меня, жалостливо сказал, что с такой специальностью в эмиграции обычно умирают. Но, как вы видите, я вполне жива и даже упитана больше, чем хотелось бы. Поэтому я думаю, что... нет ни бога и ни дьявола, есть всемирная случайность. Я думаю, что это очень во многом везение. И я очень люблю то, что я делаю. Я очень люблю то, что я делаю. Я думаю, что это во многом мне помогло.
2: Доктор Марина Низник, государственный инспектор по русскому языку, Министерство просвещения, преподаватель Троицкого университета. Спасибо большое.
0: Огромное спасибо вам.
1: Спасибо большое. Вторая часть программы «Доброе утро, Израиль» подходит к концу. Дрожь Родштейн за пультом, продюсер Елена Черкасова.
2: Спасибо, Олег Лотц.
1: Спасибо, Юлия Цодекс.
2: Смотрите наш YouTube. Всем хорошего дня. Счастливо.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXI UD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Внимание! Только до конца недели в Мада Неймане. Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты грильяж и Прага с вишней 69,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Мада Неймане.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции «Кан Арека», в студии Семен Каплан. На военном кладбище в Раанане в настоящее время проходит церемония прощания с майором запаса Итамаром Сапиром, погибшим вчера в бою на юге Ливана. Итамар Сапир, 27 лет, из поселения Эли в округе Бениамин, служил заместителем командира роты в формировании Хецей Аэш. У него остались жена и ребенок. Да будет его память благословенна. В Верхней Галилее и в районе Галилейского выступа сегодня утром прозвучали сигналы воздушной тревоги из-за ложного срабатывания систем противовоздушной обороны. Были запущены ракеты-перехватчики, что вызвало панику, особенно в неукрепленных образовательных учреждениях. Корреспондент КАН Руби Амершлаг сообщает, что в Машаме Зарит сегодня утром был обнаружен кабель оптического беспилотника Хизбаллы. Законопроекты о распуске Кнессета будут вынесены сегодня на голосование в предварительном чтении. Корреспондент КАН Дикла Аарон Шафран передает, что после открытия заседания будут представлены 9 или 10 соответствующих законопроектов, поданных коалицией и оппозицией. После оглашения ответа правительства депутаты Кнессета проголосуют за каждый законопроект отдельно. На фоне дискуссий о распуске Кнессета комиссия по иностранным делам и обороне собралась для обсуждения закона о призыве, который оппозиция называет «законом об освобождении от службы». Начальник управления планирования и кадровой политики ЦАЛ, бригадный генерал Шай Таеб, заявил на заседании, что продление срока службы до 36 месяцев не решит проблему дефицита солдат. По его словам, в настоящее время в армии не хватает 12 тысяч военнослужащих, из которых 7500 – бойцы боевых частей. Бригадный генерал Таеб подчеркнул, что если не будет найдено немедленное решение кадрового вопроса и не будет внесены изменения в законодательство, эта нагрузка может сорвать призыв резервистов и довести регулярные силы до критического предела. Эти сведения передает корреспондент КАН Дикла Аарон Шафран. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что США и Израиль планировали поставить бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада во главе государства. Однако план сорвался во время попытки освободить его из-под домашнего ареста. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по дому Ахмадинеджада с целью ликвидации охранявших его сотрудников сил безопасности. Однако в ходе атаки сам экс-президент получил ранение. После удара по его дому Ахмадинеджад исчез, и его местонахождение остается неизвестным. Новости спорта. Европейский союз скалолазания отменил международные молодежные соревнования в Брюсселе после того, как бельгийские владельцы спортивного комплекса потребовали ввести дискриминационные ограничения против израильской делегации. Корреспондент КАН Лиан Вильдау сообщает, что владельцы площадки настаивали на выступлении израильских спортсменов без национальной символики и без флага своей страны. После обращения Израильской ассоциации скалолазания в Олимпийский комитет, руководители этого вида спорта четко заявили, что не потерпят политического шантажа, противоречащего Олимпийской хартии, и приняли решение отменить соревнования полностью. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня ожидается небольшое похолодание. На севере страны возможен кратковременный легкий дождь. На большей части территории будут дуть порывистые ветры. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит 23 градуса, в Тель-Авиве будет 24, в Ашдоте 25, а в Бейершеве 28. В Эйлате ожидается до 37 градусов. Температура воды у Тель-Авивского побережья Средиземного моря 23 градуса, ветер северо-западный до 25 км в час, высота волн от 70 до 240 сантиметров. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире КАН Река в 12 часов. Доброго дня. Шалом миру шалаем.
2: КАН Река. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с битуахлиуми.

0: Израильское время 11 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы после долгого перерыва, для нас долгого, вновь отвечает, вновь с вами Элла Гиссон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Леуми. Эллочка, здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день, приветствую вас.
0: Рада услышать.
1: Очень рада вернуться в вашу студию. Да.
0: Взаимно. Напомню наш номер телефона 0722-801-003, 0722-801-003. Уважаемые радиослушатели, начинайте звонить. С вами Таня Барская, Дрорд Штейн, Елена Черкасова. Элла, из того, что вы видите, есть что-то, с чего вы бы хотели начать, или мы сразу перейдем к радиослушателям?
1: Я думаю, что наши радиослушатели будут рады услышать ответы на свои вопросы, поэтому давайте начнем с вопросов.
0: Хорошо, так и сделаем. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Пожалуйста.
2: У меня такой вопрос. Мужчина приехал в 67 лет и 2 месяца. Сейчас ему 85. И он хочет на полгода поехать к детям в Россию. Что возможно? Как бы какие действия?
1: На третий месяц пребывания за границей ему прекратят выплату пособия.
2: Совсем.
1: Абсолютно. Да.
2: Но потом высчитывать не будут? Обычно потом высчитывают.
1: Нет. В таком случае ему надо перед отъездом просто сообщить.
2: Хорошо.
1: О том, что он выезжает и насколько он выезжает.
2: Это надо заявление или просто пойти и сказать?
1: Можно написать письмо.
2: И еще один вопрос. Если вдруг так получится, что он останется, ему что-то будут платить?
1: Нет. Нет.
2: Абсолютно нет. Да?
1: Абсолютно нет.
2: Хорошо, спасибо. Так лучше письмо или...
1: Это не имеет значения. Ну, конечно, он, если может... подойти на месте, там написать. Там все равно надо будет написать какую-то декларацию о том, что он уезжает, и так это не имеет значения, пойдет он туда или просто отправит.
2: Ага. Хорошо. Спасибо.
1: Пожалуйста, всего доброго.
0: Всего хорошего, до свидания. И кто с нами сейчас? Здравствуйте.
3: Алло, добрый день.
0: Добрый день.
1: Добрый день.
3: О, все отлично, меня слышно. Так, будьте добры, такой вопрос по маме. Моя мама здесь находится 4 года, приехала в войну и устроилась 2 года, уже работает в Метапеле, там небольшие часы, вот, но с перерывами, там были месячные перерывы. Сейчас она работает больше года, и я как бы не знала такой нюанс. То есть она как бы получает там, ну, до 300 положенных, разрешенных, как бы все делает как нужно. Но я не знала такой нюанс, что есть еще у Метапеле какие-то оздоровительные. Вот, и получилось так, что в прошлом месяце она получила там на 1500 или 2000 больше своей обычной зарплаты, выяснила, что это вот оздоровительные деньги. Насколько вот сейчас это для нее, ну, имеет значение, что она может потерять свое пособие, или как это вот происходит?
1: Нет, она не потеряет, но у нее будут высчитывать определенную сумму из социальной надбавки.
3: А в течение какого времени это будет происходить? Это если это
1: только вы сказали, она получила. Сколько она получила?
3: Там 4400 пришла сумма.
1: Нет, нет. Вот это дополнительные деньги быта в РАА.
3: Я думаю, 1002, как бы мы еще не видели ее ТЛУС, то есть у нее зарплата 1000.
1: Смотрите,
3: наверное,
1: если эта сумма больше, чем 1611 шекелей, то ее разделят на 12 и каждому месяцу просто прикрепят эту сумму.
3: Ага. И это было то, что один раз они не будут делить эту сумму на 12 месяцев, чтобы понять, что все-таки...
1: Да, будут делить, да, если она больше, чем 1611 шекелей, то они ее разделят на 12 месяцев и каждому месяцу просто прикрепят эту 1/12 часть.
3: Ну, если эта сумма 1600... А, вы имеете в виду, автоматически они делят и видят, что за год у нее все равно нет превышения этих 3300.
1: Это не, да, за год, это берется ежемесячно.
3: Ежемесячно. То есть за год они не... Ну, это не важно, что она не превысила лимит, да, там, годовой.
1: Нет, нет, важно, это не важно. Это, и когда речь идет о социальной надбавке, то не делается годовой расчет.
3: Ага, то есть там еженесячно. Ну, вот это то, что она... Ну, ей как бы можно не волноваться, она просто будет получать в течение там какого-то времени уменьшенную сумму, но потом она все восстановится, потому что в целом у нее превышение может быть такое раз в год вот на эти вот, ну, на эту самую сумму оздоровительных.
1: Ну, я думаю, что если ты... Сколько вы сказали? 2000?
3: Я думаю, около 2, я же говорю, мы еще не видели ее тлуш, то есть примерно где-то так.
1: Ну, знаете, что если это меньше, чем 1611, то это прикрепляется к месяцу, когда вы платили. Если это больше, чем 1611, то это делится на 12.
3: Ну, то есть это будет видна разница, она будет получать в самой зарплате на эту сумму меньше, да, Битуафлиуме, это именно с фирмой
1: ее будет
3: решать. Там немного,
1: оно не будет много, эта разница небольшая будет.
3: Все. Главное мне понять, что ей как бы никакие письма не будут приходить, просто будет какое-то время приходить меньше сумма, да, то есть как бы в целом ее особо это не коснется, только в деньгах чуть-чуть меньше, да?
1: Но это не будет сегодня и не завтра, это может быть и через полгода тоже.
3: Ага, окей, все, хорошо, спасибо большое, больше вопросов
1: всего
3: нет.
1: Всего доброго,
3: больше.
1: До свидания.
3: Да, всего доброго, до свидания.
0: Всего хорошего. Пожалуйста, кто в нашем эфире сейчас, добрый день.
4: Добрый день, меня зовут Алекс, я живу в Кайре.
1: Да, пожалуйста.
4: Я с женой пенсионер. Мне 73 года, я получаю с женой шламат Акнаса. Скажите, вот с 1 января 26 года на сегодня эта сумма не изменилась доходов? Сумма пособия 6981 шекеля, она не, так и осталась, да?
1: С 1 января, как правило, корректируется раз в год в январе.
4: Понятно. Значит, она осталась такая же, да? Вот на это. Я почему вам задаю этот вопрос? Дело в том, что у нас с 1 апреля женой немножко прибавили пенсию. Ее хевробитуах и моя. В сумме это получилось 80 шекелей, к примеру. Они сделали с 1 апреля. И получается теперь, что я немножко работаю. Сумму максимальную... на работе я знаю. Ну, я ее округлю, чтобы вы поняли, 1500 шекелей. Вот. Она приравнена к максимальному доходу 3786 шекелей, правильно?
1: Совершенно верно.
4: Вот. Ну, я округляю цифры не до шекелей, чтобы вы поняли вопрос. Значит, 1500 шекелей, да. Значит, получилась такая история, что в прошлом месяце я болел. Вот, и мне должны были заплатить больничный, который должен был приравнен к моим рабочим дням и равняться этой сумме. Мне этот больничный в прошлом месяце по каким-то причинам не заплатили. Сказали, заплатят в этом месяце, в мае. Теперь что получается в мае? Вместо моих, допустим, 1500 шекелей, мне прибавят 600-700 шекелей больничные из прошлого месяца недоплачены. И получается теперь, что моя сумма дохода превысит на сумму больничного. Скажите, пожалуйста, Элла, как можно... Как поймет это, проверит это Битуахлюме? Ведь получается так, что в одном месяце я получил 600 шекелей вместо 1500, в следующем месяце я получу вместо 1500, там 2200. Как доказать Битуахлюме?
1: Да. Если вы увидите, что у вас уменьшилась сумма, и попросите вашим коходам справку о том, что вот эта сумма, она за счет больничного.
4: За счет больничного. То есть сумма вместо 1500 – 2200 за счет больничного.
1: Да, вот это так, дополнительная
4: справочку,
1: сумма
4: так.
1: Превышена за счет больничного.
4: Так. И что ты с этой справкой? Нужно ехать в Битуахлюме?
1: Подождите, у вас еще ничего не вышло.
4: Нет, я понимаю, но смотрите.
1: Когда это будет, если это будет, эта справка, что была у вас готова, и так. Тогда вы в Битуахлюме предоставите ее и попросите, чтобы они пересчитали.
4: Сделали перерасчет на основании этой справки. А если я, допустим, эту справку не получу, к примеру, а поеду в Битуахлюме после уже, когда я получу официально тлушмаскорет, я могу взять тлушмаскорет за прошлый месяц и за тот, который у меня было недоплачено. И плюс могу даже подождать следующий маскорет, где будет уже выровнено эти 1500 шекелей. Поехать с тремя тлушами, сказать, вот у меня все выровняло, чтобы вы не подумали, что я 2200 получаю теперь каждый месяц. Такой вариант возможен или эта справка обязательна?
1: Нет, если вы приедете и предоставите тлуши и маскорет, я просто хотела вам облегчить жизнь, чтобы вы не ездили в Витуаклиуме?
4: Нет, вы понимаете, для меня лично проще. Вы у меня, слушай, получаете, да? Получить
1: я
4: прошлый
1: поняла,
4: месяц.
1: Да, я поняла, да.
4: И не унижаться перед ними, перед этой справкой, что вот у меня там я получаю какую-то социальную...
1: Нет никакой проблемы, вы можете это сделать.
4: Можно.
1: Конечно,
4: то есть, наличие трех документов, туша прошлого, этого и следующего, который подтверждает, что у меня выровнялась таки зарплата.
1: Абсолютно,
4: я могу,
1: да.
4: Да.
1: Совершенно
4: и могу решить... Да, последний вопрос, моя неявка вообще в Витуаклиуме. То есть я знаю, что я выровняю все равно в июне месяце эту зарплату. Неявка в Витуаклиуме, он это увидит в компьютере, что у меня было превышение, скажем.
1: Смотрите, никто не будет этим заниматься лично.
4: Да.
1: Может быть, это будет автоматически просто...
4: Лично это Витуаклиуме не проверяют у пенсионеров каждый месяц на социальный надбавку.
1: Поэтому я говорю, что если это будет автоматически, придет вот это, эти данные придут, и тогда автоматически просто будет снижено пособие, если это произойдет. А если вы придете и предупредите, это тоже может быть вариант, конечно.
4: Один из вариантов. То есть, может быть, такой вариант, что вот это то, что произошло, у меня, может быть, никто не заметит, оно выровняется, и оно так и пойдет. Да.
1: Может скажите, быть, такое тоже.
4: Тоже может быть, я понимаю. Да. Скажите, вот в течение года, например, чтобы вы меня поняли, допустим, у меня 1500 шекелей, если вы умножите на это то, что у меня положено. Умножите на 12...
1: Одну минуту. Когда идет речь о социальной надбавке, не делается...
4: Да.
1: Годовое.
4: Вот это я хотел вас спросить. В течение года получается, что вы знаете, что работодатель может заплатить 3 дня отпуска, допустим, праздника. И уже получается не 1500, а 1800. Так вот эти 2 месяца, которые 3 выплывают из-за праздников, как считает Витуаклиуме, чтобы вы поняли меня, допустим, 1500 умножить на 12, на 15 тысяч, 18 тысяч в год.
1: Не делают годовой расчет, когда
4: Не делают годовой расчет. А как они могут определить, что у меня было превышение в нескольких месяцах? Они тоже автоматически могут увидеть, а могут не увидеть?
1: Это сравниваются данные, которые были переданы вашим работодателям не автоматически, а «beofen mechuvan» на иврите говорят, то есть онлайн. Онлайн, да. И тогда это у вас просто вычтут. А если вы увидите, что у вас вышли, то вы это сделаете, принесете ваши справки и покажете, что эти деньги за счет того-то...
4: Вы понимаете, да, о чем идет речь? Что любое превышение даже в праздников. Казалось, моя зарплата 1500 шекелей. Но дело в том, что из-за праздников, вы знаете, что праздники оплачиваются. Это надо все равно идти и показывать, что вот он суши было 300 шекелей.
1: Пока не ходите, у вас никто ничего не высчитывает.
4: Нет, я понимаю это, да. Вот. А в общем, конечно, надо прослеживать. Вот смотрите, повысили нам с женой пенсии вдвоем на ЗУК 80 шекелей. Уже я должен как бы решать с работодателем, что я не могу работать на эти 80 шекелей. Это все надо от меня уже теперь исходит, правильно? Ведь цифра, которая...
1: Ну, смотрите, если это 80 шекелей разница...
4: Да.
1: Это 80...
4: На двоих,
1: 50% от 80... Посчитайте, сколько это.
4: Как вы сказали, с какой цифры?
1: 50%.
4: 50% из какой цифры?
1: 50% от 80%.
4: А, да, это превышение. Это 60%, это получается 48 шекелей, допустим. Ну, 50 шекелей.
1: Быть. Да, может
4: так, это может быть. То есть лучший вариант, если у меня получилось превышение, пенсия является доходом, значит, я должен решать вопрос уже на работе, раз такое.
1: Совершенно верно.
4: То есть все зависит от моей инициативы. Спасибо большое.
1: Всего вам доброго. Счастливо.
4: Будьте здоровы. До свидания.
0: Всего доброго. Спасибо за вопрос и за ответ, конечно. Продолжаем наш эфир. Пожалуйста, кто с нами?
5: Наверное, я. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
5: У меня пару вопросов. Первый вопрос у меня, значит, мы с женой семейная пара, на пенсии находимся, получаем пособие по старости и работаем. Скажите, пожалуйста,
1: у вас нет шаманов, да, сам.
5: Это что такое?
1: Социальные надбавки.
5: А, нет, нет, нет.
1: Ага.
5: Нет, нет.
1: Только да, пожалуйста, я слушаю.
5: Пособие по старости
1: и мы работаете, да.
5: Сколько мы можем зарабатывать?
1: Если один из вас зарабатывает больше, чем 10 413, то второй может 14 402.
5: Ага. Понятно. Мы столько не зарабатываем. Спасибо, так. И второй вопрос. Значит, вот если мы хотим выйти на социальную надбавку, сколько мы должны? Ну, там 4 тысячи где-то, да?
1: 3786.
5: Каким образом это делается? И можно ли узнать, положена ли нам социальная надбавка?
1: Смотрите, тут берутся в расчет все доходы, не только заработные платы. Какие у вас есть сбережения? Есть ли у вас автомобиль или нет автомобиля?
5: Автомобиль есть, 10 лет автомобиль.
1: Это не важно, сколько он стоит?
5: Ну, меньше 60 тысяч.
1: Сколько, да?
5: Ну, где-то 55, наверное, по Мехерону.
1: А какие у вас есть еще доходы?
5: Ну, моя накопительная пенсия там 1790. И все.
1: Я поняла. И смотрите, стоимость автомобиля 50 тысяч шекелей, она вам дает возможность получения социальной надбавки, но у вас будут высчитывать определенную сумму из социальной надбавки. То есть это может быть даже 400 шекелей социальной надбавки будут высчитывать.
5: Так, и сколько мы можем, и как нам это оформить?
1: Надо просто, это, во-первых, вам необходимо снизить заработную плату, если она у вас высокая.
5: Ну вот, мы с женой получаем где-то, я 7, она 7. В среднем вот так.
1: Нет, ну это сумма, которая не позволит вам получать социальную надбавку.
5: А мы там говорим, может есть какой-то процент?
1: Мы говорим, нет, 7 тысяч каждый из вас никак не может быть.
5: Хорошо. Пусть не 50% идет социальная надбавка, а пусть 25% можно?
1: Нет. 7 тысяч шекелей не так.
5: Как?
1: 7 тысяч шекелей каждый, это никак. Это 14 тысяч шекелей, это никак невозможно.
5: Тогда сколько она можно зарабатывать, если мы хотим социальную надбавку?
1: Если полную социальную надбавку?
5: Нет, пусть не полную, пусть половину.
1: Но у вас есть проблема, 3786 шекелей, и у вас есть проблема, так как ваш автомобиль также снимает 400 шекелей, даже 500, может быть.
5: Так, и что как надо это сделать?
1: Я говорю, что с вашей заработной платой, с этой суммой вы никак не можете подавать документы на социальную надбавку.
5: Хорошо, насколько нам надо снизить заработную плату?
1: Смотрите, я не могу вам сказать, насколько снизить. Я вам могу сказать, какая не влияет.
5: Так,
1: а сколько снизить я не могу? 3786.
5: Так. И все, да?
1: И тогда вы будете получать социальную надбавку все равно уменьшенную. Так как автомобиль 50 тысяч шекелей, у вас будут высчитывать из социальной надбавки где-то даже 300-400 шекелей.
5: Это нам, значит, надо прекратить работать и зарабатывать только 3800, да?
1: Нет, не прекратить, а вот зарабатывать вот эту сумму.
5: 3800.
1: 3786, да.
5: Да, 3700.
1: Даже если вы будете зарабатывать оба где-то 4000 всякие, 4,5, тоже будут, нам можно подать социальную надбавку. Вам важно сам факт социальной надбавки?
5: Да. Чтобы стать на квартиру.
1: На квартиру, очередь на квартиру.
5: Да.
1: Попробуйте, даже если у вас будет 5 тысяч шекелей, да и все равно подать. Вам важно даже 1 шекель социальной надбавки.
5: 5 тысяч на двоих, да?
1: Может быть, я не могу делать сейчас расчет. 5 тысяч на двоих плюс 50 тысяч ваша машина. Надо сделать расчет. Я не могу вам сказать. Но подать вы можете...
5: А если нет машины, тогда...
1: Ну, если нет, то нет. То ничего не будет.
5: Сумма не увеличивается, нет? Такая остается, да? заработок.
1: Конечно, да. Я вам сказала, увеличится, конечно. У вас сколько? Будут из-за машины, у вас будут высчитывать где-то 400 шекелей.
5: А, я понял. Угу. Я все понял. Спасибо большое вам.
1: Всего вам доброго. До свидания.
0: Всего хорошего. Спасибо. Продолжаем наш эфир. Кто сейчас?
6: Добрый день. Доброе утро. Меня зовут Григорий. Я хочу задать вопрос из центра страны. Я хочу задать вопросы по поводу моей жены. Она родилась 7 октября 61 года.
1: Угу.
6: И в октябре этого года ей будет 65 лет. Она работает в качестве воспитателя и собирается прекратить работу в конце учебного года, в августе.
1: Ага.
6: Я хочу знать, какие у нее есть права, схует, на получение безработицы. Вопрос, когда она начнет получать безработицу и сколько
1: когда
6: дней?
1: Когда она прекратит работать?
6: Она не будет ждать 3 месяца, как, если она уволится по собственному желанию?
1: Нет, и она по собственному желанию она будет ждать 3 месяца, конечно.
6: Несмотря на то, что она 60...
1: Это не имеет значения.
6: Окей. А сейчас вы можете сказать, какую сумму? У меня есть исходные данные на брутто на сегодня. Она получает зарплату 3 250 и получает пенсию из двух источников.
1: Нет. Ага, понятно.
6: Она...
1: Сколько она пенсию получает?
6: Она всего получает 19 860 шекелей.
1: Меня не интересует всего. Меня интересует
6: пенсия. Пенсия 1 847, вторая 4 760.
1: А как же вы говорите, что у нее 19 тысяч получается?
6: Потому что она работает, она еще получает зарплату.
1: Мы же говорим, что она прекращает работать.
6: Она прекратит работу в августе месяце.
1: Ну, так меня не интересует, какая у нее сейчас, какие у нее доходы. Меня интересует, какие будут доходы, когда она прекратит работу. Какая пенсия у нее будет?
6: Окей, 1847 и 4760. Это будет...
1: Что такое 4000?
6: Ага. 4000 это из киловатту.
1: Вторая пенсия.
6: Вторая пенсия, да.
1: Она битуахлюми еще не начинала получать.
6: Не начинала получать. Это будет следующий вопрос.
1: Окей. Какая у нее заработная плата?
6: Сегодня брутто 13 258.
1: Значит, смотрите. Во-первых, чтобы вы знали, что у нее из пособия будут высчитывать всю пенсию.
6: По безработице.
1: Yes. Мы говорим про пособие по безработице, вы спросили.
6: Да.
1: Из пособия по безработице у нее будут высчитывать эти обе пенсии. То есть, если ее пособие по безработице, грубо говоря, будет где-то 50% от ее брутто.
6: Окей.
1: Это где-то примерно 6 тысяч. Из этих 6 тысяч у нее будут высчитывать 5 тысяч.
6: Ну, а вот у нее две пенсии составляют больше, чем 6,5.
1: Вы же сказали, ну так тогда я не буду полагаться пособие по безработице. Я примерно сказала, сколько будет пособие по безработице. Поэтому, значит, надо будет подать документы, приложить справки от работодателей, которых она получает пенсию, какой у нее размер пенсии, и один, и второй. Или вы знаете, что прежде чем вы будете это делать, есть Максивон. Зайдите в этот Максивон, и вы откорректируете вот это... Там есть такой параграф, где написано, есть ли пенсия. Посчитайте, сложите обе пенсии, вставьте эти данные.
6: Yeah.
1: Кстати, данные 6 месяцев заработной платы, которые будут предшествовать в прекращению работы.
6: Окей.
1: Okay. И вы увидите, полагается ли пособие или нет.
6: Значит, Допустим, ей не полагается пособие. Это значит, что она не может использовать право на безработицу?
1: Смотрите, у нее право на безработицу есть, но нет, нет, в законе так написано, из-за каитлидмы автола, аваль асхом эфес, вот так ей напишут.
6: Okay.
1: То есть она не сможет получать. Если ее пенсия выше, чем пособие по безработице, то она не сможет получать пособие по безработице.
6: Понятно.
1: И в этой ситуации 13 тысяч это брутто или нетто?
6: 13 тысяч это брутто.
1: Брутто, я поняла. Я поняла. Сделайте то, что я вам сказала. Вот зайдите, пожалуйста, в этот Макшивон и вставьте эти данные, обе пенсии. Вставьте данные 6 заработных плат, которые предшествовали окончанию работы, и тогда будет сделан перерасчет, и вы увидите, полагается или нет. Может быть, ей будет полагаться 500 шекелей, 600 шекелей.
6: Понял. Тогда...
1: И параллельно подать документы на пособие по старости.
6: И параллельно подать, Может такое получиться, что даже пособие по старости она не получит?
1: Нет, если она прекращает работу, она обязательно получит. Пенсия на пособие по старости не влияет.
6: Понятно. Окей. Большое спасибо.
1: Всего вам доброго.
6: Рад слышать ваш голос и помощь, которую вы нам оказываете.
1: Спасибо большое вам.
6: Хорошего праздника.
1: Очень приятно. Спасибо большое.
0: Спасибо. Следующий радиослушатель. Добрый день.
7: Здравствуйте, наверное, это
0: да,
7: я.
0: Это...
7: Здравствуйте, уважаемый. Алло?
0: Мы вас слышим. Слышно? Да, пожалуйста.
7: Да, здравствуйте, уважаемая ведущая Танечка, и здравствуйте, уважаемая Элла. Спасибо огромное за консультации ваши. Вы очень помогаете всем.
1: Спасибо вам.
7: Я пишу свою ситуацию. Мне 63 с хвостиком. Я вот сейчас впервые должна буду получить пособие из Битохлиума и пособие по старости. У меня максимальное пособие, которое можно получать. Я замужем. Мой муж на год меня старше, ему 64 года. Он был уволен. И он закончил получать уже ДМЭ автола.
1: Окей.
7: Когда я подала на пособие по старости, и мы описали ситуацию, что у него нет никаких постоянных доходов, он нигде не работает, и пособие по безработице закончилось, они автоматически добавили к моему пособию, там сколько, 2600?
1: Да.
7: В общем, 400 они нам приписали, я еще не получила, но вот должна буду сейчас.
1: Понятно, да. Да.
7: Вопрос. Значит, когда мужа уволили, ему дали там определенный манак, приша, не знаю, как это. Короче, сумма какую-то денег нам посоветовали вложить эти деньги в программу, чтобы как-то жить потом с этого и так далее. Значит, эти деньги, они не такие сумасшедшие, но они закрыты. И мы хотели бы снять с них хотя бы ту прибыль, которая наросла, чтобы как-то жить на эти деньги. Это не ежемесячно, а одноразово. Вопрос, это считается ревахон, если мы одноразово снимем ту прибыль, которая там есть, и он, как бы, я больше не буду получать эту добавку на него, эти 400,
1: У вас должна быть такая прибыль, чтобы не получать надбавку для него, что дай бог бы вам такие доходы.
7: А какая она? Какая, вы знаете, может быть, какая это сумма, о какой сумме речь? Понимаете, это не, что мы ежемесячно получаем.
1: Я поняла, что вы говорите. Я понимаю. Нет. Это не о миллионах идет речь, правда?
7: Ну, не о миллионах, я не знаю, там может быть 50 тысяч.
1: Сколько?
7: 50 тысяч, может быть.
1: Нет, это никак не повлияет.
7: То есть мы можем смело их открывать?
1: Спокойно,
7: и
1: спокойно и смело, да, да, да.
7: Я не должна об этом сообщать Бетуахлю.
1: Да ради бога, у вас кто-то спрашивает это.
7: Окей, я поняла. Значит, можно снять этот ревах и не...
1: Да, нет проблем.
7: Спасибо
1: 50 тысяч это не ежемесячный. Послушайте, я хотела... 50 тысяч это же не ежемесячный ревах.
7: Нет, нет, это одноразовый.
1: Ну, я поняла, поэтому я говорю, дай бог вам такой, такую сумму, для, чтобы был такой рывок, чтобы вам не заплатили надбавку на него.
7: А как можно узнать, какой это
1: рывок?
7: Ну, нет,
1: это, вам даже не надо узнавать, это даже не заморачивайтесь и не думайте об этом.
7: Я поняла. Я просто думала, может быть, можно как-то...
1: Да не надо, не надо вообще думать об этом и не думать. Не думайте об этом и возьмите, снимите эти деньги, делайте с ними, езжайте в кругосветное путешествие.
7: Ну, на кругосветное нет, но как-то с чего-то надо жить, да.
1: Пожалуйста.
7: Спасибо, спасибо вам огромное, всех с праздником
1: вот
7: и мирных дней нам всем.
1: Всего
0: спасибо, взаимно, всего вам доброго.
7: Спасибо, будьте здоровы.
0: Будьте здоровы и вы, Элла, уважаемые радиослушатели, небольшая музыкальная пауза, и мы продолжим.

0: Продолжаем наш эфир. С нами специалист по вопросам Института национального страхования Элла.
1: Да, трудно вернуться после такой музыки.
0: Специально для вас. Я знаю,
1: спасибо,
0: что вы любите Нета Кинга Коула.
1: Абсолютно.
0: Это так. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте.
2: Надеюсь, я.
0: Да, вы, пожалуйста.
2: Добрый день, многоуважаемая Элла и соведущая. Много лет слушаю ваши консультации, все время удивляюсь вашему терпению и осведомленности. Желаю вам еще долгие годы нас радовать. Спасибо вам.
1: Спасибо вам огромное. Мне приятно.
2: Это истина, это не комплимент. Вопрос. Пенсионер, инвалид, имеет 100% инвалидность, 50% шрутим и уходим кого? Постоянных.
1: Да, я понимаю.
2: Имеет смысл. Хотелось бы найти подработку ночным шамером, сидеть за камерами, где-то максимум 2000 шекелей в месяц.
1: Нет никакой проблемы.
2: Проблема в том, что я рискую шрутим и уходим, чтобы не сняли.
1: 2000 шекелей шрутим, вы не рискуете.
2: Можно смело, да?
1: Да, конечно.
2: Большое спасибо.
1: Да, всего доброго. Здоровья вам.
2: Здоровья и тишины. Остальное все завоюем. Спасибо вам. До свидания.
1: Всего доброго. До свидания.
0: До свидания. Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами в эфире сейчас?
3: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста, это вы.
3: Скажите, вот пара, оба получают гемлат, зраквотик, вот это, и...
1: Да.
3: 70, где-то 76, 79 им.
1: Да.
3: Муж находится в Махлекет, Сиут-Муркав. Они платят 2600 где-то за него. И она получает где-то 4 с чем-то.
1: Она только для себя получает, так как ее муж находится за счет государства в заведении, да, медицинском.
3: Да. И она хочет узнать, сколько они могут на счету держать денег.
1: Ну, она может считать, на счету она может иметь одну минуту, я вам уже скажу.
3: Да, они же как парочка.
1: 41 528 шекелей.
3: А что она, как одиночка считается?
1: Да.
3: Несмотря
1: на то, что
3: они...
1: Она получает как одна.
3: Нет, они получают, ну, как
1: я
3: оба,
1: понимаю,
3: и
1: я...
3: просто она идет и платит, ну, за
1: него. Не может быть такое. Если он находится в МУСАД, он не может получать социальную надбавку. Она получает одна за себя.
3: Нет, а они получают, на счету мы смотрим, получают полностью, и она идет, она платит в купаты.
1: Ну, такого бы, значит, в Битуаклюме просто не знают, они не сообщили, что он находится в Махлака, Сюдит.
3: Насчет этого я не знаю, сообщили.
1: Не может быть
3: знают.
1: Такое. Она получает сколько? 4000?
3: Нет, я вам еще раз объясняю. Они получают 6, там сколько?
1: 6981.
3: Да, потому что это через Сороку, они в Бершеве живут.
1: Я все понимаю. Значит, просто не сообщили минуту.
3: Не вышла это вот.
1: Ладно.

0: Минуту, одну минуту. Просто не сообщили о том, что он находится в этом заведении. Потому что ему не полагается, ей полагается как одинокой. Ей полагается только 4418 шекелей, так как он находится за счет государства в этом заведении. Просто еще не сообщили, сколько времени он там находится?
1: Около 2 лет.
0: Ой, бабой. Потом будет большой долг.
1: А за чего долг? Они же оплачивают.
0: Ну, потому что ему не полагается. Ему не полагается. Социальная надбавка не полагается тем, кто госпитализирован за счет государства. То, что она идет и выплачивает там какую-то сумму определенную, это не значит, что стоит столько его содержания. У нее наверняка есть код. У него есть наверняка код, который государство оплачивает за это.
1: Это не через Мессерат Бреут они делали, это через Сорока
0: дала
1: направление.
0: Что... Сорока это тоже Мессерат Бреут. Это тоже через Мессерат Бреут. Это же не частное заведение.
1: Ну, это Невешва, это там есть БТ-вод, Сиут-Муркавуд, отделение.
0: Ну, об этом же я и говорю, что это БТ-вод. Это БТ-вод. БТ-вод, когда человек находится в БТ-воде, ему не полагается социальная надбавка. Они просто не сообщили каким-то образом... Мессерат Бреют тоже не сообщил об этом.
1: Ну, беседер, в общем, ей 40 тысяч, вы сказали, сколько? Можно на счету?
0: 41 тысяча. Ну, вы послушайте меня. Это не сейчас не настолько важно. Сейчас очень важно просто скорректировать его положение, что он находится в этой воде, потому что потом будет большой долг.
1: Хорошо, я скажу ей об этом.
0: Обязательно.
1: Хорошо, беседер. Спасибо.
0: Пожалуйста.
2: Спасибо большое. Продолжаем наш эфир. Пожалуйста, кто сейчас с нами? Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая Элла, уважаемая Таня. Здравствуйте. Добрый день, Элла. Я обращаюсь к вам еще раз. Я где-то пару месяцев назад задавала свой вопрос по поводу Ашламата Хнаса. В Ришен-Лиционе мне сказали, что Ашламат Хнаса я могу обновлять только через 5 лет. Вы этому очень удивились и сказали, что вы проверите эту информацию.
0: Через 5 лет вы, наверное, были какие-то деньги, которые вы подарили или детям, или внукам?
3: Нет, никаких денег не было. Я просто хочу начать получать частично Ашламат Хнаса. У меня есть сбережения небольшие. Я хочу начать ими пользоваться и через какое-то время подать еще раз просьбу на Ашламат Хнаса, чтобы мне увеличили ее. Так вот, мне сказали, что если я сейчас подаю, то в следующий раз, независимо, сколько у меня там денег на счету, они рассмотрят как бы мою просьбу только через 5 лет.
0: Это кто вам такое сказал?
3: В Ришен-Лиционе, в СНИФе.
0: Причем, но кто сказал? В СНИФе, может быть, из КНР. Там кто мог такое сказать?
3: Нет, ну, мне сказала Пхидана Кабалаткаль. Причем одна и вторая сказала.
0: Что раз сначала... корректируется раз в 5 лет?
3: Да.
0: Так, а о какой сумме вообще идет речь?
3: В смысле, на счету?
0: Да.
3: Нет, мы про суммы не говорили, они мне сказали общие правила, что, мол, имейте в виду.
0: Нет такого правила.
3: Нету, да?
0: Нет.
3: Я думала, может быть, что-то с января поменялось.
0: Нет такого правила. Да, все зависит от того, вы могли покрыть ваш танцу, вы могли бы эти деньги тратить на лечение зубов, на любую другую какую-то цель. У вас есть справки об этом?
3: Конечно. Кстати, про лечение зубов они мне тоже сказали, что лечение зубов тоже не входит сюда. Типа, если я лечу зубы, то битуах люми на это не обращает внимания. Как бы это в расчет не берет, как расход мой.
0: О чем вы говорили? Какая откидана кабалатка сидела, что вам такое говорили? Предположим, у вас есть 100 тысяч шекелей. Эти 100 тысяч шекелей вы использовали, вы закрыли мастанту. Или вы были, лечили зубы. Или вы даже поехали куда-то, и у вас есть все квитанции, которые говорят о том, на что вы потратили эти деньги. Естественно, если у вас будет 500 тысяч, это другое дело. А когда идет речь о сумме там, небольшой, которую вы использовали, а вы уже что, подавали документы на получение?
3: Нет, я не подала еще, потому что я хочу выяснить эту ситуацию, понять, стоит ли мне подавать сейчас или подождать. Я уже прекратила работать, я сейчас не работаю.
0: Конечно, подавайте.
3: Окей, так вот думаю, если я сейчас подам и начну тратить эти деньги, которые у меня на счету, но они закончатся довольно быстро, и потом что мне делать, допустим, через год? Ждать еще 4 года, чтобы я смогла заново подать, чтобы они пересмотрели мое финансовое состояние?
0: О каком идет речь?
3: Ну, допустим, 80 тысяч.
0: Да о чем вы говорите? Даже не сомневайтесь, подавайте документы. О чем вы говорите?
3: Я поняла.
0: 80 тысяч это да, от 8, из 80 тысяч у вас вычтут, я не знаю, ваше семейное положение.
3: Я разведена. Если это важно, я начала получать пенсию.
0: Из 80 тысяч у вас вычтут 41 тысячу. У вас всего останется 40 тысяч, а 41 тысяча позволяет вам получать, так что нет никакой проблемы. Подайте документы обязательно.
3: Нет, проблема в том, что мне положено частично, я знаю. Я это проверяла.
0: Почему? Из-за 80 тысяч?
3: Нет, они говорят, что вот сейчас как бы данные, которые на данный момент, они будут числиться, будут учитываться.
0: Но они же не знают, какие у вас доходы. 80 тысяч это не 80 тысяч минус 41 тысяча, у вас всего 40 тысяч.
3: Да.
0: Ну так это вот вам дает вам дают возможность получать пособие.
2: У вас есть еще...
3: Я понимаю, что пособие, ну, частичное пособие, не полное. Допустим, 800 шекелей частичное пособие.
0: Кто вам такое сказал? Вы подавали... Ну, а вы же не приносили никакие доходы. Как же она может вам сказать?
3: Ну, она меня спросила, какие суммы. Она сделала расчет на месте, взяла компьютер и сказала, вот такая-то сумма тебе будет положена.
0: А какая пенсия у вас? Одну минуту. Какая пенсия у вас?
3: 1800.
0: Пожалуйста, подайте документы. У вас есть машина?
3: Нет.
0: Это все, что у вас есть? Вот эти 80 тысяч и все?
3: Да?
0: Подайте документы, пожалуйста. Даже не думайте.
3: Хорошо, я так и сделаю.
0: Всего доброго, конечно. Конечно.
3: Спасибо.
0: Всего доброго.
3: Спасибо.
2: Всего вам хорошего, до свидания. И кто сейчас с нами? Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
4: Можно говорить?
2: Да, пожалуйста, говорите.
4: Я из Ришон-ле-Циона.
0: Да, пожалуйста.
4: Я живу в Ришон-ле-Циона.
0: Я поняла.
4: Я после ирома-хит и перелома шейки бедра. У меня 26 часов, из них я 8 получаю деньгами. Скажите мне, пожалуйста, каково максимальное число часов, что может получать пожилой человек?
0: Вы больше не можете получать деньгами. Вы больше не можете получать пособие деньгами. Вот это максимальное, что вы можете получить.
4: Я не имею в виду деньгами. Я имею вообще часы.
0: А, вы имеете в виду часы, простите. Я думала, вы имеете в виду деньгами.
4: Нет, часы.
0: Я поняла. Сколько у вас часов?
4: 26.
0: можно 30 часов получать. 30 часов получать, это шестая степень, это самая высокая степень.
4: А, мне сказали, вот у нас тут ходит женщина, она говорит, что она получает 36 часов. Может такое быть?
0: Может быть такое, может быть. Но опять же я говорю, что это самая высокая степень пособия по уходу.
4: Вы спасибо.
0: Вы, да, пожалуйста, если вас, вы чувствуете, что у вас есть ухудшение, подайте документы на ухудшение.
4: Я попытаюсь. Мне уже 83 года. Еще я хочу задать вопрос по поводу моего мужа. Ему тоже 83 года. Он в глубокой деменции, находится на Чапулей-Бай. У него 21 час и 9 германский. Он пережил он относится на целей шоу.
0: Да.
4: Может ли еще какие-то часы он получать?
0: Да, если вы... Это когда ему назначили? Сколько времени уже прошло с тех пор, как ему назначили?
4: Я не могу точно вспомнить. Мне надо документы посмотреть.
0: Ну, например, есть уже год.
4: Больше года.
0: Больше года. И вы видите, что у него ухудшение состояния, да?
4: Да.
0: Пожалуйста, тоже подайте на ухудшение. Это называется на иврите ахмарат мацав.
4: Поняла.
0: Пожалуйста.
4: Спасибо.
0: Всего доброго, будьте здоровы.
2: Элла, у нас в группе есть такой вопрос. Я пенсионерка, продолжаю работать, оформив пенсию, не получила пицуима, он остался в пенсионной фирме. Влияет ли сумма этого пицуима, который продолжает накапливаться на пособие, должна ли я сообщить Битуах Леуми об этих суммах, которые в пенсионной компании?
0: На пособие это не влияет. Если идет речь о пособии без социальной надбавки, пенсионные выплаты не влияют.
2: Угу. Понятно. И последнее. Есть возможность сейчас ответить на этот вопрос, или мы начнем в следующий раз с него? Просьба дать пример расчета вычета из соцдобавки при покупке автомобиля за 40 или 30 тысяч шекелей.
0: Не важно, проблема. Это сделано в начале следующей передачи с удовольствием, конечно.
2: Окей. Огромное спасибо, Элла Гитсон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Леуми. Спасибо огромное за помощь. До встречи на Канрека. Спасибо.
0: Вам доброго. До свидания.
2: До свидания.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2 CUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2 CUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
2: Внимание! Только до конца недели в Мада Неймания. Сыры голландский Донаблю и французский бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Мада Неймания.

0: В Иерусалиме полдень. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. В студии Семен Каплан. На военном кладбище в Раанане в настоящее время проходит церемония прощания с майором запаса Итамаром Сапиром, погибшим вчера в бою на юге Ливана. Сотни людей сопровождают его в последний путь. Итамар, 27 лет, из поселка Эли в округе Бенемин, служил заместителем командира роты формирования Хицея-Эш. У него остались жена и ребенок. Да будет его память благословенна. Заседание комиссии Груниса, которая должна была вновь обсудить, согласно постановлению Багаца, назначение генерал-майора Романа Гофмана на пост главы Моссада, перенесено на завтра. Корреспондент КАН Тамар Альмок передает, что Высший суд справедливости постановил, что, несмотря на завершение каденции, профессор Даниэль Гершкович продолжит принимать участие в заседаниях комиссии по этому вопросу. Законопроекты о распуске Кнессета будут вынесены сегодня на голосование в предварительном чтении. Корреспондент КАН Декла Аарон Шафран передает, что после открытия заседания будут представлены 9 или 10 соответствующих законопроектов, поданных коалицией и оппозицией. После оглашения ответа правительства депутаты Кнессета проголосуют за каждый законопроект отдельно. На фоне дискуссии о распуске Кнессета комиссия по иностранным делам и обороне собралась для обсуждения закона о призыве, который оппозиция называет законом об освобождении от службы. Начальник управления планирования и кадровой политики ЦАЛЯ, бригадный генерал Шай Таиб, заявил на заседании, что продление срока службы до 36 месяцев не решит проблему дефицита солдат. По его словам, в настоящее время армии не хватает 12 тысяч военнослужащих, из которых 7500 – бойцы боевых частей. Бригадный генерал Таиб подчеркнул, что если не будет найдено немедленное решение кадрового вопроса и не будут внесены изменения в законодательство, эта нагрузка может сорвать призыв резервистов и довести регулярные силы до критического предела. Эти сведения передает корреспондент КАН Декла Аарон Шафран. Министерство обороны закупит у израильской компании Smart Shooter системы ведения огня на базе искусственного интеллекта для перехвата беспилотников. Объем сделки, включающий первую закупку и опционы, может составить 14 миллионов 600 тысяч шекелей. Корреспондент КАН Итай Блюменталь передает, что компания поставит систему Smash Hopper, которая позволит поражать воздушные и наземные цели с помощью дистанционного управления. Системы будут поставлены ЦАЛЮ уже во второй половине текущего года. Корпус стражи Исламской революции Ирана угрожает, что в случае возобновления войны на этот раз она выйдет за пределы Ближнего Востока. В заявлении корпуса отмечается, что следующие удары будут сокрушительными и будут нанесены в местах, где противник не ожидает их. Также подчеркивается, что Иран еще не задействовал весь свой военный потенциал, и его истинная сила будет проверена на поле боя, а не в заявлениях в социальных сетях. Новости спорта. Европейский союз скалолазания отменил международные молодежные соревнования в Брюсселе после того, как бельгийские владельцы спортивного комплекса потребовали ввести дискриминационные ограничения против израильской делегации. Корреспондент КАН Лиан Вильдау сообщает, что владельцы площадки настаивали на выступлении израильских спортсменов без национальной символики и без флага своей родины. После обращения Израильской ассоциации скалолазания в Олимпийский комитет руководители этого вида спорта четко заявили, что не потерпят политического шантажа, противоречащего Олимпийской хартии, и приняли решение полностью отменить соревнования. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Сегодня ожидается небольшое похолодание. На севере возможен кратковременный легкий дождь. На большей части территории страны будут дуть порывистые ветры. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит 23 градуса, в Тель-Авиве будет 24, в Аш-Доде 25, а в Бейершеве 28. В Эйлате ожидается до 37 градусов. Температура воды у Тель-Авивского побережья Средиземного моря 23 градуса, ветер северо-западный до 25 км в час, высота волн от 70 до 240 см. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире КАН-РЕКА в 15 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас.

0: В Израиле 15 часов. Вы слушаете Каврека. В эфире новости. На военном кладбище в Раанане завершились похороны майора запаса Итамара Сапира. Ему было 27 лет. Житель поселка Эле погиб вчера в бою на юге Ливана. В последний путь его провожали сотни людей. У Итамара Сапира остались жена и ребенок. Да будет его память благословенна. Впервые публикуются подробности дела о контрабанде в Газу во время войны. Израильский гражданин, участвовавший в контрабанде, находился в Дейр-эл-Балахе в секторе Газа 3 дня, и командованию об этом не было известно. Командир дивизии Газа, бригадный генерал Барак Хирам, сообщил на допросе, что узнал о пребывании этого гражданина в Газе только через несколько недель после инцидента и узнал от Шабака. Об этом сообщила корреспондент КАН Кармела Менаше. Согласно обвинительному заключению, ввоз грузовика организовал заместитель командира батальона бедуинских разведчиков майор Ахмад Худжират. Офицер утверждает, что преступная организация вымогала у него деньги и угрожала ему. По его словам, он предупреждал своих командиров о вымогательстве. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир посетил следственный изолятор в Аштоде, где содержатся участники флотилии в Газу, задержанные в открытом море. Министр Бен-Гвир распространил видеозапись, на которой активисты показаны в наручниках рядом с ним и начальником управления тюрем Израиля Коби Якоби. «Они пришли очень гордыми, большими героями. Посмотри, как они выглядят сейчас. Никакие они не герои, они сторонники террора. И я говорю премьер-министру Беньямину Нетаньяху, оставь их у меня еще надолго. Оставь их в тюрьмах для террористов. Именно так это и должно выглядеть», — сказал министр Бен-Гвир. Кроме этого, он также говорит активистам: «Мы здесь хозяева». Корреспондент КАН Итай Блументаль отмечает, что публикация этого видео противоречит требованию системы безопасности, Министерства иностранных дел и ЦАГАЛа задерживать и депортировать активистов без провокаций. Видеозапись, распространенная министром Бен-Гвиром, уже вызвала резонанс в мире. Депутат Европейского парламента Рима Хасан распространила ее и раскритиковала отношение Израиля к активистам, которые были, как она выразилась, похищены. Турецкое информационное агентство «Анадолу» также распространило видеозапись под заголовком «Израильский министр издевается над активистами флотилии в наручниках». Об этом сообщают корреспондент КАН Дов Гильхар и обозреватель КАН Итамар Маргалит. Кризис вокруг призыва ультраортодоксов. Депутат Кнессета Нисим Ватури заявил, что начальник генерального штаба на закрытой встрече, в которой он участвовал, высказался за принятие предлагаемого закона о призыве. В программе «Кан Бахаци Айом им Тамар Альмог» Ватури сказал, что закон о призыве решит проблемы ЦАЛа с нехваткой личного состава. «Говорят, что не хватает 12 тысяч бойцов. Но вам говорят, что этот закон даст 15 тысяч призывников за 2 года. В первый год 8 тысяч, потом еще 6 тысяч. А вы говорите, будто этот закон – уклонение от службы. Нет, он приведет к призыву ультраортодоксов», – заявил депутат Ватури. Пресс-секретарь ЦАЛа категорически опроверг утверждение Нисима Ватури о том, что на закрытой встрече с его участием начальник генерального штаба Эйаль Замир якобы заявил о необходимости принять предлагаемый закон о призыве. «Это абсолютная ложь. Начальник генерального штаба никогда в жизни не встречался с депутатом Ватури и тем более не поддерживал какой-либо конкретный закон о призыве», говорится в ответе пресс-секретаря ЦАЛа. Пленум Кнессета утвердил в предварительном чтении законопроект коалиции о собственном роспуске. За инициативу проголосовали 110 депутатов. Голосовавших против и воздержавшихся не было. Корреспондент КАН Дикла Арон Шафран передала, что продвижение законопроекта будет зависеть от решения председателя коалиции Офира Каца. Одновременно Кнессет отклонил законопроект о собственном роспуске, внесенный оппозицией. По оценкам, ультраортодоксальные фракции поддержат законопроект о роспуске Кнессета, внесенный партией Кахоль-Лаван, чтобы сохранить в своих руках рычаг давления на коалицию на случай, если Кац не станет продвигать собственную инициативу. И в завершение прогноз погоды. Завтра продолжится понижение температуры. На севере и в центре страны местами ожидаются небольшие дожди. В пятницу температура повысится, но останется ниже обычной для этого времени года. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, миру шалайм.
1: Капкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. В этом часе я предлагаю вам услышать как раз этот волшебный, на мой взгляд, голос, запоминающийся. Те люди, кто когда-либо его услышали, стали его поклонниками довольно быстро. Мы говорим, мы рассказываем и мы слушаем песни в исполнении Сальваторе Адамо.

Когда-то в сицилийском городе Комизо родился мальчик Сальваторе. Первый ребенок в семье Антонио и Кончиты Адамо. Его отец был шахтером и в 1947 году один уехал из Италии, получив работу в Бельгии. Вот откуда бельгийские корни, как говорят, Сальваторе Адамо. Устроившись на шахту в городе Монсе, он вызвал к себе жену и сына, став эмигрантами. Родители Сальваторе никогда не забывали свою солнечную родину. И потом, кроме Сальваторе, у них родилось еще 5 девочек, 1 мальчик. Дети, росшие в Бельгии, знали Италию по неаполитанским песням отца, по национальным блюдам, которые готовила мать. Но проблем, если говорить со словом «проблемы» из-за происхождения, Сальваторе сам не испытывал никогда. Он дружил в детстве и с итальянскими детьми, и с бельгийскими. А что касается музыкальности, она была у него в крови, как у всех итальянцев. Он еще школьником пел в церковном хоре, мечтал научиться играть на гитаре. И даже гитара первая к нему пришла из Сицилии. Ее прислал в подарок, в качестве подарка на день рождения его дед. На этом инструменте, который до сих пор висит на почетном месте в брюссельской вилле певца, видны еще выцарапанные тогда аккорды.

Родители Сальваторе Адамо не видели музыку и пение профессии для своего музыкального сына, тем более, что он очень хорошо учился. Поэтому, окончив школу, юноша поступил в католический колледж Святого Луки в городе Турне, чтобы получить специальность преподавателя иностранных языков. Тем не менее, как вы догадываетесь, страсть к пению помешала Сальваторе Адамо получить образование по-настоящему, и уже в 59-м году юный музыкант принял участие в конкурсе «Радио Люксембург», где одержал победу. Финал этого конкурса состоялся в январе 60-го года, и тогда же в эфире прозвучал голос Сальваторе Адамо.

Успех на конкурсе «Радио Люксембург», конечно же, определил всю дальнейшую карьеру Сальваторе Адамо. В начале своего творческого пути он, как многие юные музыканты того времени, начала 60-х, отдал дань популярному в те времена молодежному стилю «Ей», записав такие песни, как «Кара Бамбина», «Розина». Он, и, разумеется, пел и на французском, и на итальянском, для него родном. В то же время появились еще ряд песен, которые определили его стиль, его лирическую линию творчества, и эта тема навсегда, скажем так, закрепила за Сальваторе Адамо образ такого нежного лирического исполнителя, что ему очень подходило. И его даже знаменитый в те годы, оставшийся, конечно же, и голосом, и в памяти, как замечательный музыкант Жак Брель, бельгийский шансонье тоже, назвал его нежным садовником любви, говоря о его песнях. Сальваторе Адамо писал песни, в которых без труда можно было уловить, кстати, интонации самого Бреля, Жоржа Брассанса и французских поэтов Верлена и Бодлера, которых он всегда обожал.

В 1963 году выходит первый альбом Сальваторе Адамо, который назывался «63 на 64». Причем, в отличие от других певцов, и музыку своих песен, и тексты на французском языке Сальваторе сочинял сам, все, кроме нескольких первых его песен. Одну из композиций мы сегодня уже слышали, «Вы упомянете Монсеньор». Из этого альбома она превратилась сразу же в шлягер и продержалась очень долгое время на вершинах хит-парадов и Бельгии, и Франции. В 1963 году взлетела на вершину еще одна его песня, после чего перед 20-летним тогда, всего еще ему было 20, 20-летним певцом распахнулись двери концертных залов Брюсселя и Парижа. Ну а песня, которую вы услышите сейчас, осталась до сих пор его визитной карточкой.

«Падает снег» — так переводится название этой потрясающей песни, которая переведена на такое количество языков, включая русский. Вы, я уверена, слышали это и в русских вариантах. Песня действительно стала визитной карточкой автора, исполнявшего ее не только с оригинальным французским текстом, который вы слышите, но и на, естественно, родном для него итальянском, и даже на японском. История с Японией вообще отдельная тема. Когда однажды Сальваторе Адамо летел в самолете японской авиакомпании, он услышал свою собственную песню на японском языке, которую исполнял мужской голос, спросил стюарда, собственно, что за песня, на что ему с гордостью было сказано, что это наша национальная, любимая японская песня. Ну, конечно, потом все стало на свои места, автор... И, разумеется, стал известен всей Японии. Более того, автор пел потом эту песню и сам. Называется она «Юкива Фуру» Сальваторе Адамо на японском.

Эта японская версия, выпущенная в виде сингла в 71 году, была продана в количестве 475 тысяч экземпляров. Она входит в двадцатку лучших зарубежных вообще песен на японском языке в качестве зарубежных исполнителей. Когда мы говорим о зарубежном, для японского рынка, я имею в виду, существуют и, конечно, русские версии с разными текстами. Ну, например, в исполнении Муслима Магомаева с текстом Леонида Дербенева, в исполнении Валерия Леонтьева и Эмиля Горовца с текстом Дмитрия Иванова. Песню записывали еще очень многие на разных языках. Это были и вокалистки, и вокалисты. В 2011 году ее очень интересно спел по-французски же, кстати, Олег Погудин. Очень красиво, очень проникновенно, подходящий для него, собственно, стиль исполнения. «Tombe la neige» Сальваторе Адамо. Мы продолжаем слушать его песни.

Песня, которую вы слышите, «Ночь», стала очень известной, была переведена на ряд языков, исполнялась самим автором на испанском и на итальянском, кроме французской версии, и в частности в дуэтах, но, тем не менее, действительно замечательная, красивая песня, между прочим, 64-го года написания. Следующее, то, что мне хотелось бы вам рассказать, это в том же 64-м году, кроме песни «Ночь», верхние строки хит-парадов заняли еще сразу несколько его песен. Действительно, это был уникальный успех по количеству успешных песен. И через год, в 65-м году уже, в столице Франции, в легендарном зале «Олимпия», состоялся сольный концерт Сальваторе Адамо. Концерт, первый в жизни Сальваторе, прошел с настоящим триумфом. И пластинки юного шансонье, которому было чуть больше 20 лет тогда, стали продаваться тысячами. Одной из песен, которые тогда возглавляли хит-парады Франции и Бельгии, стала эта. La la la.

Сначала аранжировщиком песен Сальваторе Адамо стал Оскар Сенталь. В 1967 году его заменил Ален Горагер, но в итоге Сальваторе Адамо решил отказаться от услуг кого бы то ни было и стал аранжировщиком своих песен сам, продолжая писать очень частые тексты и музыку. И

своеобразная песня для молодого автора. Она называется «В синих джинсах и кожаной куртке». Философская для его возраста. В синих джинсах и кожаной куртке ты идешь встретиться с приятелями. Если не пойдешь, то что они скажут, когда ты их увидишь завтра? В синих джинсах и кожаной куртке ты не оставляешь без внимания ни одной юбки. На штанах у тебя фирменная этикетка. Ты, в сущности, неплохой парень. Краснеешь из-за какой-нибудь ерунды. Ну так извлеки из этого урок. Ты не создан для того, чтобы играть в крутого парня.

Кстати, о крутом парне. Когда не стало его отца, это был 66-й год, Сальваторе Адамо остался старшим в семье. Он не бросил, конечно, младших, взял на себя обязанности по содержанию и воспитанию сестер и брата. Обрушившаяся на певца известность и не вскружила ему голову, помогла действительно присматривать за всеми своими многочисленными родственниками, младшими родственниками, и помогала ему вот это... Незвездность и в личной жизни, ни в юном, ни в зрелом возрасте толпы поклонниц не помешали ему создать крепкую семью. Его с 14 лет интересовала только соседская девочка, звали ее Николь, старшая его на 2 года. И эта детская дружба стала настоящим чувством, ну и, разумеется, семьей. Сальваторе Адамо в дуэте с Оливией Руиз.

немало творчестве Адамо место занимают еще и песни, которые имели социальную направленность. Не всегда это получало нужный отклик в тех странах или в тех слоях, для чего и для кого писал Адамо. Например, была у него песня «Иншалла», написанная из-за арабо-израильской шестидневной войны в 1967 году. И эта тема не обошла творчество Адамо. Он написал песню в качестве призыва к взаимопониманию, но в мусульманском мире песню поняли изначально превратно и даже запретили кое-где. В 1971 году на одном из концертов Сальваторе произошел даже российский инцидент, и певец написал после этого песню, утверждая в словах этой песни, в тексте, что петь нужно вообще не только о счастье, о радости, о празднике, но и о бедности и несправедливости. Все эти темы он не раз поднимал в своем творчестве и гораздо позднее. В 1967 году режиссер Лео Жуанна пригласил его на одну из основных ролей фильма, который назывался «Семья Арно». К этому фильму Адамо написал песню «Вивре», и оно... Все сошлось, звезды сошлись, Адамо, как никто, подошел к этой роли, песня стала популярной. Но и с этой песней, со многими другими, написанными несколькими годами ранее, Адамо уже стал к тому моменту известен не только во Франции, в Бельгии, в Италии, на Сицилии, но и во многих других странах, включая Советский Союз. Огромный успех он действительно обрел во всех возможных республиках бывшего Советского Союза. Его первый визит состоялся в 1972 году, и в московских Лужниках Сальваторе Адамо собрал больше 25 тысяч зрителей. Столь же восторженно его принимали в Риге и в тогдашнем Ленинграде. Ну, любовь в итоге, так, как он говорит, русского народа к песням Адамо не остывала с годами, и с прежним восхищением его встречали в его приезды на гастролях 81 года, 2002 года, 2004 и даже 2010 года. Все эти годы аншлаги, успех и признание публики.

Завоевание мирового олимпа, конечно, на России или в Советском Союзе не заканчивалось. В 70-е годы Сальваторе Даму, уже невероятно популярный во Франции, Бельгии, Италии, превратился в звезду мирового масштаба. В 1977 году Адамо совершил триумфальное турне по Чили и Аргентине, где собрал многотысячные стадионы и до сих пор не утратил своей популярности. Более 30 раз Адамо побывал в Японии. В 1984 и в 2004 годах здоровье его временно заставляло остановить гастрольную деятельность, но потом он, конечно, возвращался к любимому делу.

Сальваторе Адамо никогда не скрывал своих взглядов, и надо сказать, что он стал бельгийским послом доброй воли и показывал все, что он хочет, и таким образом его, собственно, избрали послом доброй воли Международного детского фонда ООН ЮНИСЕФ. В качестве посла он посетил в конце 90-х годов лагерь беженцев в пору конфликтной ситуации в Косово, и из пережитых тогда эмоций родилась песня о демонах-диктаторах, которые шагают по плачущим детям. Песня стала очень сильной и произвела большое впечатление. На счету Сальваторе Адамо участие во множестве акций поддержки и спасения, миллионы собраны для жертв азиатского цунами, спасенных от лейкемии и порока сердца. Он действительно неравнодушен к этому миру.

В июле 2001 года Альберт II, король Бельгии, присвоил Сальваторе Адамо почетный титул «Рыцарь бельгийского короля». Певец удостоился его вообще первым среди поп-музыкантов. А год спустя Сальваторе получил из рук уже французского президента орден почетного легиона, одну из высших наград Франции, и, безусловно, он ее заслужил. Сегодня мы говорили о Сальваторе Адамо, безусловно, потрясающем музыканте, авторе, исполнителе своих песен, который, ну, это просто будет слишком сказать, оставил след. Мы просто знаем этот голос, любим этот голос, и даже если эти песни мы слышим относительно редко, не знать, что такое голос Сальваторе Адамо, и не понимать, как много он привнес в этот мир музыкальный, будет странно. Оставайтесь с нами. Cherche-moi si ça te change.

0: Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Подробности дела о контрабанде в Газу во время войны. Израильский гражданин, участвовавший в контрабанде, находился в Дир-эль-Балахе в секторе Газа 3 дня, в течение которых командованию о его нахождении там не было известно. Командир дивизии Газа, бригадный генерал Барак Хирам, сообщил на допросе, что узнал о пребывании этого гражданина в Газе только через несколько недель после инцидента и узнал от Шабака. Об этом сообщила корреспондент КАН Кармела Менаше. Согласно обвинительному заключению, ввоз грузовика организовал заместитель командира батальона бедуинских разведчиков майор Ахмад Худжират. Офицер утверждает, что преступная организация вымогала у него деньги и угрожала ему. По его словам, он предупреждал своих командиров о вымогательстве. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир посетил следственный изолятор в Ашдоде, где содержатся участники флотилии в Газу, задержанные в открытом море. Министр Бен-Гвир распространил видеозапись, на которой активисты показаны в наручниках рядом с ним и начальником управления тюрем Израиля Коби Якоби. «Они пришли очень гордыми, большими героями. Посмотри, как они выглядят сейчас. Никакие они не герои, они сторонники террора. И я говорю премьер-министру Бениамину Нетаньяху, оставь их у меня еще надолго. Оставь их в тюрьмах для террористов. Именно так это и должно выглядеть», — сказал министр Бен-Гвир. Он также кричит активистам: «Мы здесь хозяева». Корреспондент КАН Итай Блументаль отметил, что публикация этого видео противоречит требованию системы безопасности Министерства иностранных дел и ЦАЛа задерживать и депортировать активистов без провокаций. Видеозапись, распространенная депутатом Бен-Гвиром, уже вызвала резонанс в мире. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вызвала посла Израиля в Риме и потребовала извинений за обращение с активистами, некоторые из которых граждане Италии. Депутат Европейского парламента Рима Хасан раскритиковала отношение Израиля к активистам, которые были, как она выразилась, похищены. Турецкое информационное агентство Анадолу распространило видеозапись под заголовком «Израильский министр издевается над активистами флотилии в наручниках». Об этом сообщили корреспонденты КАН Дов Гильхар и Итамар Маргалит. Министр иностранных дел Израиля Гидон Саар, обращаясь к министру Бен-Гвиру, написал в социальной сети X: «Этим позорным зрелищем вы сознательно нанесли ущерб государству и не впервые. Нет, вы не лицо Израиля». Источник в системе безопасности сообщил корреспонденту КАН Кармеле Менаше, что в то время как Министерство иностранных дел, ЦАЛ и структуры безопасности действовали спокойно, хладнокровно и профессионально, чтобы завершить инцидент с флотилией без эскалации и не дать ее организаторам тот самый имидж, которого они добивались, министр Бен-Гвир и другие депутаты Кнессета приехали и сделали прямо противоположное. Кризис вокруг призыва ультраортодоксов. Депутат Кнессета Нисим Ватури заявил, что начальник генерального штаба на закрытой встрече, в которой он участвовал, высказался за принятие предлагаемого закона о призыве. В программе КАН «Бахаци Айом им Тамар Альмог» Ватури сказал, что закон о призыве решит проблемы ЦАЛа с нехваткой личного состава. «Говорят, что не хватает 12 тысяч бойцов. Но вам говорят, что этот закон даст 15 тысяч призывников за 2 года. В первый год 8 тысяч, потом еще 6 тысяч. А вы говорите, будто этот закон – уклонение от службы. Нет, он приведет к призыву ультраортодоксов», – заявил депутат Ватури. Пресс-секретарь ЦАЛа категорически опроверг утверждение Нисима Ватури о том, что на закрытой встрече с его участием начальник генерального штаба Эйаль Замир якобы заявил о необходимости принять предлагаемый закон о призыве. «Это абсолютная ложь. Начальник генштаба никогда в жизни не встречался с депутатом Ватури и тем более не поддерживал какой-либо конкретный закон о призыве», — говорится в ответе пресс-секретаря ЦАЛа. Пленум Кнессета утвердил в предварительном чтении законопроект коалиции о собственном роспуске. За инициативу проголосовали 110 депутатов, голосовавших против и воздержавшихся не было. Корреспондент КАН Кларун Шафран передала, что продвижение законопроекта будет зависеть от решения председателя коалиции Офира Каца. Одновременно Кнессет отклонил законопроект о собственном роспуске, внесенный оппозицией. По оценкам, ультраортодоксальные фракции поддержат законопроект о роспуске, внесенный партией Кахоль-Лаван, чтобы сохранить в своих рычаг давления на коалицию на тот случай, если Кац не станет продвигать собственную инициативу. Вспышка вируса Эбола в Африке. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что число погибших от смертельно опасного вируса возросло до 140 человек. Гебрейесус предупреждает, что растет и уровень заражения вирусом. По его словам, новая вспышка заболевания началась еще несколько месяцев назад, а первый смертельный случай был зарегистрирован месяц назад. Об этом передает обозреватель КАН Итамар Маргалит. Вирус Эбола был обнаружен 50 лет назад, и с тех пор от него умерли тысячи человек. В завершение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра продолжится понижение температуры. На севере и в центре страны местами ожидаются небольшие дожди. В пятницу температура повысится, но останется ниже обычной для этого времени года. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, Мирушалаем.
2: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Зафер Салман, продюсер Мирьям Гилевич, Игорь Хариф. В эфире «Побочные эффекты» – программа о литературе, то ли отражающей жизнь, то ли иногда, во всяком случае, предсказывающей ее. Начинаем с новостей. Но сначала грустная новость. Японский писатель, автор цикла ужасов «Звонок» Кодзи Судзуки умер на 69-м году жизни. Он родился в 57-м году в городе Хамамацу префектуры Сидзуока. Как писатель дебютировал в 90-м году, его роман «Рай» получил высшую награду на конкурсе фэнтезийных романов Японии. Центральное место его творчества занимает цикл романов «Мир звонка», вдохновленный японской городской легендой конца 20 века. Цикл начинается с романа «Звонок», истории о проклятой видеокассете и оккультной фигуре Садако, воплощающей идею ужасной мести. В продолжении романа «Спираль» автор пытается дать рациональное объяснение описанным сверхъестественным событиям. «Петля», третий роман, переносит действие в виртуальную реальность и подпитывает и поднимает философские вопросы. И завершающая часть «Рождения» подводит итог всей истории и логически закрывает «Мир звонка». Свою последнюю работу Судзуки опубликовал в 2025 году. Кстати сказать, читал «Звонок». Это довольно интересная штука. Ну, а теперь подборка новостей из России, корежащих ум и вызывающих желание срочно себя ущипнуть. Книжный сервис «Литрес» проверит ситуацию с маркировкой классической литературы, включая произведения Александра Пушкина и Ивана Тургенева. Мы изучаем ситуацию на предмет исключения возможной ошибки маркировки контента. Это займет какое-то время, сообщили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что в России, согласно закону против пропаганды наркотиков, промаркируют романы Ремарка, Сартра и Стейнбека. Помощник президента России Владимир Мединский прилетел в Казань для встречи с представителями Российского военно-исторического общества и Союза писателей России. В Национальной библиотеке председатель Союза писателей России, то бишь Мединский, заявил, внимание, о грядущей переаттестации литераторов. По словам Мединского, членами Союза должны быть только те, кто реально продает свои книги. Случайные люди не нужны. Да уж, переаттестации писателей сильнее, чем Фауст Гёте. Также гость пообещал зачем-то раскрутить премию «Слово», сделав ее крупнее большой книги, и рассказал о возврате здания Союза писателей в Москве и сложной ситуации с дачами в Переделкино. В Новосибирске выставили на продажу редкую книгу «Имперский стиль» Жириновскому 60. Продавец оценил издание в 1 000 000 рублей. В объявлении уточняется, что тираж книги составлял всего 5000 экземпляров, и в свободную продажу она не поступала. Экземпляр, предлагаемый новосибирцам, имеет особую ценность. На нем стоит подлинный автограф политика, полученный лично в Москве. Ну, как говорил замечательный артист Владимир Долинский о ночных съемках «Кабачка», «столько за ночь мне никто не даст». И просто удивительное рядом. «Единая Россия» считает неоправданными и чрезмерными возникшие практики маркировки отмены ряда литературных, музыкальных, кинопроизведений. Об этом сообщил член Генсовета партии, заместитель гендиректора ВГТРК, герой России Евгений Поддубный. По его словам, уже зафиксированы случаи вымарывания слов в книгах, ограничения доступа к музыкальным композициям и вырезания сцен из фильмов. При этом, отметил он, речь зачастую идет о произведениях классической литературы, относящихся к культурному наследию страны. «Единая Россия» выступает против откровенно глупой и вредной цензуры в литературе, кино и музыке. Такие случаи возникают из-за перегибов в ряде ведомств и на местах, заявил Поддубный. «Единая Россия, вы серьезно? Кое-кто ведь когда-то уже говорил о перегибах на местах. Не помните, кто?» Ну и поэзия. Я думаю, что она сегодня вас обрадует. Замечательный поэт Игорь Волгин. Игорь Леонидович Волгин, писатель, историк, президент фонда Достоевского, профессор МГУ имени Ломоносова, Литературного института имени Горького и основатель в 68-м году и бессменный руководитель легендарной литературной студии МГУ «Луч», ведущий программы «Игра в бисер» на телеканале «Культура». Живет в Москве. Добавлю от себя, замечательный поэт. Тут удивительное сплетение. Он известный очень специалист по творчеству Достоевского, глубочайший, один из лучших в России. Кроме того, вот он создал великолепную поэтическую студию, да и сам прекрасно пишет, в чем вы сейчас убедитесь. Несколько стихотворений. «На станции выйду случайной, засохший куплю бутерброд. В засаленном френче начальник печально рукою махнет. И словно бы Глаз безответный, взывающий в ночь наугад, трагический колокол медный ударит три раза подряд. Не так ли для пущей острастки в старинном спектакле одном вещали о страшной развязке, назначенной Вышним судом? Но дунет ночная остуда, ночная зажжется звезда, я дальше уеду отсюда и вновь не вернусь я сюда. Ни жизни не жаль мне, ни денег, но жаль мне оставленных тут вот этих коротких мгновений, пронзительных этих минут, как будто бы свет этот бледный не раз еще вспомню потом, и колокол, колокол медный, и ночь на перроне пустом. Времени все истончается нить, как ты не нукай. Надо бы что-нибудь сочинить перед разлукой. Может быть, в прозе излить свою желчь, в черта ли, в боголь, и написавши немедленно сжечь, плача как гоголь. И расточится мой дивный талант в замете росской, и не почтит меня жлоб аспирант вежливой сноской, и умилением мой тихий отвал вызовет в детях, ибо не слишком я их доставал, канувши в нетях, где неизбывных грехов моих рать мама лишь видит, как бы мне в жизни своей подобрать сносный эпитет. Может, и вправду забацать стишок с рифмой подлюгой, может быть, выпить на посошок с юной подругой, глядь на исходе осеннего дня в первопрестольной, други поэты помянут меня с грустью пристойной, и завиляет обрубком хвоста пес мой подлиза, и, похмелившись, отверзнет уста бедная Лиза. Вероломная, нежная, злая, беспородных болотных кровей, под разлеты вороньего грая, что ты сделала жизни моей? Что ты сделала с нашим жилищем, как Рязань, разоренным во прах, с этим счастьем, недолгим и нищим, с первым словом на детских устах? Значит, время страшнее, чем ирод, если женщина в дикой борьбе, умножая количество сирот, пробивает дорогу себе. Я теперь заодно с листопадом, с этой ширью, где охра и ржа, где кружит над заброшенным садом уязвленная мною душа, где подруге последняя осень от меня поспешает во тьму, и под шум переделкинских сосен так легко засыпать одному. Все думали, что с Гитлером война продолжится не годы, а недели. И, сев у затемненного окна, с надеждой в репродукторы глядели, как будто возвестить мог Левитан, что, накопив войска свои поодаль, мы совершили яростный таран и прорвались на Вислу и на Одер. И что часы фашистов сочтены, и в Руре пролетарии восстали, но мы уже оставили Ромны и к Харькову с боями отступали. И мать моя, беременная мной, не ожидая помощи Европы, по выходным копала под Москвой крутые, полных профилей окопы. Ну и еще одно. Блещут шпаги, сыплются реалы, кабальеры ломятся в ольков. Не подсесть ли нам на сериалы в новогодие, жребий наш таков? В эти дни блаженного безделья, что лишь раз случаются в году, предпочтем готовые изделия интеллектуальному труду. Вот романа пламенного зависть, вот кинжал в доверчивой груди, за пивком, кайфуя и расслабясь, за сюжетом нехотя следи. Что герой ждет за поворотом, кто убийца с низменной душой, не ревнуй к падениям и взлетам жизни авантажной и чужой. Ты не честолюбец и не гений, и, наверное, это не беда, что таких отчаянных мгновений у тебя не будет никогда. Что ж, утешься поздней обидой, да смотри прикольное кино, и жене нечаянно не выдай, что, блин, разлюбил ее давно. Это Игорь Волгин, замечательный, прекрасный, и мы идем дальше и продолжим сегодняшний разговор поэзии, о чем я очень рад сообщить, потому что сейчас на линии с нами режиссер, актер, драматург, поэт, отец Михаил Уманец. Привет!
1: Привет, Игорь! Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Рад вас с вами пообщаться, рад слышать, Игорь, тебя, и спасибо, что пригласил.
0: Ну, мы начинаем со стихов.
1: Да, да. Ну, поскольку я совсем недавно вернулся из Японии, то и стихи будут о Японии. Вот.
0: Можно я скажу, что мы ожидаем, что ты расскажешь о Японии подробней, вот, в намеченный раз.
1: Ну, да. Хотелось, да.
0: Хорошо.
1: Вот первое стихотворение я сам не сочинил стихов о Японии пока что, а может быть, все-таки вдохновленный этой чудесной страной, необычные, со своей особой культурой, с необычными людьми и вообще складом жизни, укладом совершенно отличным от нашего уклада. А вот нашел несколько стихотворений, на мой взгляд, очень интересных. Первое стихотворение написал Константин Симонов, как ни странно. «В тонком доме над рекою у Хибати греем руки. Спросишь, что это такое? Ты об этой штуке. Это лакированный горшок с медью красной внутри. Сверху пепла на вершок, а под ним углей на три. На циновках мы сидим босиком вокруг горшка, руки греем и молчим по незнанию языка. Впрочем, это даже лучше никому не отвечать и иметь удобный случай помолчать. В доме холодно, спасенья нет, потому что отопления нет. Дорого, дорогого, дровяного, парового никакого нет. Говорят, что потепление в феврале, а пока все отопление тут в золе. Под золой три угля тлеют, легкий чад. Трое русских руки греют, молчат. Впрочем, говорят, не для обиды бедных нас сделан этот деревом обитый медный таз. Не из прихоти он скован, не от отчаяния, а нарочно для мужского молчания, чтоб всю ночь над ним сидеть, молчать, не говорить, только уголь брать, чтоб прикурить, да посмотреть, как под золой огонь пролетит, как голубой конь. 46-го года стихотворение.
0: Ну, я так понимаю, что-то изменилось в Японии с тех пор.
1: Отопление появилось.
0: Отопление появилось, отлично.
1: Нет, ты знаешь, вот этот Сережа Федоров приходил на нашу программу с тобой,
0: да.
1: «Двое на качелях». И он напомнил, кто слышал нашу программу, а кто не слышал. Сережа Федоров – чудесный оператор, мой лучший друг. Он наполовину японец, хотя имеет русское имя и фамилию. Его мама японка, худрук Токио Балета, а папа – бывший солист Большого театра. Тоже замечательный танцор. Вот. И Сережа рассказывает, что у него бабушка живет в Японии. Бабушка привезла русскую школу балета в Японию. И он говорит, что там довольно холодно. Прям такой дубак зимой. Серьезный дубак. Не то, что вот у нас здесь мы мучаемся. Там,
0: не, подожди, а что Сережа Федоров здесь зимой не был как-нибудь? Вот,
1: нет, ни разу.
0: С полами плиточными. Как.
1: Нет. Не был. Но там, говорит, хотя циновки, но, в общем-то, приходится... По крайней мере, я помню, когда я с ним созванивался по видеосвязи, когда у него была зима, давно это было, и он сидел буквально чуть ли не в шубе. Вот. И говорил, что очень холодно.
0: Ну что, вот это хваленая Япония, да?
1: Да, да, но Япония потрясающая. Конечно, изменилось все, но вот это вот действительно, вот тут, кстати, он отразил, Симонов, вот это то, что ценят тишину люди. Во-первых, мне показалось, что, наверное, потому что почти все машины уже там на электроприводе, электродвигателе, поэтому я почти не слышал, как они ездят эти машины.
0: Миша, не рассказывай всего.
1: Ладно. Следующий поэт Амари, это, как я понимаю, псевдоним, не помню кто, если вдруг ты вспомнишь, ты мне скажи, но вот он брал начало 20 века.
0: По-моему, это Цейтлин, насколько
1: я помню. Да, Михаил, да. Вот. Называется «Рисовые поля». Деликатные усики риса дрожат, не поля, а игрушечный сад. Грядок тоненьких светло-зеленых ряды из-под темно-зеленой воды деликатные усики риса дрожат. Ряд и ряд, квадрат. Как квадратиков шахматных точно ряды, как фарфоров глянец воды, деликатные усики риса дрожат. О, Япония, ласковый сад. Видишь, они все, кто писал о Японии, всегда старались приблизиться, видимо, к чудесным стихам Хокку, которые мы знаем. А все-таки Хокку там краткость, сестра таланта. Не получалось. Но какая-то атмосфера все равно они пытались создавать.
0: Mm-hmm.
1: Русские поэты. Ну и, конечно, в завершении нашего поэтического японского блока я не могу обойти стороной, конечно же, Басё. Это уже человек, конечно, оттуда.
0: Басё — это наше все, да. Да.
1: Да. Осень уже пришла, шепнул мне на ухо ветер, подкравшись к постели моей. Следующее. Сперва обезьяны халат просит прачек выбить вальком продрогший поводырь. О, как, да. А ну, скорее, друзья, пойдем по первому снегу бродить, пока не свалимся с ног. И вот еще, например. Аромат хризантем в капищах древней Нары. Темные статуи Будд. Кстати, моя жена Ася поехала в Нару. Я все шутил, чтобы она под Нарафаминск поехала. А в Нару, в Японии. И там, чем она знаменита, что там гуляют дикие олени, и все их могут потрогать. Но они такие дикие, но уже привыкшие. Вот, поэтому... Вот. И еще одно хокку. Бабочки полет будет тихую поляну в солнечных лучах. Или вот еще. Бабочкой никогда он уж не станет. Напрасно дрожит червяк на осеннем ветру. Ну, это что-то...
2: Такое злобное.
1: Это что-то знакомое. Ощущение.
2: Басё было настроение, соответственно. Так.
1: Ну вот, вот. По крайней мере, вот такие стихи я нашел. Ну, у меня целая книжка этих хокку. Я могу до вечера их читать.
2: А представляешь, вот как вот приехал ты из Японии, например, кто-то тебе звонит, там приходит, а ты всем читаешь японские стихи.
1: Да.
2: Миша-то наш вот в Японию съездил, и как бы вот так, пожалуйста, теперь заражен этим вирусом.
1: А вот я послушай: белый грибок в лесу, какой-то лист незнакомый к шляпке его прилип.
2: Картинку, конечно, не воспроизводят.
1: Тут грибники меня поймут. И смахнут слезу.
2: Хорошо, я передам грибникам. Скажи мне, Миш, просто вот как бы уже, что происходит в общем, и, ну, как это задать вопрос, где ты себя сейчас находишь? Вот так я осторожно, так сказать, в работе я имею в виду, что прямо перед тобой, что в планах, или сейчас вообще время отдыха, Япония навеяла какие-то благостные думы?
1: Ой, ты знаешь, покой нам только снится. А вот тут недавно мы выпустили в Ришоне инвестиционный второй спектакль. Я уже вот и тебе рассказывал лично. Вот. И еще раз расскажу быстро, что это очень интересный спектакль. Получился интересный опыт на большой сцене. Если первый раз мы показывали наш спектакль в малом зале, ну, центрального, как Гехальтарбут в Ришоне, то в этот раз уже на большой сцене огромное количество зрителей, отзывы, 30 человек на сцене. И эта работа, на мой взгляд, очень отозвалась и как в сердцах зрителей, так и в сердцах участников, потому что это не... На сцене были не все, кто был на сцене, были профессионалами, профессиональными артистами, но они так самоотверженно вообще работали, это вот дорогого стоит. Я хочу еще раз их поблагодарить, моих артистов, за участие в этом проекте. Я надеюсь, что он еще повторится.
2: Тоже робко надеюсь, что он повторится, потому что так получается, ну, постепенно, ты рассказываешь об этом спектакле, там, и постепенно он приобретает статус культового и легендарного, потому что его никто не может увидеть больше.
1: Вообще, я когда заходил, я тоже в прошлый раз, когда мы с тобой созванивали, я рассказывал, что я однажды был давно это было, очень давно, лет 10 назад, на мастер-классе, на лекции Богомолова в МХАТе, и он рассказывал, что вообще театр — это максимально не то что бесполезная вещь, но, по сути, столько сил тратится. Вот, как знаешь, древнегреческий театр, там же особо не повторяли эти спектакли там один в один. А вот ты кучу времени тратишь, энергии, эмоций, порой сомнений каких-то, переделок в сценарии или уже на сцене. Показывается, и все. И потом это забывается. Вот. Ну что, нет,
2: ничего. Миша, я не хотел бы, чтобы ты был на пути к спектаклям одноразовым. Вот, которые...
1: Нет. Я просто вообще в целом проекты вот такого формата, они не часто. Это не репертуарный театр, но к тому же мы с тобой это много раз обсуждали. И я еще раз могу сказать, в Израиле репертуарный театр — это такая особая форма.
2: Да, но разделяя в общем... все твои смыслы, хотелось бы этот спектакль, вот почему-то настаиваю я, посмотреть.
1: Да, но это, если уже не от меня очень зависит, вот пишите письма в муниципалитет Решила Лицеона, хотя там все рады.
2: Там же хотят все.
1: Да, и там и хотят, и там просто дело в том, что там другие же есть проекты, которые нужно показывать, которые перенеслись из-за войны, они должны были показываться в какие-то даты. Собственно, как и у меня, многие проекты, там, спектакли из-за военных действий перенеслись там на 2 месяца вперед. Зрители ждали их еще до этого. Ну, поэтому, ну вот мы в такое время живем, поэтому вот так.
2: Уважаемые товарищи из Решенлиционно, большая убедительная просьба, покажите еще раз, как минимум, спектакль Михаила Уманца, потому что я рискую его не посмотреть, а жаль.
1: Ну да. Вот. А мы, если что, сделаем, у нас вроде видеозапись есть, сделаем кинопоказы. Знаешь, как сейчас модно по всему миру делать кинопоказы.
2: Миш, спектакли. Тебе ли, как говорится, задумываться? Ты все знаешь, ты все умеешь. Короче, спасибо тебе большущее. Я думаю и уверен, что мы еще посмотрим и этот твой спектакль, и многие другие. С нами был режиссер, актер, драматург, поэт, отец, что на нынешнем этапе жизни важно. Вот, да. Михаил Уманец, замечательный Михаил Уманец. До встречи. До разговора, до общения. Пока-пока.
1: Пока-пока. Счастливо. До свидания.
2: Литература и музыка. И сегодня очередное музыкальное переложение великого романа, великого Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Я думаю, что Стивенсон совершенно уникальный писатель, который со всеми вот этими прошедшими годами и столетиями не утратил ни оригинальности, ни шарма, ни обаяния. Его можно читать в подростковом возрасте, хотя 99% всех этих книг и «Всадников без головы» и всего прочего уже читать нельзя. Стивенсона «Остров сокровищ» можно и нужно. При этом он совершенно умопомрачительный психолог. Почитайте «Владетель Балантре». Или вот эту удивительную, совершенно потрясающую историю доктора Джекила и мистера Хайда. Тут я готов говорить часами, но у нас такого времени нет. Может быть, еще в конце чуть-чуть поговорим, ежели хватит времени. А пока группа Петра, она создана на Перша, надо сказать. Она создана в 1972 году в США, в Форт-Уэйне. Она выступала с успехом и завершила свою деятельность в 2006 году, что нам не помешает послушать. Состав группы: Джон Шлит – вокал, Боб Хартман – гитара, Грег Бейли – бас-гитара и Пол Симмонс – барабан. Вот такая вот группа Петра, которая выступает с композицией «Джекил и Хайд» из одноименного альбома. А мы слушаем.

0: Так, мы продолжаем. И снова поэзия. Вот так у нас сегодня построилось это дело. На сей раз непосредственно от производителя, сказал бы я, ибо на линии с нами прекрасный поэт Ольга Агур. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте.
0: Значит, есть как бы две части разговора. Собственно, чтение стихов и, может быть, какой-то краткий рассказ о том, что в работе, что в жизни. А порядок вы можете выбрать сами. Сначала почитать стихи, потом сказать, что у вас радостного и хорошего. Или сначала рассказать о радостном и хорошем, потом читать стихи. Как хотите.
1: Я, наверное, сначала почитаю стихи. Из них достаточно видно, что радостного и хорошего, а также всякого другого, происходит в моей жизни и жизни окружающих, как я думаю.
0: Ну что ж, мы слушаем.
1: Я говорю с тобой, мне хочется кричать. Послушай, может быть, мы все сейчас исчезнем, сгорим, не закричав, и превратимся в чад. Мир ахнет и вздохнет, и скажет жаль, и честно оплачет, отряхнет всю пыль и всех богов, и выползет из нор клубящаяся лава, и воцарится зверь, и каждый, кто готов, сожрет своих детей по нынешнему праву. Нам будет все равно, мы пепел и зола. Мы Бога не спасли и не спасли младенцев. У каждого из нас в груди торчит игла. Мы с нею родились и никуда не деться. Об этом говорим. Нет, ни за что. Смотри, на небе нет луны, наверное, съели мыши. На трассе в пустоте танцуют фонари. Уже соседи спят. Давай немного тише. Читаешь сериал и гречку пьешь до дна. И перед тем, как лечь, кроссовки вновь шнуруешь. Такая нынче жизнь, и так она нужна. Так хочется ее, что у себя воруешь. Сжимаются поля для говорения вслух. Нейтральность умерла меж Базелем и Берном 70 лет назад. И свет ее потух. Он только для слепых, он для святых, наверное. О чем же говорить с тобой и не говорить? Мы научились быть внутри огня с водою, и кровь с водою пить, и слез не торопить, и отпускать солдат за новую бедою. Нет севера у нас, и юг почти угас, и муравьи ползут с пожара по октябрь. Послушай, не сейчас. Остановись сейчас. Невинных и убийц останови хотя бы. Какое там? Давай о детях, о дожде, о жажде тишины, о том, что сил на убыль, что не прочтем всего, не разглядим нигде, как в юности не вспомним про глаза и губы. Мы здесь, на волоске, на тонком острие, торчащем из груди, впивающемся в воздух. О чем мы говорим, покуда бытие не загасило звезды?
0: Спасибо. Продолжаем.
1: Продолжаем. Если 5-10-20 минут не думаю о войне, обязательно напомнят мне, встретимся ли в субботы, если не будет войны, оставишь ли эту заботу, если не будет войны, в Рим улетим, если не будет войны. Сделаем, что хотим, если не начнется, день не свернется, не пробуравит сон, не забудет каждый, кто он, желая лишь одного, чтобы кончилось без него, чтобы ему не пришлось видеть насквозь, чтобы стены остались на месте, чтобы люди остались на месте, чтобы место осталось на месте». День чудесный, весенний, пришел ко мне во спасение от грядущего. Это мой дом. Я пытаюсь остаться в нем, радоваться улиточке, ползущей по мокрой земле, не дергать за ниточку, что там скрыто во мгле. Не хочу никаких прогнозов. День прекрасен и розов, особенно в 7 утра. Не пора, не пора. Не пора.
0: Спасибо. Продолжаем.
1: Хорошо. «Поездка в город детства». Стихотворение написано сегодня. Вы первые его слушаете.
0: Премьера.
1: И да, премьера. «Поездка в город детства. Никуда от себя не деться». И она говорит: «Дом вспоминаю с трудом. Олеандры, пыль, тоску в шесть часов. Себя не на засов, лишнего не скажи. Как тут жить?» И она говорит: «Мама считала меня упрямой, слишком кудрявой, слишком рвущейся быть правой, слишком резкой к чужим словам». Конечно, была права. И она говорит: «Память уже себе не оставить. Улицы будто сожрал Аладдин, этих мест господин. Все с башенками, все в золоте, а небо вилкой надколото. Каждый тянется за куском. Это больше не дом». И она говорит: «Вернуться, словно яблочко катишь по блюдцу. Видишь ненастоящее, вглубь уходящее. Видишь себя крошечную, раскрошечную, раскрошенную, тающую, непонимающую. Ветер, вечер, море живет. Чаем полнится небосвод. Между нами стекло. Вот и прошло, что могло».
0: Спасибо большое. Знаете, вот я сейчас вас слушал, вот и чем-то эти замечательные стихи немножко напомнили Фаину Гринберг. Вот этой свободой внутри стихотворения, желанием и возможностью делать, что вы хотите. Вот. Это очень здорово. Да, я бы что-то раньше вот так не задумывался. Я очень вам благодарен за эти стихи, но спрошу все-таки, что с переводами?
1: Переводы? Я не намеревалась читать
0: не,
1: переводы.
0: Я просто я спросил, идут ли.
1: Переводы идут, я заканчиваю сейчас, готовлю к выпуску новую книгу переводов «Хамуталь Бар Йосеф». Книгу, которая вышла только в январе этого года. И вот сейчас я делаю ее русский вариант.
0: А вот те стихотворения, которые вы сейчас прочитали, ну, скажем, включая то, которое сегодня написали, в каком сборнике они предположительно найдут себе место?
1: Я еще не знаю, посмотрим. Мне очень... Не то, что не хочется, но я очень надеюсь, что новый сборник, в отличие от предыдущего, будет не только о войне.
0: Ну, мы все будем надеяться на это. С другой стороны, когда пройдет время и, ну, простите за грустную картину, нас, ну, скажем, на Пастернака сошлюсь, да, остались, ну, кто мы откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, нас на свете нет.
1: Нас на свете нет.
0: Вот как раз будут страницы ваших стихов. И они будут свидетельствовать о том, что мы были, и примерно плюс-минус, что мы чувствовали. Потому что вы выразили не то... Ну, поэт был бы мало ценен, если бы он выразил свои чувства, и никто бы своих не узнал в этом, как в отражении. В ваших чувствах мы узнаем свои, и за это вам спасибо. Вы сохраняете вот это время. Может, самое важное.
1: Спасибо.
0: Огромное спасибо вам, поэту, переводчику Ольге Агур. Ну, в общем, вдохновение вам, удачи, и будем с вами на линии встречаться. И в студии. Счастливо. Счастливо. Так, значит, что пока могу рассказать? Еще несколько слов скажу, прежде чем у нас замечательная третья гостья взойдет на линию. А хотя, с другой стороны, на линии, да, уже тогда...

0: Ну, дождались. А давайте рассказывайте. Я видел там восторженные, значит, слова в Фейсбуке о том, сколько замечательных у вас будет событий. А про книги что скажете пока? Что, чем вы обзавелись?
1: Ну, вообще, тем, что мы... Я вот тоже была в отъезде, приехала в магазин, и я просто была поражена. Я сама, хотя мы эти книги, в общем-то, я их и заказывала, и прочее, прочее, но когда они все приехали, это просто было для меня какое-то небывалое счастье, потому что было... Не мне вам рассказывать. Месяц мы были без сообщения авиа, и поэтому, так сказать, все наши золотые хиты и новинки вымылись, как на профессиональном жаргоне говорят. И, в общем-то, какое-то время магазин был без таких ударных позиций, а сейчас они все скопом разом одновременно приехали, и в магазине просто какое-то необыкновенное счастье. Поэтому всех зову наслаждаться вместе с нами присутствием вокруг этого. Были книги среди них, которые я лично очень ждала, мне они были интересны. И я вот, собственно, с большим удовольствием их посмотрела. Сейчас могу еще пока внимательно все не прочла, но общее впечатление. Во-первых, были позиции, которые очень просили привести наши читатели постоянные. Они их уже засекли, что они вот-вот должны выйти, и просили нас привести. Сразу скажу, я не являюсь специалистом в этом направлении, но что смогу, расскажу. Во-первых, книга, которая называется «Империя». Империя Дягилева. Ну, надо сказать, что где я, как это говорят, раньше была приговорка «как из меня балерина». Вот это я примерно так же могу реферировать эту книжку, потому что тема от меня довольно далекая, признаюсь сразу. Но, тем не менее, я вот перед нашей встречей эту и о ней так столько много говорили наши читатели, что я не могла, так сказать, ее не внимательно к ней не отнестись. Мне показалось, это очень хорошее исследование. Оно довольно не попсовое, что меня радует. То есть в нем нет вот этой, знаете, клюквы, кича и всего того, что мы представляем при слове «Дягилев». Вот, оно довольно такое, я бы сказала, очень интонационно сдержанное. Автор английский исследователь балета, преподает в Оксфорде и прочее, прочее. То есть такой вот довольно чопорный, я так поняла, ученый. Вот, очень много ссылок, то есть все его какие-то выкладки подтверждены, значит, документально. Мне, конечно, был интересен этот английский взгляд на русское искусство. Это вообще всегда очень интересно, когда о том, о чем ты привык думать в одном ключе, да, приходит там исследователь из какого-то совершенно другого, с другой колокольни, с другой перспективы, и начинает об этом писать как свойственным ему языком, да, и в этом смысле мне кажется, что это очень интересное исследование и для любителей балета, и для любителей вообще истории 20 века, первой половины 20 века, и для любителей того, что сейчас принято называть институциональной историей, да, то есть истории того, как складывались какие-то музеи, институции, организации, структуры. Это сейчас такое модное направление. Вот. И мне кажется, что здесь он как раз вот немножко в этом ключе, да, как вот как Дягилев был таким медиа-менеджером от искусства, и что он делал для того, чтобы вот это все организовать. Конечно, отдельный интерес это представляет для людей, которые увлечены темой русской миграции первой волны, ну и вообще тут такое раздолье для каких-то параллелей и прочего, и прочего. В общем, от души рекомендую. Вторая книга, может быть, немножко в эту же, так сказать, в этой же тематике и также от меня далека. То есть, кроме балета, что еще может быть от меня дальше, это всякая тема, связанная с ювелирными сокровищами, драгоценностями, побрякушками, вот этим вот все, это вот всего. Как-то меня...
0: Вы не ходите обвешанные между этим с ног до головы, насколько я заметил.
1: На балет. На балет, да. Вот. Но, тем не менее, опять же, так сказать, публика наша требовала, мы привезли. Эта книга называется «Проклятые драгоценности». как алмазы,

0: сапфиры и жемчуг меняли судьбы людей и ход истории. Вот. Вообще-то, честно говоря, я от этой книжки ожидала большего. Мы же можем не только хвалить книжки, но и так немножко их критиковать.
1: Это святое право наше, да.
0: Допускает, да? Потому что вообще я те темы, вот, которые мне были бы интересны, они здесь оказались, ну, немножко не раскрыты. То есть мне было бы интересно какая-то более, может быть, глубокая. Вот что есть в книге вот про Руперта, про балет, да, где есть все-таки работы с первоисточниками, с текстами, с документами. Этого вы не найдете в книжке про драгоценности, хотя она притворяется такой достаточно, ну, я бы сказала, не то чтобы научной, но основанной на фактах. Вот. Но, с другой стороны, она чрезвычайно увлекательна. То есть, если, например, представить себе читателя, который увлечен темой золото-бриллианты, вот, то здесь она даже организована, знаете, про каждый знаменитый какое-то произведение ювелирного искусства, там «Алмаз Хоупа», глава, например, да, или «Око Брахмы», вот этот черный бриллиант знаменитый. И про него вот такая главка, очень все так аккуратно закручено и прочее. Ну и, конечно, если уж мы сегодня в критической, так сказать, позиции по отношению к обсуждаемым книгам, то мне кажется, что и той, и другой книжки не хватает иллюстративного ряда. То есть, конечно, вот я когда читала Дягилева, все время лазала в интернет, чтобы посмотреть картинки и эскизы костюмов, и то, и то. В общем, и в смысле Дягилева, может быть, даже в меньшей степени, потому что там хорошая такая научная база, да, а вот с драгоценностями, конечно, издатель мог бы нам и показать чего-нибудь красивенькое, но не показал.
1: Да, не всюду еще, как говорится, научились в совершенстве издавать. Я понимаю. А скажите мне, вот хорошо, вы многих читателей удовлетворили, а я вопрошаю, и я, а как же Лабатут, а как же Беглец, где это все, где эти сокровища, не побоюсь отметить. Да.
0: Лабатут едет, а вот с Беглецом надо, конечно, повоспитывать издательство книжники. Вот я думаю, что вы должны воспользоваться своим, так сказать, административно-публичным ресурсом и сказать, что нам очень нужны их книги, особенно «Беглец».
1: Хорошо, я понял.
0: Замолвите словечко.
1: Замолвлю, спасибо. А теперь, у нас еще же есть события, правильно?
0: Да, да, и события, слава богу, мы тоже начали планировать. И аккуратное ура, вот такое, вот сейчас расскажу, что у нас будет. Во-первых, в эту пятницу, несвойственный нам день и в несвойственное нам время, а именно утром в 12:30, к нам приедет замечательный поэт Герман Лукомников. Да, он у нас уже читал свои взрослые стихи в свою последнюю гастроль. Вот, а в этот раз это будет презентация его детской книги, и мы приглашаем, конечно, и взрослых слушателей, но которые могут взять с собой детей. Так что в эту пятницу в 12:30 у нас будет с ним встреча. Книжки мы подготовили, и будет и книга, которая издавала издательство «Бабель Тель-Авив», и я надеюсь, что еще не все купят другие какие-то книги. А может быть, я надеюсь, что все купят. Не знаю даже, на что надеяться. Вот, одним словом, в пятницу в 12:30 всех ждем. А
1: это мероприятие называется «Дети Лукомникова», как я понимаю.
0: Нет, мероприятие называется «Мы буковки». Поэтический праздник Германа Лукомникова.
1: Спасибо. А нет ли у вас, заинтересованно спросил он, значит, взрослых книг вот Германа Лукомникова, упомянутого выше?
0: О, ну вот у нас есть стихи из России, которые издавал Бабель Тель-Авив, да. Эта книга есть.
1: А это формат избранного или что эта книга представляет собой? Как,
0: эта книга представляет из собой стихи 22-23 года.
1: Ага. Понятно, хорошо. Так, записали мы буковки.
0: Да.
1: Кто мы только не. Мы буковки.
0: Кто мы
1: теперь
0: только не.
1: Дальше, да.
0: Да. Дальше. У нас такая, несмотря на то, что у нас книжный магазин, но мы же люди широких взглядов. Mm-hmm. И у нас уже давно есть очень крепкое такое ядро слушателей, которые любят научно, естественно, научные темы, и биологические, и ботанические, и палеонтологические. Вот. И у нас уже сложился такой лекторий любителей птиц. Вот. И у нас замечательный орнитолог, вот в Хайфе тоже новый репатриант Александра Горяшко, она и автор очень многих монографий, замечательный профессор, она у нас показывает бесплатно такие научно-популярные, очень интересные и редко где их можно посмотреть, фильмы, посвященные птицам, которые живут в Израиле. И такой бёрд-вотчинг у нас регулярный. Вот. Но в этот раз она будет, все-таки мы захотели как-то связать с мифами и с текстами птичек, вот. Но в этот раз она будет читать лекцию, очень захватывающей темой, почему птицы выступают в мифах и в текстах именно в этом виде, да, почему те мифы про птиц, которые мы знаем, что в них как бы реально основано на орнитологии, а что это художественный вымысел, и почему он именно такой, там, кукушки, аисты, петухи, и вот такая будет, мне кажется, очень интересная история.
1: Ну, можно очень литературно назвать, почему люди не летают, как птицы.
0: Да. Спасибо за подсказку.
1: Окей. Ну, слушайте, прикольно. Дальше.
0: Да, дальше. Как всегда, нам верен Новый Иерусалимский журнал, который представляет каждый номер. Свежий номер всегда, презентация проходит у нас в Хайфском Бабеле. И вот 4 июня приедет, значит, я надеюсь, в расширенном составе редакция журнала представлять нам новый номер. Это тоже бесплатное мероприятие. Покупка книг и журналов приветствуется. Вот. И 7 июня мы тоже ждем автора. Автора издательства «Альпины нонфикшн», такая знаменитая книга Светланы Бурлак. У нее, по-моему, книжка называется «Эволюция языка», если я не ошибаюсь. А у нас она будет читать лекцию, которая будет называться... есть цензурная часть названия, а есть нецензурная. Но я в эфире скажу первую часть. «Эволюция понимания». А нецензурная, она... Я не буду все говорить. «Почему люди читают...» Дальше многоточие, так или иначе, скажем, сформализуем.
1: Ну что, я догадался, и другие, конечно, догадаются. Все нормально, хорошо.
0: Да, да. Вот, и это действительно, она замечательная, доктор наук, лингвист. Очень много говорит о языке, очень много пишет о языке, о механизмах понимания, кодировки, декодировки. И вот мы с ней придумали, то есть мы с ней выбрали вот такую именно тему, потому что, мне кажется, сейчас как Ленин говорил, что в условиях повальной неграмотности населения важнейшим из искусств является кино и цирк. Да? А вот когда у нас повальная грамотность населения, то важнейшим из искусств все-таки является понимание написанного текста. Потому что писать-то уже вроде как бы все научились, а вот читать написанное и не проецировать на него, так сказать, как экран, на бессознательные свои какие-то смыслы, это еще многим не под силу. Вот. Знаете, поэтому я надеюсь, эта лекция подтолкнет многих к овладеванию этим искусством.
1: Один мудрый человек мне как-то говорил очень правильную вещь. Читать и писать в инстанции мы научились, как бы, да. Так, значит, я хочу вам сказать ответ на что вот буквально перед вашим включением была в эфире Ольга Агур с новыми стихами. Это я помню, что это вам респект. Вы меня с ней познакомили.
0: Ой, как приятно. Поэтому, да. Мне очень, я очень рада это слышать.
1: А еще я хочу просто спросить, ну, кроме, допустим, Харпер Ли. Я сегодня оставил песню, которая посвящена была доктору Джекилу и мистеру Хайду. А нельзя ли нам что-то сделать по Стивенсону? Ведь это совершенно уникальный чувак.
0: А давайте.
1: Это так сладко. Хорошо? Предварительное
0: давайте.
1: Согласие
0: тем
1: получше.
0: Более, да. Тем более пришел новый перевод эссе Стивенсона с названием «Замуж? Не смешите. Иронические эссе о любви, браке и прочих неловкостях жизни».
1: О, Господи.
0: Я обещаю проштудировать,
1: да.
0: Быть во всеоружии.
1: Да, вот оно же, самое оно. спасибо. А вообще, большущее спасибо филологу, совладелице книжного магазина «Бабель Хайфа» Полине Ермаковой. Услышимся по графику. Счастливо и всего наилучшего.
0: Спасибо, спасибо.
1: Пока-пока. Пока. Ну что, насыщенно мы погуляли. Здесь я даже не буду рассказывать, что я там читаю, потому что сегодня мы не успеваем об этом поговорить, но даст Бог, к следующему разу я уже подготовлюсь. Еще не знаю как, но подготовлюсь. Здесь очередной выпуск программы подходит к завершению. В студии были звукооператор Зафер Салман, продюсер Мирьям Гилевич, Игорь Хариф. Я благодарю всех, кто был в студии. Это «Побочные эффекты». Читайте книги, чтобы лучше понять себя и мир. До встречи через неделю. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока и с наступающим праздником.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Начальник генерального штаба ЦАЛ Эйаль Замир заявил, что армия находится в состоянии повышенной готовности и готова к любому развитию событий на всех фронтах. На встрече с командирами дивизий Замир добавил, что ЦАЛ систематически наносил удары по Ирану и всему иранскому региональному блоку, ослабляя их. По его словам, для выполнения поставленных задач и снижения нагрузки на резервистов необходимо расширить круг призывников. Во время перехвата флотилии в Газу оперативные документалисты снимали действия бойцов спецподразделения военно-морских сил «Шаеты-13» и ракетных катеров военно-морских сил. Источники, знакомые с деталями операции, сообщили корреспонденту Кан Итаю Блументалю, что в подразделении пресс-секретаря ЦАЛ хотели распространить эти материалы, чтобы показать действия бойцов. Однако Министерство иностранных дел наложило вето на публикацию и само определило, какие материалы будут обнародованы из-за международного значения инцидента. Источники в ЦАЛе выразили разочарование этим решением, но отметили, что признают полномочия МИДа курировать информационную работу по этой теме. Одновременно источники в ЦАЛе раскритиковали министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который вошел на территорию охраняемого изолятора и записал видео вместе с активистами, вопреки указаниям профессиональных структур. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху осудил министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за провокационные действия в отношении участников флотилии. В опубликованном заявлении Нетаньяху написал: «Израиль имеет полное право не допустить, чтобы провокационные флотилии сторонников террористической организации «Хамас» входили в наши территориальные воды и следовали в Газу. Вместе с тем, то, как министр Бен-Гвир обращался с участниками флотилии, не соответствует ценностям и нормам государства Израиль. Я поручил соответствующим структурам как можно скорее выдворить этих провокаторов». Об этом сообщила корреспондент Кан Гили Коэн. В окружной суд Иерусалима подано обвинительное заключение против 25-летнего жителя города Исраэля Гроссмана по делу о серии актов насилия в районе деревни Джелуд. Согласно обвинению, Гроссман участвовал в трех эпизодах насилия за последние месяцы, включая жестокое нападение на охранника на территории птицефермы, поджог грузовика и автомобиля, а также угрозу военнослужащим во время бегства на квадроцикле. Прокуратура попросила суд оставить Исраэля Гроссмана под арестом до конца судебного процесса. Уполномоченный по рассмотрению жалоб на судей, судья в отставке Ашер Кула, постановил, что жалобы, поданные против состава судей Высшего суда справедливости Багац из-за судебных решений во время шаббата, были обоснованными. Речь идет об иске по делу о демонстрациях, который рассматривался в начале прошлого месяца. Тогда председатель Верховного суда Ицхак Амид и судьи Халиб Кабуб и Ехиэль Мейр Кашер, приняли три судебных решения во время шаббата. Судьи заявили в ответ, что действовали из-за срочности, связанной с вопросами безопасности, и чтобы предотвратить ущерб. Однако уполномоченный постановил, что такой срочности не было, и суд должен был найти альтернативные решения. В своем решении судья в отставке Кула подчеркнул, что действия суда наносят ущерб нормальной работе суда и доверию обществу, а также, что Верховный суд обязан соблюдать святость шаббата как одну из базовых ценностей. Об этом сообщила корреспондент Кан Тамар Альмог. Умер мужчина около 40 лет, получивший ножевые ранения примерно 2,5 часа назад в синагоге в Бней-Браке. Полиция сообщила, что речь идет об уголовном преступлении. Подозреваемый в убийстве скрылся с места происшествия. И в завершение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра продолжится понижение температуры. На севере и в центре страны местами пройдут небольшие дожди. В пятницу и субботу потеплеет, но температура останется ниже обычной для этого времени года. В воскресенье существенных изменений не ожидается. Максимальная температура завтра в Иерусалиме 18 градусов, в Тель-Авиве 23, в Хайфе 22, в Цфате 19, в Бейт-Шиане 28, в Бершеве 24 и в Эйлате завтра днем ожидается 31 градус. Выпуск подготовил и провел Алекс Кольберг. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы обязательно вам перезвоним. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. Сегодня в программе мы поговорим о новых случаях мошенничества против пожилых людей. После поговорим о последствиях града и страхования автомобилей. Что делать, если машина пострадала от непогоды и покрывает ли в таких случаях ущерб причиненной машине страховка. А в последней части программы обсудим решение запретить использование мобильных телефонов и в средних классах школ. Почему родители спорят об этом и где проходит граница между дисциплиной и безопасностью ребенка. Тема мошенничества против пожилых репатриантов вновь оказалась в центре внимания. Почему мошенничество против русскоязычных пенсионеров продолжает набирать обороты? И есть ли сегодня у государства реальные инструменты борьбы с этим? На линии наш первый гость Алекс Кагальский, председатель Всеизраильской федерации репатриантов. Алекс, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Алекс, среди членов вашей федерации есть огромное количество пожилых. И, к сожалению, мошенничество не обошло и их стороной. Насколько я понимаю, совершенно недавно подобный случай произошел в одном из хостелей. Расскажите, пожалуйста, что там произошло?
1: Ну, во-первых, являются членами федерации или не являются, это не имеет значения. Мы стремимся к тому, чтобы обезопасить всех наших сограждан, которые репатриировались в те или иные годы из бывшего Советского Союза, говорят на русском языке и становятся зачастую жертвами мошенников. Надо отметить, что мошенники эти ведут свою работу из-за границы. Эти все звонки, которые поступают, они поступают из колл-центров, которые находятся за границей. Они там находятся... Это целая индустрия, они не, это не мошенники-любители, это уже поставлено на профессиональную основу и, конечно, контролируется криминальным миром. И с этой точки зрения полиция Израиля не совсем, скажем так, способна поставить мощную преграду этому мошенничеству, потому что основные действующие лица находятся за границей. Те, кто задействуются здесь, это курьеры, которые переводят, насколько мне известно, насколько нам известно, наличные деньги в криптовалюту, и таким образом эти деньги растворяются, их невозможно потом отследить, куда они, кому конкретно они перешли.
0: Алекс, давайте все-таки вернемся к хостелю, потому что у нас огромное количество пожилых русскоязычных жителей именно хостелей. Вот что именно там произошло? На что нашим пожилым радиослушателям стоит обратить внимание?
1: Значит, это мы говорим об одном месте проживания, Медбат Дьюр, но это происходит во многих местах. Mm-hmm. Схема очень простая. Людям звонят по телефону и под совершенно разными предлогами выманивают у них наличные деньги. Значит, есть несколько таких распространенных способов. Один – это звонят от имени близких родственников, детей, дочери, сына. Говорят, я пострадал там, или сбил кого-то, или меня сбили, у меня там рот перебинтован, я плохо... Ну, чтобы оправдать то, что голос не похож, или дикция не похожа на сына или дочь, говорят, что что-то случилось с речевым аппаратом и просят срочно вынести наличные деньги вот для того, чтобы уладить какую-то конфликтную ситуацию. Я сразу буду говорить, что как себя можно обезопасить в таких случаях. Мы предлагаем семьям, родственникам договориться между собой о каком-то пароле. Это может быть цифра, кодовое слово, все что угодно. То есть, чтобы человек пожилой, к которому обращаются от имени его близких родственников, мог отличить родственников от мошенников, если это родственник, он называет пароль. Если тот, кто обращается паролем, не знает, значит, это мошенник. Очень простой способ. И если договориться между собой в семье, короткое слово «пароль», и держать его в секрете между собой, то это во многом решит проблему. Второе, это когда... Очень много способов выманить деньги.
0: Так, в хостеле, стало... вот, про который вы говорили, сейчас что там стало... произошло? Там стало... пострадал модным. Пожилой человек или удалось помочь все-таки остановить?
1: В данном конкретном случае, о котором мы говорим, удалось остановить чудом, случайно, благодаря бдительности директора, там наш общий знакомый директор Слава, и он проявил бдительность и не дал этому человеку вынести деньги таксисту, который уже подъехал, чтобы их забрать. Там конкретно позвонили человеку и сказали, что у вас дома есть наличные деньги наверняка, вот какая сумма у вас есть. Он назвал сумму, сказали, вам надо срочно эти деньги отдать на легализацию, вот вы их сейчас вынесете, приедет курьер, заберет и отвезет их в Масахнасу для того, чтобы их легализовать, иначе у вас будут проблемы, мы пришлем к вам полицию, у вас их отнимут, и у вас будет еще уголовное дело.
0: Алекс, а вот Слава, о котором вы сказали, обратился в полицию сразу, как ему удалось остановить это мошенничество?
1: Я, честно говоря, не знаю таких подробностей, но мы сейчас говорим о том, как предотвратить. Обращаться в полицию необходимо. Если вопрос о том, надо ли обращаться в полицию, необходимо обращаться в полицию. Чем больше будет таких реальных обращений, не выдуманных, да, а настоящих, тем у полиции будет больше возможностей, больше полномочий заняться этим вопросом.
0: Алекс, секундочку, оставайтесь на линии. К нам, к нашему разговору присоединился еще Михаил Зингерман, пресс-секретарь полиции Израиля. Михаил, сейчас Алекс нам рассказал о случае, который произошел недавно в хостеле, но там удалось остановить мошенничество, которое происходило с пожилым жителем. У меня к вам вопрос. Первое, есть возможность подать жалобу людям позднее, чем произошло то, что случилось?
2: Добрый день. Конечно, нужно всегда подавать жалобу, обязательно в полицию. Это даст возможность полиции, возможности намного лучше, намного эффективнее действовать и по поиску преступников и по раскрытию всех дел.
0: Александр, скажите, пожалуйста, а вы планируете какую-то работу от имени Федерации с этим хостелем, и с пожилыми людьми?
1: Да, конечно, планируем. Завтра назначена встреча в 12 часов дня в этом хостеле, и мы будем рассказывать людям, от чего им стоит уберечься. Есть еще сейчас довольно новая схема, когда звонят от имени Битуах Леуми.
0: А вот об этом мы сейчас поговорим с Михаилом Зингерманом. И почему? Потому что помимо того, что звонят от Битуах Леуми, оказалось, что и приходят от имени Битуах Леуми. И вот это сегодня именно просто новость, которая просто свалила с ног многих, когда услышали, что люди представляют сотрудниками Битуах Леуми не только по телефону, но еще и приходя на дом.
1: Да, и там... Просто предлагают всегда, есть люди, у которых положены часы метапеллет, скажем так, можно часть часов поменять на то, чтобы получать деньги. И вот под эту сурдинку к людям обращаются, говорят, вот мы из Битуах Леуми, сколько часов вы хотите поменять, как вы хотите. Это может быть по телефону и может быть лично, но в любом случае они... приходят к тому, что дайте нам данные своего счета, своей кредитной карты, чтобы мы могли вам переводить деньги. И в конечном итоге это заканчивается тем, что деньги со счета просто утекают в неизвестном направлении. То есть то, что я хотел сказать, передавая слово Михаилу, что ни в коем случае никому не давайте ни наличные деньги, ни данные своих карточек. Если вам будет грозить чем угодно, полицией, не знаю, смертными карами, ни в коем случае не давайте деньги наличные не для того, чтобы выручить своих близких родственников, не для того, чтобы решить какие-то вопросы в Битуах Леуми, не для того, чтобы легализовать их. Это вообще как бы абсурд. Такого нет. Вы, Татьяна, наверняка знаете и скажете слушателям, какую сумму. Люди боятся хранить деньги на счету в банке, хранят наличными. Но, насколько мне известно, довольно крупные суммы пенсионеры могут хранить на счету, и никаких санкций им за это не будет. Там речь идет о нескольких десятках тысяч шекелей, которые могут у пенсионера храниться на счету, и никто ему ничего за это не сделает. Поэтому не надо хранить дома наличные, не надо их кому передавать. Это вот мой совет.
0: Алекс, спасибо огромное за совет. Надеюсь, пожилые люди прислушаются к вашим советам. А сейчас бы я бы хотела продолжить с Михаилом, потому что сегодня для меня была просто новость, что есть мошенники, которые просто, не скрывая себя, приходят по домам. Михаил, в этой ситуации что известно о задержанном? Это его первый такой опыт прихода домой, представившись сотрудником Битуох Люми. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это вообще произошло?
2: Ну, знаете, в последнее время мы получаем индикацию о том, что происходит довольно много таких случаев, и причем в довольно конкретных районах, мы говорим о Хулоне, о Батьяме, о Тель-Авиве, Южном Тель-Авиве в частности. И вчера вот такое происшествие произошло, когда мы сумели действительно выявить подозреваемого, найти его и арестовать. О чем идет речь? То есть сначала изначально раздается звонок, и представляется, допустим, звонит девочка таким приятным голосом, говорит, она работает Битуох Люми, и она, значит, начинает сразу же расспрашивать пожилую женщину. Как правило, естественно, звонки происходят пожилым русскоязычным гражданам, опять же, естественно, нужно об этом сказать. И начинается, так сказать, разговор, а сколько вы получаете пособия от Битуох Люми, а какие у вас еще доходы, а какая пенсия, или у вас есть определенная сумма денег наличными дома, или у вас есть какие-то ювелирные изделия. Вот. И затем, когда уже начинается взаимодействие, то есть пожилой наш или гражданин или гражданка пожилая начинают взаимодействовать, отвечать на эти вопросы. То есть раздается потом такое предложение. Вот сейчас, вы знаете, к вам мы пошлем представителя от Битуох Люми, от службы национального страхования, вот, который, заберет у вас, вы ему отдайте, пожалуйста, все наличные деньги, которые у вас есть и находятся дома, и отдайте все ювелирные изделия, и затем таким образом мы будем оберегать эти деньги, хранить эти ювелирные изделия, и тем самым сделаем все возможное для того, чтобы поднять вам сумму выплаты от Битуох Люми, от службы национального страхования.
0: В данном случае, когда подозреваемый пришел домой к женщине, то же самое было? Он ей говорил именно вот такую историю?
2: Ему эту историю уже рассказали по телефону.
0: Ага. Пришел готов.
2: Потом приходит товарищ русскоязычный и говорит, что вот это вот я посыльный, значит, сотрудник Битуох Люми от службы национального страхования. Я пришел, вот с вами разговаривали, я пришел забрать сейчас вот эти вот деньги, забрать ювелирные изделия. Я еще раз повторюсь, то есть то, что сказали пожилой женщине, 80-летней, сказали, вот это вот все вы отдайте, и мы сделаем все, чтобы поднять вам сумму, то есть, допустим, вы получаете, женщина получает там пособие 2700, 3000, то вы будете получать на 1000 больше и так далее. И, к сожалению, вот женщина...
0: Бабушка поверила, да.
2: Поверила, отдала, представляете, 15 тысяч наличными, последние деньги и ювелирные изделия. Мы сумели арестовать подозреваемого и сумели найти деньги, и сумели найти ювелирные
0: изделия. А как
2: изделия.
0: Вы его, как вышли на след подозреваемого? Как
2: вышли,
0: вам...
2: действительно, затем, видно, бабушка просто-напросто, она затем поняла, что она поняла, что она совершила, что какую ошибку она совершила. Телефон мы получили, вызов в полицию от ее родственников. Вероятность, она им рассказала, поделилась с ними. Они в ужасе от того, что она сделала, обратились в полицию. И моментально мы приехали. Естественно, я могу вам об этом сказать. Отследили определенные видеоматериалы, задействовали технологию. Mm-hmm. Вышли в конечном итоге на этого человека. Ему 61 год, он житель Хулона. Русскоязычный, мы арестовали его в его доме, как я же еще раз скажу, нашли деньги, нашли ювелирные изделия. И таким образом, и вы понимаете, это только звонки происходят не только от Битуох Люми. Нужно об этом действительно сказать. Звонки происходят и из Купат Холим, Звонки происходят из других различных организаций, из кредитных компаний, которые действительно в конечном итоге цель этих звонков — получить какие-то личные данные, получить номер счета, получить доступ к деньгам или к наличным, или безналичным, и таким образом совершить мошеннические действия. Поэтому еще раз повторяю, я об этом говорил уже постоянно, никому вообще в природе не отдавать свои наличные деньги, ни в коем случае не давать никакие свои личные данные, номера счетов, кредитные карточки и так далее. То есть ни в коем случае не передавать никакие деньги, тем более незнакомым людям, и никаких своих данных по телефону.
0: Михаил, и, наверное, последний вопрос. Скажите, а сколько на сегодняшний день открыто дел против мошенников и действующих именно против русскоязычных пожилых людей?
2: Ну, открыто сотни дел, да.
0: Сотни дел.
2: Есть вот такие, да, но я вам скажу, что...
0: А были ли поданы обвинительные заключения?
2: Очень много дел мы раскрываем, и более 100 обвинительных заключений было подано. Я об этом рассказывал в последнее время. Действительно, работаем очень серьезно, вместе с тем, что мы продолжаем предупреждать людей, действительно, быть внимательными, быть осторожными и подавать обязательно жалобы в полицию.
0: Михаил, спасибо вам большое за этот комментарий. Я еще хочу вернуться ненадолго к Алексу. Он здесь.
3: Большое дополнение.
0: Алекс, да, я вас хочу еще пару минут, да. Я вас слушаю.
3: Секунду, я только дополню, потому что сказал Михаил. Звонки поступают. И вот сейчас в последнее время еще стало из Министерства внутренних дел тоже как будто звонят, интересуются часами ухода и так далее. Но самое опасное в этом, что звонки на экране у людей высвечиваются именно, что звонят из Битуах Леуми, из Купат Холим, из Министерства внутренних дел. То есть мошенники научились
0: генерировать это.
3: Программа генерировать номера телефонов, кошмар, как будто настоящие. И этому верить нельзя. В любом случае, когда с вами говорят по-русски и просят у вас или требуют номера карточки, счета в банке или передать кому-то наличные деньги, знайте, что это мошенники.
0: Алекс, спасибо вам большое за предупреждение. И спасибо вам большое, что ведете разъяснительную работу среди пожилых людей. Это на сегодняшний день очень и очень важно.
3: Спасибо и вам.
0: А мы перейдем к третьему герою нашей темы. Вчера состоялось заседание комиссии по реинтеграции, посвященное мошенничеству как раз-таки против русскоязычных людей. Заседание вел депутат КНЕСТ от партии Еш Атид Владимир Миляк, и он уже подключился к нашему эфиру. Владимир, добрый вечер.
4: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Владимир, это же далеко не первое обсуждение этой темы. Я вот слежу постоянно, уже на протяжении года, заседание за заседанием. Есть ли ощущение, что ситуация начала меняться, или мы стоим на одном месте?
4: Я начал вести эту тему ровно год назад, 14 мая 2025 года, заседание, которое состоялось вчера в комиссии, это было уже 7-е заседание. Я могу вам сказать, что когда мы начали, у полиции, в принципе, не было даже данных никакой, статистики по этому вопросу. Есть некое продвижение. По уголовным делам в прошлом году было подано 385 обвинительных заключений. В этом году с начала года уже более 170. Мы активно работаем не только с полицией. Мы работаем активно с ассоциацией банков и с организацией, которая занимается надзором над банковской системой. Они тоже пытаются вести, главным образом, разъяснительную работу. Но...
0: Ой, Владимир, а тут у меня к вам просьба будет.
4: Да.
0: Я некоторое время назад обратилась в наш Банк Израиля и предложила сделать на своей платформе, которая у меня совершенно не маленькая, в социальных сетях, провести вот такую разъяснительную работу. Я бы брала на себя обязательство собрать людей, да, то есть тех, которым действительно это важно, интересно и нужно послушать. К моему большому сожалению, меня... продинамили, скажем так, по-другому не могу сказать. Я даже умудрилась связаться с самым главным от Банка Израиля, без имен обойдемся, но мне обещали, да, я рассмотрю ваше предложение, но так и не вернусь. Так что, Владимир, если у вас получится присодействовать, я бы очень хотела провести такую разъяснительную работу.
4: Я это, безусловно, сделал. Я знаю, что несколько месяцев назад Банк Израиля выпустил серию роликов, кстати, на русском языке, и я буду рад вас с ними связать каким-то образом, чтобы было...
0: Потому что это действительно очень и очень важно. Я с большим удовольствием хотела бы помочь именно со сборе аудитории, потому что, Это, наверное, самое важное, что люди, конечно, сидят по своим домам и очень часто просто не знают, что проходят такие мероприятия. Прошу прощения за такую вставку.
4: Нет, конечно. Но, наверное, самое главное, я об этом вчера говорил, международный опыт, опыт Австралии, опыт Сингапура, опыт нескольких европейских стран показывает, что эффективную работу с телефонным мошенничеством можно вести только с помощью создания специальной межминистерской группы, какой-то правительственного органа, который будет конкретно заниматься только этой темой.
0: Именно. Это и вчера на комиссии я услышала то, что, честно говоря, меня повергло в небольшой шок. Оказывается, расформирована межведомственная группа, которая занималась борьбой с мошенничеством в отношении именно русскоязычных. Это как было понимать?
4: Была группа, в которую входил Банк Израиля, Министерство связи и еще одно министерство, которое я сейчас не помню, но это была некая волюнтарная группа. То есть она не была создана каким-то решением правительства, а просто, скажем так...
0: Типа просто по инициативе чьей-то так? Так что ли?
4: По инициативе Банка Израиля. И потому как они работали несколько месяцев... нескольким направлениям были определенные результаты, но даже они почувствовали, что если правительство конкретно этим занимается, если не будет создан специальный межминистерский комитет под эгидой Министерства юстиции, не будет реальных результатов, потому что это явление сегодня уже на уровне эпидемии, на уровне социального явления. И поэтому, если правительство этим конкретно не займется, и опять же повторяю, под эгидой Министерства юстиции. А только тогда могут быть конкретные результаты, и тогда мы сможем, по крайней мере, сократить масштабы этого явления.
0: Владимир, а кто, кроме полиции и представителей некоммерческих организаций, вообще от министерств были вчера на комиссии и рассказывали, возможно, о каких-то планах по взаимодействию, по решению этого вопроса?
4: Были представители Министерства связи, Министерства ЛИ и абсорбции, были представители Института социального страхования, вы об этом говорили, насколько я понимаю. Это одна из новых, так сказать, способов, когда обращаются представители Института социального страхования к пожилым людям. Опять же, я могу сказать, есть определенные результаты, есть продвижение, больше уголовных дел, больше арестов, больше обвинительных заключений, нежели было даже год назад. Но это недостаточно. Недостаточно.
0: Просто если мы вернемся к мошенничеству, которое идет якобы от имени Битохлюми, присутствует такой большой нюанс. Я не знаю, говорила ли вот этот момент, я не всю комиссию слушала, именно я только попала. Вот когда мы начали говорить опять с людьми на тему мошенничества, все спрашивают, хорошо, сотрудники Битохлюми действительно приходят на дом. То есть это есть. То есть это не то, чтобы как бы из ряда вон выходящие. Иногда сотрудники приходят, проверяют, как пожилые люди и социальные работники. Как же тогда понять, что действительно к тебе пришел сотрудник Битохлюми, а не это не очередное мошенничество?
4: Это хороший вопрос. Вчера об этом конкретно не говорили, об этом способе. Я думаю, что я подниму эту тему. Каким-то образом нам нужно будет дать понять, особенно пожилым гражданам, конечно, что речь идет именно о сотруднике Института национального страхования, а не о мошеннике.
0: Сегодня мы от имени редакции нашей программы сделали запрос Битохлюми, но, к моему большому сожалению, к эфиру ответ до сих пор пока не получили. Так что, Владимир, также буду рада, если вы сможете подключиться к разъяснительной вот этой вот работе насчет Битохлюми. Может быть, у них есть какие-то удостоверения, может быть, еще каким-то образом, но чтобы люди действительно были уверены, что к ним приходит сотрудник Битохлюми, а не очередной мошенник. Да.
4: Хорошо, абсолютно.
0: Спасибо.
4: Проблема этой темы, что способы мошенничества постоянно меняются и постоянно расширяются. Поэтому всегда нужно иметь руку на пульсе. И, как правильно сказал, насколько я понимаю, представитель полиции, очень важно никому не давать наличные деньги, очень важно не отвечать на эти звонки и так далее. То есть иметь это в виду.
0: Владимир, сегодня у нас прошел в предварительном чтении распуск Кнессета. Скажите, пожалуйста, если все-таки Кнессет будет распущен, у нас будет в течение 3 месяца еще до выборов. У вас будет еще какие-то возможности продолжать вести работу по парламентскую деятельность в отношении борьбы с мошенничеством?
4: Да, безусловно, потому что работу можно вести и вне здания комиссии с помощью контактов с представителями министерства и ведомства. И, кроме того, даже когда Кнессет находится на предвыборных каникулах, есть возможность вести заседание комиссии. У меня в этом смысле есть абсолютное понимание с председателем комиссии Гиладом Каривом. Я думаю, что мы будем продолжать.
0: Это на самом деле очень важно, не останавливаться, потому что даже любая пауза в работе, именно вот связанная с этой темой, просто приведет, по-моему, на мой взгляд, к еще более плачевным результатам, чем мы сегодня есть. Абсолютно. Владимир, спасибо вам огромное, и, пожалуйста, не продолжайте работать, то, чтобы наши пожилые люди перестали страдать от мошенников.
4: Спасибо.
0: Хорошего вечера, до свидания.
5: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
6: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун – гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
7: Внимание! Только до конца недели в МАДА Неймания. Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты «Грильяж» и «Прага» с вишней 69,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях МАДА Неймания.
0: А мы переходим к следующей теме. Пока одни люди теряют деньги из мошенников, другие в последние дни столкнулись совсем с другой проблемой. Последствия сильнейшего града, который обрушился на север и на юг страны в апреле месяце. Поврежденные машины, разбитые стекла, вмятины и вопросы, на которые многие пытаются найти ответ. Покрывает ли такой ущерб страховка и что делать после подобной стихии? С нами на связи радиослушатель Леонид, чей автомобиль пострадал во время града, а также страховой агент Михаил Дорфман. Леонид, Михаил, добрый вечер.
8: Добрый день.
9: Да, здравствуйте.
0: Леонид, расскажите, пожалуйста, что произошло с вашей машиной?
8: Ну, после града сильного у меня была разбита крыша и капот. Так. И, насколько я понял, я обратился в нашу страховую фирму, они эти вопросы не решают. И как решать эти вопросы, хотелось бы узнать.
0: Михаил, теперь нужна ваша помощь. Вообще покрывает ли обычная страховка ущерб от града или от таких стихийных бедствий?
9: Да, добрый день всем. Страховка действительно, да, покрывает такое происшествие, которое бывает несколько раз в году. И здесь нужно очень четко понимать, что покрывает, а что не покрывает. Покрывает страховка, когда у нас есть полный каско. То есть у нас есть страховка МАКИФ. Угу. Если такой страховки нет, есть ХОВА или ЦАДГИМЛ, то есть гражданская ответственность, если мы ударили чью-то машину, и наша машина не застрахована, то тогда не покрывает. Если же есть у нас МАКИФ, то полностью покрыт весь ущерб нанесенный.
0: Леонид, а какая у вас страховка?
8: У меня полный МАКИФ, но мне отказали.
0: Так, Леонид, Михаил, чем может быть связано?
9: Я рекомендую поговорить именно со страховым агентом. То есть, если у вас есть страховой агент, а если нет страхового агента, то есть, есть страховой агент,
8: конечно.
9: Страховка МАКИФ полностью покрывает такой ущерб. Я не знаю, почему вам отказали, то есть конкретный случай мне неизвестен, но обязательно покрывает. Любой ущерб, нанесенный в такой ситуации, покрыт.
0: Михаил, а давайте поговорим вот о процессе. Как вообще это происходит? Вот, допустим, наша машина пострадала. Что человек должен сделать сразу после вот обнаружения ущерба?
9: В первую очередь переговорить со своим страховым агентом.
8: Угу. Я позвонил.
9: Так.
8: И мне сказали, что страховки не предусмотрен ремонт машины после града.
9: Ну, вот меня удивляет ваш ответ. Меня удивляет, кто вам мог такое сказать. Если у вас есть страховка КАСКО, есть страховка МАКИФ, то оно, соответственно, и покрыто. То есть я это можно перепроверить.
8: Возможно, должно покрывать его, но я получил отрицательный ответ.
9: Можно перепроверить это дело, да? Если не прошло время, то можно это дело перепроверить.
0: Леонид, давайте мы сейчас с вами договоримся. Мы сейчас вот зададим вопросы Михаилу о том, как вообще происходит процедура получения компенсации, да, либо ремонта. А потом мы попросим Михаила, возможно, у нас получится вас связать, и Михаил проверит вашу страховку. И Михаил, том, можно что, будет попросить вас?
8: Минуточку, я объясню. Это произошло не в этом году, это произошло в прошлом году.
9: Ну, замечательно. У вас есть 3 года. У вас есть 3 года обратиться в страховую компанию. Весь вопрос, что был зафиксирован этот факт, и была страховка на тот момент, когда был этот град. То есть, если была страховка на этот день, то это можно будет со мной связаться, и я постараюсь проверить. Я единственное хочу сказать, в таких ситуациях, и вот то, что прошло время, в прошлый град было очень много пострадавших машин. И все гаражи были забиты этим всем, и поэтому, может быть, было отложено по времени. Но у вас есть 3 года обратиться в страховую компанию, получить компенсацию. Поэтому я не вижу здесь причины какой-либо, чтобы вам не заплатить. Опять же, нужно посмотреть, что написала страховая компания, почему она вам отказывает в этом деле.
0: Михаил, скажите, пожалуйста, хорошо, вот, допустим, мы должны связаться с страховым агентом. Нужно ли будет вызывать оценщика или достаточно будет фотографию? Допустим, если мы говорим... Да, я вас слушаю.
9: Обязательно нужно вызывать оценщика. Обязательно должен быть оценщик, который видит эту машину. Желательно это сразу после того, как это произошло, или там в течение какого-то нормального времени. А вот за компенсацией можно обратиться и позже.
0: Ну хорошо, вот допустим, в данной ситуации, к сожалению, Леонид не рассказал ранее, что речь идет о машине, которая пострадала год назад. Вот в такой ситуации также можно вызвать оценщика, либо уже действовать какими-то другими способами, когда все-таки с момента...
9: Если это было год назад, то время какое-то уже прошло, и тогда непонятно, чего же мы ждали целый год, и для чего это сейчас. Опять же, страховая компания дает письменные ответы. И с этими письменными ответами, учитывая, что страховка — это официальный документ, там все прописано, в течение какого времени что надо сделать. Надо увидеть официальный ответ страховой компании. Там будет написано, почему они отказывают в оплате.
0: Михаил, еще вопрос. Вот если мы говорим, когда машина попадает в аварию, то... после вот аварии, когда мы ремонтируем машину, то это влияет на стоимость полиса в будущем. А вот в случае стихийных бедствий, как вот влияет на стоимость полиса для машины?
9: Не отражается. Не отражается на цену. Это не считается страховым случаем. Это не авария. От нас это никак не зависело. Поэтому не повышают стоимость из-за того, что был град. Ну, машину надо было чинить. Кража машины или вот такие стихийные бедствия не отражаются на том, что потом повышается страховка. Только если была авария.
0: А вы сказали в самом начале, что вот если мы говорим только об обязательной страховке, то она совершенно ничего такого не покрывает, правильно?
9: Нет, обязательная страховка очень важная страховка. Она покрывает самое главное. Она покрывает тело человека. Она не покрывает... и даже страховка ЦАДГИМЛ, которая ответственность перед третьими лицами, тоже не покрывает стихийные бедствия, потому что наша машина не застрахована в этих страховках. Только полный каско.
0: Вот у меня сейчас, честно говоря, вылезают просто вот из жизни, да, вопросы. Вот, допустим, а стоит, есть ли люди, которые вот пострадала машина, но им она срочно нужна, поэтому они решили отремонтировать машину до принятия решения страховой компании. Как в такой ситуации? Можно ли ремонтировать самостоятельно, а только потом обращаться за компенсацией?
9: Можно ремонтировать самостоятельно. Нужно обязательно вызвать оценщика. Без того, чтобы оценщик посмотрел и оценил ущерб машины, ничего подать нельзя. Можно отремонтировать в любом гараже. То есть не обязательно идти в гараж страховой компании. Но оценщик и дать оценку, и сфотографировать машину, чтобы это делали не мы, а кто-то другой, это обязательно нужно и сделать это в ближайшее время.
0: Ну, и, наверное, последний вопрос, Михаил. Как долго вообще обычно занимает рассмотрение подобных случаев?
9: От 1 месяца до 3. Обычно люди получают компенсацию. Иногда это чуть меньше, иногда это чуть больше, но от 1 месяца до 3 происходят выплаты.
0: Спасибо вам большое за этот комментарий. Мы постараемся связать вас и Леонида, и чтобы проверить этот полис. И возможно, у нас получится помочь Леониду получить все-таки компенсацию.
10: А можно еще один вопрос? Большое.
0: Да, конечно, Леонид.
10: Приблизительно в это же время, после града, у меня разбило зеркало на бойлере. Это тоже компенсируется каким-то макаром или нет?
9: Если у вас есть там пункт бойлера, там идет отдельным пунктом бойлер. Если он бойлер... застрахован, то да.
10: В смысле, если он застрахован, то а зеркало к нему идет тоже?
9: Да, он состоит из двух частей. Он состоит сам бак и зеркало. Застраховано и то, и другое.
10: То есть, значит, если есть страховка, то можно тоже обращаться в страховую фирму и получить положительный ответ.
9: Совершенно верно.
0: То есть все, как обычно, упирается в страховку. То есть нужно смотреть, если есть страховка, и это все прописано, то, конечно же, можно получить компенсацию.
9: Со страховым агентом, которому вы доверяете, и тогда эти все вопросы решаются достаточно быстро и просто.
10: Понятно. Спасибо.
0: Леонид, спасибо вам большое. Михаил, спасибо вам большое за этот эфир и хорошего вечера.
9: Спасибо.
0: До свидания. И последняя тема на сегодня, но, на мой взгляд, не менее важная, потому что касается наших детей и внуков. На этой неделе министр образования объявил, что со следующего учебного года будет введен запрет на использование мобильных телефонов для учеников и средних классов, хатива. Телефоны должны будут оставаться в сумках, а пользоваться ими можно будет только в учебных целях или с разрешения учителя. Родители отреагировали очень по-разному. Есть те, кто полностью поддерживает это решение, а есть те, кто категорически не согласен и считает, что подобный запрет может создать новые проблемы. Вот только два комментария, которые...

0: источник действительно зависимости и постоянного отвлечения от уроков либо от занятий, а для других вопрос безопасности и связи с ребенком и, в первую очередь, конечно же, для родителей. Где баланс?
1: Ну, давайте разбираться.
0: Давайте.
1: Так, у каждой вещи есть больше, чем одна сторона.
0: Конечно.
1: Также и в этом законе, в этом предложении тоже есть несколько сторон. Ну, первая и всем известная сторона говорит о том, что действительно, и подтверждается это исследованиями, действительно использовано сотовых телефонов, ворует в кавычках у наших детей возможность коммуницировать, общаться, такая допаминовая бомба, дети действительно отвлекаются, и даже если телефон лежит на столе, но идут звоночки, дзынь-дзынь или какие-то огонечки мигают, то весь мозг ребенка поглощен этим, как не дотронуться, как не проверить.
0: Рука сама тянется.
1: Конечно, безусловно, мы все понимаем, что без телефонов в чем-то, да, я подчеркну, в чем-то будет лучше. Исследования, которые проводились в странах, в которых есть, уже действует запрет, и таких стран немало, в которых действует запрет на использование сотовых телефонов, было очень такое большое, знаете, обширное исследование ЮНЕСКО проводило в 2023 году. И они с четкостью доказали о том, что успеваемость детей в школах, где был введен запрет на использование сотовых телефонов, она повысилась. Особенно, вот это важная штучка, особенно у детей с низкой успеваемостью. Также в этом исследовании, не очень широко, но было представлено о том, что на перемене дети стали больше коммуницировать и снизился уровень кибербуллинга. То есть съемка, тайная съемка детей, буллинг в социальных сетях, в группах. Вы знаете, снимают не только детей,
0: конечно.
1: Да, снимают и учителей, снимают и прям все-все-все процессы. Вот, поэтому исследование говорит, что это хорошо.
0: А есть ли критики?
1: И, конечно же, есть критики. Всегда есть критики. И я среди этих критиков.
0: Так, вот это уже интересно.
1: Да, я вообще не за крайности. Я вообще за здоровую, разумную середину. И я за то, чтобы мы делали то, что мы, на что мы можем повлиять. И что я вам скажу? Я выступаю в роли и мамы, да, дети, которых пользуются сотовыми сетями, которые мы, родители, приняли решение и купили своим детям. Да, ведь никто же нас не заставлял это сделать, да? Мы все взрослые родители подарили дорогостоящие детям гаджеты, да? Мы подсадили их на этот... как бы не хочется использовать слово наркотик, но подсадили их на этот гаджет очень хорошо. Да? Мы живем в Израиле, мы живем как на пороховой бочке, мы очень уставшее поколение родителей, мы очень заняты, мы много работаем, у нас жарко, у нас войны, и поэтому многие родители, не все, безусловно, не все, дали детям соску. Ой, простите, телефон.
0: Ну, Дафна, давайте скажем честно. Родители не так уж далеко ушли от детей, потому что они с этим телефоном, и в том числе и мы, и я, и мы также находимся с телефоном, ну, не 24 на 7, но огромное количество часов в сутках.
1: Для нас телефон — это не только получение информации, не только средства связи, но и разрядка.
0: Конечно.
1: Но и ресурс. Просто так поваляться с телефоном в руках или посидеть на скамейке для того, чтобы вот просто вот полистать ленту. Мы так расслабляемся, устаем. Мы так думаем, да, но на самом деле мозг у нас совсем не расслаблен, потом очень сложно уснуть и так далее. И наши дети, как вы правильно намекнули, они видят нас. И, как мы всегда говорим, не надо воспитывать детей, друзья. Воспитывайте себя. Дети нас видят. И это не только родители, но и учителей. Поэтому, потому что если и учителя, а учителя — это те же самые люди, это не какие-то особенная каста людей, у которых есть какие-то супер-гиперспособности. Это те же люди, которые живут в Израиле, это те же уставшие в конце года, очень уставшие люди. И, конечно же, в руках у них телефон, они заходят с ними в класс. Это очень удобное средство коммуникации с детьми и с классами, особенно если мы говорим про среднюю школу.
0: Да, да? Но если мы вспомним запрет, который был введен в феврале, он все-таки был введен для младшеклассников. То есть дети, которые еще маленькие, на них, конечно, проще влиять и каким-то образом воспитывать, скажем так. Здесь же все-таки есть...

0: идет речь уже о детях, которые достигают 13 лет. Это у нас 7 класс. Да, 13-14. И по 9. То есть дети, у которых как раз-таки подростковый период. Переходные там и так далее, всякие различные заморочки. Потому что есть дети разные, которые спокойно проходят, которые больше взрывоопасно проходят. Вот не может ли, нет таких опасений, что вот такой запрет может у детей-подростков вызвать еще большее напряжение и к школе, и к занятиям, и вообще каким-то коммуникацией.
1: Ответ находится в вашем вопросе, Татьяна. Конечно, может. Конечно, может. И, скорее всего, как любой запрет для подростка, как любой запрет выразит протест. Вызовет протест. Кроме того, понимаете, дело ведь вот в чем. Если бы мы все дружненько взяли за руки родители, учителя, дети, и все бы действовали одинаково, да, у нас, на нас бы всех действовали одинаковые правила. Но ни родители, ни школа, ну уж точно от ребенка мы не можем этого ожидать, не могут нам обеспечить первое. Да, они не могут нам обеспечить то, что ребенок не будет пользоваться телефоном, он где-то будет находиться, это вообще отдельная тема, и он будет в безопасности там, его телефон, его не украдут, не нарушат, не испортят. Ребенок получит его в том же состоянии, в котором его издал, например.
0: Да, это в ситуации, если мы говорим, потому что на сегодняшний момент, я так понимаю, школам предоставляется выбор. Либо они решают оставлять телефоны в рюкзаках детей, то есть детям дают какую-то все-таки свободу и...
1: Да. Вот, это мне нравится больше. Вот. И это в начальной школе так.
0: Да, и второй вариант – какие-то ящички, которые будут при входе стоять, куда дети будут складывать телефоны. То есть вот поэтому у меня сразу возникает вопрос. Если мы говорим о ящичках, хорошо, как бы в рюкзаках и так в большинстве школах все-таки...
1: Кто возьмет за ящички ответ?
0: Вот. Насколько школы готовы к этому запрету, технически или организационно? Это же придется просто перевернуть все за 2 месяца, чтобы приготовиться.
1: И нельзя, честно, это несправедливо по отношению к бедным несчастным учителям, да?
0: Да.
1: Еще повысить на них такую дополнительную, неоплачиваемую нагрузку и ответственность. Я 20 лет работаю в израильской системе образования в средней и старшей школы. И вот эти все годы, практически большая часть этих лет, дети были уже с сотовым телефоном, и всегда были попытки учителей. Кстати, в каноне, в правилах школы прописано, нельзя пользоваться сотовыми телефонами, да, ну, прописано, да, а соблюдается ли это, ну, такой вопрос, где-то да, где-то нет, и мы все прекрасно знаем, что есть классы, есть учителя, есть уроки, на которых дети не достают. Но, что я хотела рассказать о том, что, вы знаете, были такие изобретения, да, вот школа, в которых я работала, были изобретения.
0: Так.
1: Была корзиночка, куда дети складывали телефоны.
0: Ну, это, наверное, при входе в класс, потому что невозможно, если в школе там 300-500 детей, это же сложить в корзиночку все телефоны.
1: Нет, ну, это, конечно же, каждый учитель на уроке сдавал эти телефоны, или же какой-то назначался дежурный ученик, который с этой корзиночкой, коробочкой и тому подобное проходил, и дети ему сдавали по доброй воле эти телефоны, а были такие учителя, которые покупали прям такие креативили, покупали такие специальные ящички, коробочки разделенные, прямо сами его делали, даже зарядным устройством.
0: Имена подписывали, небось.
1: Я, вы знаете, не припомню, потому что в каждом классе это такая универсальная вещь. Один учитель заходит, видит в неделю около 200-250 детей, если не больше.
0: Так.
1: Поэтому имена тут не сработают. Так вот. Если учитель берет на себя такую ответственность и просит ребенка положить в корзиночку этот телефон, ребенок ожидает, что он получит свой телефон назад. Но случались такие случаи, что либо случайно, либо не очень, кто-то брал не только свой телефон, из детей, когда назад забирали телефоны. Случайно рвалась корзиночка, и телефон падал и разбивался. Кто несет за это ответственность? Телефон стоит больших денег. Родители его купили. Понятно, что купили не для школы, купили для себя, для своего удобства. И поэтому они вправе потребовать: верните, компенсируйте, отдайте. И школа должна будет вести за это ответственность и должна будет этим заниматься.
0: Вот надо ли это школе еще?
1: Нет, школе это точно не надо. Смотрите, школа действительно, им сложно с сотовыми телефонами. Но сложно школам тем, которым сложно с дисциплиной вообще, с дисциплиной и правилами. Обычно в школах, в классах, в учителях, как я привела примеры, которые умеют стоять на своих границах, отстаивать свои границы человеческие, профессиональные, да, соблюдать нормы и правила, которые заведены, даже нету попыток таких использовать телефоны.
0: Дафна, и все-таки вот вернемся то, что это у нас подростки. Подростки, они у нас все-таки ребята с фантазией. То есть вот такой вам каверзный вопрос. А не будет ли, не получится ли так, что дети все равно продолжат пользоваться телефонами, но уже скрытно? Предположим, иметь при запасе себе второй телефон, либо пользоваться часами, которые подключены к телефону. Вот эти же моменты, они же никуда не денутся.
1: Это породит большую креативность. Угу. И вы знаете, я вот даже не подумала, а вы подумали про часы, про другие гаджеты. Знаете, некоторые же дети приходят и пользуются таблетами, планшетами, компьютерами, да, потому что у них даже это написано, что они имеют на это право и возможность. Поэтому, да, будут пользоваться. И если это будет из-под тишка, ну, что мы выиграли? Что мы выиграли? Потеряли доверие, потратили нервы и ничего, собственно, не добились.
0: Не добились.
1: Да, поэтому, когда я сказала о том, что я против этого, я за золотую середину. Я думаю, что все должно быть добровольно-вольно и по общему согласию. И я бы действовала, если такой закон примут, да, его примут и спустят на школы, и школы ничего... У школы, кстати, на самом деле есть очень большая автономия. Каждый директор у нас, можно к нему применимо правило, каждый суслик в поле агроном. И имеет полное право на автономию, принять или не принять. Следовать этому закону или нет. Ну, предположим, приняли, да, спустилось это вниз. Я за то, чтобы это происходило через школьные комитеты, то есть равный равному, да, чтобы дети работали с детьми, чтобы дети взяли на себя и дети придумали ту универсальную систему, как это будет происходить. Понимаете, о чем я говорю?
0: Конечно.
1: Да? То есть вот такой вот какие-то вот ВАД, родительский комитет, также вот комитеты школы, где есть представители разного класса. А также... Конечно же, министерство, которое принимает такое решение, оно должно позаботиться и о школах, и о учителях, и, конечно, о детях. Им необходимо предложить альтернативу. Ведь проблема, она не только на уроке. Вы знаете, на уроке проблема достаточно еще контролируемая. А вот на перемене она неконтролируемая. И в больших школах, где учителя выбегают и бегут в учительскую для того, чтобы вдохнуть воздуха и кофеина, дети предоставлены сами себе. И уж тогда, конечно же, вместо коммуникации, которая является в подростковом возрасте страшная, опасная, многие дети, это же поколение коронавируса, войн, они не умеют, они не сформировали навыки коммуникации один с другим. И поэтому, конечно же, с телефоном, с допамином, с положительным фидбэком, с чатом GPT, который всегда тебе скажет: «Ты молодец, ты крутой, здорово, тебе никто кроме меня не нужен, будь со мной, ты классный». Да? Или «Половим покемонов и получим очки какие-то за твои достижения». Да? «Ты герой, пам-пам-пам, музыкально сопроводим это». Нужно же кто-то, что предложил альтернативу.
0: Конечно.
1: Если в младших классах альтернатива. Ну, дали мячик футбольный, дали теннисные, там, ракетки, и дети пошли играть. А что мы предложим подросткам?
0: Ну, я очень надеюсь, что за эти 2 месяца, потому что июнь я еще не считаю, потому что еще идет учеба, но за 2 месяца школы и администраторы школы, и социальные работники школы будут... покреативят и придумают выход из ситуации, которую они смогут ввести с 1 сентября.
1: Поверьте, им есть о чем думать.
0: Уверена. Но что делать? Думать, если такая директива спущена, то уже приходится каким-то образом жить вместе с ней. Дафна, спасибо вам огромное за этот комментарий. Надеюсь, наших родителей мы немножко успокоили, а может быть и нет. Но будем... посмотреть с 1 сентября
1: давайте
0: уже следующего нового учебного года.
1: Давайте будем следить за этой ситуацией, посмотрим, как будет, и будем решать все проблемы по мере их поступления.
0: Спасибо вам большое.
1: С наступающим праздником.
0: И вас. Всего доброго.
1: До свидания.
0: Ну а в завершение нашей программы я напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию «Особый случай» и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать на электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений, звонки на него не принимаются. На этом сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Заафер Салим. У микрофона была Татьяна Берн. Хорошего всем вечера.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Белые сыры комбацола и бри только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк Брон 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.

0: В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Командир 401-й бригады, полковник Мейр Бидерман, получил тяжелые ранения в результате взрыва беспилотника на юге Ливана. В этом же инциденте офицер-резервист получил ранения средней тяжести, еще один офицер и один солдат-резервист – легкие ранения. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, их семьи уведомлены. После ранения полковника Бидермана его обязанности временно будет исполнять начальник штаба бригады, полковник запаса Н. Об этом сообщила корреспондент КАН Кармела Менаше. Недалеко от поселения Офра в Самарии арабский водитель, житель палестинской автономии, попытался совершить наезд на израильского водителя после ссоры на дороге. Житель автономии скрылся, его разыскивают. Об этом сообщил корреспондент КАН Хаим Гульдич. Высший суд справедливости Багац единогласно постановил, что полиция не выполнила условия, необходимые для того, чтобы обязать журналиста Омри Асенхайма и корпорацию общественного вещания Израиля КАН передать исходные материалы интервью с Эли Фельдштейном. Корреспондент КАН Тамар Альмок сообщила, что суд распространил журналистскую тайну также на информацию, полученную не для цитирования, и на материалы, основанные на доверительных отношениях, подчеркнув при этом, что речь идет об относительной, а не абсолютной защите источников. Багац обязал полицию подать новое, более узкое ходатайство, в котором должна быть точно обоснована необходимость получения конкретных материалов, и запретил передавать их до вынесения решения по этому вопросу. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф заявил, что открытые и скрытые действия врагов Ирана свидетельствуют об их стремлении к новому витку боевых действий. По его словам, иранские вооруженные силы использовали период прекращения огня для восстановления своих возможностей и смогут сдержать любую будущую атаку. Одновременно министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран будет либо воевать, либо вести переговоры в зависимости от интересов режима. Если возникнет необходимость в переговорах на дипломатической арене, в диалоге или в переговорах, мы будем там. Мы будем там с той же силой, с какой вооруженные силы страны присутствуют на арене обороны. Я не вижу между этим никакой разницы, заявил Аракчи. Это сообщение передал обозреватель КАН Ишай Бар-Юсеф. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал в пленуме Кнессета критику в свой адрес и особенно резко выступил против министра иностранных дел Гидона Сара. «Я думал, что Гидон Сар сделал какие-то выводы после 7 октября. Министр иностранных дел говорил о вреде, но правда противоположна. Вред государству Израиль наносит именно Гидон Сар. Его преклонение перед террористами — это стыд и позор. Времена, когда наше государство было мальчиком для битья, закончились», — сказал Итамар Бен-Гвир. Об этом заседании Кнессета сообщила корреспондент КАН Дикла Аарон Шафран. Уполномоченный по рассмотрению жалоб на судей, судья в отставке Ашер Кула, постановил, что жалобы, поданные против судей Высшего суда справедливости Багац из-за принятия судебных решений в субботу, были обоснованными. Речь идет об иске по делу о демонстрациях, который рассматривался в начале прошлого месяца. Тогда председатель Верховного суда Ицхак Амид и судьи Халид Кабуб и Йехиэль Мейр Кашер приняли 3 судебных решения в субботу. Судьи заявили в ответ, что действовали из срочности, связанной с вопросами безопасности, и чтобы предотвратить ущерб. Однако уполномоченный постановил, что такой срочности не было, и суд должен был найти альтернативные решения. Судья в отставке Кула подчеркнул, что действия суда наносят ущерб его нормальной работе и доверию общества к нему, а также, что Верховный суд обязан соблюдать святость субботы как одну из базовых ценностей. Об этом сообщила корреспондент КАН Тамар Альмок. В завершение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра продолжится понижение температуры. На севере и в центре страны местами пройдут небольшие дожди. В пятницу и субботу потеплеет, но температура останется ниже обычной для этого времени года. В воскресенье существенных изменений не ожидается. Максимальная температура завтра в Иерусалиме 18 градусов, в Тель-Авиве 23, в Хайфе 22, в Цфате 19, в Бейт-Шане 28, в Бершеве 24 и в Эйлате завтра днем ожидается 31 градус. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
3: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программы «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Единогласно на выход». Кнессет проголосовал за роспуск в предварительном чтении. Когда пойдем на избирательные участки, нам расскажет Анна Раева. А дроны не тихие, о кровавых буднях, перемирие в Ливане. Поговорим с Мараном Ливаноне. Бен-Гвир здесь власть. Зачем министр нацбезопасности устроил провокационный визит к арестованным активистам пропалестинской флотилии? Что из этого вышло, узнаем у Арика Эльмана. Наш Ахмадинеджад, сенсационное сообщение «Нью-Йорк Таймс» и ситуацию вокруг Ирана обсудим с Минаше Амиром. Повторно Грунису. Багац отправил кандидатуру Романа Гофмана на повторное обсуждение в комиссии по назначению. Спросим о подробностях у Ишара Якоби. Ну и шекель всех сильней. Как жить с сильным шекелем, попытаемся понять вместе с Константином Блюзом.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: 25-й Кнессет отправляется с вещами на выход. Пока в предварительном чтении, но 110 депутатов при нулях, колонках против и воздержались, проголосовали за роспуск парламента и объявление внеочередных выборов. Кто эти 10 отсутствующих? Да почти все руководство страны, включая премьера Нетаньяху, министра обороны Исраэль Каца, министра нацбезопасности Тамара Бен-Гвира и депутата от партии ШАС Арье Дери. Они во время голосования обсуждали вопросы безопасности. Давайте разбираться с ситуацией. На проводе Анна Раева, наша коллега, ведущая Канрека и политический обозреватель издания «Маариф». Здравствуйте, Анна.
4: Добрый вечер.
3: Ну вот казалось, что Ликуд и лично глава правительства против досрочных выборов, но сегодня даже депутаты от правящей партии проголосовали за. Настроения изменились?
4: Да нет, на самом деле все правящие партии и вообще коалиционные депутаты проголосовали за закон о роспуске Кнессета, потому что один из законопроектов был подан конкретно коалиции. Напомню, что это было сделано после того, что оппозиция на прошлой неделе заявила о том, что она поднимает законопроект о досрочном роспуске Кнессета. Каждая оппозиционная фракция, по сути, подала свой законопроект. Они, в принципе, одинаковые, говорят об одном и том же, но, тем не менее, их было несколько, поэтому голосование длилось довольно долго. Для того, чтобы владеть этой ситуацией, коалиция также подала свой законопроект уже о роспуске Кнессета. Понятно, что когда это происходит, гораздо проще, эффективнее можно контролировать, скажем так, темп последующего продвижения этого закона, потому что закон о роспуске Кнессета вообще-то требует голосования в, по сути, в четырех чтениях, учитывая такое предварительное, которое прошло сегодня. С последним голосованием должно быть абсолютное большинство, то есть 61 голос. И для того, чтобы иметь возможность все-таки успеть продвинуть некоторые законопроекты, прежде всего попытаться все-таки набрать большинство и попытаться провести во всех решающих чтениях закон о призыве и так далее, коалиции нужно, чтобы ее законопроект, прежде всего правительственный законопроект о роспуске Кнессета досрочном, он был тем, который проходит, который прошел, что и случилось. Теперь дальнейшая судьба этого законопроекта, в принципе, действительно в руках коалиции. Он отправляется в комиссию Кнессета для дальнейшей работы, да, для подготовки дальнейшей. И там, в общем, время можно варьировать. Мы это видели в последнее время. Мы, в общем, мне кажется, стали большими специалистами по роспуску Кнессета, да, за последние годы. Видели их довольно много. И, в принципе, видели, что эта процедура, она может быть очень быстрой в случае, если те, у кого большинство этого хотят, если, например, премьер-министр считает, что пора идти на выборы, да, если он это инициировал, например, тогда, в общем, можно провести его, этот закон, от начала до конца, буквально за сутки, если очень хочется. А если очень не хочется, это может длиться не просто днями, это может длиться даже неделями. Да. Закон, например, может застрять в комитете Кнессета, могут быть поданы тысячи поправок, которые будут очень тщательно рассматриваться и обсуждаться, так сказать, и голосоваться, и так далее, и так далее. Что, в принципе, понятно, что мы идем к выборам, но, в общем, это было понятно, как мы понимаем, в любом случае.
3: Это понятно, да, и по расписанию,
4: разница, она,
3: да.
4: В общем, теперь уже такая довольно не очень драматическая, да, по большому счету. Выборы в срок 127 октября, выборы досрочные, это где-то в районе сентября, ну, в общем, такая диалектика.
3: Видимо, истина где-то посередине, но хотя, наверное, там количество дат-то, в общем, достаточно ограничено, когда можно проводить голосование. Но прежде этого Бенни Ганс и другие представители оппозиции потребовали от спикера Оханы прекратить обсуждение принятия всех законопроектов, кроме, вот, собственно говоря, обсуждаемого. И, конечно, это касается закона о призыве. Но на практике действительно коалиция активизирует обсуждение попытки принять закон о призыве, не призыве, каждый это называет как хочет. Вот эти два процесса одновременно, насколько они могут проходить?
4: Не, они вполне могут проходить. На самом деле оппозиция потребовала прекратить обсуждение законов, просто, ну, я, скажем так, это такое популистское требование для того, чтобы, как бы сказать, владеть повесткой дня, да, то есть для того, чтобы укрепить в общественном сознании этот месседж, на самом деле, только формально, да, такой был призыв к коалиции, на самом деле, такой месседж был вовне, то есть, да, чтобы пресса его опубликовала, чтобы мы с вами это обсуждали. То есть как бы укоренить в общественном сознании, что все, этому конец, надо идти на выборы, надо делать как можно скорее, то есть, в принципе, для того, чтобы создать такую атмосферу делегитимации вообще дальнейших всех законотворческих процессов, но формально, юридически, законодательно никто коалиции пока не мешает заниматься законотворчеством. Есть один нюанс, который может на самом деле несколько притормозить, если не все процессы, то некоторые процессы. Это объявление юридическим советникам правительства о том, что поскольку начат процесс досрочных выборов, да, правительство вступает в некий такой переходный период, когда оно ограничено легитимно, и поэтому у него есть некоторые ограничения в том, что оно может делать. В частности, например, когда объявляется юридическим советником такой переходный период, есть некоторая проблема, например, в назначениях, которые делает правительство. И, кстати, с этим связана такая спешка, которую мы наблюдали последние недели в целой серии важных назначений, которые правительство очень хотело успеть, понимая, что вся история, в общем, движется, да, в сторону, видимо, кризиса из-за того, что по закону призыве, в общем, да, никуда не продвигался и так далее. Вот в этом действительно может быть проблема. Кроме того, может быть некоторая проблема принимать некие правительственные долгосрочные решения по той же самой причине, что если страна отправляется на досрочные выборы, это значит, что правительство утратило, по крайней мере, часть собственной легитимности. Это значит, что нелегитимно принимать некоторые решения. Но это не касается, да, возвращаясь к вашему вопросу, это не касается такого законотворчества, которое вы упомянули, в том числе, естественно, закон о призыве. Более того, в коалиции пребывает в уверенности, что Нетаньяу, он, так сказать, не утратил свои способности, почти чудесный дар убеждения, и самый критический момент, как мы знаем, если...
3: Чемпион последней мили. Это,
4: да,
3: правда.
4: В последний момент он начинает применять, так сказать, весь свой талант его, прикладывать, так сказать, к тому, чтобы убедить тех, кого можно в коалиции, проголосовать за этот законопроект. И несмотря на то, что, как мы заметили, выигрывать там время, в общем, можно, но его же совсем немного можно выиграть, да, там разница месяц-полтора, но тем не менее, если Нетаньяу считает, что ему это хочется, этого хочется, ему для чего-то важно, я думаю, что он попытается, по крайней мере, это сделать.
3: К слову, а у оппозиции есть вообще понимание, когда им выгодно провести выборы, потому что, ну, собственно говоря, голосование 1-го, там, не знаю, 2 сентября, мне кажется, для светских там родителей, детей, когда все заняты, ну, в общем, немножко другими вопросами, спорная такая удобная дата, или оппозиции все равно главные выборы, а там уже разберемся.
4: Ну, кстати, опять же, да, когда разница незначительная, то да, тут, конечно, могут быть такие соображения, которые вы упомянули, да, например, близость к праздникам, а вдруг люди будут за границей. А с другой стороны, например, некоторые ультраортодоксы говорят, а вдруг люди будут в Убани, да, то есть тем же успехом можно предположить. Да, опять же, есть дата 27 октября, то есть выборы в срок, но там, например, считается, что Нетаньяу ее опасается за ее опасные для него близости к памятным событиям в памяти 7 октября и всем мероприятиям, и всем воспоминаниям, которые эмоционально, естественно, не смогут не воздействовать на людей, да, на избирателей в данном случае. Возможно, с этой точки зрения, если, скажем так, исходить из этой логики, как раз для оппозиции, возможно, было бы выгодно действительно дотянуть до конца октября и максимально использовать вот этот эмоциональный фактор, да, воспоминания 7 октября.
3: Да никаких...
4: Но оппозиция, она на той оппозиции, ее долг хотеть
3: здесь сказать, и сейчас
4: обрушить правительство и привести, да, к выборам как можно раньше. Так что если тут и есть некое противоречие, то, по крайней мере, пока оппозиция выбирает традиционную оппозиционную позицию, чем раньше, тем лучше.
3: Последний вопрос, но такой любопытный. Тут Трамп высказался, заявил, что Нетаньяху, во-первых, сделает все, что он скажет. И вообще, по мнению Трампа, он пользуется поддержкой 99% израильтян и мог бы легко баллотироваться на пост премьер-министра, чем, и далее цитата, он, возможно, займется потом. Но на нынешнюю предвыборную кампанию он, мне кажется, не успевает. У него каденция еще до 28 года. Однако фактор Трампа вообще насколько влияет на дату, возможно, результаты выборов?
4: Я не думаю, что он слишком влияет, во-первых, потому что, конечно, Нетаньяху знает гораздо больше, чем знаем мы, да, несомненно больше относительно там внутренних разговоров, так сказать, переговоров по поводу возможного возобновления войны с Ираном, но я думаю, что ответа на вопрос, каково будет решение Трампа относительно возобновления этой войны, не знает, скорее всего, даже Бенямин Нетаньяху, поэтому было бы чересчур, мне кажется, недальновидно с его стороны строить свои политические планы, исходя из этой опции. Опять же, я многократно уже слышала такие тезисы раньше относительно вот, да, планов. Вот сейчас будет война с Ираном, а затем, я еще помню планы, что на фоне победоносной войны с Ираном Трамп в мае приедет на День независимости Израиля, да, получит премию Израиля и так далее, и так далее. Но мы видели, что жизнь на сценарии очень сильно видоизменила. И Трамп не приехал, и война не была короткой и победоносной. И ее возобновление под вопросом. Поэтому я, честно говоря, думаю, что на данном этапе вряд ли политические предвыборные планы они строятся. Исходя из этой опции, конечно, когда с другой стороны, да, это обстоятельство, конечно, может внести свои коррективы, если это произойдет.
3: Спасибо, спасибо за участие в нашей программе. О голосовании в предварительном чтении по роспуску Кнессета, успешном голосовании, мы говорили с Анной Раевой, нашей коллегой, ведущей Канрека и политическим обозревателем издания «Маариф».
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: К сожалению, мы вновь вынуждены говорить о ранениях и о гибели наших героев. Командир 401-й бронетанковой бригады ЦАЛЯ, полковник Мейер Бидерман, тяжело ранен в Южном Ливане, как сообщает пресс-служба армии. Боестолкновение произошло утром, и вот ударный дрон Хизбаллы взорвался рядом с группой военнослужащих в том же инциденте. Получил ранение средней тяжести подполковник, а еще один солдат-резервист легко ранен. Все трое эвакуированы, госпитализированы, семьи проинформированы. Ну а чуть ранее, сегодня на кладбище Раананы, сотни израильтян проводили в последний путь павшего в бою 27-летнего майора ЦАЛЯ Итамара Сапира. Мать Ривка простила с сыном словами. Давайте послушаем.
5: Итамар, бни бахори, ани ло ядат, эх нефрадим, эх ло медоберим ятер, эх омрим шалом лиелед, легибор Исраэль.
3: Итамар, сынок мой, мой первенец, я не знаю, как прощаются с ребенком, с героем Израиля, умным и талантливым, но все еще нашим ребенком. У меня нет выбора, я прощаюсь с тобой с бесконечной любовью, с болью, с прекрасными воспоминаниями о годах, когда я растила тебя. Люблю и уже скучаю, мама. Майор Итамар Сапир, зихрону левраха. Ну и мне кажется, нам нужно поговорить вообще о вопросах безопасности, обо всем, что связано с Ливаном. К нам на связь выходит доктор Маран Лебанони, исследователь Ливана и Сирии в Институте национальной безопасности АНСС. Шалом леха, доктор Маран Лебанони, хокер Лебанон в Сурия, бемахон михкарей битахон леуми АНСС.
6: Шалом леха, эрев тов.
3: היום הובא למנוחות אסן איתמר ספיר, זיכרונו לברכה, יצא שיש לנו הפסקת אש די מדממת בלבנון.
6: כן, ותוצאה של הפסקת אש בעצם לא נחתמה בין הצדדים שיורים, אלא בין נחתמה איפה שהיו בוושינגטון. בסופו של דבר, הכוח שאנחנו נלחמים בו, חיזבאללה, איננו מרגיש את עצמו כפוף לאותה הפסקת אש, ואני רואה מכל עבר שהלחימה בעצם נמשכת.
3: Кент, да, не итальян Бешутха. Я спросил доктор Лебанони, что сегодня вот очередные похороны, какое-то кровавое перемирие получается в Ливане, на что он говорит, что да, потому что нет соглашения, и есть вот то самое соглашение о перемирии, которое навязано нам в Вашингтоне, и пока вот это такое вот двусмысленно сохраняется, то, что у нас происходит, будет продолжаться. А Баяшер Рахфаним, Нетаньяху אמר שמזמן לפני שש שנים הוא כבר חשב על האיום הזה אבל שום דבר לא השתנה, אז מי אשם בזה שעד עכשיו אין לנו שום פתרון ל-FPV דרון?
6: ואני באמת אין לי תשובה לדבר הזה. אם נתניהו אכן הגה את זה מראש, אז מדוע לא נפטרה הבעיה? שש שנים נראה כמו זמן מאוד ארוך, אבל גם אני מזכיר לנו שבמלחמת אוקראינה ורוסיה עדיין רחפנים עם אותו סיב אופטי מככבים ומזיקים בשני גורמים לאבדות בשני הצדדים, אבדות חמורות מאוד. וגם שם כבר 4 שנים מתעסקים עם זה ועדיין לא פתרו את הבעיה. הבעיה איננה שאלת הרחפנים, הבעיה היא נושא הניהוג שלהם באמצעות סיב אופטי, שפוגע באפשרות לשבש אותם. וזו תופעה שאנחנו צריכים לתת לה פתרון. אני מעריך שינתן לה פתרון. עדיין לא ראינו לזה פתרונות טובים. אבל עוד פעם, אני בסך הכל לא איש טכנולוגיה, אז קשה לי לתת תשובות מהתחום הזה.
3: כן, אני אתרגם ברשותך. Доктор Ливанов не говорит, что, ну, во-первых, я спросил его, вот Нетаньяху на днях говорил, что 6 лет назад он уже думал о проблеме маленьких дронов, что надо как-то это решать, и почему до сих пор нет ответа. Не знает наш спикер, почему до сих пор нет ответа, ведь 6 лет действительно большое время, и, наверное, за этот период можно было найти какое-то решение. Но, как мы наблюдаем по событиям в Украине, там тоже все продолжается, и вот эти FPV-дроны наносят ущерб обеим сторонам. И главная проблема даже не столько с этими дронами, сколько с тем, что вот они на оптическом вот этом кабеле находятся, и, соответственно, как бы затруднять их движение, затруднять их пролет, как бы вот эту РЭБ заниматься намного, намного сложнее, и для этого нужно какие-то другие решения. Хуцми амильхама бешетах ешгам мильхамит сертоним бейнт אינטרנט, במעריף היום דיווחו שחיזבאללה מעלה המון סרטונים של פגיעות כתב"מים בכוחות שלנו, וצה"ל מראה בתגובה את עמדות התצפית של חיזבאללה, מאיפה הם פעלו. Значит, לפי צבא, הנקודות האלה הן נמצאות בתוך בתי ספר, בתי חולים. למלחמת תעמולה הזאת יש בכלל חשיבות?
6: אז במאה ה-21 למלחמת התעמולה הזאת יש חשיבות, אפילו חשיבות לא מועטה. אני חושב שהדבר שהכי פוגע במורל של הצד השני הוא דווקא סרטונים שבהם נראים הכפרים הלבנונים נהרסים ומשותחים, כמו במתכונת של רפיח וחאן יונס. ואני חושב שזה הדבר הכי קשה מבחינת הצד השני, וכמובן שזה משפיע ויש לזה השפעה גם על המורל וגם על המוטיבציה להמשיך או להפסיק או ליישב מחדש את הכפרים האלה. ולכן אני חושב שצריך לתת תשומת לב גם לצד הזה של הלחימה.
3: Вопрос был о том, что вот в газете «Маариф» сегодня сообщают, что «Хизбалла» активно постит видео ударов беспилотников по нашим силам, а наша армия в ответ демонстрирует наблюдательные пункты «Хизбаллы», из которых наносились удары, и по данным армии эти командные пункты находятся в зданиях школ, больниц, и вот насколько вообще эта пропагандистская война имеет значение. Так вот, по мнению доктора Ливанони, в 21 веке есть важность у борьбы информационной в интернете, хотя куда большее значение, большее влияние оказывают ролики разрушенных деревень шиитских. Это намного важнее. Вот деревни, разрушенные в стиле Хан Юниса, в стиле Газы, действуют на мораль наших противников куда сильнее, чем какие-то другие видео и так далее. Веашелахуна. אם כבר מדברים על תעמולה, דיברנו הרבה על התקרית בכפר נוצרי דבל, ומה המצב שם עכשיו, האם נוצר קשר עם ההנהגה של הכפר?
6: אז לפי מה שאני יודע, אנחנו נמצאים בקשר מתמיד עם התושבים הנוצרים בחמישת הכפרים בדרום לבנון. כמובן שהיו שם אירועים לא טובים שהיה צריך להתמודד איתם, אבל כמה שאני יודע, הקשר שלנו עם הנוצרים שנשארו, נותרו בכפרים, הוא טוב וממשיך להיות כזה.
3: Туда обалихали счет ФУТБ тохнет Челяну. Ну и последний вопрос доктор Ливанония задал, что же происходит в этой христианской деревне Дебель. Там, как известно, было несколько инцидентов, связанных с христианскими символами и с разрушением этой солнечной батареи. Так вот, по мнению нашего спикера, постоянная связь с 5 христианскими деревнями, которые продолжают быть населенными в Южном Ливане, поддерживается, и ситуация намного лучше, мы постоянно работаем, и в целом в этом отношении все куда лучше, чем было ранее. Будем надеяться, что так и продолжится, и мы сможем обойтись без каких-то новых провокационных роликов. О ситуации в Ливане мы говорили с доктором Моран Ливанони, исследователем Ливана и Сирии в Институте национальной безопасности АНСС.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Задержание очередной партии судов пропалестинской флотилии грозится обернуться скандалом после сегодняшнего визита к арестантам министра национальной безопасности Тамара Бен-Гвира. Он с удовольствием посмотрел, как при нем скручивают активистку, потом, размахивая флагом, кричал арестантам: «Мы здесь власть», а еще распорядился, чтобы поставленным на колени членам флотилии прокрутили гимн Израиля. Видео со всем этим он сам выложил в свои соцсети. О тонкой грани между имиджем страны и предвыборными интересами лично министра Бен-Гвира поговорим с моим коллегой Ариком Эльманом, политологом и ведущим Кан-Река. Привет, Арик.
7: Добрый вечер.
3: Ну, как бы вот я даже не знаю, как это назвать. Испанский стыд?
7: Не, ну никакой испанский. Стыд наш, коллективный. Каждый может его испытывать на всех уровнях. Да? Мы от общественного, и, судя по реакциям премьер-министра Нетаньяху и министра иностранных дел Гидон Саар, политически. Да? Потому что по всем понятно, что этот трюк Бен-Гвира, этот поход на место заключения снятых с судов провокаторов флотилии Газа, конечно же, вне всякого сомнения, ущерб нанес Израиль уже очень значительный. И дело тут не только в таких, пусть даже, может быть, формальных заявлениях представителей министров иностранных дел тех стран, которые, граждане которых участвовали в этом проекте. Да, понятно, что поскольку, несмотря на то, что эти страны относятся в целом достаточно негативно, ну, за исключением таких корифеев, как и Исландия, и Испания, Исландия и Ирландия.
3: И Турция там, если...
7: Да, но отношения Израиля с Турцией, они, в общем-то, такие сегодня, что никакой поход Бен-Гвира ничего не изменит уже. В нашей ситуации проблема в том, что Израиль не предъявляет обвинений большинству из них. Соответственно, они нелегально нарушили границу, но, как любой такой гражданин, им полагается консульская защита. Да? Тем более, они были взяты в открытом море, доставлены в Израиль и так далее. Эти государства должны обеспечивать защиту этим своим гражданам. И когда министр национальной безопасности Израиля публично демонстрирует, что к ним там применяют физическую силу, неважно при каких...
3: Ну, их задерживали просто как террористов Нукбы. Их... Вот они так выглядели.
7: И все это навлекает на Израиль, абсолютно ненужную Израилю сегодня, критику, и вынуждает даже более нейтральные правительства в Евросоюзе, которые, в общем-то, солидарны с Израилем в той теме, что пока Израиль делает все правильно и эффективно, пока нет кровопролития, пока их эффективно снимают с судов и затем депортируют, никто не хочет эту тему поднимать и превращать в вопрос конфликта. Потому что всем понятно, что в конечном итоге Израиль прав. Военная блокада сектора Газа абсолютно законна. Подтверждена неоднократно на разных уровнях. Но когда вместо кадров организованной, эффективной, быстрой эвакуации этих провокаторов появляется на экране министр, ответственный за израильскую полицию, который просто ликует при виде этих врагов Израиля, с этим тут можно не спорить с Бен-Гвиром, но тем не менее Эта сцена сразу делает их жертвами. Но Бен-Гвир сам, он этого не понимает. Давайте послушаем, что он говорил во время своего визита.
8: עם הרבה גאווה, כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור.
7: Ой, с большой... Они пришли сюда как настоящие герои, с большой гордыней. Посмотрите, как они себя ведут. Не герои, ничто. Они просто обычные пособники террористов. Я призываю премьер-министра дать мне поддержать их у нас в тюрьмах еще немного, как можно больше. Мы их научим, покажем, кто здесь хозяин.
3: И помучить. Вот прямо хочется сказать, да. И помучить.
7: Нет, на самом деле, понятно, что мучить не получится. Права... У них есть права, и они защищены международным правом. В этом самое смешное.
3: Вопрос. Вот наш премьер-министр говорит, это не соответствует нашим ценностям.
7: Министр иностранных дел ЮНСАР был еще более жесток.
3: Да. Почему после? Каждый раз после. Не до, не говорят, слушай, министр, пожалуйста.
7: Таньягу вряд ли, то есть не вряд ли, а точно. Бен-Гвир не должен был просить разрешения ни у кого, чтобы посетить это место, поскольку он действительно входит в его компетенцию. Да?
3: Но все знают, как себя ведет Бен-Гвир. Когда он поднимается на Храмовую гору.
7: Нет, есть разница между идеологическими вещами, типа подъема в Храмовую гору, где Бен-Гвир, конечно, пользуется гораздо более широким, так сказать, свободой действий, потому что это идеологический вопрос для
3: очень большой части. Да, но потом также выступает премьер-министр, говорит, статус-кво по Храмовой горе не изменяем. Так и здесь. Он говорит, не изменяем.
7: Я бы не стал проводить знак равенства, но в данном случае, вне всякого сомнения, по реакциям буквально всего израильского внешнеполитического истеблишмента, включая посла в Соединенных Штатах Хеля Лейтера, самого министра иностранных дел Гидона Саара, который опубликовал жесткую негативную реакцию против Бен-Гвира, в том числе и на английском языке. И Министерство иностранных дел опубликовало ряд фотографий, которые показывают, как на самом деле относятся к этим участникам этой регаты. Проблема сводится, на самом деле, очень проста. У Нетаньяху сейчас есть отличная возможность уволить Бен-Гвира и выглядеть при этом не как человек, который капитулирует перед юридической советницей правительства или богатцем. И, в принципе, конечно, он бы мог поднять свой имидж в этом смысле перед международным сообществом, перед теми, для кого кто, так сказать, является сторонником Израиля, но просто уже не может переварить такого рода шаги министра национальной безопасности. И когда понятно всем, что это было сделано для того, чтобы закрепить преимущество Бен-Гвира на правом крыле в преддверии выборов, но Нетаньяху опасается, что уход Бен-Гвира в оппозицию или, скажем, его отстранение просто-напросто переведет на его сторону большее количество радикально правых избирателей и сделает его еще более несговорчивым в возможности возобновления сделки и совместного похода на выборы с ним, между ними смотрящим. Да, это, на самом деле, одна из самых главных головных болей Нетаньяху сейчас. Потому что если Смотрич останется один, не пройдет электоральный барьер, то тогда на шансах Нетаньяху сохранить власть можно поставить крест. Или Маген Давид, кому как нравится. В этой ситуации делать выговоры Бен-Гвиру, да, заявлять о том, что он абсолютно не представляет его действия политики Израиля, тоже.
3: Увольнять?
7: Нет. Бен-Гвир знает это. И сегодня на заседании Кнессета он выступил с речью, где он, среди прочего, обратился к министру иностранных дел Саару, который сказал ему, что не надо мне читать нотации о причиненном ущербе. Единственный, кто находит уверенность в государстве Израиля, это ты склоняешь голову перед террористами. Министр государства Израиля не должен приносить извинения. Страна, которая не умеет устанавливать границы, не умеет обеспечивать их соблюдение, приглашает своих врагов к своему порогу. Дни, когда мы были мальчиками для битья, прошли. Дни, когда извинения и любезности чего-то стоили, тоже прошли. Все должны это понять. Вот так что Бен-Гвир извиняться ни перед кем не собирается.
3: Безусловно, это все войдет в его предвыборную кампанию. Что ж, спасибо. Продолжим следить. Я подозреваю, что это не последнее его скандальное проявление в рамках предвыборной кампании.
7: Чем ближе выборы, тем интереснее будет.
3: К сожалению, в данном случае, к сожалению, да. А про скандальный визит Бен-Гвира к арестованным активистам пропалестинской флотилии мы говорили с моим коллегой Ариком Эльманом, политологом и ведущим Канрека. Спасибо за участие в нашей программе.
7: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
3: «Нью-Йорк Таймс» продолжает сотрясать наше представление об очевидном и невероятном. Сегодня газета опубликовала статью, в которой утверждается, что США и Израиль рассматривали бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада в качестве возможной удобной кандидатуры на пост договороспособного лидера Исламской Республики. Эта сенсация стала известна на фоне продолжающейся подготовки к возобновлению военных действий. Что происходит в и вокруг Ирана, спросим у Минаша Амира, специалиста по Ирану, а в прошлом директора вещания «Коль Исраэль» на Фарси. Шалом лиха, Минаш Амир, мумхэ лейнене Иран.
9: Кен, хак
3: самех. Хак самех, кен, аз мумхэ лейнене Иран. Вылеши авар минэль шидуэй «Коль Исраэль» бэ Фарсит. А персум бы «Нью-Йорк Таймс» мюрэр амон шэлёт, вэкодэм коль, аим мамадуд шэля Ахмадинеджад בכלל התאימה לישראל, והאם אחמדינג'אב באמת היה דמות שוושינגטון וירושלים תכננו להגיע איתה להסכמות?
9: לפני שאני אענה לשאלה, אני צריך לציין שאני בספק רב אם המידע הזה הוא נכון. זה דבר אחד. דבר שני, מי שחושב בין אם זה טראמפ או מישהו אחר שיכול לקבוע מי המנהיג של איראן ומי יקבל את ההחלטות, הוא משלה את עצמו והוא לא מבין את העניינים באיראן.
3: כן, תודה, אני אתרגם ברשותך. אז, значит, соответственно, Минаш Амир говорит, что, во-первых, он подвергает большому сомнению правдивость публикации в New York Times. Но даже если это правда, то если Трамп или вообще кто-либо думает, что он может определять, кто будет лидером Ирана, то, в общем, он не очень понимает, что там происходит. В Адивухи Макша... Кен.
9: Асиба шани омерце, зе ша шилтон бе Иран нимца лемасе бе ядав сел мишмарот המהפכה, גם עכשיו שחמיני חוסל, וגם בתקופת חמיני עצמו, מי שקבע בצורה סופית ומוחלטת, זה היה משמרות המהפכה. ולכן כל מי שאין לו את התמיכה ואת הגיבוי של משמרות המהפכה, לא יכול להגיע לדרגה של מנהיג איראן, לקבל החלטות ולנהל את המדינה.
3: Власть сейчас, да и, в общем-то, в последние годы Хаменеи-старшего была и остается у КСИР, и тот, у кого нету хороших связей с КСИР, с руководством КСИР, не может стать лидером страны. אז פשוט...
9: לגבי אחמדינג'אד.
3: כן, אז זה מה שרציתי לשאול, שדיווחים עכשיו. מה הם אומרים? נגיד, אם זה באמת היה כך, אז זה אומר שההימור אליו פשוט לא הצליח?
9: לא, ממש, אני חושב, מי שרצה להמר עליו, הוא לא מבין בענייני איראן. שני דברים אני יכול להגיד לגבי אחמדינג'אד, אופיו, פועלו ודעותיו. אחת, שבענייני הגרעין, זה הוא שאמר שרכבת הגרעין שלנו נוסעת במהירות רבה מאוד, ואנחנו עקרנו את הבלמים וזרקנו החוצה. דהיינו שאף אחד לא יכול לעצור אותנו.
3: כן, תן לי לתרגם. Кто хотел вообще Ахмадинеджада, он не понимает ничего в Иране, потому что напоминаю, что Иран, что Ахмадинеджад тот самый человек, который сказал, что не надо сорвать все тормоза с ядерной программой, и наша ядерная программа летит вперед, что называется, без остановки. Кен, тамших.
9: Некуда шния ги, ше Ахмадинеджад ло хая харишон, авал хая ха פעיל ביותר בהכחשת השואה. הוא יצא במבצע ענקי שהשואה זה שקר, לא היה, יהודים לא נהרגו, מחנות ריכוז לא היו.
3: И еще также он напоминает, что Ахмадинеджад был тем самым человеком, который отрицатель Холокоста, который говорит, что не было Холокоста, что не было 6 миллионов погибших людей. И это тот самый человек. כן.
9: והמבצע הזה זכה גם בתמיכה פעילה של עלי חמיני, שבאותה תקופה היה המנהיג של איראן, והוא אמר, אולי 100,000 נהרגו, אבל 6 מיליון אתם שקרנים. לא היה ולא נברא.
3: Да, и тот самый человек, который пользовался поддержкой в этом вопросе, вот ликвидированного лидера Ирана Хаменеи, говорилось о том, что может быть 100 тысяч, но не больше, вообще ничего такого быть не может. А шейла, макой ахшав свив Иран бихлаль, ки аймет, аляхну кцат лейбут бетох хрецев шеля кульминей тнаим, ведрешот, мецад лецад, мецад ахер, мецад шини. Нера шанахну михаким лем המאמצים של מדינות הערביות להגיע להסכמה, להסכם, אבל מצד שני, הנציגים של אותם מדינות אומרים שכאילו בכלל הם לא בעניינים. מה קורה עכשיו בכל המסע ומתן, אפילו לא סתום, אבל פשוט לא ברור?
9: אני רוצה לסכם בקשר לאחמדינג'אד, ולומר שקודם כל אין לי שום ביטחון שהידיעה היא נכונה. ושנית, אין שום אפשרות שמישהו מבחוץ יקבע מי יהיה המנהיג של איראן. אני מדגיש שוב שללא תמיכה פעילה של משמרות המהפכה, אף אחד לא יכול לשלוט באיראן. ודוגמה, לאיראן יש נשיא בשם פזשקיאן, אף אחד לא שם גרוש על הצהרותיו.
3: ושנית, אני אתרגם. כן, אוקיי, ושנית?
9: ושנית, אין מנהיגים מתונים באיראן, וכל מי שיגיע למעמד של מנהיגות הוא קיצוני, ואי אפשר להגיע איתו לפשרות.
3: Да, ну вот прежде чем ответить на мой вопрос о том, а что вообще происходит вокруг Ирана, наш гость говорит, еще раз хочет подчеркнуть, что, во-первых, он не уверен в публикации по поводу Ахмадинеджада, и еще раз подчеркивает, что лидером может стать только тот, кто пользуется поддержкой КСИР, ну и главное, что нету умеренных политиков в руководстве Ирана, то есть не на кого, по сути, надеяться. А за Килюим...
9: משא ומתן והשיחות שמתנהלות, ואם כן תהיה מלחמה או לא תהיה מלחמה, מי שמשלה את עצמו וחושב שבדרך דיפלומטיה ובדרך תיווכים יכול להכניע את המנהיגים באיראן, אפילו לא להכניע אלא להביא אותם לעמדת פשרה, הוא טועה בהחלט, ואני לא רואה שום סיכוי שאפשר יהיה להגיע להסכמות בין איראן לארצות הברית וישראל לפי התנאים שכל צד מצהיר, ולכן

0: можно вести переговоры, но нынешние власти, вообще, в принципе, власти Исламской Республики не способны на достижение компромисса, и все, что может решить этот вопрос, это только возобновление боевых действий, никакой альтернативы этому подходу нет. О сенсационной ставке Вашингтона на Ахмадинеджаба, или, точнее, об ее отсутствии, по мнению нашего гостя, мы говорили с Минаш Амиром, специалистом по Ирану, в прошлом директором вещания «Коль Исраэль» на Фарси.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан Река. Здесь и сейчас.
0: Вчера БАГАЗ постановил отправить на повторное обсуждение комиссии Груниса кандидатуру Романа Гофмана как будущего главы Моссада. От Шалом, адвокат нынешнего военного секретаря, то есть, собственно говоря, Романа Гофмана, считает, что это прямой путь к повторному утверждению Гофмана. А вот как на самом деле, спросим у адвоката Яшара Якоби. Здравствуйте, господин Якоби.
2: Добрый вечер.
0: Решение БАГАЦ обязать комиссию Груниса заново проверить назначение Романа Гофмана на пост главы Моссада. Это, в общем, ну, на самом-то деле такая драма. Судьи прямо заявляют, что работа комиссии была, видимо, неполной, у нее не было доступа к документам в реальном времени. Как так получилось, что столь авторитетный орган упустил ключевые материалы при согласовании кандидата на столь чувствительный пост в стране?
2: Не упустил, но я следующее скажу на основании того, что было опубликовано. Оказалось, что между главой комиссии Грунисом и юридической советницей Маарав Баара был прямой канал, и она передавала материалы. Да, точно, Миара. Передавала материалы, которые члены комиссии в принципе не видели. Окей? Что это безобразие само по себе. А ее осудить за эту нечистоплотность никто не сможет, потому что над ней никакой власти нет. А вот пристать кому-то другому она может даже очень неплохо. Но даже не в этом дело, ведь в очень коротком заявлении треть страницы листа было написано следующее. Мы призываем, не призываем, постанавливаем комиссии допросить вот того, кто подал тацир, свое заключение, именно тот, кто общался с Гофманом в свое время, по поводу этого парня, которого телеграм-канал, которого использовали в целях агитации, да, в своих целях армия использовала. И он подал свое заключение. И того парня, который тогда он был несовершеннолетним, и его двух человек допросить.
0: Вот это Ури Аль-Макаеса.
2: Да, Аль-Макаес. Давайте разберем обоих. От Аль-Макаеса никакой опасности для Гофмана нет, потому что я не могу себе представить в самом запутанном, сложно сочиненном сценарии, то он каким-то образом мог бы знать, знает ли Гофман о его существовании. Нет вариантов, как говорится. А открою скобки, напомню, что это единственный вопрос, который стоит сегодня перед Верховным судом. Лгал ли Гофман по поводу того, что он не знал, что речь идет о несовершеннолетнем человеке. То есть если он в принципе об этом не знал, и тут мы переходим уже ко второму человеку, которого надо допросить, который утверждает...
0: Бригадный генерал Г.
2: Г. Бригадный генерал, да. Он утверждает в своем подписанном документе, который был в БАГАЦ подан на днях, что Гофман не знал ничего о существовании того человека, и то, что он несовершеннолетний, и то, что именно передается. Я этому очень даже верю, потому что это не его забота. Этим занимались, вот Аман занимался, вот этот Г, он оттуда и есть, из Амана. То есть представить себе, что вот бригадный генерал придет на эту комиссию, и его так запутают вопросами, что он, вот генерал, он запутается и скажет, упадет ниц и скажет, простите меня, Гофман все знал. Я этого не предвижу. А Аль-Макаес не может сказать о знании Гофмана вообще ничего. То есть, если так подытожить, с одной стороны правые кричат, ну вот опять палки в колеса. А я думаю по-другому. Кто-то хочет эту рану окончательно уже что-то с ней сделать. И потому,
0: то есть закрыть этот вопрос, что потом...
2: Этот вопрос закрыть, чтобы никто не приставал. Вы же понимаете, какое бы ни было решение, кто-то будет страшно недоволен.
0: Ну я слышал.

0: слышал вот интервью Айзенкота, например, он говорит, что да, если я приду к власти, и если я пойму, что вот столь высокопоставленный чиновник замешан в столь преступном деянии, да, то, конечно, я поменяю этого чиновника. То есть, возможно, выгодно сейчас, в преддверии выборов, чтобы это все прошло и было чисто.
1: Все закрыто, да, я согласен. А вот этот небольшой анализ, который я вам предоставил, говорит о том, что никаких изменений не будет. Первое, Эльмакаев не знал о том, существует Гофман или нет, знает он про него или нет. И второе, бригадный генерал не поменяет своих показаний, точка. Поэтому это такая, по мне, это формальность, которая уже закроет всем рты или же вылечит рану вот эту. Но будут те, которые будут продолжать ее теребить в надежде, что-то получится.
0: Но я думаю, это будет до 2 июня, значит, насколько я понимаю, Дади Барне, уходящий глава Моссада, должен 2 июня покинуть свой пост, и кто-то должен прийти на его место, да?
1: Ну есть, да, говоря... Багат постановил, что ответ комиссия даст до завтра, а уже окончательное свое заключение должно дать или 25-го, или 26-го. Это очень сложный график, это должен подойти всем абсолютно, и они должны заново, не заново переписать свое заключение, сделать добавку. В принципе, это возможно, но хочу отметить, я предвещаю ваш вопрос уже, предвосхищаю ваш вопрос, 2 числа Гофман вступит в должность, потому что нет тавальтнай. То есть Багац, когда рассматривает просьбу кого-то не разрешать человеку вступать в должность, он есть такая штука, инструмент, который называется цавальтнай. То есть пока что все замораживается, давайте пообсуждаем, вынесем решение. Здесь этого нету, хотя Баарад Миара просила это очень слезно, ей этого не дали. То есть даже если не будет решения суда, даже если ко 2 июня не допросят Эльмакаеса и бригадного генерала и не будет соответственного заключения комиссии, все равно он вступает в должность, потому что ничего другого, что останавливает это, не существует. А это может быть только решение суда.
0: Последний вопрос. Все-таки вот чего здесь больше? Политизации суда, политизации процесса назначения главы Моссада или юридических нюансов этого процесса?
1: Нет, надо смотреть. Мы сейчас вот с вами обсуждаем, я вынужден это делать, потому что вы задаете вопросы, я отвечаю. Но мы обсуждаем симптомы. Гребешок волны, а само цунами, оно в другом. В том, что юрсоветник правительства, он имеет право выступать против правительства. Это совершенное недоразумение. То есть правительство, в принципе, никто не представляет, ну, в особенности последнее время. Раньше был абсурд в квадрате, потому что правительство не имело права выставлять своего адвоката, который бы защищал их интересы. То есть юридический советник может закрыть рот всем. Это неправильно. А кто будет защищать правительство? Ведь в любом случае, тем более у нас в Израиле, все попадет в Багат, и там уже решайте, кто прав, кто не виноват, пожалуйста. Но юрсоветник правительство назвался таковым, защищая правительство, поэтому должность эту, которая сейчас, это главный прокурор Израиля получается, ну, грубо говоря, и юрсоветник правительства, это надо разделить, все кричат, я сейчас говорю с вами абсолютно как юрист, смещение двух вот этих должностей, которые в основе своей противоречия имеют, оно ничего хорошего не приведет. Все должны сидеть и надеяться, чтобы юрсоветником был кристально чистый человек и идеальный. А такого не бывает, и мы это видим каждый день. Надо разделить эту должность. Вот и все.
0: Ну, видимо, это уже задача следующего Кнессета.
1: Да, бояться никто это не может. Все бодаются с судом, потому что это легче. А вот с юрсоветником бодаться труднее, поэтому этого делают меньше.
0: Ну что ж, пусть партии идут с соответствующими вопросами на выборы и после выборов занимаются этими вопросами.
1: Я согласен.
0: О решении Багаца вернуть вопрос назначения Романа Гофмана на пост главы Моссада на повторное рассмотрение комиссии Груниса мы говорили с адвокатом Мишаром Якоби. Спасибо вам, господин адвокат, за участие в нашей программе.
1: Спасибо вам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну и последняя тема, но достаточно важная для нашего с вами кармана. Сегодня шекель чуть отскочил от рекордных значений, но все еще демонстрирует просто самые высокие за последние 30 лет значения. За единицу американской валюты дают 2 шекеля 92 горы. Как жить при таком сильном шекеле, обсудим с экономистом, прошлым советником Министерства энергетики Константином Блюзом. Приветствую, Константин.
3: Добрый день.
0: Первый вопрос такой, доколе? В смысле, мы уже вот на рекорде или нас ждет впереди, как я всегда смеюсь, шекель за доллар, и тогда, наконец-то, аренда квартир в Израиле будет стоить, там, не знаю, 7, 8, 9 тысяч долларов за квартиру?
3: Ну, во-первых, насчет того, как жить широко. Радоваться жизни, особенно если вам удастся вырваться за рубеж, то там буквально вам все будут давать за копейки. Вот, так что, в общем-то, заживем. Вот. Достигли ли мы баланса? Очень хороший вопрос. Если честно, этого никто не знает. Пока не видно причин, по которым доллар должен подниматься. Ну, скажем, там он может двигаться на там плюс-минус 1,5-2%, да. Но почему он должен подниматься, непонятно. Просто потому, что сейчас опять-таки есть разные мнения. Я выскажу свое. На доллар сегодня нет особенного внутреннего спроса в Израиле. То есть основные игроки на рынке, а именно наши пенсионные фонды, наши инвестиционные компании, те, кому мы откладываем вот эти наши знаменитые Керен Штальмут и Керен Пенсия, они, в принципе, им доллар сейчас не нужен, потому что показатели израильской биржи не хуже, а, в принципе, даже лучше, чем показатели бирж мировых. Плюс очень много долларов течет из-за рубежа, потому что в Израиле относительно высокая ставка процента, а с другой стороны, за последние 2 года Израиль, за 3 даже уже почти года, Израиль доказал, что нет проблемы сужать ему деньги. По-прежнему у нас относительно есть такое очень важное понятие, важный показатель, долг по отношению к валовому национальному продукту. Так вот, у нас он порядка там 75%, у большинства развитых стран он больше 100%. Так что, понимаете, то есть мы как бы должны много, но меньше, чем остальные.
0: Но меньше, чем все остальные. Вот вы говорите про доллар как такой неуловимый Джо, который никому не нужен. Но вроде обычно он нужен Национальному банку, то есть, в смысле, Банку Израиля, который в прошлом там проводил интервенции, как-то вмешивался. Может быть, уже пора помочь там экспортерам как-то подсобить...
3: Дело в том, что Банк Израиля на это смотрит иначе. Он говорит, что это не входит в мои задачи, помощь экспортерам. Я смотрю в закон о Банке Израиля, и там совершенно не сказано, что я должен помогать какой-то отрасли. И они говорят совершенно конкретно, что вот я смотрю на показатели инфляции, я смотрю на то, как растет наша экономика, я не вижу причин для того, чтобы покупать доллары, они мне сейчас не нужны. Фактически это на данный момент терять деньги. Вот. И поэтому они не проводят интервенции. Государство, с другой стороны, есть некое предложение, чтобы государство...
0: Пакеты помощи, да, они экспортерам делают.
3: Пакеты помощи, это ладно. Это как бы пакеты помощи мы выдаем исключительно экспортерам нашей духовной консистории. А вот идея была в том, что...
0: Это не AI, как я понимаю, да.
3: Не, совсем. Вот. Но идея была другая. Это то, к чему обратились экспортеры, особенно хай-тековские экспортеры, что давайте мы вам будем налоги платить не в шекелях, а в долларах. Так как мы получаем деньги в долларах, мы не будем превращать в шекели, будем платить вам налоги в долларах. С точки зрения государства, это некий камуфляж. То есть государству-то все равно придется ему эти доллары превращать в шекели. То есть все равно будет спрос на шекели, потому что государство должно там учителям, врачам платить в шекелях. Вот. Но таким образом экспортеры решат свою проблему.
0: Пока... Пойдет на это государство, потому что у нас осталось меньше одной минуты.
3: Только если оно увидит, что ты, что на приближающихся выборах это принесет какой-то дивиденд.
0: То есть, если это станет частью предвыборной экономики.
3: Да, потому что и так я, честно говоря, этого не вижу.
0: Ну, да.
3: Тем более, что пока еще нет каких-то показателей, которые бы там...
0: На это свидетельствовали. Спасибо. Константин Блюз, в прошлом советник Министерства энергетики, экономист, рассказал, как жить при сильном шекеле в предвыборную кампанию. Все. В подготовке программы принимали участие продюсер Вацлав Проченко, редактор Арик Эльман, звукорежиссер Йоси Танури. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

0: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Оанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
1: Сложно пройти проверку для получения выплат по Битуакси УДИ. Центр Максимум берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните #8507. #8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Более того, мы слушаем «Битлз». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем слушать «Битлз». И сейчас, спустя десятилетия, после их распада, так или иначе, и тем не менее, песни «Битлз» вызывают отклик в сердцах тех, кто родился гораздо позже, чем они распались. Астероиды назвали их именами. Планеты готовы были бы назвать именами ливерпульской четверки, но дело не в этом. Дело в их песнях, в их музыке и в том, что весь мир желает петь и поет по-своему, как-то иначе, песни группы «Битлз». Сегодня мы слушаем песни «Битлз» в их и в других также исполнениях. Что касается следующего исполнения, то, что начинает нашу программу, это Александр Парыкин и группа «Карнавал». Мы слушали «Битлз». Однажды Джон Леннон написал текст, который рассказывал о матери, перегруженной работой, которая сталкивалась каждый день с новыми трудностями. Маккартни потом изумлялся, как это у них получается. В тексте перечислены дни недели, пропущена суббота, по этому поводу даже Маккартни в интервью пошутил однажды, что женщина, уставшая за предыдущие 6 дней, по-видимому, все-таки провела субботний вечер вне дома и хотя бы там смогла отдохнуть. Песня, которая называется «Леди Мадонна», Том Джонс.

Продолжаем путешествие в мире группы «Битлз». В конце 60-х годов Джон Леннон и Пол Маккартни написали совершенно потрясающую композицию, на мой взгляд, одну из лучших, ну, для меня точно. Причем написали они ее не для своей группы, они написали ее для знаменитой ритм-энд-блюз-певицы Ариты Франклин. Предложили ее певице даже с правом на дебютный релиз. И все равно, конечно, мы связываем, даже не зная эту историю, эту песню непосредственно с группой «Битлз», кто ее только не припел. Но давайте ее услышим в исполнении все-таки той самой певицы Ариты Франклин. «Let it be».

Еще несколько фактов о песне «Let it be». Однажды, когда Пол Маккартни сильно переживал из-за напряженных отношений в группе, ему приснился такой сон. По крайней мере, так он потом рассказывал. Он увидел свою мать, которой не стало 10 лет назад. И она пришла к нему в трудную минуту, сказав: «Все будет хорошо, просто оставь все как есть». «Just let it be». Этот красивый сон вдохновил Пола Маккартни на написание этой песни. Так он и рассказывал. Песню написал он, посвятил матери в итоге, которая умерла, ему тогда не было еще 14. Но многие, слыша эту песню, думают, что мать Мария – это библейский персонаж. И, кстати, «Let it be» была первая песня группы «Beatles», которая вышла в Советском Союзе в 1972 году. Это было... И что произошло с этой песней? До того она вышла в качестве сингла в 70-м году, за 2 года до того, как она вышла в Советском Союзе, в названии нового альбома, в качестве сингла и названия «Вместе». Завоевала первые места в хит-парадах США, Австралии, Италии, Норвегии, Швейцарии. Второе место, кстати, почему-то в Британии. И... надо сказать, что это был последний сингл группы «Beatles», который был выпущен за время их официального существования. А Джон Леннон по этому поводу, по поводу этой песни, по характеру этой песни, говорил следующее. Это Пол Маккартни. Что я могу еще сказать? Ничего от группы «Beatles» в этой песне нет. Это могли бы быть, например, «Wings», «Крылья», с которыми работал, если вы знаете, сам Пол Маккартни. Продолжаем, и сейчас речь идет о следующей известной, очень известной песне. Не знаю, для кого из вас она более любима, менее. Есть очень много того, что можно считать своим для себя. Одна из самых удивительных, на мой взгляд, и странных песен группы, написанная Полом Маккартни с двойным струнным квартетом, да еще под управлением Джорджа Мартина. С удивительным текстом, песня на тему одиночества. Песня эта продолжила эпоху изменений в творчестве вообще всей группы и стала одним из наиболее, скажем, новаторских произведений группы «Beatles». Это и тематика одиночества, то есть это не просто романтика, любовь и более легкие темы, которые поднимала группа, но сама аранжировка, сама стилистика, все это было уже чем-то новым и необычным для группы. Здесь соединилось сразу несколько интересных нюансов. Балладная мелодия, суровая поступь, маршевая даже, и отголосок церковной полифонии. В 66-м году, кстати, именно эта песня получила премию Грэмми в номинации «Лучший вокал в стиле рок-н-ролл, мужской или женский». А вот уже спустя много лет, в 2004 году, песня «Эленор Ригби» заняла 137-е место в списке величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stones, а песен этих 500. Всегда число неизменно. Ну и что касается сюжета, композиция об истории одинокой девушки и священника. Тема одиночества очень ярко здесь выражается. Герои песни оба глубоко одинокие люди. Судьбы их переплетаются только тогда, когда девушка умирает в церкви, где проповедует священник. Вот такая песня. Я предлагаю услышать Эленор Ригби в исполнении Адриана Челентано.

Адриана Челентано. Продолжаем наше путешествие. Следующая песня. Что касается сюжета. В словах этой песни юноша обращается к своей возлюбленной, вопрошая, будет ли он ей вообще нужен через много лет, когда ему будет 64 года. Хотя по замыслу вообще этой композиции автор пытался заглянуть на много лет вперед. Это одна вообще из первых песен Пола Маккартни. Ему было всего 16, когда он ее написал, так что очень интересно, что им двигало. Для Битлз в их ранний период это была вот как раз та композиция, которую они могли играть, когда, например, ломались усилители, когда пропадало электричество. И Джордж Мартин, и Марк Льюисон считали, что у Маккартни возникла идея записать эту песню в студии 66-го года, поскольку в этом году его отцу исполнялось именно 64. Не знаю, есть разные версии, но в любом случае песня группы Beatles, написанная Полом Маккартни, «When I'm 64» в данном случае исполняют участники проекта, российского проекта «Голос» второго сезона, когда они эту песню решили подарить Александру Градскому, одному из судей проекта «Голос», которому исполнялось, как вы понимаете, 64.

Как я уже сказала в самом начале эфира, мы слышать будем сегодня не только кавер-версии, но и оригиналы, то есть группу Beatles. Эта песня одна из самых первых в их репертуаре, сочинил ее все тот же Маккартни, когда ему было 16 лет. Двигала им, собственно, видимо, исключительно любовь, о ней и поется, когда прокуливал занятия в школе, тогда и писал песни, как он потом признавался. Позже уже Джон Леннон добавил к композиции еще несколько тактов в середине песни, немножко с другой гармонией. Песни эту записывали с тремя разными барабанщиками, с Питом Бестом, с Ринго Старром и с Энди Уайтом. Ринго Старра даже заставили играть на тамбурине в конкретно третьем варианте. Тем не менее, именно в версии с Ринго Старром была записана эта песня, и лучше она стала бы или не стала, я не знаю, но ее хотели слышать всегда и все. Итак, одна из первых песен группы Beatles «Love Me Do».

Love Me Do, Beatles. Следующая песня. Песня очень известная, песня замечательная. Сказать нечего, кроме того, что ее надо, конечно, услышать. Я предлагаю вам очень необычное исполнение. Робин Уильямс вместе с Бобби Макферрином. Два замечательных музыканта, современных, востребованных, талантливейших и действительно очень необычные сами по себе. Они сейчас напомнят нам с вами один из самых больших хитов этой группы, песню «Соберемся вместе», «Come Together», песня, которая вышла на альбом.

Если вы никогда не слышали, как звучит эта и так заводная песенка в латиноамериканской версии в исполнении коллектива, который называется Los Mustangs, давайте попробуем услышать.

Los Mustangos показали себя, в общем, и не очень далеко ушли, я думаю, от оригинального текста. Там просто шло выяснение отношений на романтической, понятно, почве. Тут, кстати, надо сказать, что эту песню «Облада, облада» написал Пол Маккартни, а остальные члены этой четверки, этого квартета, очень... не любили, мягко говоря, эту песню и старались особенно часто ее не играть. Полу она всегда нравилась. Джон Леннон открыто говорил, что он просто ее ненавидит, называя это каким-то очередным, как говорят сейчас, закидоном Пола Маккартни. Но, тем не менее, даже в записи этой композиции она была несколько раз записывалась с учетом саксофонов, ударных и так далее, так пока Пол Маккартни не успокоился и не увидел, что как перфекционист он сделал все, что мог. Следующая композиция, она записывалась также на Abbey Road. Интересно, что она была только однажды записана, исполнена вне студии на Abbey Road, когда группу пригласили на радио-шоу телекомпании BBC, и потом уже передали после этого шоу, буквально через два дня это и по радио, песня разошлась, песня стала очень популярной, и, собственно, посвятил Пол Маккартни эту песню, написал он ее в основном сам при участии Джона Леннона, посвятив ее возлюбленной Маккартни в те годы актрисе Джейн Эшер. Предлагаю вам женский вокал услышать звучание этой песни Дайана Кролл.

За многие десятилетия, особенно в последнее время, изданы специальные подборки, так называемые «Beatles в джазе». Вы слушаете как раз одну из многочисленных версий в данном случае. И еще одну я хотела бы вам предложить. Это бразильская певица и композитор Рита Ли напоминает нам еще одну очень известную композицию, песню группы «Beatles» «She Loves You». Песня Джона Леннона и Пола Маккартни. Автором идеи был Маккартни. И в августе 1963 года эта песня начала свою жизнь очень удачно, очень интересную. Стала сразу и быстро популярной, далеко не только в Великобритании. И, кстати, эта песня стала одной из пяти песен группы «Битлз», которые в апреле уже 1964 года одновременно занимали пять верхних строчек в американском национальном хит-параде. Рита Ли.

И несколько слов добавления об истории самой песни. Это было летом 63-го, когда группа «Битлз» участвовала в совместном туре по Великобритании вместе с Роем Орбисоном. И в июне, во время поездки на автобусе, где был запланирован очередной концерт в Ньюкасле, Джону Леннону и Полу Маккартни пришла идея очередной песни, где повествование идет от третьего лица на этот раз и сопровождается рефреном, который вы слышите, конечно, всегда в этой песне «Да-да-да». И вечером после выступления в Ньюкасле они просто сели и буквально за короткое время написали эту песню в гостинице. В свое время даже в этой гостинице планировали установить памятную табличку, что здесь была написана песня «She Loves You», но ни один из оставшихся тогда, на тот момент, Битлов, ни Пол Маккартни, ни Ринго Стар не могли точно вспомнить, в каком именно отеле это произошло, в Imperial Hotel или еще в каком-то другом, но совершенно точно, что в Ньюкасле. Поэтому это так и осталось под вопросом, но зато песня живет до сих пор. Еще один женский голос, вокал, который напоминает песню, кстати, принадлежащую кому только не принадлежащую, я имею в виду исполнителям. Она великолепна, она красивая, эта песня уже пережила очередной переход в другой век, звучит свежо и интересно, особенно если поют такие леди, как Лариса Долина.

Следующая песня. Предлагаю вам услышать в исполнении группы, которая знаменита своим пением акапелла во всем мире. Это The Swingle Singers, у которых вышел целый альбом, посвященный группе Beatles. Песня, вошедшая в альбомы других групп, песню эту перепевают. В общем, давайте слушать. Drive My Car.

Ну, а теперь поговорим о черных дроздах. Так ведь переводится буквально слово «blackbird». Пол Маккартни утверждал, что на сочинение этой песни его вдохновило сюитами минор Баха, который он в юности пытался играть на гитаре вместе с Джорджем Харрисоном. Вот такое начало для настоящего хита. И начало этой сюиты Маккартни и переделал для композиции «blackbird». Слушаем мы самого Пола Маккартни.

Пол Маккартни. И завершим мы с вами этот час песней «Странный». Текст, который носит оттенок сюрреалистический. Первые буквы существительных в названии образуют аббревиатуру ЛСД, которая в прессе 60-х годов тогда ассоциировалась с одноименным наркотиком. Написал ее Леннон, и на написание этой песни его, собственно, подтолкнула, вдохновила картинка его сына Джулиана Леннона, на которой была изображена его одноклассница. Одноклассницу звали Люси. Джулиан так и описал картинку. Это Люси на небесах в алмазах. Так что, собственно, песню эту мы и, конечно, слушаем в исполнении Боно из «Юдба».

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в этой программе я бы хотела вспомнить замечательного писателя. Я лично умудрилась, успела, смогла влюбиться для меня тогда в первое его произведение. И до сих пор я обожаю его. В Израиль вместе с нами переехал и знаменитый двухтомник этого человека. Это писатель, это сценарист. Его ирония, его творчество связано постоянно с чувством юмора, с иронией. И вот это сочетание в его произведениях комического с драматическим и при этом глубокий лиризм – это все отличают произведения Нодара Владимировича Думбадзе. Когда я готовила эту программу, я поразилась, что он так много успел сделать, уйдя из жизни очень рано, в 56 лет. И недавно отмечали его 95-летие. Столько успеть, столько написать. Поколение вновь кто-то для себя, кто-то впервые читают и влюбляются в его строки, в его характер. И думаю, что те, кто знают фамилию Думбадзе, понимают и темы, основные темы Думбадзе. Всегда ими были вера в человека, в конечную победу, в торжество лучших качеств человека и, конечно, многие из нас были зрителями его произведений, потому что очень многие были экранизированы или инсценированы, в том числе и по его собственным сценариям. Так что, я думаю, мы перенесемся в мир в очередной раз Нодара Владимировича Думбадзе.

0: Надар Думбадзе. Это был большой путь от ребенка, чей отец был репрессирован и расстрелян, до председателя Союза писателей Грузии. На пике своего творчества он получил Ленинскую премию за роман «О вере в Бога». Известно, что его отца расстреляли по указу его же близкого друга Лаврентия Берии. Мать же после ареста, будущий всенародный любимец, уже увидел после окончания школы, и они долго-долго привыкали друг к другу. Он считал, что каждый писатель на протяжении всей своей жизни пишет одну единственную книгу. И это действительно так. Во всех текстах Надара Думбадзе очень много автобиографичного, это он не скрывал. Он незримо и зримо присутствует в очень разных своих книгах, повестях, в рассказах. Фактически он и главный герой, только с разными именами и в разные десятилетия. Знаменитая книга, о которой я говорила в начале, в которую я влюбилась, когда мне было всего лет 9, и я, находясь в санатории со своей семьей, читала ее всем вслух, всем, кто окружал нас на скамейках, сидя, читала я это. Думаю, что, может быть, вы и догадываетесь, какую эту книгу я выбрала для чтения летнего. «Я, бабушка Илико и Илларион». Скульптурная композиция «Я, бабушка Илико и Илларион» находится в детском городке Мзиури имени Думбадзе, между прочим. Его биографию действительно легко можно отслеживать по текстам. Первый то ли роман, то ли повесть, о которой я уже начала разговор, отражает наследие такой смеховой народной культуры, рассказывает историю сироты, который благодаря всем тем теплым, смешным людям, что его окружали, никогда не чувствовал себя сиротой.
1: Буду петь на вас!

0: Предлагаю услышать сегодня фрагменты, которые представляют нам определенные произведения Надара Дубадзе. Ефим Капелян, Сергей Юрский. Я, бабушка, Илико Илларион.
1: Я провожу тебя, дядя Илико.
2: Сам я дойду, мальчик.
1: Дойдешь?
2: Сам.
1: Смотри,
3: что я говорил. Не заметил?
4: Илларионни!
2: Ну что тебе, кривой черт?
4: Ночью спать, когда будешь ложиться, не забудь свой новый глаз в стакан с водой опустить.
2: Что?
4: Ничего. Ну, подмигни, подмигни мне новым глазом.
2: Илико Чигогидзе.
4: Да-да-да-да-да, почаще повторяй мое имя, а то забудешь. А тебе повезло, ты же любишь охотиться. А теперь тебе не нужно глаз прижмуривать, прямо прикладывай ружье и пали.
2: Илико Чигогидзе. Не вхвати меня в грязь!
4: Говорил Чевардадзе, не подходи с ножом, а то разобью твою стеклянку, а то лови меня за хвост!
2: Я
4: далеко! Ты что, бесился?
5: Вы что, с ума посходили, беспутные?

Если в повести «Я бабушка» или «Койларион» можно проследить историю сироты, то в совершенно потрясающем его произведении «Я вижу солнце» с лиричной такой точностью, но при этом с неприходящим, конечно, грузинским юмором, мы прослеживаем тогдашнюю действительность Великой Отечественной войны, которая гремела бомбовыми раскатами где-то очень далеко от Закавказья, но которая тогда незримо пришла в каждый дом, в каждую семью, историю, судьбу. Сложные отношения, но все-таки сложившиеся с матерью, это тоже автобиографическая часть, показаны в «Солнечной ночи». Думаю, многие читали и это его произведение, как обозначены, скажем, и пути прощения, тогда, когда, казалось бы, прощать уже невозможно. Все это и даже состояние здоровья Ндубадзе, который в 56 лет ушел после четвертого инфаркта, даже эти инфаркты, как и сложный философский дискурс, который вел он сам с собой на протяжении всей жизни, о вере в Бога, о вере в коммунизм, все это очень сложное, иногда, может быть, даже для кого-то, для читателей могло показаться неким потоком сознания, все это было на страницах совершенно замечательного «Закона вечности», который он написал. Как он говорил о себе, «Я генетический христианин». Сложный текст, практически метафизический. С одной стороны, это квинтэссенция духовного поиска его правды, человеческого умиротворения. С другой стороны, это вызов существующей действительности. И та самая Ленинская премия, о которой я говорила, врученная за этот последний его роман, воспринималась как, с одной стороны, эталон советской мудрости того времени, а с другой, именно по причинам и по сути написанного, было верхом наглости самого Ндубадзе, как он иногда потом говорил, когда нельзя нейтрализовать или заставить замолчать человека, который стал уже, по выражению Расула Гамзатова, особым понятием, особым домом или аулом, скажем, нашей прозы, осталось только прилюдно наградить, признав его достоинство.

Я чуть с жизнью не простился, когда узнал о твоей беде. Пусть второй глаз у меня потухнет, если я неправду говорю. Иначе быть не могло. Твоя беда — это моя беда. А твоя слепота — моя слепота. Это всем понятно. А этот чудак обиделся, а? Вот не ждал. Ты меня зовешь кривым, а? Сколько лет, я ничего не обижаюсь. Кутузов тоже был из Илларионов, тоже одноглазый. Ничего, лучше всех видел. Весь мир видел насквозь. Подумаешь, один глаз. Оба глаза потеряем, и то ничего. Возьмемся с тобой за руки и пойдем шагать по этой земле. Сами не сможем, этот паршивец Зурихела нас поведет. А ты свой большой нос повесил.

В нашем эфире сегодня невольно проходит замечательный грузинский оттенок, шарм, красота этих мест. Поэтому я сочла возможным ставить в наш эфир темы определенные благодаря голосам Вахтанга Кикабидзе, Тамары Гверцители, Орейра, Нани Бригвадзе. Давайте услышим.

для меня хранит память тех далеких дней. Фаэтон лихой вылезь под копыт вороны моих коней. Отскакал свое старый фаэтон, годы мимо пронеслись. Под шармарком нет

0: Я большое количество писем получаю, но у меня нет возможности всем ответить. Я хочу вот, если возможно, поблагодарить их за эти письма. Не все хвалят меня, конечно, есть и замечания. Так что я благодарю всех за внимание. Но я знаю, что очень большие надежды на нас писатели возлагают, советские читатели. Вот потому что от писателей очень многого ждут. И вот я желаю писателям, желаю, чтобы они оправдали надежды читателей своих. И желаю читателям, чтобы они от нас получили хорошую продукцию. Книги хорошие, патриотические, умные, мудрые. Но такие книги писать удается редко очень. Чужо, это не такая легкая профессия, как кажется некоторым, быть писателем. Недаром говорят, что писатель – это инженер человеческой души, значит, это очень серьезная и трудная работа. В труде писателя внутренне мы всегда должны быть готовы говорить от имени своего народа честно, как это нам наша совесть позволяет, быть откровенным и честным и чистым перед своим народом.
1: Был очень теплый июньский вечер. Большие лучистые звезды тесно усеяли темное, какое-то густое небо. Казалось, можно протянуть руку и отломить кусочек неба со звездами. Вот такое оно было, плотное и низкое.
2: Сосок, о чем ты думаешь?
3: Знаешь, этого хоть я и сам понять не могу.
2: Но все же, о чем ты думаешь?
3: О небе думаю.
2: А что ты думаешь о небе, Сосо?
3: Думаю, что вот если бы небо было зеркалом, как хорошо бы в нем все отражалось. Тогда мы, глядя в небо, видели бы друг друга. И вообще все люди узнали бы друг друга, дружились бы.
2: Хорошо было бы.
3: Конечно. Я увидел бы много стран. Вообще все страны. А все увидели бы нашу страну. И тогда, наверное, не было бы больше войн, потому что люди поняли бы, что все они не такие уж плохие, и что в мире много добра.
2: Как это было бы прекрасно, если бы небо было зеркалом. Сосо, а какого цвета небо?

0: Андрей Вознесенский писал о Думбадзе. Он удивительно добрый человек. Те страдания, которые жизнь ему принесла, перелились и сконцентрировались в доброту его, которую он смог отдать людям. Тексты, которые сочетают в себе лиричность модернизма, философию постмодерна. Это тоже Думбадзе. И самое главное, возможно, я до сих пор продолжаю быть в этом уверена, это, конечно, юмор. Среди любимых писателей Нодара Думбадзе был не только Гоголь, Чехов и Зощенко, что вполне понятно, но и Сервантес. Для него, так же, как и для великого автора книги «Всех миров и народов», смех был важен как, ну, наверное, как способ очищения, как способ возвышения души. Для него точно, да. И многие говорили, Думбадзе – это такой данелия от литературы. Именно данелия от литературы. Что такое данелия? Кто такой был Георгий Данелия не только для любимой Грузии, но и для всего мира, для тогдашнего Советского Союза, для нас, тех, кто помнит, что он смог сделать в кинематографе, и для его чувства юмора. Я думаю, что мы помним. Давайте услышим голос Данелия сейчас.
1: Людей теряют только раз, и след теряя не находят, а человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит, уходит. Днем

он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Уходит.

0: его вернем, поговорим и стол накроем, весь дом вернем, перевернем, и праздник для него устроим.
1: Я счастлив, когда мои произведения нравятся людям и в жизни людей. Иногда вот один человек, незаметный абсолютно, может такую огромную роль сыграть. Вот такой факт, знаете, это я не сам придумал, но это открытие для писателя. У меня хат, я есть слепая девочка, героиня. И это правда, существовала девочка. И она, эта девочка, заходила абсолютно зрячими глазами, но она была слепая. И я часто ей говорю, когда утром она рано приходила играть со мной, маленькая была, я 4 годика было, я ей все время говорил, отвернись. А вообще-то фраза, она простая, как будто, знаете, отвернись, девочки. Говоришь, отвернись слепой девочке, даже не все равно, она отвернется или нет. Вот в этом отвернись проявилось то, что никто ее не считает слепой, понимаете, потому что у нее внутренний свет. И вот этим внутренним светом я хотел, чтобы была моя повесть озарена, и так это одна такая, якобы, незначительная фраза и незначительный эпизод сделал значительную всю мою повесть.
2: Сосо, а какого цвета небо?
3: Небо? Небо синее, Катя.
2: А синий – это какой цвет?
3: Ну, синий – это как голубой.
2: А голубой – это красивый цвет?
3: Очень, очень красивый.
2: А какое красивое? Какое оно красивое?
3: Красивое? Я повернулся к Хате и стал рассматривать ее лицо, белеющее в мягком вечернем свете. Красивые, красиво большие голубые глаза, черные ресницы и брови. Я осторожно провел пальцем по бровям Хати, и она улыбнулась своей светлой улыбкой. Я обнял ее за плечи, притянул к себе и осторожно поцеловал ее глаза. Хатия.
2: Молчи, Сосо.
3: Я не видел ничего, кроме звездного неба и Хатии. А Хатия видела меня. Только меня и солнце. Небо же, огромное светлое небо, видело нас обоих и улыбалось нам.

Мадар Думбадзе и его персонажи, то есть фактически он сам. Он был очень благодарен судьбе и, по всей видимости, собственно, стране за возможность получить образование в свое время. И, кстати, оно было у него экономическим, как у его первого героя, Зурико, он же Зурикелла. Он даже писал: «Самые светлые мои обители, самому высокому храму моего бытия, университету, приношу неизмеримую любовь и благодарность». И вот эта тяга к знаниям, эрудиции, к эмоциональному интеллекту, все это отражено в очень разных его книгах, в рассказах, повестях. И ничего в данном случае небывалого, как он говорил, художественная литература не создает, она ищет сокровища в недрах народных, находит и затем возвращает тому же народу его мудрость и его добро. А проза, она такая вкусная, это такое воплощение грузинской народности. Для кого-то из нас, когда мы будем читать та или иная страница, абзац, название, возможно, напомнит нам запах хачапури, вкус сациви, винный хмель изабеллы. Все это созвучно, естественно, созвучно с человеком, как созвучно, например, с нашей душой может быть лирика любимых поэтов Есенина, Пушкина, как могут вплетаться в наше сознание очень давно, но, наверное, на всю жизнь, то, что писал Чехов, его чувственность и, конечно, оптимистичная, но грусть Михаила Зощенко, скажем. Так что для меня лично и, наверное, для многих из нас с вами Думбадзе – это не просто история о писательском таланте, его произведениях. Это, конечно, дар, которым он обладал и очень щедро делился с нами, со своими читателями из очень разных стран. И это его добро, которое он отдавал, делился им, оно изливалось со страниц книг и никогда не перетекало просто в сентиментальность. Это было настолько искреннее и очень солнечное, которое хотелось видеть, как в названии его достаточно грустной, философской, лиричной книги «Я вижу солнце». Думбадзе, он удивителен. Мы любим Грузию благодаря еще и авторам, писателям и поэтам. Для меня Думбадзе был как раз одним из тех, кто открывал для меня Грузию, в которой я потом побывала.

дождевой. Серый вечер дождевой. Я свидание назначу с темной речкой и травой.

Знаете, уважаемые радиослушатели, я буду рада, если кто-то из вас обратится сейчас, потом, через день, два, сегодня к страницам тех или иных произведений Нодара Владимировича Думбадзе. Сейчас это возможно найти не только в книгах, но и в интернете, найти любимые страницы, вспомнить какие-то фразы. Я до сих пор могу вспомнить какие-то фразы из любимого. У меня вопрос встал кто-то. Когда председатель думает начать ремонт школы, классные комнаты вот-вот обрушатся. Зачем ему классы? Он строит бесклассовое общество, сказал Илларион. Действительно, это очень много. На самом деле, я могу вспомнить многое. Например, как вы себя чувствуете, уважаемый Бачана? Вежливо осведомился отец Иоам, откладывая газету, как молодой Адам в раю до появления Евы. И не скучно вам одному? Наоборот, весь рай мне кажется своим. Женщину совращает одиночество, дорогой. И мужчина тоже. Так что старайся никогда не оставаться в одиночестве. Или еще из его произведений. Вы должны помнить, дети, что я не родился учителем. Каким я был в вашем возрасте? Таким же легкомысленным, глупым. Вы сейчас очень молодо выглядите, учитель.

Я надеюсь, что мы сегодня так или иначе вспомнили каждый о своем Надаре Владимировиче Думбадзе, о своих любимых произведениях, рассказах, повестях, строчках, шутках, о настроении, которое он дарил всегда безусловно. Именно поэтому я часто открываю книжный шкаф и беру какой-то из томов, открываю, просто смотрю. Знаете, как иногда говорят, что можно устраивать гадания, открывая ту или иную страницу в книге. Очень хочется возвращаться в мир Думбадзе. Так что попрощаемся мы сегодня, может быть, грустно, но улыбнувшись, может быть, радостно. И строчкой самого Думбадзе: «Пока мы живы, мы должны подать друг другу руки, чтобы помочь нашим душам стать бессмертными». Оставайтесь с нами.

0: Внимание! Только до конца недели в Мадене и Мане. Сыры голландские Донаблю и французский бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Мадене и Мане.
1: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
2: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Единогласно на выход». Кнессет проголосовал за роспуск в предварительном чтении. Когда пойдем на избирательные участки, нам расскажет Анна Раева. А дроны не тихие, о кровавых буднях, перемирие в Ливане. Поговорим с Мараном Ливаноне. Бен-Гвир здесь власть. Зачем министр нацбезопасности устроил провокационный визит к арестованным активистам пропалестинской флотилии? Что из этого вышло, узнаем у Арика Эльмана. Наш Ахмадинеджад, сенсационное сообщение «Нью-Йорк Таймс» и ситуацию вокруг Ирана обсудим с Минаше Амиром. Повторно Грунису. Багац отправил кандидатуру Романа Гофмана на повторное обсуждение в комиссии по назначению. Спросим о подробностях у Ишара Якоби. Ну и шекель всех сильней. Как жить с сильным шекелем, попытаемся понять вместе с Константином Блюзом.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: 25-й Кнессет отправляется с вещами на выход, пока в предварительном чтении, но 110 депутатов при нулях, колонках против и воздержались, проголосовали за роспуск парламента и объявление внеочередных выборов. Кто эти 10 отсутствующих? Да почти все руководство страны, включая премьера Нетаньяху, министра обороны Исраэль Каца, министра нацбезопасности Тамара Бен-Гвира и депутата от партии ШАС Арье Дери. Они во время голосования обсуждали вопросы безопасности. Давайте разбираться с ситуацией. На проводе Анна Раева, наша коллега, ведущая Канрека и политический обозреватель издания «Маариф». Здравствуйте, Анна.
3: Добрый вечер.
2: Ну вот казалось, что Ликуд и лично глава правительства против досрочных выборов, но сегодня даже депутаты от правящей партии проголосовали за. Настроения изменились?
3: Да нет, на самом деле все правящие партии и вообще коалиционные депутаты проголосовали за закон о роспуске Кнессета, потому что один из законопроектов был подан конкретно коалиция. Напомню, что это было сделано после того, что оппозиция на прошлой неделе заявила о том, что она поднимает законопроект о досрочном роспуске Кнессета. Каждая оппозиционная фракция, по сути, подала свой законопроект. Они, в принципе, одинаковые, говорят об одном и том же, но, тем не менее, их было несколько, поэтому голосование длилось довольно долго. Для того, чтобы владеть этой ситуацией, коалиция также подала свой законопроект уже о роспуске Кнессета. Понятно, что когда это происходит, гораздо проще, эффективнее можно контролировать, скажем так, темп последующего продвижения этого закона, потому что закон о роспуске Кнессета вообще-то требует голосования по сути, в четырех чтениях, учитывая такое предварительное, которое прошло сегодня. В последнем голосовании должно быть абсолютное большинство, то есть 61 голос. И для того, чтобы иметь возможность все-таки успеть продвинуть некоторые законопроекты, прежде всего попытаться все-таки набрать большинство и попытаться провести во всех решающих чтениях закон о призыве и так далее, коалиции нужно, чтобы ее законопроект, прежде всего правительственный законопроект о роспуске Кнессета досрочным, он был тем, который проходит, который прошел, что и случилось. Теперь дальнейшая судьба этого законопроекта, в принципе, действительно в руках коалиции. Он отправляется в комиссию Кнессета для дальнейшей работы, для подготовки дальнейшей. И там, в общем, время можно варьировать. Мы это видели в последнее время. Мы, в общем, мне кажется, стали большими специалистами по роспускам Кнессета, да, за последние годы. Видели их довольно много. И, в принципе, видели, что эта процедура, она может быть очень быстрой в случае, если те, у кого есть большинство, этого хотят. Если, например, премьер-министр считает, что пора идти на выборы, да, если он инициировал, например, тогда, в общем, можно провести его, этот закон от начала до конца буквально за сутки, если очень хочется. А если очень не хочется, это может длиться не просто днями, это может длиться даже неделями. Да. Закон, например, может застрять в комитете Кнессета, могут быть поданы тысячи поправок, которые будут очень тщательно рассматриваться, обсуждаться, так сказать, и голосоваться, и так далее, и так далее. В общем, в принципе, понятно, что мы идем к выборам, но, в общем, это было понятно, как мы понимаем, в любом случае.
2: Это понятно, да, и по расписанию,
3: разница, она,
2: да.
3: В общем, теперь уже такая довольно не очень драматическая, да, по большому счету. Выборы в срок 27 октября, выборы досрочно, это где-то в районе сентября, ну, в общем, такая диалектика.
2: Видимо, истина где-то посередине, но хотя, наверное, там количество дат-то, в общем, достаточно ограничено, когда можно проводить голосование. Но прежде этого Бенни Ганс и другие представители оппозиции потребовали от спикера Оханы прекратить обсуждение принятия всех законопроектов, кроме, вот, собственно говоря, обсуждаемого. И, конечно, это касается закона о призыве. Но на практике действительно коалиция активизирует обсуждение и попытки принять закон о призыве, не призыве, каждый это называет как хочет. Вот эти два процесса одновременно, насколько они могут проходить?
3: Не, они вполне могут проходить. На самом деле оппозиция потребовала прекратить обсуждение законов, просто, ну, я, скажем так, это такое популистское требование для того, чтобы, как бы сказать, владеть повесткой дня, да, то есть для того, чтобы укрепить в общественном сознании этот месседж, на самом деле, он только формально, да, такой был призыв коалиции, на самом деле, такой месседж был вовне, то есть, да, чтобы пресса его опубликовала, чтобы мы с вами это обсуждали. То есть как бы укоренить в общественном сознании, что все, этому конец, надо идти на выборы, надо делать как можно скорее, то есть, в принципе, для того, чтобы создать такую атмосферу делегитимации вообще дальнейших всех законотворческих процессов, но формально, юридически, законодательно никто коалиции пока не мешает заниматься этим законотворчеством. Есть один нюанс, который может на самом деле несколько притормозить, если не все процессы, то некоторые процессы. Это объявление юридическим советникам правительства о том, что поскольку начат процесс досрочных выборов, да, правительство вступает в некий такой переходный период, когда оно ограничено легитимно, и поэтому у него есть некоторые ограничения в том, что оно может делать. В частности, например, когда объявляется юридическим советником такой переходный период, есть некоторая проблема, например, в назначениях, которые делает правительство. И, кстати, с этим связана такая спешка, которую мы наблюдали последние недели в целой серии важных назначений, которые правительство очень хотело успеть, понимая, что вся история, в общем, движется, да, в сторону, видимо, кризиса, из-за того, что закон о призыве, в общем, да, никуда не продвигался и так далее. Вот в этом действительно может быть проблема. Кроме того, может быть некоторая проблема принимать некие правительственные долгосрочные решения по той же самой причине, что если страна отправляется на досрочные выборы, это значит, что правительство утратило, по крайней мере, часть собственной легитимности. Это значит, что нелегитимно принимать некоторые решения. Но это не касается, да, возвращаясь к вашему вопросу, это не касается такого законотворчества, которое вы упомянули, в том числе, естественно, закон о призыве. Более того, в коалиции пребывают в уверенности, что Нетаньяу, он, так сказать, не утратил свои способности, почти чудесный дар убеждения, и самый критический момент, как мы знаем.
2: Чемпион последней мили, это,
3: да,
2: правда.
3: Да, в последний момент он начинает применять, так сказать, весь свой талант его, прикладывать, так сказать, к тому, чтобы убедить всех, кого можно в коалиции, проголосовать за этот законопроект, и несмотря на то, что, как мы заметили, выигрывать там время, в общем, можно, но его же совсем немного можно выиграть, да, там разница в месяц-полтора, но тем не менее, если Нетаньяу считает, что ему этого хочется, ему для чего-то важно, я думаю, что он попытается, по крайней мере, это сделать.
2: К слову, а у оппозиции есть вообще понимание, когда им выгодно провести выборы, потому что, ну, собственно говоря, голосование 1-го, там, не знаю, 2-го сентября, мне кажется, для светских там родителей, детей, когда все заняты, ну, в общем, немножко другими вопросами, спорная такая удобная дата. Или оппозиции все равно главные выборы, а там уже разберемся.
3: Ну, кстати, опять же, да, когда разница незначительная, то да, тут, конечно, могут быть такие соображения, которые вы упомянули, да, например, близость к праздникам, а вдруг люди будут за границей, а с другой стороны, например, некоторые ультраортодоксы говорят, а вдруг люди будут в Убани, да, то есть тем же успехом можно предположить, да, опять же, есть дата 27 октября, то есть выборы в срок, но там, например, считается, что Нетаньяу ее опасается из-за ее опасной для него близости к памятным событиям в памяти 7 октября и всем мероприятиям, и всем воспоминаниям, которые эмоционально, естественно, не смогут не воздействовать на людей, да, на избирателя в данном случае. Возможно, с этой точки зрения, если, скажем так, исходить из этой логики, как раз для оппозиции, возможно, было бы выгодно действительно дотянуть до конца октября и максимально использовать вот этот эмоциональный фактор, да, воспоминания 7 октября.
2: Да никаких...
3: Но оппозиция, она на той оппозиции, ее долг хотеть
2: обрушить
3: правительство и привести к выборам как можно раньше. Так что если тут и есть некое противоречие, то, по крайней мере, пока оппозиция выбирает традиционную оппозиционную позицию, чем раньше, тем лучше.
2: Последний вопрос, но такой любопытный. Тут Трамп высказался, заявил, что Нетаньяху, во-первых, сделает все, что он скажет. И вообще, по мнению Трампа, он пользуется поддержкой 99% израильтян и мог бы легко баллотироваться на пост премьер-министра, чем, и далее цитата, он, возможно, займется потом. Но на нынешнюю предвыборную кампанию он, мне кажется, не успевает. У него каденция еще до 28 года. Однако фактор Трампа вообще насколько влияет на дату, возможно, результаты выборов?
3: Я не думаю, что он слишком влияет. Во-первых, потому что, конечно, Нетаньяху знает гораздо больше, чем знаем мы. Да? Несомненно, больше относительно там, внутренних разговоров, так сказать, переговоров по поводу возможного возобновления войны с Ираном. Но я думаю, что ответ на вопрос, каково будет решение Трампа относительно возобновления этой войны, не знает, скорее всего, даже Бенямин Нетаньяху. Поэтому было бы чересчур, мне кажется, недальновидно с его стороны строить свои политические планы, исходя из этой опции. Опять же, я многократно уже слышала такие тезисы раньше относительно вот, да, планов. Вот сейчас будет война с Ираном, а затем, я еще помню, планы, что на фоне победоносной войны с Ираном Трамп в мае приедет на День независимости Израиля, да, получит премию Израиля и так далее, так далее. Но мы видели, что жизнь на сценарии очень сильно видоизменила, и Трамп не приехал, и война не была короткой и победоносной. И ее возобновление под вопросом. Поэтому я, честно говоря, думаю, что на данном этапе вряд ли политические предвыборные планы они строятся. Исходя из этой опции, конечно, когда с другой стороны, да, это обстоятельство, конечно, может внести свои коррективы, если это произойдет.
2: Спасибо, спасибо за участие в нашей программе. О голосовании в предварительном чтении по роспуску Кнессета, успешном голосовании, мы говорили с Анной Райва, нашей коллегой, ведущей Канрека и политическим обозревателем издания «Маариф».
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
2: К сожалению, мы вновь вынуждены говорить о ранениях и о гибели наших героев. Командир 401-й бронетанковой бригады ЦАЛЯ, полковник Мейер Бидерман, тяжело ранен в Южном Ливане. Как сообщает пресс-служба армии, боестолкновение произошло утром, и вот ударный дрон Хизбаллы взорвался рядом с группой военнослужащих в том же инциденте. Получил ранение средней тяжести подполковник, а еще один солдат-резервист легко ранен. Все трое эвакуированы, госпитализированы, семьи проинформированы. Ну а чуть ранее, сегодня на кладбище Раананы, сотни израильтян проводили в последний путь павшего в бою 27-летнего майора ЦАЛЯ Итамара Сапира. Мать Ривка простилась с сыном словами. Давайте послушаем.
4: Итамар, бни бахури, ани ло ядат, эх мифрадим, эх ло медобрим ятер, эх омрим шалом ле йелед, ле гибор Исраэль.
2: Итамар, сынок мой, мой первенец, я не знаю, как прощаются с ребенком, с героями Израиля, умным и талантливым, но все еще нашим ребенком. У меня нет выбора, я прощаюсь с тобой с бесконечной любовью, с болью, с прекрасными воспоминаниями о годах, когда я растила тебя. Люблю и уже скучаю, мама. Майор Итамар Сапир, зихрону левраха. Ну и, мне кажется, нам нужно поговорить вообще о вопросах безопасности, обо всем, что связано с Ливаном. К нам на связь выходит доктор Маран Лебанони, исследователь Ливана и Сирии в Институте национальной безопасности АНСС. Шалом леха, доктор Маран Лебанони, хокер Лебанон Весурия, бемахон мехкарей битахон леуми АНСС.
5: Шалом леха, ערב טוב.
2: היום הובא למנחות אסן איתמר ספיר, זיכרונו לברכה, יצא שיש לנו הפסקת אש די מדממת בלבנון.
5: כן, זו תוצאה של הפסקת אש שבעצם לא נחתמה בין הצדדים שיורים, אלא בין נחתמה איפה שיהיו בוושינגטון. בסופו של דבר, הכוח שאנחנו נלחמים בו, חיזבאללה, איננו מרגיש את עצמו כפוף לאותה הפסקת אש, ואני רואה מכל עבר שהלחימה בעצם נמשכת.
2: Кен, тогда не итальян бы шутха. Я спросил доктор Лебанони, что сегодня вот очередные похороны, какое-то кровавое перемирие получается в Ливане, на что он говорит, что да, потому что нет соглашения, и есть вот то самое соглашение о перемирии, которое навязано нам в Вашингтоне, и пока вот это такое вот двусмысленно сохраняется, то, что у нас происходит, будет продолжаться. А Баяшер Рахпаним, Нетаньяху амар ше мизман, лифней шеш шаним, у квар хашав аля юмазе, аваль шум давар лё штана, зе ми ашем безе, ше ад ахшав эн лану шум питарон лев пивидрон.
5: ואני באמת אין לי תשובה לדבר הזה. אם נתניהו אכן הגה את זה מראש, אז מדוע לא נפטרה הבעיה? שש שנים נראה כמו זמן מאוד ארוך, אבל גם אני מזכיר לנו שבמלחמת אוקראינה ורוסיה עדיין רחפנים עם אותו סיב אופטי מככבים ומזיקים בשני גורמים לאבדות בשני הצדדים, אבדות חמורות מאוד. וגם שם כבר 4 שנים מתעסקים עם זה ועדיין לא פתרו את הבעיה. הבעיה איננה שאלת הרחפנים, הבעיה היא נושא הניהוג שלהם באמצעות סיב אופטי, שפוגע באפשרות לשבש אותם. וזו תופעה שאנחנו צריכים לתת לה פתרון. אני מעריך שינתן לה פתרון. עדיין לא ראינו לזה פתרונות טובים. אבל עוד פעם, אני בסך הכל לא איש טכנולוגיה, אז קשה לי לתת תשובות מהתחום הזה.
2: כן, אני אתרגם ברשותך. Доктор Леванони говорит, что, ну, во-первых, я спросил его, вот Нетаньяху на днях говорил, что 6 лет назад он уже думал о проблеме маленьких дронов, что надо как-то это решать, и почему до сих пор нет ответа. Не знает наш спикер, почему до сих пор нет ответа, ведь 6 лет действительно большое время, и, наверное, за этот период можно было найти какое-то решение. Но, как мы наблюдаем по событиям в Украине, там тоже все продолжается, и вот эти FPV-дроны наносят ущерб по обеим сторонам. И главная проблема даже не столько с этими дронами, сколько с тем, что вот они на оптическом вот этом кабеле находятся, и, соответственно, как бы затруднять их движение, затруднять их пролет, как бы вот эту РЭБ заниматься намного, намного сложнее, и для этого нужно какие-то другие решения. Хуцмя мельхама бешетах ешгам мельхамет сертоним бейн интернет, במעריף היום דיווחו שחיזבאללה מעלה המון סרטונים של פגיעות כתב"מים בכוחות שלנו. וצה"ל מראה בתגובה את עמדות התצפית של חיזבאללה מאיפה הם פעלו. значит, לפי צבא, הנקודות האלה הן נמצאות בתוך בתי ספר ובתי חולים. למלחמת תעמולה הזאת יש בכלל חשיבות?
5: אז במאה ה-21 למלחמת התעמולה הזאת יש חשיבות, אפילו חשיבות לא מועטה. אני חושב שהדבר שהכי פוגע במורל של הצד השני הוא דווקא הסרטונים שבהם נראים הכפרים הלבנונים נהרסים ומשותחים, כמו במתכונת של רפיח וחאן יונס. ואני חושב שזה הדבר הכי קשה מבחינת הצד השני, וכמובן שזה משפיע ויש לזה השפעה גם על המורל וגם על המוטיבציה להמשיך או להפסיק או ליישב מחדש את הכפרים האלה. ולכן אני חושב שצריך לתת תשומת לב גם לצד הזה של הלחימה.
2: Вопрос был о том, что вот в газете «Маариф» сегодня сообщают, что «Хизбалла» активно постит видео ударов беспилотников по нашим силам, а наша армия в ответ демонстрирует наблюдательные пункты «Хизбаллы», из которых наносились удары, и по данным армии эти командные пункты находятся в зданиях школ, больниц, и вот насколько вообще эта пропагандистская война имеет значение. Так вот, по мнению доктора Леванони, в 21 веке есть важность у борьбы информационной, в интернете, хотя куда большее значение, большее влияние оказывают ролики разрушенных деревень шиитских. Это намного важнее. Вот деревни, разрушенные в стиле Хан-Юниса, в стиле Газы, действуют на мораль наших противников куда сильнее, чем какие-то другие видео и так далее. והשאלה האחרונה, אם כבר מדברים על תעמולה, דיברנו הרבה על התקרית בכפר נוצרי דבל, ומה המצב שם עכשיו, האם נוצר קשר עם ההנהגה של הכפר?
5: אז לפי מה שאני יודע, אנחנו נמצאים בקשר מתמיד עם התושבים הנוצרים בחמישת הכפרים בדרום לבנון. כמובן שהיו שם אירועים לא טובים שהיה צריך להתמודד איתם, אבל כמה שאני יודע, הקשר שלנו עם הנוצרים שנשארו, נותרו בכפרים, הוא טוב וממשיך להיות כזה.
2: Туда обалихали что-то футбе шеляну. Ну и последний вопрос доктор Ливанония задал, что же происходит в этой христианской деревне Дебель. Там, как известно, было несколько инцидентов, связанных с христианскими символами и с разрушением этой солнечной батареи. Так вот, по мнению нашего спикера, постоянная связь с 5 христианскими деревнями, которые продолжают быть населенными в Южном Ливане, поддерживается, и ситуация намного лучше, мы постоянно работаем, и в целом в этом отношении все куда лучше, чем было ранее. Будем надеяться, что так и продолжится, и мы сможем обойтись без каких-то новых провокационных роликов. О ситуации в Ливане мы говорили с доктором Моран Ливанони, исследователем Ливана и Сирии в Институте национальной безопасности АНСС.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Задержание очередной партии судов пропалестинской флотилии грозится обернуться скандалом после сегодняшнего визита к арестантам министра национальной безопасности Тамара Бен-Гвира. Он с удовольствием посмотрел, как при нем скручивают активистку, потом, размахивая флагом, кричал арестантам: «Мы здесь власть», а еще распорядился, чтобы поставленным на колени членам флотилии прокрутили гимн Израиля. Видео со всем этим он сам выложил в свои соцсети. О тонкой грани между имиджем страны и предвыборными интересами лично министра Бен-Гвира поговорим с моим коллегой Ариком Эльманом, политологом и ведущим Канрека. Привет, Арик.
6: Добрый вечер.
2: Ну, как бы вот, я даже не знаю, как это назвать. Испанский стыд?
6: Не, ну, никакой испанский. Стыд наш, коллективный. Каждый может его испытывать на всех уровнях. Да? Мы от общественного, и, судя по реакциям премьер-министра Нетаньяху, министра иностранных дел Гидон Саар, политически. Да? Потому что по всем понятно, что этот трюк Бен-Гвира, этот поход на место заключения снятых с судов провокаторов флотилии Газа, конечно же, вне всякого сомнения, ущерб нанес Израиль уже очень значительный. И дело тут не только в таких, пусть даже, может быть, формальных заявлениях представителей министров иностранных дел тех стран, которые, граждане которых участвовали в этом проекте. Да, понятно, что поскольку, несмотря на то, что эти страны относятся в целом достаточно негативно, ну, за исключением таких корифеев, как и Исландия, и Испания, Исландия и Ирландия.
2: И Турция там есть.
6: Да, но в отношении Израиля с Турцией они, в общем-то, такие сегодня, что никакой поход Бен-Гвира ничего не изменит уже. В нашей ситуации проблема в том, что Израиль не предъявляет обвинений большинству из них. Соответственно, они нелегально нарушили границу, но, как любой такой гражданин, им полагается консульская защита. Да? Тем более, они были взяты в открытом море, доставлены в Израиль и так далее. Эти государства должны обеспечивать защиту этим своим гражданам. И когда министр национальной безопасности Израиля публично демонстрирует, что к ним там применяют физическую силу, неважно при каких...
2: Ну, их задерживали просто как террористов Нукбы.
6: Их...
2: Вот они так выглядели.
6: И все это навлекает на Израиль, абсолютно ненужную Израилю сегодня, критику, и вынуждает даже более нейтральные правительства в Евросоюзе, которые, в общем-то, солидарны с Израилем в той теме, что Пока Израиль делает все правильно и эффективно, пока нет кровопролития, пока их эффективно снимают с судов и затем депортируют, никто не хочет эту тему поднимать и превращать в вопрос конфликта. Потому что всем понятно, что в конечном итоге Израиль прав. Военная блокада сектора Газа абсолютно законна. Подтверждена неоднократно на разных уровнях. Но когда вместо кадров организованной, эффективной, быстрой эвакуации этих провокаторов появляется на экране министр, ответственный за израильскую полицию, который просто ликует при виде этих действительно врагов Израиля, с этим тут можно не спорить с Бен-Гвиром, но абсолютно. Тем не менее, эта сцена сразу делает их жертвами. Но Бен-Гвир сам, он этого не понимает. Давайте послушаем, что он говорил во время своего визита.
7: הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור.
6: Ой, с большой... Они пришли сюда как настоящие герои, с большой гордыней. Посмотрите, как они себя ведут. Ни герои, ничто. Они просто обычные пособники террористов. Я призываю премьер-министра дать мне поддержать их у нас в тюрьмах еще немного, как можно больше. Мы их научим, покажем, кто здесь хозяин.
8: И помучить. Вот прямо такое сказать. Да. И помучить.
6: Нет, на самом деле, понятно, что мучить не получится. Права, у них есть права, и они защищены международным правом. В этом самое смешное.
8: Вопрос. Вот наш премьер-министр говорит, это не соответствует нашим ценностям.
6: Министр иностранных дел Йонас Саар был еще более жесток.
8: Да. Почему после? Каждый раз после. Не до, не говорят, слушай, министр, пожалуйста.
6: Нетаньяху вряд ли, то есть не вряд ли, а точно. Бен-Гвир не должен был просить разрешения ни у кого, чтобы посетить это место, поскольку он действительно входит в его компетенцию. Да?
8: Все знают, как себя ведет Бен-Гвир. Когда он поднимается на Храмовую гору.
6: Приезжает туда. Нет, есть разница между идеологическими вещами, типа подъема в Храмовую гору, где Бен-Гвир, конечно, пользуется гораздо более широким, так сказать, свободой действий, потому что это идеологический вопрос для
8: большей части. Да, но потом также выступает премьер-министр, говорит, статус-кво по Храмовой горе не изменяем. Так и здесь. Он говорит, не изменяем.
6: Я бы не стал проводить знак равенства, но в данном случае, вне всякого сомнения, по реакциям буквально всего израильского внешнеполитического истеблишмента, включая посла в Соединенных Штатах Йехиэля Лейтера, самого министра иностранных дел Гидона Саара, который опубликовал жесткую негативную реакцию против Бен-Гвира, в том числе и на английском языке. И Министерство иностранных дел опубликовало ряд фотографий, которые показывают, как на самом деле относятся к этим участникам этой регаты. Проблема сводится, на самом деле, очень проста. У Нетаньяху сейчас есть отличная возможность уволить Бен-Гвира и выглядеть при этом не как человек, который капитулирует перед юридической советницей правительства или богатцем. И, в принципе, конечно, он бы мог поднять свой имидж в этом смысле перед международным сообществом, перед теми, для кого кто, так сказать, является сторонником Израиля, но просто уже не может переварить такого рода

0: вести возобновление сделки и совместного похода на выборы с ним, между ним и Смотричем. Да, это на самом деле одна из самых главных головных болей Нетаньяху сейчас. Потому что если Смотрич останется один, не пройдет электоральный барьер, то тогда на шансах Нетаньяху сохранить власть можно поставить крест. Или Маген Давид, кому как нравится. В этой ситуации делать выговоры Бен-Гвиру, да, заявлять о том, что он абсолютно не представляет его действия политики Израиля, тоже.
1: А вот увольнять?
0: Нет. Ну, Бен-Гвир знает это, и сегодня на заседании Кнессета он выступил с речью, где он, среди прочего, обратился к министру иностранных дел Сару, который сказал ему, что не надо мне читать нотации о причиненном ущербе. Единственный, кто находит уверенность в государстве Израиля, это ты. Ты склоняешь голову перед террористами. Министр государства Израиля не должен приносить извинения. Страна, которая не умеет устанавливать границы, не умеет обеспечивать их соблюдение, приглашает своих врагов к своему порогу. Дни, когда мы были мальчиками для битья, прошли. Дни, когда извинения и любезности чего-то стоили, тоже прошли. Все должны это понять. Вот так что Бен-Гвир извиняться ни перед кем не собирается.
1: Безусловно, это все войдет в его предвыборную кампанию. Что ж, спасибо. Продолжим следить. Я подозреваю, что это не последнее его скандальное проявление в рамках предвыборной кампании.
0: Чем ближе выборы, тем интереснее будет.
1: К сожалению, в данном случае, к сожалению, да. А про скандальный визит Бен-Гвира к арестованным активистам пропалестинской флотилии мы говорили с моим коллегой Ариком Эльманом, политологом и ведущим Канрека. Спасибо за участие в нашей программе.
0: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня на Канрека. Здесь и сейчас.
1: «Нью-Йорк Таймс» продолжает сотрясать наше представление об очевидном и невероятном. Сегодня газета опубликовала статью, в которой утверждается, что США и Израиль рассматривали бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада в качестве возможной удобной кандидатуры на пост договороспособного лидера Исламской Республики. Эта сенсация стала известна на фоне продолжающейся подготовки к возобновлению военных действий. Что происходит в и вокруг Ирана, спросим у Минаша Амира, специалиста по Ирану, а в прошлом директора вещания «Коль Исраэль» на Фарси. Шалом лиха, Минаш Амир, мумхэ лейнене Иран. Хак самэх, кен, аз мумхэ лейнене Иран. Вэль шавар минэль шидуэй «Коль Исраэль» бэ Фарсит. А персум бэ Нью-Йорк Таймс, мюрэр амон шэлот, вэ кодэм коль, аим мамадуд шэля Ахмадинеджад בכלל התאימה לישראל, והאם אחמדינג'אב באמת היה דמות שוושינגטון וירושלים תכננו להגיע איתה להסכמות?
3: לפני שאני אענה לשאלה, אני צריך לציין שאני בספק רב אם המידע הזה הוא נכון. זה דבר אחד. דבר שני, מי שחושב, בין אם זה טראמפ או מישהו אחר, שיכול לקבוע מי המנהיג של איראן ומי יקבל את ההחלטות, הוא משלה את עצמו והוא לא מבין את העניינים באיראן.
1: כן, תודה, אני אתרגם ברשותך. אז, значит, соответственно, Минаш Амир говорит, что, во-первых, он подвергает большому сомнению правдивость публикации в New York Times. Но даже если это правда, то если Трамп или вообще кто-либо думает, что он может определять, кто будет лидером Ирана, то, в общем, он не очень понимает, что там происходит. В Адивухе Макша...
3: Кен. Асиба шани омерце, зе ша шилтон бе Иран нимца лемасе бе ядав шел мишмарот המהפכה, גם עכשיו שחמיני חוסל, וגם בתקופת חמיני עצמו, מי שקבע בצורה סופית ומוחלטת, זה היה משמרות המהפכה. ולכן כל מי שאין לו את התמיכה ואת הגיבוי של משמרות המהפכה, לא יכול להגיע לדרגה של מנהיג איראן, לקבל החלטות ולנהל את המדינה.
1: Власть сейчас, да и, в общем-то, в последние годы Хаменеи-старшего была и остается у КСИР, и тот, у кого нету хороших связей с КСИР, с руководством КСИР, не может стать лидером страны. Аз пощу...
3: Легабей Ахмадинеджад...

0: זה מה שרציתי לשאול, שדיווחים עכשיו, מה הם אומרים? נגיד, אם זה באמת היה כך, אז זה אומר שהאימור אליו פשוט לא הצליח?
1: לא, ממש, אני חושב, מי שרצה להמר עליו, הוא לא מבין, לא מבין בענייני איראן. שני דברים אני יכול להגיד לגבי אחמדינג'אד, אופיו, פועלו ודעותיו. אחת, שבענייני הגרעין, זה הוא שאמר שרכבת הגרעין שלנו נוסעת במהירות רבה מאוד, ואנחנו עקרנו את הבלמים וזרקנו החוצה. דהיינו שאף אחד לא יכול לעצור אותנו.
0: כן, תן לי לתרגם. Кто хотел вообще Ахмадинеджаба, не понимает ничего в Иране, потому что напоминаю, что Иран, что Ахмадинеджаб тот самый человек, который сказал, что не надо сорвать все тормоза с ядерной программы, и наша ядерная программа летит вперед, что называется, без остановки. Кен, там чек.
1: Некуда шния ги, что Ахмадинеджад ло хая харишон, а вал хая ха פעיל ביותר בהכחשת השואה. הוא יצא במבצע ענקי שהשואה זה שקר, לא היה, יהודים לא נהרגו, מחנות ריכוז לא היו, וכולי.
0: И еще также он напоминает, что Ахмадинеджад был тем самым человеком, который отрицатель Холокоста, который говорит, что не было Холокоста, что не было 6 миллионов погибших людей. И это тот самый человек. כן.
1: והמבצע הזה זכה גם בתמיכה פעילה של עלי חמני, שבאותה תקופה היה המנהיג של איראן, והוא אמר אולי 100,000 נהרגו, אבל 6 מיליון אתם שקרנים.
0: Да, тот самый человек, который пользовался поддержкой в этом вопросе вот ликвидированного лидера Ирана Хаменеи, говорилось о том, что может быть 100 тысяч, но не больше, вообще ничего такого быть не может. А шейла, макой ахшав свив Иран бихраль, ки аймет, аляхну кцат лейбут бетох хрецев шеля кульминей тнаим, ведрешот, мецад лецад, мецад ахер, мецад ашини. Не раз, что анахну михаким лема המאמצים של מדינות הערביות להגיע להסכמה, להסכם, אבל מצד שני, הנציגים של אותן מדינות אומרים שכאילו בכלל הם לא בעניינים. מה קורה עכשיו בכל המסע ומתן, אפילו לא סתום, אבל פשוט לא ברור?
1: אני רוצה לסכם בקשר לאחמדינג'אד ולומר שקודם כל אין לי שום ביטחון שהידיעה היא נכונה. ושנית, אין שום אפשרות שמישהו מבחוץ יקבע מי יהיה המנהיג של איראן. אני מדגיש שוב שללא תמיכה פעילה של משמרות המהפכה, אף אחד לא יכול לשלוט באיראן. ודוגמה, לאיראן יש נשיא בשם פזשקיאן, אף אחד לא שם גרוש על הצהרותיו.
0: בשבילך אני אתרגם. כן, אוקיי, והשנית?
1: ושנית, אין מנהיגים מתונים באיראן, וכל מי שיגיע למעמד של מנהיגות הוא קיצוני ואי אפשר להגיע איתו.
0: Да, ну вот прежде чем ответить на мой вопрос о том, а что вообще происходит вокруг Ирана, наш гость говорит, еще раз хочет подчеркнуть, что, во-первых, он не уверен в публикации по поводу Ахмадинеджаба, и еще раз подчеркивает, что лидером может стать только тот, кто пользуется поддержкой КСИР, но и главное, что нету умеренных политика в руководстве Ирана, то есть не на кого, по сути, надеяться. А за Килюим...
1: משא ומתן והשיחות שמתנהלות, ואם כן תהיה מלחמה או לא תהיה מלחמה, מי שמשלה את עצמו וחושב שבדרך דיפלומטיה ובדרך תיווכים יכול להכניע את המנהיגים באיראן, אפילו לא להכניע אלא להביא אותם לעמדת פשרה, הוא טועה בהחלט, ואני לא רואה שום סיכוי שאפשר יהיה להגיע להסכמות בין איראן לארצות הברית וישראל לפי התנאים שכל צד מצהיר, ולכן הדרך היחידה היא מלחמה, חידוש הקרב כדי להפיל את המשטר באיראן.
0: תודה רבה לך, אמינה שמיר, על השתתפות בתוכנית שלנו. И последний вопрос у меня был, а что вообще происходит на переговорах? Потому что как бы бесконечный вот этот обмен требований, встречных требований. Потом мы слышим о том, что якобы арабские страны попросили у Трампа отложить войну, потому что они ведут переговоры с Ираном. Потом заявление арабских стран, что мы не в курсе, что мы ведем эти переговоры. Так вот, значит, Амир Минашек говорит, что это все бессмысленно. Можно вести переговоры, но нынешние власти, вообще, в принципе, власти Исламской Республики, не способны на достижение компромисса, и все, что может решить этот вопрос, это только возобновление боевых действий, никакой альтернативы этому подходу нет. О сенсационной ставке Вашингтона на Ахмадинеджаба, или, точнее, об ее отсутствии, по мнению нашего гостя, мы говорили с Минашей Амиром, специалистом по Ирану, в прошлом директором вещания «Коль Исраэль» на фарси.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Вчера БАГАЗ постановил отправить на повторное обсуждение комиссии Груниса кандидатуру Романа Гофмана как будущего главы МОСАДа. От Шалом, адвокат нынешнего военного секретаря, то есть, собственно говоря, Романа Гофмана, считает, что это прямой путь к повторному утверждению Гофмана. А вот как на самом деле, спросим у адвоката Ешара Якоби. Здравствуйте, господин Якоби.
3: Добрый вечер.
0: Решение БАГАЦ обязать комиссию Груниса заново проверить назначение Романа Гофмана на пост главы МОСАДа. Это, в общем, ну, на самом-то деле такая драма. Судьи прямо заявляют, что работа комиссии была, видимо, неполной, у нее не было доступа к документам в реальном времени. Как так получилось, что столь авторитетный орган упустил ключевые материалы при согласовании кандидата на столь чувствительный пост в стране?
3: Не упустил, но я следующее скажу на основании того, что было опубликовано. Оказалось, что между главой комиссии Грунисом и юридической советницей Маарав Баара был прямой канал, и она передавала материалы. Да, точно, Миара. Передавала материалы, которые члены комиссии в принципе не видели. Окей? Что это безобразие само по себе. А ее осудить за эту нечистоплотность никто не сможет, потому что над ней никакой власти нет. А вот пристать кому-то другому она может даже очень неплохо. Но даже не в этом дело. Ведь в очень коротком заявлении треть страницы листа было написано следующее. Мы призываем, не призываем, постанавливаем комиссии допросить вот того, кто подал тацир, свое заключение, именно тот, кто общался с Гофманом в свое время, по поводу этого парня, которого телеграм-канал, которого использовали в целях агитации, да, в своих целях армия использовала. И он подал свое заключение. И того парня, который тогда он был несовершеннолетним, и его двух человек допросить.
0: Вот это Уриаль Макаеса.
3: Да, Эль-Макаес. Давайте разберем обоих. От Эль-Макаеса никакой опасности для Гофмана нет, потому что я не могу себе представить в самом запутанном, сложно сочиненном сценарии, что он каким-то образом мог бы знать, знает ли Гофман о его существовании. Нет вариантов, как говорится. А открой скобки, напомню, что это единственный вопрос, который стоит сегодня перед Верховным судом. Лгал ли Гофман по поводу того, что он не знал, что речь идет о несовершеннолетнем человеке. То есть, если он в принципе об этом не знал, и тут мы переходим уже ко второму человеку, которого надо допросить, который утверждает...
0: Бригадный генерал Г.
3: Г. Бригадный генерал, да. Он утверждает в своем подписанном документе, который был в БАГАЦ подан на днях, что Гофман не знал ничего о существовании того человека и то, что он несовершеннолетний, и то, что именно передается. Я этому очень даже верю, потому что это не его забота. Этим занимались, вот Аман занимался, вот этот Г, он оттуда и есть, из Амана. То есть представить себе, что вот бригадный генерал придет на эту комиссию, и его так запутают вопросами, что он, вот генерал, он запутается и скажет, упадет ниц и скажет, простите меня, Гофман все знал. Я этого не предвижу. Эль-Макарис не может сказать о знании Гофмана вообще ничего. То есть, если так подытожить, с одной стороны правые кричат, ну вот опять палки в колеса. А я думаю по-другому. Кто-то хочет эту рану окончательно уже что-то с ней сделать. И потому,
0: то есть закрыть этот вопрос, чтобы потом...
3: Этот вопрос закрыть, чтобы никто не приставал. Вы же понимаете, какое бы ни было решение, кто-то будет страшно недоволен.
0: Ну, я слышал вот интервью Айзенкота, например, он говорит, что да, если я приду к власти, и если я пойму, что вот столь высокопоставленный чиновник замешан в столь преступном деянии, да, то, конечно, я поменяю этого чиновника. То есть, возможно, выгодно сейчас, в преддверии выборов, чтобы это все прошло и было чисто.
3: Все закрыть, да. Я согласен. А вот этот небольшой анализ, который я вам предоставил, говорит о том, что никаких изменений не будет. Первое, Эль-Макарис не знал о том, существует Гофман или нет, знает он про него или нет. И второе, бригадный генерал не поменяет своих показаний. Точка. Поэтому это такая, по мне, это формальность, которая уже закроет всем рты или же вылечит рану вот эту. Но будут те, которые будут продолжать ее теребить в надежде что-то получится.
0: До 2 июня, значит, насколько я понимаю, Дади Барне, уходящий глава Моссада, должен 2 июня покинуть свой пост, и кто-то должен прийти на его место. Да?
3: Ну есть, да, собственно говоря... Багат постановил, что ответ комиссия даст до завтра, а уже окончательное свое заключение должно дать или 25-го, или 26-го. Это очень сложный график, это должен подойти всем абсолютно, и они должны заново, не заново переписать свое заключение, сделать добавку. В принципе, это возможно, но хочу отметить, я предвещаю ваш вопрос уже, предвосхищаю ваш вопрос. 2 числа Гофман вступит в должность, потому что нет тавальтнай. То есть Багац, когда рассматривает просьбу кого-то не разрешать человеку вступать в должность, он есть такая штука, который, инструмент, который называется цавальтнай. То есть пока что все замораживается, давайте пообсуждаем, вынесем решение. Здесь этого нету, хотя Баарад Миара просила это очень слезно, ей этого не дали. То есть даже если не будет решения суда, даже если к тому... ко 2 июня не допросят Эль-Макариса и бригадного генерала, и не будет соответственного заключения комиссии, все равно он вступает в должность, потому что ничего другого, что останавливает это, не существует. А это может быть только решение суда.
0: Последний вопрос. Все-таки вот чего здесь больше? Политизации суда, политизации процесса назначения главы Моссада или юридических нюансов этого процесса?
3: Нет, надо смотреть. Мы сейчас вот с вами обсуждаем, я вынужден это делать, потому что вы задаете вопросы, я отвечаю, но мы обсуждаем симптомы, гребешок волны, а само цунами, оно в другом. В том, что юрсоветник правительства, он имеет право выступать против правительства. Это совершенное недоразумение. То есть правительство в принципе никто не представляет, ну, в особенности последнее время. Раньше был абсурд в квадрате, потому что правительство не имело права выставлять своего адвоката, который бы защищал их интересы. То есть юридический советник может закрыть рот всем. Это неправильно. А кто будет защищать правительство? Ведь в любом случае, тем более у нас в Израиле, все попадет в Багац, и там уже решайте, кто прав, кто не виноват, пожалуйста. Но юрсоветник правительство назвался таковым, защищая правительство. Поэтому должность эту, которая сейчас, это главный прокурор Израиля получается, ну, грубо говоря, и юрсоветник правительства. Это надо разделить. Все кричат. Я сейчас говорю с вами абсолютно как юрист. Смещение двух вот этих должностей, которые в самом, в основе своей противоречия имеют, оно ничего хорошего не приведет. Все должны сидеть и надеяться, чтобы юрсоветником был кристально чистый человек и идеальный. А такого не бывает, и мы это видим каждый день. Надо разделить эту должность. Вот и все.
0: Ну, видимо, это уже задача следующего Кнессета.
3: Да, бояться никто это не может. Все бодаются с судом, потому что это легче. А вот с юрсоветником бодаться труднее, поэтому этого делают меньше.
0: Ну что ж, пусть партии идут с соответствующими вопросами на выборы и после выборов занимаются этими вопросами.
3: Я согласен.
0: О решении Багаца вернуть вопрос назначения Романа Гофмана на пост главы Моссада на повторное рассмотрение комиссии Груниса мы говорили с адвокатом Мишаром Якоби. Спасибо вам, господин адвокат, за участие в нашей программе.
3: Спасибо вам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРэка. Здесь и сейчас.
0: Ну и последняя тема, но достаточно важная для нашего с вами кармана. Сегодня шекель чуть отскочил от рекордных значений, но все еще демонстрирует просто самые высокие за последние 30 лет значения за единицу американской валюты. Дают 2 шекеля 92 горы. Как жить при таком сильном шекеле? Обсудим с экономистом, прошлым советником Министерства энергетики Константином Блюзом. Приветствую, Константин.
4: Добрый день.
0: Первый вопрос такой, доколе? В смысле, мы уже вот на рекорде или нас ждет впереди, как я всегда смеюсь, шекель за доллар, и тогда, наконец-то, аренда квартир в Израиле будет стоить, там, не знаю, 7, 8, 9 тысяч долларов за квартиру?
4: Ну, во-первых, насчет того, как жить широко, радоваться жизни, особенно если вам удастся вырваться за рубеж, то там буквально вам все будут давать за копейки. Вот, так что, в общем-то, заживем. Вот. Достигли ли мы баланса? Очень хороший вопрос. Если честно, этого никто не знает. Пока не видно причин, по которым доллар должен подниматься. Ну, скажем, там он может двигаться на там плюс-минус 1,5-2%, да. Но почему он должен подниматься, непонятно. Просто потому, что сейчас опять-таки есть разные мнения. Я выскажу свое. На доллар сегодня нет особенного внутреннего спроса в Израиле. То есть основные игроки на рынке, а именно наши пенсионные фонды, наши инвестиционные компании, те, кому мы откладываем вот эти наши знаменитые Керен Штальмут и Керен Пенсия, они, в принципе, им доллар сейчас не нужен, потому что показатели израильской биржи не хуже, а, в принципе, даже лучше, чем показатели бирж мировых. Плюс очень много долларов течет из-за рубежа, потому что в Израиле относительно высокая ставка процента, а с другой стороны, за последние 2 года Израиль, за 3 даже уже почти года, Израиль доказал, что нет проблемы сужать ему деньги. По-прежнему у нас относительно есть такое очень важное понятие, важный показатель, долг по отношению к валовому национальному продукту. Так вот, у нас он порядка там 75%, у большинства развитых стран он больше 100%. То есть мы как бы должны много, но меньше, чем остальные.
0: Вот вы говорите про доллар как такой неуловимый Джо, который никому не нужен. Но вроде обычно он нужен Национальному банку, то есть, в смысле, Банку Израиля, который в прошлом там проводил интервенции, как-то вмешивался. Может быть, уже пора помочь там экспортерам как-то подсобить...
4: Дело в том, что Банк Израиля на это смотрит иначе. Он говорит, что это не входит в мои задачи, помощь экспортерам. Я смотрю в закон о Банке Израиля, и там совершенно не сказано, что я должен помогать какой-то отрасли. И они говорят совершенно конкретно, что вот я смотрю на показатели инфляции, я смотрю на то, как растет наша экономика, я не вижу причин для того, чтобы покупать доллары, они мне сейчас не нужны. Фактически это на данный момент терять деньги. Вот. И поэтому они не проводят интервенции. Государство, с другой стороны, есть некое предложение, чтобы государство...
0: Пакеты помощи, да, они экспортерам делают.
4: Пакеты помощи, это ладно. Это как бы пакеты помощи мы выдаем исключительно экспортерам нашей духовной консистории. А вот идея была в том, что...
0: Это не AI, как я понимаю, да.
4: Не совсем. Вот. Но идея была другая. это то, к чему обратились экспортеры, особенно хайтековские экспортеры, что давайте мы вам будем налоги платить не в шекелях, а в долларах. Так как мы получаем деньги в долларах, мы не будем превращать в шекели, будем платить вам налоги в долларах. С точки зрения государства, это некий камуфляж. То есть государству-то все равно придется ему эти доллары превращать в шекели. То есть все равно будет спрос на шекели, потому что государство должно там учителям, врачам платить в шекелях. Вот. Но таким образом экспортеры решат свою проблему.
0: Пока... Пойдет на это государство, потому что у нас осталось меньше одной минуты.
4: Только если оно увидит, что это, что на приближающихся выборах это принесет какой-то дивиденд.
0: То есть, если это станет частью предвыборной экономики.
4: Да, потому что так я, честно говоря, этого не вижу.
0: Ну,
4: тем более, что пока еще нет каких-то показателей, которые бы там...
0: На это свидетельствовали. Спасибо. Константин Блюз, в прошлом советник Министерства энергетики, экономист, рассказал, как жить при сильном шекеле в предвыборную кампанию. Все. В подготовке программы принимали участие продюсер Вацлав Проченко, редактор Арик Эльман, звукорежиссер Йоси Танури. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

Балкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы обязательно вам перезвоним. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. Сегодня в программе мы поговорим о новых случаях мошенничества против пожилых людей. После поговорим о последствиях града и страхования автомобилей. Что делать, если машина пострадала от непогоды и покрывает ли в таких случаях ущерб причиненной машине страховка. А в последней части программы обсудим решение запретить использование мобильных телефонов и в средних классах школ. Почему родители спорят об этом и где проходит граница между дисциплиной и безопасностью ребенка. Тема мошенничества против пожилых репатриантов вновь оказалась в центре внимания. Почему мошенничество против русскоязычных пенсионеров продолжает набирать обороты? И есть ли сегодня у государства реальные инструменты борьбы с этим? На линии наш первый гость Алекс Кагальский, председатель Всеизраильской федерации репатриантов. Алекс, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Алекс, среди членов вашей федерации есть огромное количество пожилых. И, к сожалению, мошенничество не обошло и их стороной. Насколько я понимаю, совершенно недавно подобный случай произошел в одном из хостелей. Расскажите, пожалуйста, что там произошло?
1: Ну, во-первых, являются ли членами федерации или не являются, это не имеет значения. Мы стремимся к тому, чтобы обезопасить всех наших сограждан, которые репатриировались в те или иные годы из бывшего Советского Союза, говорят на русском языке и становятся зачастую жертвами мошенников. Надо отметить, что мошенники эти ведут свою работу из-за границы. Эти все звонки, которые поступают, они поступают из колл-центров, которые находятся за границей. Они там находятся... Это целая индустрия, они не... Это не мошенники-любители. Это уже поставлено на профессиональную основу и, конечно, контролируется криминальным миром. И с этой точки зрения полиция Израиля не совсем, скажем так, способна поставить мощную преграду этому мошенничеству, потому что основные действующие лица находятся за границей. Те, кто задействуются здесь, это курьеры, которые переводят, насколько мне известно, насколько нам известно, наличные деньги в криптовалюту, и таким образом эти деньги растворяются, их невозможно потом отследить, куда они, кому конкретно они перешли.
0: Алекс, давайте все-таки вернемся к хостелю, потому что у нас огромное количество пожилых русскоязычных жителей именно хостелей. Вот что именно там произошло, на что нашим пожилым радиослушателям стоит обратить внимание?
1: Значит, это мы говорим об одном месте проживания, Мегбат-Дьюр, но это происходит во многих местах. Mm-hmm. Схема очень простая. Людям звонят по телефону и под совершенно разными предлогами выманивают у них наличные деньги. Значит, есть несколько таких распространенных способов. Один – это звонят от имени близких родственников, детей, дочери, сына. Говорят, я пострадал там, или сбил кого-то, или меня сбили, у меня там рот перебинтован, я плохо... Ну, чтобы оправдать то, что голос не похож, или дикция не похожа на сына или дочь, говорят, что что-то случилось с речевым аппаратом, и просят срочно вынести наличные деньги вот для того, чтобы уладить какую-то конфликтную ситуацию. Я сразу буду говорить, что... Как себя можно обезопасить в таких случаях? Мы предлагаем семьям, родственникам договориться между собой о каком-то пароле. Это может быть цифра, кодовое слово, все что угодно. То есть чтобы человек пожилой, к которому обращаются от имени его близких родственников, мог отличить родственников от мошенников, если это родственник, он называет пароль. Если тот, кто обращается, пароля не знает, значит, это мошенник. Очень простой способ. И если договориться между собой в семье, короткое слово «пароль», и держать его в секрете между собой, то это во многом решит проблему. Второе, это когда... очень много способов выманить деньги.
0: Алекс, это как в хостеле, стало, вот, про который вы говорили. Что там произошло? Там пострадал модным. Пожилой человек или удалось помочь все-таки остановить?
1: В данном конкретном случае, о котором мы говорим, удалось остановить чудом, случайно, благодаря бдительности директора. Там наш общий знакомый директор Слава, и он проявил бдительность и не дал этому человеку вынести деньги таксисту, который уже подъехал, чтобы их забрать. Там конкретно позвонили человеку и сказали, что у вас дома есть наличные деньги наверняка. Вот какая сумма у вас есть? Он назвал сумму, сказали, вам надо срочно эти деньги отдать на легализацию, вот вы их сейчас вынесете, приедет курьер, заберет и отвезет их в Масахнасу для того, чтобы их легализовать, иначе у вас будут проблемы, мы пришлем к вам полицию, у вас их отнимут, и у вас будет еще уголовное дело.
0: Алекс, а вот Слава, о котором вы сказали, обратился в полицию сразу, как ему удалось остановить это мошенничество?
1: Я, честно говоря, не знаю таких подробностей, но мы сейчас говорим о том, как предотвратить. Обращаться в полицию необходимо. Если вопрос о том, надо ли обращаться в полицию, необходимо обращаться в полицию. Чем больше будет таких реальных обращений, не выдуманных, да, а настоящих, тем у полиции будет больше возможностей, больше полномочий заняться этим вопросом.
0: Алекс, секундочку, оставайтесь на линии. К нам, к нашему разговору присоединился еще Михаил Зингерман, пресс-секретарь полиции Израиля. Михаил, сейчас Алекс нам рассказал о случае, который произошел недавно в хостеле, но там удалось остановить мошенничество, которое происходило с пожилым жителем. У меня к вам вопрос. Первый. Есть возможность подать жалобу людям позднее, чем произошло то, что случилось?
2: Добрый день. Конечно, нужно всегда подавать жалобу, обязательно в полицию. Это даст возможность полиции, возможности намного лучше, намного эффективнее действовать и по поиску преступников и по раскрытию всех дел.
0: Александр, скажите, пожалуйста, а вы планируете какую-то работу от имени Федерации с этим хостелем, и с пожилыми людьми?
1: Да, конечно, планируем. Завтра назначена встреча в 12 часов дня в этом хостеле, и мы будем рассказывать людям, от чего им стоит уберечься. Есть еще сейчас довольно новая схема, когда звонят от имени Битуах Леуми.
0: А вот об этом мы сейчас поговорим с Михаилом Зингерманом. И почему? Потому что помимо того, что звонят от Битуах Леуми, оказалось, что и приходят от имени Битуах Леуми. И вот это сегодня именно просто новость, которая просто свалила с ног многих, когда услышали, что люди представляют сотрудниками Битуах Леуми не только по телефону, но еще и приходя на дом.
1: Да, и там... Просто предлагают всегда, есть люди, у которых положены часы метапеллет, скажем так, можно часть часов поменять на то, чтобы получать деньги. И вот под эту сурдинку к людям обращаются, говорят, вот мы из Битуах Леуми, сколько часов вы хотите поменять, как вы хотите. Это может быть по телефону и может быть лично, но в любом случае они... приходят к тому, что дайте нам данные своего счета, своей кредитной карты, чтобы мы могли вам переводить деньги. И в конечном итоге это заканчивается тем, что деньги со счета просто утекают в неизвестном направлении. То есть то, что я хотел сказать, передавая слово Михаилу, что ни в коем случае никому не давайте ни наличные деньги, ни данные своих карточек. Если вам будет грозить чем угодно, полицией, не знаю, смертными карами, ни в коем случае не давайте деньги наличные, не для того, чтобы выручить своих близких родственников, не для того, чтобы решить какие-то вопросы в Битуах Леуми, не для того, чтобы легализовать их. Это вообще как бы абсурд. Такого нет. Вы, Татьяна, наверняка знаете и скажете слушателям, какую сумму. Люди боятся хранить деньги на счету в банке, хранят наличными. Но, насколько мне известно, довольно крупные суммы пенсионеры могут хранить на счету, и никаких санкций им за это не будет. Там речь идет о нескольких десятках тысяч шекелей, которые могут у пенсионера храниться на счету, и никто ему ничего за это не сделает. Поэтому не надо хранить дома наличные, не надо их никому передавать. Это вот мой совет.
0: Алекс, спасибо огромное за совет. Надеюсь, пожилые люди прислушаются к вашим советам. А сейчас бы я бы хотела продолжить с Михаилом, потому что сегодня для меня была просто новость, что есть мошенники, которые просто, не скрывая себя, приходят по домам. Михаил, в этой ситуации что известно о задержанном? Это его первый такой опыт прихода домой, представившись сотрудником Битуох Люми? Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это вообще произошло?
2: Ну, знаете, в последнее время мы получаем индикацию о том, что происходит довольно много таких случаев, и причем в довольно конкретных районах, мы говорим о Хулоне, о Батьяме, о Тель-Авиве, Южном Тель-Авиве в частности. И вчера вот такое происшествие произошло, когда мы сумели действительно выявить подозреваемого, найти его и арестовать. О чем идет речь? То есть сначала изначально раздается звонок, и представляется, допустим, звонит девочка таким приятным голосом, говорит, она работает в Битуох Люми, и она, значит, начинает сразу же расспрашивать пожилую женщину. Как правило, естественно, звонки происходят пожилым русскоязычным гражданам, опять же, естественно, нужно об этом сказать. И начинается, так сказать, разговор, а сколько вы получаете пособие от Битуох Люми, а какие у вас еще доходы, а какая пенсия, или у вас есть определенная сумма денег наличными дома, или у вас есть какие-то ювелирные изделия. Вот. И затем, когда уже начинается взаимодействие, то есть пожилой наш или гражданин или гражданка пожилая начинают взаимодействовать, отвечать на эти вопросы. То есть раздается потом такое предложение. Вот сейчас, вы знаете, к вам мы пошлем представителя от Битуох Люми, от службы национального страхования, вот, который, значит, заберет у вас, вы ему отдайте, пожалуйста, все наличные деньги, которые у вас есть и находятся дома, и отдайте все ювелирные изделия, и затем таким образом мы сможем, мы будем, так сказать, оберегать эти деньги, хранить эти ювелирные изделия, и тем самым сделаем все возможное для того, чтобы поднять вам сумму выплаты от Битуох Люми, от службы национального страхования.
0: В данном случае, ну, когда подозреваемый пришел домой к женщине, то же самое было? Он ей говорил именно вот такую историю?
2: Ему эту историю уже рассказали по телефону.
0: Ага. То есть, получается, это было... А потом он уже пришел готов.
2: И потом приходит товарищ русскоязычный и говорит, что вот это вот я. Я посыльный, значит, сотрудник Битуох Люми от службы национального страхования. Я пришел, вот с вами разговаривали, я пришел забрать сейчас вот эти вот деньги, забрать ювелирные изделия. Я еще раз повторюсь, то есть то, что сказали пожилой женщине 80-летней, сказали, вот это вот все вы отдайте, и мы сделаем все, чтобы поднять вам сумму, то есть, допустим, вы получаете, женщина получает там пособие 2700, 3000, то есть вы будете получать на 1000 больше и так далее. И, к сожалению, вот женщина...
0: Бабушка поверила, да.
2: Поверила, отдала, представляете, 15000 наличными, последние деньги... И ювелирные изделия мы сумели арестовать подозреваемого и сумели найти деньги и сумели найти ювелирные
0: изделия. А как изделия. Вы его, как вышли на след подозреваемого? Как
2: вышли,
0: вам...
2: действительно, затем, видно, бабушка просто-напросто, она затем поняла, что она поняла, что она совершила, что какую ошибку она совершила. Был телефон, мы получили вызов в полицию от ее родственников. Все вероятности она им рассказала, поделилась с ними. Они в ужасе от того, что она сделала, обратились в полицию. И моментально мы приехали. Естественно, я могу вам об этом сказать. Отследили определенные видеоматериалы, задействовали технологию. Угу. Вышли в конечном итоге на этого человека. Ему 61 год, он житель Хулона, русскоязычный. Мы арестовали его в его доме, как я же еще раз скажу. Нашли деньги, нашли ювелирные изделия. И таким образом, и вы понимаете, это только звонки происходят не только от Битуох Люми. Нужно об этом действительно сказать. Звонки происходят и из Купат Холим, звонки происходят из других различных организаций, из кредитных компаний, которые действительно в конечном итоге цель этих звонков – получить какие-то личные данные, получить номер счета, получить доступ к деньгам или к наличным, или безналичным, и таким образом совершить мошеннические действия. Поэтому еще раз повторяю, я об этом говорил уже постоянно, никому вообще в природе не отдавать свои наличные деньги, ни в коем случае не давать никакие свои личные данные, номера счетов, кредитные карточки и так далее. То есть ни в коем случае не передавать никакие деньги, тем более незнакомым людям, и никаких своих данных по телефону.
0: Михаил, и, наверное, последний вопрос. Скажите, а сколько на сегодняшний день открыто дел против мошенников и действующих именно против русскоязычных пожилых людей?
2: Ну, открыто сотни дел, да.
0: Сотни дел.
2: Есть вот такие, да, но я вам скажу, что...
0: А были ли поданы обвинительные заключения?
2: Очень много дел мы раскрываем, и более 100 обвинительных заключений было подано. Я об этом рассказывал в последнее время. Действительно, работаем очень серьезно, вместе с тем, что мы продолжаем предупреждать людей, действительно, быть внимательными, быть осторожными и подавать обязательно жалобы в полицию.
0: Михаил, спасибо вам большое за этот комментарий. Я еще хочу вернуться ненадолго к Алексу. Он здесь.
3: Все дополнение.
0: Алекс, да, я вас хочу еще пару минут, да. Я вас слушаю.
3: Секунду, я только дополню, да, конечно. Потому что сказал Михаил. Звонки поступают. И вот сейчас в последнее время еще стало из Министерства внутренних дел тоже как будто звонят, интересуются часами ухода и так далее. Но самое опасное в этом, что звонки на экране у людей высвечиваются именно, что звонят из Битуахлиуми, из Купатхолим, из Министерства внутренних дел. То есть мошенники научились
0: генерировать
3: программы, генерировать номера телефонов, как будто настоящие. И этому верить нельзя. В любом случае, когда с вами говорят по-русски и просят у вас или требуют номера карточки, счета в банке или передать кому-то наличные деньги, знайте, что это мошенники.
0: Алекс, спасибо вам большое за предупреждение. И спасибо вам большое, что ведете разъяснительную работу среди пожилых людей. Это на сегодняшний день очень и очень важно.
3: Спасибо и вам.
0: А мы перейдем к третьему герою нашей темы. Вчера состоялось заседание комиссии по реинтеграции, посвященное мошенничеству как раз-таки против русскоязычных людей. Заседание вел депутат КНЕСТ от партии Еш Атид Владимир Беляк, и он уже подключился к нашему эфиру. Владимир, добрый вечер.
4: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Владимир, это же далеко не первое обсуждение этой темы. Я вот слежу постоянно, уже на протяжении года, заседание за заседанием. Есть ли ощущение, что ситуация начала меняться, или мы стоим на одном месте?
4: Я начал вести эту тему ровно год назад, 14 мая 2025 года, заседание, которое состоялось вчера в комиссии, это было уже 7-е заседание. Я могу вам сказать, что когда мы начали, у полиции, в принципе, не было даже данных никакой статистики по этому вопросу. Есть некое продвижение. По уголовным делам в прошлом году было подано 385 обвинительное заключение. В этом году с начала года уже более 170. Мы активно работаем не только с полицией, мы работаем активно с ассоциацией банков и с организацией, которая занимается надзором над банковской системой. Они тоже пытаются вести главным образом разъяснительную работу.
0: Но... Ой, Владимир, а тут у меня к вам просьба будет.
4: Да.
0: Я некоторое время назад обратилась в наш Банк Израиля и предложила сделать на своей платформе, которая у меня совершенно не маленькая, в социальных сетях, провести вот такую разъяснительную работу. Я бы брала на себя обязательство собрать людей, да, то есть тех, которым действительно это важно, интересно и нужно послушать. К моему большому сожалению, меня продинамили, скажем так, по-другому не могу сказать. Я даже умудрилась связаться с самым главным от Банка Израиля, без имен обойдемся. Но мне обещали, да, я рассмотрю ваше предложение, но так и не вернулись. Так что, Владимир, если у вас получится присодействовать, я бы очень хотела провести такую разъяснительную работу.
4: Я это, безусловно, сделал. Я знаю, что несколько месяцев назад Банк Израиля выпустил серию роликов, кстати, на русском языке, и я буду рад вас с ними связать каким-то образом, чтобы было...
0: Потому что это действительно очень и очень важно. Я с большим удовольствием хотела бы помочь именно со сборе аудитории, потому что, Это, наверное, самое важное, что люди, конечно, сидят по своим домам и очень часто просто не знают, что проходят такие мероприятия. Но... Прошу прощения за такую вставку.
4: Нет, конечно. Но, наверное, самое главное, я об этом вчера говорил, международный опыт, опыт Австралии, опыт Сингапура, опыт нескольких европейских стран показывает, что эффективную работу с телефоном мошенничества можно вести только с помощью создания специальной межминистерской группы, какой-то правительственного органа, который будет конкретно заниматься только этой темой.
0: Именно. Это и вчера на комиссии я услышала то, что, честно говоря, меня повергло в небольшой шок. Был, оказывается, расформирована межведомственная группа, которая занималась борьбой с мошенничеством в отношении именно русскоязычных. Это как было... понимать?
4: Была группа, в которую входил Банк Израиля, Министерство связи и еще одно министерство, которое я сейчас не помню, но это была некая волюнтарная группа. То есть она не была создана каким-то решением правительства, а просто, скажем так...
0: Типа просто по инициативе чей-то так? Так что ли?
4: По инициативе Банка Израиля.
0: Ага.
4: И потому как они работали несколько месяцев... нескольким направлениям были определенные результаты, но даже они почувствовали, что если правительство конкретно этим занимается, если не будет создан специальный межминистерский комитет под эгидой Министерства юстиции, не будет реальных результатов, потому что это явление сегодня уже на уровне эпидемии, на уровне социального явления. И поэтому, если правительство этим конкретно не займется, и опять же повторяю, под эгидой Министерства юстиции. А только тогда могут быть конкретные результаты, и тогда мы сможем, может, не остановить, но, по крайней мере, сократить масштабы этого явления.
0: Владимир, а кто, кроме полиции и представителей некоммерческих организаций, вообще от министерств были вчера на комиссии и рассказывали, возможно, о каких-то планах по взаимодействию, по решению этого вопроса?
4: Были представители Министерства связи, Министерства ЛИ и абсорбции, были представители Института социального страхования, вы об этом говорили, насколько я понимаю. Это одна из новых, так сказать, способов, когда обращаются представители Института социального страхования к пожилым людям. Опять же, я могу сказать, есть определенные результаты, есть продвижение, больше уголовных дел, больше арестов, больше обвинительных заключений, нежели было даже год назад. Но это недостаточно. Недостаточно.
0: Просто если мы вернемся к мошенничеству, которое идет якобы от имени Битохлюми, присутствует такой большой нюанс. Я не знаю, говорила ли вот этот момент, я не всю комиссию слушала, именно я только попала. Вот когда мы начали говорить опять с людьми на тему мошенничества, все спрашивают, ну хорошо, сотрудники Битохлюми действительно приходят на дом. То есть это есть. То есть это не то, чтобы как бы из ряда вон выходящие. Иногда сотрудники приходят, проверяют, как пожилые люди и социальные работники. Как же тогда понять, что действительно к тебе пришел сотрудник Битохлюми, а не это не очередное мошенничество?
4: Это хороший вопрос. Вчера об этом конкретно не говорили, об этом способе. Я думаю, что я подниму эту тему. Каким-то образом нам нужно будет отдать понять, особенно пожилым гражданам,
0: конечно,
4: что речь идет именно о сотруднике Института национального страхования, а не о мошеннике.
0: Сегодня мы от имени редакции нашей программы сделали запрос Битохлюми, но, к моему большому сожалению, к эфиру ответ до сих пор пока не получили. Так что, Владимир, также буду рада, если вы сможете подключиться к разъяснительной вот этой вот работе насчет Битохлюми. Может быть, у них есть какие-то удостоверения, может быть, еще каким-то образом, но чтобы люди действительно были уверены, что к ним приходит сотрудник Битохлюми, а не очередной мошенник, да.
4: Хорошо, абсолютно.
0: Спасибо огромное.
4: Проблема этой темы, что способы мошенничества постоянно меняются и постоянно расширяются. Поэтому всегда нужно иметь руку на пульсе. И, как правильно сказал, насколько я понимаю, представитель полиции, очень важно никому не давать наличные деньги, очень важно не отвечать на эти звонки и так далее. То есть иметь это в виду.
0: Владимир, сегодня у нас прошел в предварительном чтении распуск Кнессета. Скажите, пожалуйста, если все-таки Кнессет будет распущен, у нас будет в течение 3 месяца еще до выборов. У вас будет еще какие-то возможности продолжать вести работу по парламентскую деятельность в отношении борьбы с мошенничеством?
4: Да, безусловно, потому что работу можно вести и вне здания комиссии с помощью контактов с представителями министерства и ведомства. И, кроме того, даже когда Кнессет находится на предвыборных каникулах, есть возможность вести заседание комиссии. У меня в этом смысле есть абсолютное понимание с председателем комиссии Гиладом Каривом. Я думаю, что мы будем продолжать.
0: Это на самом деле очень важно, не останавливаться, потому что даже любая пауза в работе, именно вот связанная с этой темой, просто приведет, по-моему, на мой взгляд, к еще более плачевным результатам, чем мы сегодня есть. Абсолютно. Владимир, спасибо вам огромное, и, пожалуйста, не продолжайте работать, то, чтобы наши пожилые люди перестали страдать от мошенников.
5: Спасибо.
0: Хорошего вечера, до свидания. А мы переходим к следующей теме. Пока одни люди теряют деньги из мошенников, другие в последние дни столкнулись совсем с другой проблемой. Последствия сильнейшего града, который обрушился на север и на юг страны в апреле месяце. Поврежденные машины, разбитые стекла, вмятины и вопросы, на которые многие пытаются найти ответ. Покрывает ли такой ущерб страховка и что делать после подобной стихии? С нами на связи радиослушатель Леонид, чей автомобиль пострадал во время града, а также страховой агент Михаил Дортман. Леонид, Михаил, добрый вечер.
6: Добрый день.
7: Да, здравствуйте.
0: Леонид, расскажите, пожалуйста, что произошло с вашей машиной?
6: Ну, после града сильного у меня была разбита крыша и капот. И, насколько я понял, я обратился в нашу страховую фирму, они эти вопросы не решают. И как решать эти вопросы, хотелось бы узнать.
0: Михаил, теперь нужна ваша помощь. Вообще покрывает ли обычная страховка ущерб от града или от таких стихийных бедствий?
7: Да, добрый день всем. Страховка действительно, да, покрывает такое происшествие, которое бывает несколько раз в году. И здесь нужно очень четко понимать, что покрывает, а что не покрывает. Покрывает страховка, когда у нас есть полный каско. То есть у нас есть страховка МАКИФ. Угу. Если такой страховки нет, есть ХУВА или ЦАДГИМАЛ, то есть гражданская ответственность, если мы ударили чью-то машину, и наша машина не застрахована, то тогда не покрывает. Если же есть у нас МАКИФ, то полностью покрыт весь ущерб нанесенный.
0: Леонид, а какая у вас страховка?
6: У меня полный МАКИФ, но мне отказали.
0: Так, Леонид, Михаил, чем может быть связано?
7: Я рекомендую поговорить именно со страховым агентом. То есть, если у вас есть страховой агент, а если нет страхового агента, то это есть страховой агент.
6: Есть страховой агент, конечно.
7: Страховка МАКИФ полностью покрывает такой ущерб. Я не знаю, почему вам отказали.

0: удивляет, кто вам мог такое сказать. Если у вас есть страховка КАСКО, есть страховка МОКИФ, то оно, соответственно, и покрыто. То есть я это можно перепроверить.
1: Возможно, должно покрывать его, но я получил отрицательный ответ.
0: Можно перепроверить это дело, да? Если не прошло время, то можно это дело перепроверить.
2: Леонид, давайте мы сейчас с вами договоримся. Мы сейчас вот зададим вопросы Михаилу о том, как вообще происходит процедура получения компенсации, да, либо ремонта. А потом мы попросим Михаила, возможно, у нас получится вас связать, и Михаил проверит вашу страховку. И Михаил, том, можно что, будет попросить вас?
1: Минуточку, я объясню. Это произошло не в этом году, это произошло в прошлом году.
0: Ну, замечательно. У вас есть 3 года. У вас есть 3 года обратиться в страховую компанию. Весь вопрос, что был зафиксирован этот факт и была страховка на тот момент, когда был этот град. То есть, если была страховка на этот день, то это можно будет со мной связаться, и я постараюсь проверить. Я единственное хочу сказать, в таких ситуациях, и вот то, что прошло время, в прошлый град было очень много пострадавших машин, и все гаражи были забиты этим всем, и поэтому, может быть, было отложено по времени. Но у вас есть 3 года обратиться в страховую компанию, получить компенсацию. Поэтому я не вижу здесь причины какой-либо, чтобы вам не заплатить. Опять же, нужно посмотреть, что написала страховая компания, почему она вам отказывает в этом деле.
2: Михаил, скажите, пожалуйста, хорошо, вот, допустим, мы должны связаться с страховым агентом. Нужно ли будет вызывать оценщика или достаточно будет фотографию? Допустим, если мы говорим... Да, я вас слушаю.
0: Обязательно нужно вызывать оценщика. Обязательно должен быть оценщик, который видит эту машину. Желательно это сразу после того, как это произошло, или там в течение какого-то нормального времени. А вот за компенсацией можно обратиться и позже.
2: Ну хорошо, вот допустим, в данной ситуации, к сожалению, Леонид не рассказал ранее, что речь идет о машине, которая пострадала год назад. Вот в такой ситуации также можно вызвать оценщика, либо уже действовать каким-то другими способами, когда все-таки с момента...
0: Если это было год назад, то время какое-то уже прошло. И тогда непонятно, чего же мы ждали целый год и для чего это сейчас. Опять же, страховая компания дает письменные ответы. И с этими письменными ответами, учитывая, что страховка – это официальный документ, там все прописано, в течение какого времени, что надо сделать. Надо увидеть официальный ответ страховой компании. Там будет написано, почему они отказывают в оплате.
2: Михаил, еще вопрос. Вот если мы говорим, когда машина попадает в аварию, то... После вот аварии, когда мы ремонтируем машину, то это влияет на стоимость полиса в будущем. А вот в случае стихийных бедствий, как вот влияет на стоимость полиса для машины?
0: Не отражается. Не отражается на цену. Это не считается страховым случаем. Это не авария. От нас это никак не зависело. Поэтому не повышают стоимость из-за того, что был град. Ну, машину надо было чинить. Кража машины или вот такие стихийные бедствия не отражаются на том, что потом повышается страховка. Только если была авария.
2: А вы сказали в самом начале, что вот если мы говорим только об обязательной страховке, то она совершенно ничего такого не покрывает, правильно?
0: Вот. Обязательная страховка очень важная страховка. Она покрывает самое главное. Она покрывает тело человека. Она не покрывает... и даже страховка ЦАДГИМЛ, которая ответственность перед третьими лицами, тоже не покрывает стихийные бедствия, потому что наша машина не застрахована в этих страховках. Только полный КАСКО.
2: Вот у меня сейчас, честно говоря, вылезают просто вот из жизни, да, вопросы. Вот, допустим, а стоит, есть ли люди, которые вот пострадала машина, но им она срочно нужна, поэтому они решили отремонтировать машину до принятия решения страховой компании. Как в такой ситуации? Можно ли ремонтировать самостоятельно, а только потом обращаться за компенсацией?
0: Можно ремонтировать самостоятельно. Нужно обязательно вызвать оценщика. Для того, чтобы оценщик посмотрел и оценил ущерб машины, ничего подать нельзя. Можно отремонтировать в любом гараже. То есть не обязательно идти в гараж страховой компании. Но оценщик и дать оценку, и сфотографировать машину, чтобы это делали не мы, а кто-то другой. Это обязательно нужно и сделать это в ближайшее время.
2: Ну, и, наверное, последний вопрос, Михаил. Как долго вообще обычно занимает рассмотрение подобных случаев?
0: От 1 месяца до 3. Обычно люди получают...

0: компенсацию. Mm-hmm. Иногда это чуть меньше, иногда это чуть больше, но от месяца до трех происходят выплаты.
1: Спасибо вам большое за этот комментарий. Мы постараемся связать вас и Леонида, и чтобы проверить этот полис. И возможно, у нас получится помочь Леониду получить все-таки компенсацию.
2: А можно еще один вопрос? Спасибо большое.
1: Да, конечно, Леонид.
2: Приблизительно в это же время, после града, у меня разбило зеркало на бойлере. Это тоже компенсируется каким-то макаром или нет?
0: Если у вас есть там пункт бойлера, там идет отдельным пунктом бойлер. Если он бойлер... застрахован, то да.
2: Если он застрахован, то зеркало к нему идет тоже?
0: Да, он состоит из двух частей. Он состоит сам бак и зеркало. Застраховано и то, и другое.
2: То есть, если есть страховка, то можно тоже обращаться в страховую фирму и получить положительный ответ.
0: Совершенно верно.
1: То есть все, как обычно, упирается в страховку. То есть нужно смотреть, если есть страховка, и это все прописано, то, конечно же, можно получить компенсацию.
0: Со страховым агентом, которому вы доверяете, и тогда эти все вопросы решаются достаточно быстро и просто.
2: Понятно. Спасибо.
1: Леонид, спасибо вам большое. Михаил, спасибо вам большое за этот эфир. И хорошего вечера.
0: Спасибо.
1: До свидания. И последняя тема на сегодня, но, на мой взгляд, не менее важная, потому что касается наших детей и внуков. На этой неделе министр образования объявил, что со следующего учебного года будет введен запрет на использование мобильных телефонов для учеников и средних классов, хатива. Телефоны должны будут оставаться в сумках, а пользоваться ими можно будет только в учебных целях или с разрешения учителя. Родители отреагировали очень по-разному. Есть те, кто полностью поддерживает это решение, а есть те, кто категорически не согласен и считает, что подобный запрет может создать новые проблемы. Вот только два комментария, которые мы получили на эту тему. Моего ребенка во втором классе забыли в библиотеке и закончили учебный день. Хорошо, что у него, несмотря на мои запреты, был с собой, несмотря на все запреты, был с собой телефон, и его вывела из библиотеки уже директор школы. И еще один. Я полностью согласна с законом, но в Тихоне в старших школах бывают отмены уроков, и сами учителя пишут детям в группы WhatsApp, куда идти и что делать, если урок отменен. Интересно, как теперь это будет работать? С нами на связи Дафна Шарон Максимов, психотерапевт и школьный консультант. Дафна, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Дафна, вот у меня здесь ощущение, что здесь уже спор давно не только про телефоны. Для одних это источник действительно зависимости и постоянного отвлечения от уроков, либо от занятий, а для других вопрос безопасности и связи с ребенком, и в первую очередь, конечно же, для родителей. Где баланс?
3: Ну, давайте разбираться.
1: Давайте
3: разбираться. Так у каждой вещи есть больше, чем одна сторона.
1: Конечно.
3: Также и в этом законе, в этом предложении тоже есть несколько сторон. Ну, первая и всем известная сторона говорит о том, что действительно, и подтверждается это исследованиями, действительно использовано сотовых телефонов, ворует в кавычках у наших детей возможность коммуницировать, общаться. Такая допаминовая бомба, дети действительно отвлекаются, и даже если телефон лежит на столе, но идут звоночки, дзынь-дзынь или какие-то огонечки мигают, то весь мозг ребенка поглощен этим, как не дотронуться, как не проверить. Как
1: рука сама тянется.
3: Конечно, безусловно, мы все понимаем, что без телефонов в чем-то, да, я подчеркну, в чем-то будет лучше. Исследования, которые проводились в странах, в которых есть, уже действует запрет, и таких стран немало, в которых действует запрет на использование сотовых телефонов, было очень такое большое, знаете, обширное исследование ЮНЕСКО проводило в 2023 году. И они с четкостью доказали о том, что успеваемость детей в школах, где был введен запрет на использование сотовых телефонов, она повысилась. Особенно, вот это важная штучка, особенно у детей с низкой успеваемостью. Также в этом исследовании, не очень широко, но было представлено о том, что на перемене дети стали больше коммуницировать и снизился уровень кибербуллинга. То есть съемка, тайная съемка детей, буллинг в социальных сетях, в группах. Вы знаете, снимают не только детей,
1: конечно.
3: Да, снимают и учителей, и снимают и прям все-все-все процессы. Вот, поэтому исследование говорит, что это хорошо.
1: А есть ли критики?
3: И, конечно же, есть критики. Всегда есть критики. И я среди этих критиков.
1: Так, вот это уже интересно.
3: Да, я вообще не за крайности. Я вообще за здоровую, разумную середину. И я за то, чтобы мы делали то, что мы, на что мы можем повлиять. И что я вам скажу? Я выступаю в роли и мамы, да, дети, которых пользуются сотовыми сетями, которые мы, родители, приняли решение и купили своим детям. Да, ведь никто же нас не заставлял это сделать, да? Мы все взрослые родители подарили дорогостоящие детям гаджеты, да? Мы подсадили их на этот... как бы не хочется использовать слово наркотик, но подсадили их на этот гаджет очень хорошо. Да? Мы живем в Израиле, мы живем как на пороховой бочке, мы очень уставшее поколение родителей, мы очень заняты, мы много работаем, у нас жарко, у нас войны, и поэтому многие родители, не все, безусловно, не все, дали детям соску. Ой, простите, телефон.
1: Ну, Дафна, давайте скажем честно. Родители не так уж далеко ушли от детей, потому что они с этим телефоном, и в том числе и мы, и я, мы также находимся с телефоном, ну, не 24 на 7, но огромное количество часов в сутках.
3: Для нас телефон — это не только получение информации, не только средства связи, но и разрядка,
1: конечно,
3: но и ресурс. Просто так поваляться с телефоном в руках или посидеть на скамейке для того, чтобы вот просто вот полистать ленту. Мы так расслабляемся, устаем. Мы так думаем, да, но на самом деле мозг нас совсем не расслаблен, потом очень сложно уснуть и так далее. И наши дети, как вы правильно намекнули, они видят нас. И, как мы всегда говорим, не надо воспитывать детей, друзья. Воспитывайте себя. Дети нас видят. И это не только родители, но и учителей. Поэтому, потому что если и учителя, а учителя — это те же самые люди, это не какие-то особенная каста людей, у которых есть какие-то супер-гиперспособности. Это те же люди, которые живут в Израиле, это те же уставшие в конце года, очень уставшие люди. И, конечно же, в руках у них телефон, они заходят с ними в класс. Это очень удобное средство коммуникации с детьми, с классами, особенно если мы говорим про среднюю школу.
1: Да, но если мы вспомним запрет, который был введен в феврале, он все-таки был введен для младшеклассников. То есть дети, которые еще маленькие, на них, конечно, проще влиять и каким-то образом воспитывать, скажем так. Здесь же все-таки идет речь уже о детях, которые достигают 13 лет. Это у нас 7 класс. Да, 13-14. И по 9, то есть дети, у которых как раз-таки подростковый период, переходные там и так далее, всякие различные заморочки, потому что есть дети разные, которые спокойно проходят, которые больше взрывоопасно проходят. Вот не может ли, нет таких опасений, что вот такой запрет может у детей-подростков вызвать еще большее напряжение и к школе, и к занятиям, и вообще каким-то коммуникации?
3: Ответ находится в вашем вопросе, Татьяна. Конечно, может. Конечно, может, и скорее всего, как любой запрет для подростка, как любой запрет выразит протест, вызовет протест. Кроме того, понимаете, дело ведь вот в чем. Если бы мы все дружненько взялись за руки, родители, учителя, дети, и все бы действовали одинаково, да, у нас, на нас бы всех действовали одинаковые правила. Но ни родители, ни школа, ну уж точно от ребенка мы не можем этого ожидать, не могут нам обеспечить первое, да, они не могут нам обеспечить то, что ребенок не будет пользоваться телефоном, он где-то будет находиться, это вообще отдельная тема, и он будет в безопасности там, его телефон, его не украдут, не нарушат, не испортят, ребенок получит его в том же состоянии, в котором его и сдал, например.
1: Да, это в ситуации, если мы говорим, потому что на сегодняшний момент, я так понимаю, школам предоставляется выбор, либо они решают оставлять телефоны в рюкзаках детей, то есть детям дают какую-то все-таки свободу и...
3: Да, вот, это мне нравится больше.
1: Вот.
3: И это в начальной школе так.
1: Да, и второй вариант, есть какие-то ящички, которые будут при входе стоять, куда дети будут складывать телефоны. То есть вот поэтому у меня сразу возникает вопрос. Если мы говорим о ящичках, хорошо, как бы в рюкзаках и так в большинстве школах все-таки...
3: Кто возьмет за ящички ответ?
1: Вот. Насколько школы готовы к этому запрету, технически или организационно? Это же придется просто, ух, перевернуть ух, все за два месяца, чтобы ух, приготовиться.
3: Ух, и нельзя, честно, это несправедливо по отношению к бедным, несчастным учителям, да?
1: Да.
3: Еще повысить на них такую дополнительную, неоплачиваемую нагрузку и ответственность. Я 20 лет работаю в израильской системе образования, в средней и старшей школы. И вот эти все годы, практически большая часть этих лет, дети были уже сотовым телефоном, и всегда были попытки учителей. Кстати, в таканоне, в правилах школы прописано, нельзя пользоваться сотовыми телефонами, да? Ну, прописано, да? А соблюдается ли это, ну, такой вопрос. Где-то да, где-то нет. И мы все прекрасно знаем, что есть классы, есть учителя, есть уроки, на которых дети не достают. Но что я хотела рассказать о том, что, вы знаете, были такие изобретения, да, вот школа, в которых я работала, были изобретения.
1: Так.
3: Была корзиночка, куда дети складывали телефоны.
1: Ну, это, наверное, при входе в класс, потому что невозможно, если в школе там 300-500 детей, это же сложить в корзиночку все телефоны.
3: Нет, это, конечно же, каждый учитель на уроки сдавал эти телефоны, или же какой-то назначался дежурный ученик, который с этой корзиночкой, коробочкой и тому подобное проходил, и дети ему сдавали по доброй воле эти телефоны, а были такие учителя, которые покупали прям такие креативили, покупали такие специальные ящички, коробочки разделенные, прямо сами его делали, даже зарядным устройством.
1: Имена подписывали, небось.
3: Ну, я, вы знаете, не припомню, потому что в каждом классе это такая универсальная вещь. Один учитель заходит, видит в неделю около 200-250 детей, если не больше.
1: Так.
3: Поэтому имена тут не сработают. Так вот. Если учитель берет на себя такую ответственность и просит ребенка положить в корзиночку этот телефон, ребенок ожидает, что он получит свой телефон назад. Но случались такие случаи, что либо случайно, либо не очень, кто-то брал не только свой телефон, из детей, когда назад забирали телефоны. Случайно рвалась корзиночка, и телефон падал и разбивался. Кто несет за это ответственность? Телефон стоит больших денег. Родители его купили. Понятно, что купили не для школы, купили для себя, для своего удобства. И поэтому они вправе потребовать. Верните, компенсируйте, отдайте. И школа должна будет вести за это ответственность и должна будет этим заниматься.
1: Вот надо ли это школе еще?
3: Нет, школе это точно не надо. Смотрите, школы действительно, им сложно с сотовыми телефонами. Но сложно школам тем, которым сложно с дисциплиной вообще, с дисциплиной и правилами. Обычно в школах, в классах, в учителях, как я привела примеры, которые умеют стоять на своих границах, отстаивать свои границы человеческие, профессиональные, да, соблюдать нормы и правила, которые заведены, даже нету попыток таких использовать телефоны.
1: Дафна, и все-таки вот вернемся то, что это у нас подростки. Подростки, они у нас все-таки ребята с фантазией. То есть вот такой вам каверзный вопрос. А не получится ли так, что дети все равно продолжат пользоваться телефонами, но уже скрытно? Предположим, иметь при запасе все второй телефон, либо пользоваться часами, которые подключены к телефону. Вот эти же моменты, они же никуда не денутся.
3: Это породит большую креативность. Вы знаете, я вот даже не подумала, а вы подумали про часы, про другие гаджеты. Знаете, некоторые же дети приходят и пользуются таблетами, планшетами, компьютерами, да, потому что у них даже это написано, что они имеют на это право и возможность. Поэтому, да, будут пользоваться. И если это будет из-под тишка, ну, что мы выиграли? Потеряли доверие, потратили нервы и ничего, собственно, не добились. Да, поэтому, когда я сказала о том, что я против этого, я за золотую середину. Я думаю, что все должно быть добровольно-вольно и по общему согласию. И я бы действовала, если такой закон примут, да, его примут и спустят на школы, и школы ничего... У школы, кстати, на самом деле есть очень большая автономия. Каждый директор у нас, можно к нему применимо правило, каждый суслик в поле агроном. И имеет полное право на автономию, принять или не принять. Следовать этому закону или нет. Ну, предположим, приняли, да, спустилось это вниз. Я за то, чтобы это происходило через школьные комитеты. То есть равный равному. да, чтобы дети работали с детьми, чтобы дети взяли на себя, и дети придумали ту универсальную систему, как это будет происходить. Понимаете, о чем я говорю?
1: Конечно.
3: Да? То есть вот такой вот какие-то вот ВАД, родительский комитет, также вот комитеты школы, где есть представители разного класса. А также, конечно же, министерство, которое принимает такое решение, оно должно позаботиться и о школах, и о учителях, и, конечно, о детях. Им необходимо предложить альтернативу. Ведь проблема, она не только на уроке. Вы знаете, на уроке проблема достаточно еще контролируемая. А вот на перемене она неконтролируемая. И в больших школах, где учителя выбегают и бегут в учительскую для того, чтобы вдохнуть воздуха и кофеина, дети предоставлены сами себе. И уж тогда, конечно же, вместо коммуникации, которая является в подростковом возрасте страшная, опасная, многие дети, это же поколение коронавируса, войн, они не умеют, они не приобрели, не сформировали навыки коммуникации один с другим. Поэтому, конечно же, с телефоном, с допамином, с положительным фидбиком, с чатом GPT, который всегда тебе скажет: «Ты молодец, ты крутой, здорово, тебе никто кроме меня не нужен, будь со мной, ты классный». Да? Или «Половим покемонов и получим очки какие-то за твои достижения». Да? «Ты герой, пам-пам-пам, музыкально сопроводим это». Нужно же кто-то, чтобы предложил альтернативу.
1: Конечно.
3: В младших классах альтернатива. Ну, дали мячик футбольный, дали теннисные, там, ракетки, и дети пошли играть. А что мы предложим подросткам?
1: Ну, я очень надеюсь, что за эти 2 месяца, потому что июнь я еще не считаю, потому что еще идет учеба, но за 2 месяца школы и администраторы школы, и социальные работники школы будут покреативят и придумают выход из ситуации, которую они смогут ввести с 1 сентября.
3: Поверьте, им есть о чем думать.
1: Уверена. Но что делать? Думать, если да? Такая директива спущена, то уже приходится каким-то образом жить вместе с ней. Дафна, спасибо вам огромное за этот комментарий. Надеюсь, наших родителей мы немножко успокоили, а может быть и нет. Но будем посмотреть с 1 сентября
3: давайте
1: уже следующего нового учебного года.
3: Давайте будем следить за этой ситуацией, посмотрим, как будет, и будем решать проблемы по мере их поступления.
1: Спасибо вам большое.
3: С наступающим праздником.
1: И вас. Всего доброго.
3: До свидания.
1: Ну а в завершение нашей программы я напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию «Особый случай» и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать на электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений, звонки на него не принимаются. На этом сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Заафер Салим. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего всем вечера.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с битуахлиумом.

0: Израильское время 11 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы после долгого перерыва, для нас долгого, вновь отвечает, вновь с вами Элла Гиссон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Леуми. Эллочка, здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день, приветствую вас.
0: Рада услышать.
1: Очень рада вернуться в вашу студию. Да.
0: Взаимно. Напомню наш номер телефона 0722-801-003, уважаемые радиослушатели, начинайте звонить. С вами Таня Барская, Дрорд Штейн, Елена Черкасова. Элла, из того, что вы видите, есть что-то, с чего вы бы хотели начать, или мы сразу перейдем к радиослушателям?
1: Я думаю, что наши радиослушатели будут рады услышать ответы на свои вопросы, поэтому давайте начнем с вопросов.
0: Хорошо, так и сделаем. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Пожалуйста.
2: У меня такой вопрос. Мужчина приехал в 67 лет и 2 месяца. Сейчас ему 85. И он хочет на полгода поехать к детям в Россию. Что возможно? Как бы какие действия?
1: На третий месяц пребывания за границей ему прекратят выплату пособия.
2: Совсем?
1: Абсолютно, да.
2: Но потом высчитывать не будут? Обычно потом высчитывают?
1: Нет, в таком случае ему надо перед отъездом просто сообщить.
2: Хорошо.
1: О том, что он выезжает, и насколько он выезжает, и тогда...
2: Это надо заявление или просто пойти и сказать?
1: Можно написать письмо.
2: Угу. И еще один вопрос. Если вдруг так получится, что он останется, ему что-то будут платить?
1: Нет. Нет.
2: Абсолютно нет. Да?
1: Абсолютно нет.
2: Хорошо, спасибо. Так лучше письмо или...
1: Это не имеет значения. Ну, конечно, он, если может... подойти на месте, там написать. Там все равно надо будет написать какую-то декларацию о том, что он уезжает, и так это не имеет значения, пойдет он туда или просто отправит.
2: Ага. Хорошо. Спасибо.
1: Пожалуйста, всего доброго.
0: Всего хорошего, до свидания. И кто с нами сейчас? Здравствуйте.
3: Алло, добрый день.
0: Добрый день.
1: Добрый день.
3: О, все отлично, меня слышно. Так, будьте добры, такой вопрос по маме. Моя мама здесь находится 4 года, приехала в войну и устроилась 2 года, уже работает в Метапеле, там небольшие часы, вот, но с перерывами, там были месячные перерывы. Сейчас она работает больше года, и я как бы не знала такой нюанс. То есть она как бы получает там, ну, до 300 положенных, разрешенных, как бы все делает как нужно. Но я не знала такой нюанс, что есть еще у Метапеле какие-то оздоровительные. Вот, и получилось так, что в прошлом месяце она получила там на 1500 или 2000 больше своей обычной зарплаты, выяснила, что это вот оздоровительные деньги. Насколько вот сейчас это для нее, ну, имеет значение, что она может потерять свое пособие, или как это вот происходит?
1: Нет, она не потеряет, но у нее будут высчитывать определенную сумму из социальной надбавки.
3: А в течение какого времени это будет происходить? Это если это
1: только вы сказали, она получила? Сколько она получила?
3: Там 4400 пришла сумма.
1: Нет. Вот это дополнительные деньги быта врага.
3: Я думаю, 1002, как бы мы еще не видели ее тлуш, то есть у нее зарплата 1000.
1: Смотрите,
3: наверное,
1: если эта сумма больше, чем 1611 шекелей, то ее разделят на 12, и к каждому месяцу просто прикрепят эту сумму.
3: Ага. И это было то, что один раз они не будут делить эту сумму на 12 месяцев, чтобы понять, что все-таки...
1: Да, будут делить, если она больше, чем 1611 шекелей, то они ее разделят на 12 месяцев, и к каждому месяцу просто прикрепят эту 1/12 часть.
3: Но если эта сумма 1600... А, вы имеете в виду, автоматически они делят и видят, что за год у нее все равно нет превышения этих 3300.
1: Это не за год, это берется каждый ежемесячно.
3: Ежемесячно. То есть за год они не увидят... Ну, это не важно, что она не превысила лимит, да, там, годовой.
1: Нет, это не важно. Это и когда речь идет о социальной надбавке, то не делается годовой расчет.
3: Ага, то есть там еженесячно. Ну, вот это то, что она... Ну, ей как бы можно не волноваться, она просто будет получать в течение там какого-то времени уменьшенную сумму, но потом она все восстановится, потому что в целом у нее превышение может быть такое раз в год вот на эти вот, ну, на эту самую сумму оздоровительных.
1: Ну, я думаю, что если ты... Сколько вы сказали, 2000?
3: Я думаю, около двух, я же говорю, мы еще не видели ее тлуз, то есть примерно где-то так.
1: Ну, знаете, что если это меньше, чем 1611, то это прикрепляется к месяцу, когда вы платили. Если это больше, чем 1611, то это делится на 12.
3: Ну, то есть это будет видна разница, она будет получать в самой зарплате на эту сумму меньше, да? Битуаклиуме, это именно с фирмой
1: там
3: ее будет
1: много,
3: решать.
1: Там не много, оно не будет много, эта разница небольшая будет.
3: Главное мне понять, что ей как бы никакие письма не будут приходить. Просто будет какое-то время приходить меньше сумма, да? То есть как бы в целом ее особо это не коснется, только в деньгах чуть-чуть меньше, да?
1: Но это не будет сегодня и не завтра, это может быть и через полгода тоже.
3: Ага, окей. Все, хорошо, спасибо большое. Больше вопросов
1: всего
3: нет.
1: Всего доброго, до свидания.
3: Да, всего доброго, до свидания.
0: Всего хорошего. Хорошо, пожалуйста, кто в нашем эфире сейчас? Добрый день.
4: Добрый день, меня зовут Алекс, я живу в Кайре.
1: Да, пожалуйста.
4: Я женой пенсионер. Мне 73 года, я получаю с женой Ашхамат Акнаса. Скажите, вот с 1 января 26 года на сегодня эта сумма не изменилась доходов? Сумма пособия 6981 шекель, она не, так и осталась, да?
1: 1 января, как правило, корректируется раз в год в январе.
4: Понятно. Значит, она осталась такая же, да? Вот на это. Я почему вам задаю этот вопрос? Дело в том, что у нас с 1 апреля женой немножко прибавили пенсию. Ее хевра битуах и моя. В сумме это получилось 80 шекелей, к примеру. Они сделали с 1 апреля. И получается теперь, что я немножко работаю. Сумму максимальную... на работе я знаю. Ну, я ее округлю, чтобы вы поняли, 1500 шекелей. Вот. Она приравнена к максимальному доходу 3786 шекелей, правильно?
1: Совершенно верно.
4: Вот. Ну, я округляю цифры не до шекелей, чтобы вы поняли вопрос. Значит, 1500 шекелей, да. Значит, получилась такая история, что в прошлом месяце я болел. Вот. И мне должны были заплатить больничный, который должен был приравнен к моим рабочим дням и равняться этой сумме. Мне этот больничный в прошлом месяце по каким-то причинам не заплатили. Сказали, заплатят в этом месяце, в мае. Теперь что получается в мае? Вместо моих, допустим, 1500 шекелей, мне прибавят 600-700 шекелей больничные из прошлого месяца недоплачены. И получается теперь, что моя сумма дохода превысит на сумму больничного. Скажите, пожалуйста, Элла, как можно... Как поймет это, проверит это битуаклиуме? Ведь получается так, что в одном месяце я получу 600 шекелей вместо 1500, в следующем месяце я получу вместо 1500 там 2200. Как это, как доказать битуаклиуме?
1: Да. Если вы увидите, что у вас уменьшилась сумма, и попросите вашим коходам справку о том, что вот эта сумма, она за счет больничного.
4: За счет больничного. То есть сумма вместо 1500-2200 за счет больничного.
1: Да, это вот эта дополнительная
4: справочку, сумма так.
1: Превышена за счет больничного.
4: Так. И что-то со справкой? Нужно ехать в Битуаклиуме?
1: Подождите, у вас еще ничего не вышло.
4: Нет, я понимаю, но...
1: Если это будет, эта справка, что была у вас готова, и так. Тогда вы в Битуаклиуме предоставите ее и попросите, чтобы они пересчитали.
4: Сделали перерасчет на основании этой справки. А если я, допустим, эту справку не получу, к примеру, а поеду битуаклиуме после уже, когда я получу официально тлушмаскорот, я могу взять тлушмаскорот за прошлый месяц и за тот, который у меня было недоплачено. И плюс могу даже подождать следующий маскорот, где будет уже выровнено эти 1500 шекелей. Поехать с тремя тлушами, сказать, вот у меня все выровняло, чтобы вы не подумали, что я 2200 получаю теперь каждый месяц. Такой вариант возможен или эта справка обязательна?
1: Нет, если вы приедете и предоставите тлуши маскорот, я просто хотела вам облегчить жизнь, чтобы вы не ездили в Витуаклиуме?
4: Нет, вы понимаете, для меня лично проще, вы у меня слушай, получаете, да? Получить
1: я
4: прошлый
1: поняла,
4: месяц.
1: Да, я поняла, да.
4: И не унижаться перед ними, перед этой справкой, что вот у меня там я получаю
1: нет,
4: какую-то социальную...
1: Нет, никакой проблемы, вы можете это сделать.
4: Можно.
1: Конечно,
4: то есть, то есть наличие трех документов, слуша прошлого, этого и следующего, который подтверждает, что у меня выровнялась таки зарплата.
1: Абсолютно,
4: я могу,
1: да.
4: Да.
1: Совершенно
4: и могу
1: верно.
4: Решить... Да, последний вопрос, моя неявка вообще в Витуаклиуме. То есть я знаю, что я выровняю все равно в июне месяце эту зарплату. Неявка в Витуаклиуме, это он это увидит в компьютере, что у меня было превышение, скажем,
1: на 100 тысяч. Никто не будет этим заниматься лично.
4: Да.
1: Может быть, это будет автоматически просто...
4: А лично это Витуаклиуме не проверяют у пенсионеров каждый месяц на социальный надбавку?
1: Нет, поэтому я говорю, что если
4: да.
1: это будет автоматически, придет вот это, эти данные придут, и тогда автоматически просто будет снижено пособие, если это произойдет. А
4: да.
1: если вы придете и предупредите, это тоже
4: да.
1: может быть вариант, конечно.
4: Один из вариантов. То есть, вы, может быть, такой вариант, что вот это то, что произошло, у меня, может быть, никто не заметит, оно выровняется, и оно так и пойдет. Да.
1: Может скажите, быть, было тоже.
4: Тоже может быть, я понимаю.
1: Да.
4: Да. Скажите, вот в течение года, например, чтобы вы меня поняли, допустим, у меня 1500 шекелей, если вы умножите на это то, что у меня получится. Умножите на 12...
1: Одну минуту. Когда идет речь о социальной надбавке, не делается...
4: Да.
1: Годовое.
4: Вот это расчет. Я хотел вас спросить. В течение
1: Нет.
4: года получается, что вы знаете,
1: Нет.
4: что работодатель
1: да,
4: может
1: да,
4: заплатить
1: понимаю,
4: 3
1: да.
4: дня год, допустим, праздника. И уже получается не 1500, а 1800. Так вот эти 2 месяца, которые 3 выплывают из-за праздников, как считает Витуаклиуме, ну, чтобы вы поняли меня, допустим, 1500 умножить на 12, на 15 тысяч, 18 тысяч в год.
1: Не делают годовой расчет.
4: Не делается годовой расчет. А как они могут определить, что у меня было превышение в нескольких месяцах? Они тоже автоматически могут увидеть, а могут не увидеть.
1: Это сравниваются данные, которые были переданы вашим работодателям не автоматически, а «беофен мехуван» на иврите говорят, то есть онлайн, да, и
4: да.
1: тогда это у вас просто вычтут. А если вы увидите, что у вас вышли, то вы это сделаете, принесете ваши справки и покажете, что эти деньги за счет того-то...
4: Вы понимаете, да, о чем идет речь, что любое превышение даже в праздников. Казалось, моя зарплата 1500 шекелей. Но дело в том, что из-за праздников, вы знаете, что праздники оплачиваются. Это надо все равно идти, как бы идти и показывать, что вот в суше было 300 шекелей.
1: Пока не садите, у вас никто
4: Понятно.
1: Ничего еще не высчитывает.
4: Нет, я понимаю это, да. Вот. А в общем, конечно, надо прослеживать. Вот смотрите, повысили нам с женой пенсии вдвоем на ЗУК 80 шекелей. Уже я должен как бы решать с работодателем, что я не могу работать на эти 80 шекелей. Это все надо от меня уже теперь исходит, правильно? Ведь цифра, которая...
1: Ну, смотрите, если это 80 шекелей разница...
4: Да.
1: Это 80...
4: На двоих, да.
1: 50% от 80. Посчитайте, сколько это.
4: Как вы сказали, с какой цифры?
1: 50%.
4: 50% из какой цифры?
1: 50% от 80%.
4: А, да, это превышение. Это 60%, это получается 48 шекелей, допустим. Ну, 50
1: да,
4: шекелей.
1: Быть. Да,
4: да
1: может
4: так, это может быть. Это, то есть лучший вариант, если у меня получилось превышение, пенсия является доходом, значит, я должен решать вопрос уже на работе, раз такое.
1: Совершенно верно.
4: Вот, то есть все зависит от моей инициативы. Спасибо большое.
1: Всего вам доброго. Счастливо.
4: Будьте здоровы. До свидания.
0: Всего доброго. Спасибо за вопрос и за ответ, конечно. Продолжаем наш эфир. Пожалуйста, кто с нами?
5: Это, наверное, я. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
5: У меня пару вопросов. Первый вопрос у меня, значит, мы с женой семейная пара, на пенсии находимся, получаем пособие по старости и работаем. Скажите, пожалуйста,
1: у вас нет основанных доста.
5: Это что такое?
1: Социальные надбавки.
5: А, нет, нет, нет.
1: Ага.
5: Нет, нет.
1: Только да, пожалуйста, по старости, я слушаю.
5: Пособие по старости и...
1: И мы работаете, да.
5: Сколько мы можем зарабатывать?
1: Если один из вас зарабатывает больше, чем 10 413, то второй может 14 402.
5: Ага. Понятно. Мы столько не зарабатываем. Спасибо. Так. И второй вопрос. Значит, вот если мы хотим выйти на социальную надбавку, сколько мы должны? Ну, там 4 тысячи где-то, да?
1: 3786.
5: А каким образом это делается? И можно ли узнать, положена ли нам социальная надбавка?
1: Смотрите, тут берутся в расчет все доходы, не только заработные платы. Какие у вас есть сбережения? Есть ли у вас автомобиль или нет автомобиля?
5: Автомобиль есть, 10 лет автомобиль.
1: Это не важно, сколько он стоит?
5: Ну, меньше 60 тысяч.
1: Сколько, да?
5: Ну, где-то 55, наверное, по Мехерону.
1: А какие у вас есть еще доходы?
5: Ну, моя накопительная пенсия там 1790. И все.
1: Я поняла. И смотрите, стоимость автомобиля 50 тысяч шекелей, она вам дает возможность получения социальной надбавки, но у вас будут высчитывать определенную сумму из социальной надбавки. То есть это может быть даже 400 шекелей социальной надбавки будут высчитывать.
5: Так, и сколько мы можем, и как нам это оформить?
1: Надо просто заполнить. Это, во-первых, вам необходимо снизить заработную плату, если она у вас высокая.
5: Ну вот, мы с женой получаем где-то, я 7, она 7. В среднем вот так.
1: Нет, ну это сумма, которая не позволит вам получать социальную надбавку.
5: А мы говорим,
1: нет, 7 тысяч каждый из вас никак не может быть.
5: Хорошо. А пусть не 50% идет социальная надбавка, а пусть 25% можно?
1: Нет. 7 тысяч шекелей не так.
5: Как?
1: 7 тысяч шекелей каждый, это никак. Это 14 тысяч шекелей, это никак невозможно.
5: Тогда сколько она можно зарабатывать, если мы хотим социальную надбавку?
1: Если полную социальную надбавку?
5: Нет, пусть не полную, пусть половину.
1: Но у вас есть проблема, 3786 шекелей, и у вас есть проблема, так как ваш автомобиль также снимает 400 шекелей, даже 500, может быть.
5: Так, и что как надо это сделать?
1: Я говорю, что с вашей заработной платой, с этой суммой вы никак не можете подавать документы на социальную надбавку.
5: Хорошо, насколько нам надо снизить заработную плату?
1: Смотрите, я не могу вам сказать, насколько снизить. Я вам могу сказать, какая не влияет.
5: Так,
1: а сколько снизить я не могу? 3786.
5: Так. И все, да?
1: И тогда вы будете получать социальную надбавку все равно уменьшенную. Так как автомобиль 50 тысяч шекелей будет снимать, у вас будут высчитывать из социальной надбавки где-то даже 300-400 шекелей.
5: Это нам, значит, надо прекратить работать и зарабатывать только 3800, да?
1: Нет, не прекратить, а вот зарабатывать вот эту сумму.
5: 3800.
1: 3786, да.
5: Да, 3700.
1: Даже если вы будете зарабатывать оба где-то 4000 всякие, 4,5, тоже будут, нам можно подать социальную надбавку. Вам важно сам факт социальной надбавки?
5: Да. Чтобы встать на квартиру.
1: Очередь на квартиру.
5: Да.
1: Попробуйте, даже если у вас будет 5000 шекелей, да и все равно подать. Вам важно даже 1 шекель социальной надбавки.
5: 5000 на двоих, да?
1: Может быть. Я не могу делать сейчас расчет. 5000 на двоих плюс 50 тысяч ваша машина. Это надо сесть и сделать расчет. Я не могу вам сказать. Но подать вы можете...
5: А если нет машины тогда?
1: Ну, если нет, то нет. То ничего не будет.
5: Сумма не увеличивается, нет? Такая остается, да? заработок.
1: Конечно, да. Я вам сказала, увеличится, конечно. У вас сколько? Будут из-за машины, у вас будут высчитывать где-то 400 шекелей.
5: А, я понял. Угу. Я все понял. Спасибо большое вам.
1: Всего вам доброго. До свидания.
0: Всего хорошего. Спасибо. Продолжаем наш эфир. Кто сейчас?
6: Добрый день. Добрый день. Доброе утро. Меня зовут Григорий. Я хочу задать вопрос из центра страны. Я хочу задать вопросы по поводу моей жены.
1: Она, да, пожалуйста.
6: Она родилась 7 октября 61 года.
1: Угу.
6: И в октябре этого года ей будет 65 лет. Она работает в качестве воспитателя и собирается прекратить работу в конце учебного года, в августе.
1: Ага.
6: Я хочу знать, какие у нее есть права, схует, на получение безработицы. Вопрос, когда она начнет получать безработицу и сколько
1: когда
6: дней?
1: Когда она прекратит работать?
6: Она не будет ждать 3 месяца, как, если она уволится по собственному желанию?
1: Нет, и она по собственному желанию она будет ждать 3 месяца, конечно.
6: Несмотря на то, что она 60...
1: Это не имеет значения.
6: Окей. А сейчас вы можете сказать, какую сумму? У меня есть исходные данные на брутто на сегодня. Она получает зарплату 3,250 и получает пенсию из двух источников.
1: Нет. Ага, понятно.
6: Она...
1: Сколько она пенсию получает?
6: Она всего получает 19 860 шекелей.
1: Меня не интересует всего. Меня интересует пенсия.
6: Пенсия 1847, вторая 4760.
1: А как же вы говорите, что у нее 19 тысяч получается?
6: Потому что она работает, она еще получает зарплату.
1: Мы же говорим, что она прекращает работать.
6: Она прекратит работу в августе месяце.
1: Ну, так меня не интересует, какая у нее сейчас, какие у нее доходы. Меня интересует, какие будут доходы, когда она прекратит работу. Какая пенсия у нее будет?
6: Окей, 1847 и 4760. Это будет...
1: Что такое 4000?
6: Ага. 4000 это из киловатт.
1: Вторая пенсия.
6: Вторая пенсия, да.
1: Она битуахлюми еще не начинала получать.
6: Не начинала получать. Это будет следующий вопрос.
1: Окей. Какая у нее заработная плата?
6: Сегодня брутто 13258.
1: Да. Значит, смотрите. Во-первых, чтобы вы знали, что у нее из пособия будут высчитывать всю пенсию.
6: Из пособия по старости?
1: По безработице. По безработице.
6: Yes.
1: Мы говорим про пособие по безработице, вы спросили.
6: Да.
1: Из пособия по безработице у нее будут высчитывать эти обе пенсии. То есть, если ее пособие по безработице, грубо говоря, будет где-то 50% от ее брутто.
6: Окей.
1: Okay. Это где-то примерно
6: 6500.
1: Из этих 6000 у нее будут высчитывать 5000.
6: Ну, а вот у нее две пенсии составляют больше, чем 6,5.
1: Вы же сказали, ну так, тогда ей не будет полагаться пособие по безработице. Я примерно сказала, сколько будет пособие по безработице. Поэтому, значит, надо будет подать документы, приложить справки от работодателей, которых она получает пенсию, какой у нее размер пенсии, и один, и второй, и один, и второй. Или вы знаете, что прежде чем вы будете это делать, есть Максивон. Зайдите в этот Максивон, и вы откорректируете вот это, там есть такой параграф, где написано, есть ли пенсия. Посчитайте, сложите обе пенсии, вставьте эти данные.
6: Yeah.
1: Кстати, данные 6 месяцев заработной платы, которые будут предшествовать в прекращении работы.
6: Окей.
1: Okay. И вы увидите, есть, полагается ли пособие или нет.
6: Значит, Допустим, ей не полагается пособие. Это значит, что она не может использовать право на безработицу?
1: Смотрите, у нее право на безработицу есть, но нет, нет, в законе так написано, из-за каитлидмы автола, аваль ацхом эфес, вот так ей напишут.
6: Okay.
1: То есть она не сможет получать. Если ее пенсия выше, чем пособие по безработице, то она не сможет получать пособие по безработице.
6: Понятно. И в этой ситуации тогда...
1: 13 тысяч это бруто или нетто?
6: 13 тысяч это бруто.
1: Бруто, я поняла. Я поняла. Сделайте то, что я вам сказала. Вот зайдите, пожалуйста, в этот Макшивон. И вставьте эти данные, обе пенсии, вставьте данные 6 заработных плат, которые предшествовали окончанию работы, и тогда будет сделан перерасчет, и вы увидите, полагается или нет. Может быть, ей будет полагаться 500 шекелей, 600 шекелей.
6: Понял.
1: И параллельно, подать документы на пособие по старости.
6: И параллельно под... Окей. Если она... Может такое получиться, что даже пособие по старости она не получит?
1: Нет, если она прекращает работу, она обязательно получит. Пенсия на пособие по старости не влияет.
6: Понятно. Окей. Большое спасибо.
1: Всего вам доброго.
6: Рад слышать ваш голос и помощь, которую вы нам оказываете.
1: Спасибо большое вам.
6: Хорошего праздника.
1: Очень приятно. Спасибо вам.
0: Спасибо большое. Спасибо. Следующий радиослушатель. Добрый день.
7: Здравствуйте, наверное, это
0: да,
7: я.
0: Это
7: да, здравствуйте, уважаемый. Алло.
0: Мы вас слышим. Да, пожалуйста. Да,
7: здравствуйте, уважаемая ведущая Танечка. И здравствуйте, уважаемая Элла. Спасибо огромное за консультации ваши. Вы очень помогаете всем.
1: Спасибо вам. Пожалуйста, я вас слушаю.
7: Я пишу свою ситуацию. Мне 63 с хвостиком. Я вот сейчас впервые должна буду получить пособие из Битохлиум и пособие по старости. У меня максимальное пособие, которое можно получать. Я замужем. Мой муж на год меня старше, ему 64 года. Он был уволен, и он закончил получать уже ДМЭ автола.

0: посоветовали вложить эти деньги в программу, чтобы как-то жить потом с этого и так далее. Значит, она, эти деньги, они не такие сумасшедшие, но они закрыты. И мы хотели бы снять с них хотя бы ту прибыль, которая наросла, чтобы как-то жить на эти деньги. Это не ежемесячно, а одноразово. Вопрос, это считается ревах-гон, если мы одноразово снимем ту прибыль, которая там есть, и он, как бы, я больше не буду получать эту добавку на него, эти 400,
1: ой, или это, знаете, не считается ревах-гон? У вас должна быть такая прибыль, чтобы не получать надбавку для него, что дай бог бы вам такие доходы.
0: А какая она? Какая, вы знаете, может быть, какая это сумма, о какой сумме речь? Понимаете, это не, что мы ежемесячно получаем.
1: Ну, я поняла, что вы говорите. Один, я понимаю, раз. Нет. Это нет. Это не о миллионах идет речь, правда?
0: Ну, не о миллионах, я не знаю, там, может быть, 50 тысяч.
1: Сколько?
0: 50 тысяч, может быть.
1: Нет, это никак не повлияет.
0: То есть мы можем смело их открывать?
1: Спокойно и смело, да.
0: Я не должна об этом сообщать Бетуах Леуми.
1: Да ради бога, у вас кто-то спрашивает это.
0: Окей, я поняла. Значит, можно снять этот ревах и не...
1: Да нет проблем.
0: Спасибо 50 вам
1: тысяч
0: огромное.
1: Это не... Послушайте, я хотела... 50 тысяч – это же не ежемесячный ревах.
0: Нет, это одноразовый.
1: Ну, я поняла. Поэтому я говорю, дай бог вам такую сумму, чтобы был такой ревах, чтобы вам не заплатили надбавку на него.
0: А как можно узнать, какой это ревах?
1: Ну, нет, это вам даже не надо узнавать. Это даже не заморачивайтесь и не думайте об этом.
0: Я поняла. Я просто думала, может быть, можно как-то...
1: Да не надо вообще думать об этом. Не думайте об этом и возьмите, снимите эти деньги и делайте с ними. И езжайте в кругосветное путешествие.
0: Ну, на кругосветное нет, но как-то чего-то надо жить, да.
1: Пожалуйста.
0: Спасибо вам огромное. Всех с праздником и мирных дней нам всем.
2: Спасибо. Взаимно. Всего вам доброго.
0: Спасибо. Будьте здоровы.
2: Будьте здоровы и вы, Элла, уважаемые радиослушатели, небольшая музыкальная пауза, и мы продолжим.

0: Продолжаем наш эфир. С нами специалист по вопросам Института национального страхования Элла.
1: Да, трудно вернуться после такой музыки.
0: Специально для вас. Я знаю,
1: спасибо,
0: что вы любите Нета Кинга Коула.
1: Абсолютно.
0: Это так. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте.
2: Надеюсь, я.
0: Да, вы, пожалуйста.
2: Добрый день, многоуважаемая Элла и соведущая. Много лет слушаю ваши консультации, все время удивляюсь вашему терпению и осведомленности. Желаю вам еще долгие годы нас радовать. Спасибо вам.
1: Спасибо вам огромное. Мне приятно.
2: Это истина, это не комплимент. Вопрос. Пенсионер, инвалид, имеет 100% инвалидность, 50% шрутим и уходим кого? Постоянных.
1: Да, я понимаю.
2: Имеет смысл. Хотелось бы найти подработку ночным шамером, сидеть за камерами, где-то максимум 2000 шекелей в месяц.
1: Нет никакой проблемы.
2: Проблема в том, что я рискую шрутим и уходим, чтобы не сняли.
1: 2000 шекелей шрутим, вы не рискуете.
2: Можно смело, да?
1: Да, конечно.
2: Большое спасибо.
1: Да, всего доброго. Здоровья вам.
2: Здоровья и тишины. Остальное все завоюем. Спасибо вам. До свидания.
1: Всего доброго. До свидания.
0: До свидания. Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами в эфире сейчас?
3: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста, это вы.
3: Скажите, вот пара, оба получают гемлат из раков тиков, вот это, и...
1: Да.
3: 70, где-то 76, 79 им.
1: Да.
3: Муж находится в Махлекет, Сиут-Муркав. Они платят 2600 где-то за него. И она получает где-то 4 с чем-то.
1: Она только для себя получает, так как ее муж находится за счет государства в заведении, да, медицинском.
3: Да. И она хочет узнать, сколько они могут на счету держать денег.
1: Ну, она может считать, на счету она может иметь одну минуту я вам уже скажу.
3: Да, они же как пара.
1: 41 528 шекелей.
3: А что она, как одиночка считается?
1: Да.
3: Несмотря
1: на то, что
3: они...
1: Она получает как одна.
3: Нет, они получают, ну, как
1: я
3: оба,
1: понимаю,
3: и
1: я...
3: просто она идет и платит, ну, за
1: него. Не может быть такое. Если он находится в МУСАД, он не может получать социальную надбавку. Она получает одна за себя.
3: Нет, они получают, на счету мы смотрим, получают полностью, и она идет, она платит в купаторию.
1: Ну, такого бы, значит... Нет, значит, и Битуаклюми просто не знают, они не сообщили, что он находится в Махлака, Сиюбит.
3: Насчет этого я не знаю, сообщили.
1: Не может быть
3: знаю.
1: Такое. Она получает сколько, 4000?
3: Нет, я вам еще раз объясняю. Они получают 6, там сколько?
1: 6981.
3: Да, потому что это через Сороку, они в Бершеве живут.
1: Я все понимаю. Значит просто не сообщили минуту.
3: Да вышла это вот.
1: Одну минуту. Просто не сообщили о том, что он находится в этом заведении. Потому что ему не полагается. Ей полагается как одинокой. Ей полагается только 4418 шекелей. Так как он находится за счет государства в этом заведении. Просто еще не сообщили, сколько времени он там находится?
3: Около 2 лет.
1: Ой, бабой. Потом будет большой долг.
3: А за чего долг? Они же оплачивают.
1: Ну, потому что ему не полагается. Ему не полагается. Социальная надбавка не полагается тем, кто госпитализирован за счет государства. То, что она идет и выплачивает там какую-то сумму определенную, это не значит, что стоит столько его содержания. У нее наверняка есть код. У него есть наверняка код, который государство оплачивает за это.
3: Это не через Мессерат Бреут они делали. Это через Сорока
1: дала
3: направление. Что... И...
1: Сорока это тоже Мессерат Бреут. Это тоже через Мессерат Бреут. Это же не частное заведение.
3: Ну, это Невешва, это там есть БТ-вод, Сиут-Муркавуд, отделение.
1: Ну, об этом же я и говорю, что это БТ-вод. Это БТ-вод. БТ-вод, когда человек находится в БТ-воде, ему не полагается социальная надбавка. Они просто не сообщили каким-то образом, Мессерат Бреют тоже не сообщил об этом.
3: Ну, беседер, в общем, ей 40 тысяч, вы сказали, сколько? Можно на счету.
1: 41 тысяча. Ну вы послушайте меня. Это не сейчас не настолько важно. Сейчас очень важно просто скорректировать его положение, что он находится в этой воде, потому что потом будет большой долг.
3: Хорошо, я скажу ей это.
1: Обязательно.
3: Хорошо, беседер. Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Спасибо большое. Продолжаем наш эфир. Пожалуйста, кто сейчас с нами? Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, да. Уважаемая Элла, уважаемая Таня. Здравствуйте. Добрый день, Элла. Я обращаюсь к вам еще раз. Я где-то пару месяцев назад задавала свой вопрос по поводу Ашламат Ахнаса. В Ришен-ле-Ционе мне сказали, что Ашламат Ахнаса я могу обновлять только через 5 лет. Вы этому очень удивились и сказали, что вы проверите эту информацию.
1: Через 5 лет вы, наверное, были какие-то деньги, которые вы подарили или детям, или внукам?
4: Нет, никаких денег не было. Я просто хочу начать получать частично Ашламат Ахнаса. У меня есть сбережения небольшие. Я хочу начать ими пользоваться и через какое-то время подать еще раз просьбу на Ашламат Ахнаса, чтобы мне увеличили ее. Так вот, мне сказали, что если я сейчас подаю, то в следующий раз, независимо, сколько у меня там денег на счету, они рассмотрят как бы мою просьбу только через 5 лет.
1: Это кто вам такое сказал?
4: В Ришен-ле-Ционе, в СНИФе.
1: Причем, кто сказал? В СНИФе, может быть, из КНР. Там, кто мог такое сказать?
4: Нет, ну, мне сказала Пхидана Кабалат-Каль. Причем одна и вторая сказала.
1: Что я сначала... Корректируется раз в 5 лет?
4: Да.
1: Так, а о какой сумме вообще идет речь?
4: В смысле, на счету?
1: Да.
4: Нет, мы про суммы не говорили, они мне сказали общие правила, что, мол, имейте в виду.
1: Нет такого правила.
4: Нету, да?
1: Нет.
4: Я думала, может быть, что-то с января поменялось.
1: Нет такого правила. Да, все зависит от того, вы могли покрыть ваш танту, вы могли эти деньги тратить на лечение зубов, на любую другую какую-то цель, у вас есть справки об этом.
4: Конечно, кстати, про лечение зубов, они мне тоже сказали, что лечение зубов тоже не входит сюда, типа если я лечу зубы, то битуах люми на это не обращает внимания, как бы это в расчет не берет, как расход мой.
1: А с кем вы говорили? Какая Пхидана Кабалат-Каль сидела, что вам такое говорили? Предположим, у вас есть 100 тысяч шекелей. Эти 100 тысяч шекелей вы использовали, вы закрыли мастанту. Или вы лечили зубы. Или вы даже поехали куда-то, и у вас есть все квитанции, которые говорят о том, на что вы потратили эти деньги. Естественно, если у вас будет 500 тысяч, это другое дело. А когда идет речь о сумме там небольшой, которую вы использовали, а вы уже что, подавали документы на получение?
4: Нет, я не подала еще, потому что я хочу выяснить эту ситуацию, понять, стоит ли мне подавать сейчас или подождать. Я уже прекратила работать, я сейчас не работаю.
1: Конечно, подавайте.
4: Окей, так вот думаю, если я сейчас подам и начну тратить эти деньги, которые у меня на счету, но они закончатся довольно быстро, и потом что мне делать, допустим, через год? Ждать еще 4 года, чтобы я смогла заново подать, чтобы они пересмотрели мое финансовое состояние?
5: О чем идет речь?
4: Ну, допустим, 80 тысяч.
5: Да о чем вы говорите? Даже не сомневайтесь, подавайте документы. О чем вы говорите?
4: Угу. Я поняла.
5: 80 тысяч, это да, от 8, из 80 тысяч у вас вычтут, я не знаю, ваше семейное положение.
4: Угу. Я разведена. И, да. И если 80... это важно, я получаю пенсию, начала получать пенсию.
5: Из 80 тысяч у вас вычтут 41 тысячу. У вас всего останется 40 тысяч, а 41 тысяча позволяет вам получать, так что нет никакой проблемы. Подайте документы обязательно.
4: Нет, проблема в том, что мне положено частично, я знаю. Я это проверяла.
5: Почему? Из-за 80 тысяч?
4: Нет, они говорят, что вот сейчас, как бы, данные, которые на данный момент, они будут числиться, будут учитываться.
5: Но они же не знают, какие у вас доходы. 80 тысяч, это не 80 тысяч минус 41 тысяча, у вас всего 40 тысяч.
4: Да.
5: Ну так это вот вам дают возможность получать пособие.
0: У вас есть еще...
4: я понимаю, что пособие, ну, частичное пособие, не полное. Допустим, 800 шекелей частичное пособие.
5: Кто вам такое сказал? Вы подавали... Ну, а вы же не приносили никакие доходы. Как же она может вам сказать?
4: Ну, она меня спросила, какие суммы. Она сделала расчет на месте, взяла компьютер и сказала, вот такая-то сумма тебе будет положена.
5: А какая пенсия у вас? Одну минуту. Какая пенсия у вас?
4: 1800.
5: Пожалуйста, подайте документы. У вас есть машина?
4: Нет.
5: Это все, что у вас есть? Вот эти 80 тысяч и все?
4: Да?
5: Подайте документы, пожалуйста.
4: Угу.
5: Даже не думайте.
4: Хорошо, я так и сделаю.
5: Всего доброго, конечно. Угу. Конечно.
4: Спасибо.
5: Всего доброго.
4: Спасибо.
0: Всего вам хорошего, до свидания. И кто сейчас с нами? Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Пожалуйста.
6: Можно говорить?
0: Да, пожалуйста, говорите.
6: Я из Ришон-Лициона.
5: Да, пожалуйста.
6: Я живу в Ришон-Лиционе.
5: Я поняла.
6: Я после ирома-фит и перелома шейки бедра. У меня 26 часов, из них я 8 получаю деньгами. Скажите мне, пожалуйста... Каково максимальное число часов, что может получать пожилой человек?
5: Вы больше не можете получать деньгами. Вы больше не можете получать пособие деньгами. Вот это максимальное, что вы можете получить.
6: Я не имею в виду деньгами. Я имею вообще часы.
5: А, вы имеете в виду часы, простите. Я думала, вы имеете в виду деньгами.
6: Нет, часы.
5: Я поняла. Сколько у вас часов?
6: 26.
5: Можно 30 часов получать. 30 часов получать, но это шестая степень, это самая высокая степень.
6: А? Мне сказали, вот у нас тут ходит женщина, она говорит, что она получает 36 часов. Может такое быть?
5: Может быть такое, может быть. Но опять же я говорю, что это самая высокая степень пособия по уходу. Пожалуйста, подавай, если вы чувствуете, что у вас есть ухудшение, подайте документы на ухудшение.
6: Я попытаюсь. Мне уже 83 года. Еще я хочу задать вопрос по поводу моего мужа. Ему тоже 83 года, он в глубокой деменции, находится на Чепулей-Бай. У него 21 час и 9 германский. Он пережил на цель. Он относится на целей шоу. Да. Может ли еще какие-то часы он получать?
5: Да, если вы... Это когда ему назначили? Сколько времени уже прошло с тех пор, как ему назначили?
6: Я не могу точно вспомнить. Мне надо документы посмотреть.
5: Ну, например, есть уже год.
6: Больше года.
5: Больше года. И вы видите, что у него ухудшение состояния, да?
6: Да.
5: Пожалуйста, тоже подайте на ухудшение. Это называется на иврите «Ахмарат Мацав».
6: Поняла.
5: Пожалуйста.
6: Спасибо.
5: Всего доброго, будьте здоровы.
0: Элла, у нас в группе есть такой вопрос. Я пенсионерка, продолжаю работать, оформив пенсию, не получила пенсию, он остался в пенсионной фирме. Влияет ли сумма этого пенсию, который продолжает накапливаться на пособие, должна ли я сообщить Битуах Леуми об этих суммах, которые в пенсионной компании?
5: На пособие это не влияет. Если идет речь о пособии без социальной надбавки, пенсионные выплаты не влияют.
0: Угу. Понятно. И последнее. Есть возможность сейчас ответить на этот вопрос, или мы начнем в следующий раз с него? Просьба дать пример расчета вычета из соцдобавки при покупке автомобиля за 40 или 30 тысяч шекелей.
5: Без проблем. Мы это сделаем в начале следующей передачи с удовольствием, конечно.
0: Окей. Огромное спасибо, Элла Гитсон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Леуми. Спасибо огромное за помощь. До встречи на Канрека. Спасибо.
5: Вам доброго. До свидания.
0: До свидания.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в это путешествие. Путешествие в рамках программы «Мы вспоминаем» в танец. Танец этот родился в начале 20-го столетия и развивался сразу в двух направлениях – медленном и быстром. Собственно, так он и называется в его названиях далее. И он оказал существенное влияние на развитие бальных танцев вообще. И, конечно, не мог не войти в такую стандарт программу европейских танцев. И, конечно, мы, являясь зрителями или поклонниками бальных танцев, любуемся, когда видим и этот танец. Проводятся конкурсы, соревнования во всем мире. И, конечно, он один из. И вот эти простые грациозные движения танца, о котором я говорю, может освоить любая пара, но возможность постичь глубину этого танца и элегантную утонченность появляется только, наверное, в постоянной практике. Говорим мы о танце «Фокстрот».